и, пребывая вечно Богом, сделался человеком по всему нам подобным, кроме греха? Прежде всего отвечаю, что Господь возлюбил ее за чистоту и богообразную красоту ее внутреннего храма душевного, или за серафимскую чистоту и красоту ее, за божественное благолепие образа и подобие своего в ней. Возвеличило ее смирение, презре на смирение рабы своея, вещает она сама Духом Святым. А Творец воплотился от нее для того, чтобы восстановить в нас падший свой образ. Ибо все мы, помните, сотворены по образу Божию, но все, начиная с первого человека, находимся в бедственно ужасном состоянии падения греховного. И волей, и неволей ежедневно искажаем в себе образ Божий, делая всякие грехи, оскверняем его. И через то крепко, тяжко прогневляем Бога, удаляемся от Него, впадая в демонский мрак, тьму, злобу, зависть, гордость, в скверну всякого греха и имеем опасность подпасть вечной погибели. Восстановить же в нас образ и подобие Божие можно было не иначе, как через вочеловечение Сына Божия, врачуя подобное подобным. Итак, Бог воплотился для восстановления в нас падшего, оскверненного, поруганного образа Божия. И, воплотившись от пречистой девы, сделал ее своею матерью, да по благодати и нашею. Творец сам восхотел сделаться для всех нас образцом человека, величайшим праведником, и, искупив нас своими страданиями и смертью от греха, проклятия и смерти, даровал нам через веру и покаяние и прочие таинства благодать и силу сделаться при содействии нашего усердия к добродетели совершенными и праведными. Итак, обратите самое тщательное и самое ревностное внимание на образ Божий, по которому сотворена наша душа. Вот что в нас особенно дорого и вечно Богу, и чем должны быть все любезны и дороги друг другу. Дорога Богу наша душа, Его образ, Его портрет живой, и мы друг другу любезны должны быть, особенно ради образа в нас Божия. И образ Божий состоит в правде и святости, в свете разума, любви, в кротости, незлобии, смирении, чистоте, терпении, в свободном стремлении ко всякой добродетели, в бессмертии или вечном пребывании наших душ. Итак, вот первый залог величия Божией Матери и причина к ней величайшего благоволения Божия. Ее чистейший в душе и в теле образ Божий и подобие Божие. Далее причина ее величия, как Божией Матери, есть беспредельная любовь Божия к своему падшему образу в человеках и восстановление его через тесное общение с человечеством и возведение его к первобытному совершенству. Таким образом, Матерь Божия соделалась, по выражению Церкви, Бога невместимого вместилище, через которое Господь соделал очищение падшего человеческого рода,
стала стамною или золотою чашею небесной манны Христа, питающего, очищающего и обновляющего нас своим пречистым телом и кровью. Итак, христиане, ревностно попечемся все о восстановлении в себе падшего образа Божия и о хранении восстановленного образа всегдашним к себе вниманием и усердным покаянием и божественным причащением. Будем поддерживать беспрестанную связь с первообразом, то есть Богом, непрестанным взиранием к Нему, молитвою, чтением Слова Божия, хранением Его заповедей, благодарным словословием, в общежитии же, простотою и чистосердечием, кротостью, смирением, незлобием, воздержанием, чистотою, готовностью на всякое доброе и полезное дело. Господь бесконечно много даровал человеку, созданному по образу и подобию своему, покорив ему всю тварь земную. И как говорил отец Иоанн на введении Бога от раковицы Марии, а почти то же самое говорит он и в день Благовещения Пресвятой Богородицы: «О таинство чудное, превысшее всякого разума! О благодать Божия несказанная! Человеку падшему, достойному всякого наказания, подана такая безмерная милость! Да, милость поистине божеская и безмерная! Бог делается человеком, чтобы человека сделать Богом, чтобы землю сделать небом через обновление человечества. Но как возможно было, скажете, человека грешного сделать Богом по причастию божества? Не спрашивайте, как возможно. Богу вся возможно. Человеку невозможно также превращение, а Богу все возможно. Впрочем, есть основания, почему это было возможно. Человек сотворен вначале по образу и подобию Божию, то есть правым, чистым, святым, разумным, свободным, бессмертным. Говоря просто, первозданные были живыми портретами божества. Но через грех утратили свою правоту и стали грешными, нечистыми, по образу прельстившего их дьявола. Человек отпал от Бога и пристал ко врагу, которому продал себя за плод запрещенный. Он пал по обольщению дьявола и, следовательно, заслуживал сострадания и избавления. Чтобы соединить опять образ с первообразом, ввести в живой союз, Господь восхотел искупить погибшего, сам к нему на помощь прийти в образе человека, просветить его, омраченного, научить его и дать ему благодать и силу творить волю Божию, которая есть святость наша, и в исполнении которой жизнь наша временная и вечная. И вот Сын Божий соделался Сыном Человеческим, и сынов человеческих творит сынами Божиими. Итак, братья и сестры, оцените по возможности все величие милости к нам Божией, явленной в воплощении Сына Божия от Преснодевы Марии. Помните, что Бог для того сошел на землю, да нас на небеса возведет. Сын Божий, Сын Человек бывает.
человек бывает Бог, да Богом Адама соделает. Как мы, братья и сестры, почтены воплощением Сына Божия от Пречистой Девы, возвеличены, обрадованы, утешены, с нами Бог. Так батюшка, отец Иоанн, утешает нас своими проповедями на введении и благовещении Пресвятой Богородицы и показывает нам возможность и величие Бога от Роковицы Марии, сохранившей в себе образ и подобие Божие, или, что тоже, святость. Что такое святость? Попрошает он во втором томе своего дневника. Свобода от всякого греха и полнота всякой добродетели. Говорит он именно о Пресвятой Богородице. Этой свободы от греха и полноты добродетельного жития достигают только немногие усердные, и то не вдруг, постепенно, продолжительными и многими скорбями, болезнями и трудами, постом, бдением, молитвою, и то не своею силою, а благодатью Христовою. Только Владычица Богородица с самой ранней юности, от самой утробы матерней, освятилась, и потом, во святая святых, освятил ее Господь совершенным освящением через ее непрестанную молитву, чтение Слова Божия и размышления о нем, через наставление небесных чистых бесплотных сил, особенно через свое внутреннее озарение. Святыня соответствует в природе свету солнечному и белизне снега, а грех — тьме, чуждой света, и грязи, или ржавчине. Вот как объясняет отец Иоанн святость или сохранение образа и подобия Божия во Пресвятой Богородице. Правда, и теперь остается непостижимым сохранение этого образа Божия в ней, и только сравнение со святой ее теткою Елисаветой, про которую в Евангелии сказано вместе с мужем: «Веста же праведна оба пред Богом, ходящая во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно». Сказано и про Симеона Богоприимца, что человек сей праведен и благочестив, чая утехи Израилевой, и дух бе свят в нем. Но в обоих этих людях были все же недостатки. Захария не верил в рождение сына Иоанна Предтечи, Симеон же вошел в храм духом и увидел пару родителей. И лишь одна Богоотроковица Мария сумела просто поверить безмужнему воплощению в ней самого Бога через Духа Святого. И поэтому на слова архангела Гавриила, «Яко не изнеможет у Бога всяк глагол», сказала только: «Се раба Господня, будь мне по глаголу Твоему». С такой простотой веры могла ответить лишь Пресвятая Богородица и единственная Богоотроковица. Поэтому батюшка отец Иоанн и сам человек великой веры не смущается умом, а радуется сердцем, что Мария сохранила образ Божий и благодарит, и славословит, а не вопрошает Господа: «Благодарю Тебя, радость мою, Господа славы, яко приял еси образ мой человеческий через воплощение от Пречистой Девы
и почтил, и возвысил, и обожил человечество. Благодарю Тебя, Господа славы, яко от тлени паки к нетлению возводишь имя. Скверны моя очищаеши, немощи и болезни врачуеши, скорби в радость претворяеши, тесноты греховные обращаеши в пространство оправдания Твоего. Слава милосердию Твоему! И хотя она сама в песне к Елисавете говорит о зачавшемся в ней, как о Боге Спасителе моем, что Он первую ее спас от первородного греха и даровал ей величие, сильный, всемогущий, но этим она не себе приписывает данное ей величие, а воплотившемуся в ней Христу Богу, или лучше сказать, Богу в Троице. Бог Отец благоволил, Сын воплотился, Дух Святый сошел на нее. Поэтому и мы более не станем вдумываться в эту истину сохранения в ней образа и подобия Божия, а будем благодарить и благословить Господа славы, радость нашу, что Он принял образ свой через воплощение от Пречистой Девы.

0: Прозвучал фрагмент богослужения, посвященного Пресвятой Богородице. Стих «Возрадуйтесь со мной, вселюбящие Господа». Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодняшняя программа из цикла «Календарь памятных дат» посвящена памятной дате, которая, собственно, растянута на весь 2015 год. Этот год, как вы знаете, посвящен в нашей стране, не только в церкви, памяти тысячелетия представления святого князя Владимира, крестителя Руси, человека, который во многом, если не в основном даже, определил всю дальнейшую историю нашей страны. И сегодняшняя наша программа, как и ряд следующих, мы сделаем небольшой цикл, будет посвящена такой специальной немножко теме, теме ордена святого князя Владимира. Это награда, которая существовала в Российской империи, и для того, чтобы поговорить об этом ордене, сегодня мы пригласили в нашу студию Константина Геннадьевича Капкова, руководителя церковно-исторического проекта «Летопись». Здравствуйте, Константин Геннадьевич.
1: День добрый.
0: Сегодня, мне кажется, стоило бы нам поговорить прежде всего о вообще, может быть, системе наград Российской империи, чтобы лучше понять, какое место орден святого князя Владимира занимал вот во всей этой грандиозной системе. Первый вопрос, когда вообще появились какие-то награды в России?
1: Да, отец Александр, я думаю, вы совершенно правы. Для того, чтобы нам поговорить, так сказать, предметно, надо сначала, конечно, рассказать в целом о системе наград в Российской империи, которая отличалась от современной системы наград и от советской. Ну, во-первых, ордена – это, по сути, организации, возникшие еще в начале средних веков в Европе. В Россию они пришли относительно поздно, при государе-императоре Петре I. Первый российский орден был учрежденным в 1698 году. Это известный орден святого апостола Андрея Первозванного. Больше орденов Петр учредить не успел, за исключением разве что так называемого женского ордена святой Екатерины, он был в 1714 году учрежден. Но это немножечко особая история. Он же, Петр, планировал учредить и орден Александра Невского, как второй по значимости орден, но не успел, и уже он был учрежден после его кончины императрицей Екатерины I, его супругой, вдовой, в 1725 году.
0: А сама идея орденов, наград и вот таких сообществ, как бы людей, вот она чем была вдохновлена, почему Петр решил это ввести? Что должно было это как-то стимулировать, что ли, с его точки зрения, в дворянстве, наверное, прежде всего?
1: Да, прежде всего речь шла, конечно, о ближайшем к Петру окружении. Сплотить вокруг себя определенную группу преданных лиц из высших руководителей страны, поскольку Петр как учредитель, как и позднейшие императоры, считались великими гроссмейстерами ордена. Ну, это терминология европейская, она, так сказать, не очень употреблялась в России, но, по сути, это было тоже. То есть он был хозяином ордена, ордена организации, его главой. И, естественно, кавалеры этого ордена должны были находиться в подчинении и исполнять определенные обеты, иметь определенные обязательства перед своим главой.
0: То есть это такие дополнительные как бы скрепы,
1: ну, да, да, да,
0: соединяющие,
1: ну,
0: вот корпорацию, как бы, ну, да, вот эту
1: условно, так сказать, принимали присягу, скажем, получение ордена обязывало к служению.
0: Угу.
1: То есть орден – это, по сути, знак принадлежности к орденской организации, к определенной организации. Вот такой знак, который, когда люди видят, говорят, да, вот он принадлежит такой организации. Конечно, позднее такой смысл уже и в советское время, и в наше он утерян, так сказать. Мы орден воспринимаем по-другому, а тогда это был знак принадлежности к организации, возглавляемой императором.
0: И вот для того, чтобы стать членом этой почетной корпорации, человек должен был как-то себя проявить там, да, очевидно.
1: Да, конечно, конечно.
0: Не просто, так сказать, он говорил, ну вот ты и ты будете членами ордена. Или вначале именно так было?
1: Нет, в Европе были такие, были разные уставы ордена, в том числе и тот, который вы обозначили. То есть вот ты будешь, так сказать. Вот. Угу. Были, которые какими-то личными заслугами приобретались. Были в основном те, которые приобретались, так сказать, по своему происхождению. А в России все-таки принципиально была немножечко иная, так сказать. Ну, особенно Петр, он не был, так сказать, таким приверженцем вот как раз местничества, да, так сказать, своего истории, своего рода, а прежде всего ценил заслуги конкретного лица. На сегодняшний день, как он, вот он лично, вон, так сказать, повел себя. Поэтому у нас изначально немножечко иные принципы формирования орденов. Человек получал, конечно, и по происхождению он должен был иметь определенную статусность, определенную должность занимать, но личные отличия его было всегда, так сказать, таким основным моментом.
0: Ну, такая меритократия была Петром введена.
1: Да, ну давайте, может быть, еще пару слов об других российских орденах,
0: Да.
1: да? Тогда будет понятно, какой они в отношении друг к другу занимали позиции.
0: Да.
1: Потому что они несколько разные принципы имели награждения. Каждый орден, один ближе по происхождению, а другой ближе к заслугам.
0: То есть были разные,
1: Да,
0: да?
1: да, да, да, да.
0: Вернемся вот к этой истории создания
1: Да,
0: первых орденов.
1: да. Буквально, так сказать, вот так коротко, но чтобы было слушателям нашим понятно. Значит, первые два ордена Андрея Первозванного и Александра Невского были учреждены в Петровское время Петром и же его супругой Екатериной и Александра Невского. Значит, следующая, ну, известная законодательница после Петра, конечно, Екатерина II. Вот. Она учредила два ордена. Два ордена. Это орден Святого Георгия, великомученика и победоносца Георгия в 1769 году, как орден военный и как орден и военный, и гражданский в 1782 году, 22 сентября, это орден святого равноапостольного князя Владимира. Мы о нем конкретно, поскольку наша передача посвящена именно этому ордену, поговорим чуть позже, а сейчас мы, да, вот такую линию просто российских орденов сделаем. Она не такая большая, эта линейка. Это еще два ордена, соответственно. После этого орден Святой Анны император Павел I ввел в российскую систему орденов. Он был вообще по происхождению орден Голштинский, немецкий. Павел ввел его в российскую императорскую систему. Таким образом, получилось пять орденов для мужчин. И последние нововведения были в 1831 году сделаны государем-императором Николаем I, когда в российскую орденскую систему вошли ордена польские. Это орден Белого Орла и орден Святого Станислава. Белый Орел считается покровителем Польши, так же, как и Святой Станислав присутствует там на и гербе, вот Орел. До этого времени ордена были только польские, и уже даже после присоединения польских земель они оставались польскими орденами в рамках Польши, которая вошла в состав Российской империи в конце
0: То есть
1: 18
0: награждали
1: века.
0: только людей
1: Поляков,
0: польского происхождения.
1: да, поляков. А в 1831 году Николай I посчитал, что можно вести это как в орденскую систему российскую в целом. И это были два последних ордена. Таким образом, всего семь орденов было за 200 лет. Это немного. Плюс, если можно говорить, вот восьмой орден Святой Екатерины, учрежденный Екатериной и Петром. Но это орден женский. То есть мы о нем сейчас не будем останавливаться. Им награждали только женщин достаточно высокого происхождения, но в основном по заслугам мужа.
0: А вот, значит, вот эти семь орденов, если теперь рассмотреть, вот за что их давали там?
1: Да, вот сейчас как раз мы подошли к этому моменту. Чем они друг от друга отличались? У них было одно общее и некоторые различия. Вот давайте сначала общее скажу. В 1797 году, во время своей коронации, император Павел I огласил такой документ под названием «Учреждение об императорских орденах», который определил, собственно, порядок пожалования и систему структуру российских орденов до конца империи, до 1917 года, то есть на 100 лет вперед. Где он четко первым пунктом было прописано, что в России существует единый кавалерский орден под главенством императора, а разные его наименования этого ордена – суть, так сказать, подразделения единой системы с единой главой единого ордена. Это важный момент. Это потом проявлялось и в том, что, скажем, кавалеры одного ордена, давая взносы на благотворительность для кавалеров другого неимущих ордена, чуть попозже об этом скажем. То есть это было, так сказать, единый такой организм. А теперь различия. Вот высший орден, это орден святого Андрея Первозванного, он давался во многом по происхождению. Скажем, все великие князья получали орден при крещении. То есть, будучи младенцем, они уже были кавалерами императорского ордена святого Андрея Первозванного, прямо в колыбели. Причем к этому ордену полагались также ордена святого Станислава первой степени, святой Анны первой степени, Белого Орла. То То есть они, значит, получали все ордена при крещении, кроме двух, Георгия и Владимира. А князья императорской крови получали, опять же, все ордена Андрея Первозванного и вот прилагавшегося к нему, кроме, соответственно, Владимира и Георгия, при достижении совершеннолетия. Это князья императорской крови. Угу. То есть этот орден имел для лиц по происхождению великокняжеских, принадлежащих к императорской фамилии, значение фамильного ордена. Конечно, это определяло его высокий статус, это была специфика этого ордена. Но заметим, два ордена из этой единой орденской системы на великих князей не возлагались. Это орден Георгия, который можно заслужить было только уже личными отличиями даже великим князьям, и орден святого Владимира. Тоже только личными отличиями. И это правило неукоснительно соблюдалось. Вот государь-император был пожалован орденом святого Владимира четвертой степени, низшей степени, за выслугу лет в офицерских чинах. Беспорочную
0: Николай
1: выслугу.
0: Николай II.
1: Да, Николай II. Угу. Вот он 25 лет отслужил, и согласно статуту об ордене, о котором мы скажем чуть позже, все те пункты, по которым человек мог быть пожалован. Вот там один из пунктов был за выслугу лет беспорочную, 25 лет. Вот император получил за 25 лет беспорочной выслуги императором. Угу. И очень гордился этим орденом. Есть картины, много фотографий сохранилось, где он одевал только этот, собственно, низший четвертой степени орден. Угу. И более никаких. То есть он его вот им дорожил, как орденом заслуженным. А орден Андрея Первозванного, для него он был, так сказать, ему положен по рождению. Он его одевал, конечно, носил на соответствующих мундирах, в таких случаях официальных, приемов и так далее. А вот в такой обычной, так сказать, бытовой, если угодно, житейской обстановке, он одевал на себя орден святого Владимира четвертой степени.
0: Вообще, все-таки это тоже, мне кажется, имело большой смысл, то, что великие князья и, так сказать, все члены императорской семьи имели вот набор этих орденов, потому что, получая такой орден уже за заслуги какие-то другие лица, они как бы чувствовали себя причастными к корпорации императорского дома.
1: Конечно.
0: То есть их статус поднимался вон куда.
1: Конечно, конечно. Дальше мы расскажем более четко о том, как эти ордена стыковались вообще с положением, так сказать, со службой чиновников, прежде всего, военных, гражданских и так далее. Надо сказать, что был определен четкий порядок получения каждого ордена. Вот низший орден святого Станислава, это был самый низший, это была первая ступенька. Потом шел орден святой Анны третьей степени, Станислав третий, потом Анны третий, потом уже Владимира четвертой степени, потом Станислава второй степени, потом Анны второй степени, потом Владимира третьей степени и так далее, и так далее. То есть, скажем, для того, чтобы заслужить орден святого Владимира третьей степени, надо было предварительно получить еще 5 орденов. До
0: вот
1: этого.
0: Как. То есть не то, что можно получить какой-то орден просто сам по себе за конкретное какое-то дело. То есть все равно награды начинаются с самого низшего и вот так постепенно.
1: Не совсем так. Для служащих, которые пошли, вот скажем, на государеву службу, там, коллежским асессором, первый чин какой-то получили, для них, да, эта лестница шла, так сказать, таким вот порядком со Станислава третьей степени и так далее, и так далее. Вот у Владимира третьего уже был шестым. А если человек, скажем, уже был, допустим, в сане архимандрита и занимал какую-то должность, скажем, по табели о рангах, которая соответствовала не самому низшему классу, а где-то там ближе уже к середине, то он мог получить и сразу Владимира орден святой третьей степени. То есть это зависело от разных факторов, так сказать. С одной стороны, от его государственного чина, вот, либо статуса положения, соответствующего этому чину. А с другой стороны, это его личных заслуг. Скажем, тот, кто был там статский советник, он имел определенный уже уровень орденов, должен был иметь. Тот, кто низший 14 класс там занимал на государевой службе, только он на нее поступил. Он начинал, так сказать, соответственно, со Станислава третьей степени, с низшей орден. Вообще, было достаточно продумано и, главное, прописано законодательным порядком, как чины соответствуют орденам. И вот была лестница чинов и лестница орденов, и они, так сказать, с друг другом сочетались, вот как две шестеренки, которые друг друга, так сказать, заходят. Скажем, получение какого-то чина давало повод к определенному ордену получения.
0: И... То есть оно совершенно не обязательно было, получил чин, получил орден, да?
1: Нет,
0: орден
1: нет.
0: За заслуги какие-то.
1: Орден за заслуги, но это каждому... давало ступеньку что мог получить следующий чин, подняться на высшую, так сказать, какую-то должность. Вот. Это все
0: а вот эти достаточно. Вот степени орденов, там вот четвертая, третья, первая, значит, начиналась вообще, самая низшая была там четвертая, да, или там третья, где было сколько ступеней, да? Ордена вот шли там, говорите, там Анна, там первая вот, степень, вторая степень.
1: Анны было, у ордена Святой Анны 3 степени, Станислава 3 степени, а Владимира 4. Да, 4 степени.
0: А вот более высокие ордена?
1: Более высокие ордена степени не имели. Это орден вот Александра Невского и Андрея Первозванного, да, он был не степеней. Были такие, ну так если уж мы в нюансы вдадимся, были такие ордена Александра Невского, украшенные бриллиантами, либо Святого Андрея Первозванного, украшенные бриллиантами, которые считались как бы высшей степени. Степенью этого ордена. Но это уже такие были довольно редкие награждения уже самых высших чинов. Да. То есть человек теоретически мог иметь два ордена Андрея Первозванного. Один украшенный бриллиантами, а другой, значит, просто золотой.
0: И вот эта степень ордена, она как раз, я так понимаю, зависела от чина, от положения в табеле о рангах.
1: Совершенно верно.
0: То есть это не то, что награждение более высокой заслуги.
1: Да, человека, совершенно да? верно, совершенно верно. Вы очень точно это подметили, очень точно, отец Александр.
0: То есть за одну и ту же заслугу, допустим, коллежский асессор и тайный советник получали, допустим, один и тот же орден, но
1: разных
0: этот
1: степеней.
0: Получал четвертый, более низкий,
1: да.
0: Тот, кто занимал более высокий чин, он получал там второй
1: степень.
0: Скажем,
1: третий, вот степень. Совершенно верно. И это было понятно, в принципе, в то время всем, кто соприкасался, да, вот с этими кавалерами. Ясно, что человек, имея определенный чин, имеет определенную степень ордена. А другой, соответственно, имея низший чин, имеет низшую степень ордена. Но, по сути, заслуги их равны. Далее. Мы скажем несколько слов об орденских лентах, на которых размещались российские медали. Дело в том, что, в отличие от современной или советской системы наград, на все медали, а медали выпускались... Ну, как и сейчас, по какому-то либо памятному случаю, либо за какую-то военную кампанию отличия. Вот. Ну, довольно широкий спектр, может быть, причин, по которым учреждена та или иная медаль какой-то дате или войне. Она у нас сейчас имеет, каждая медаль, свою ленту. Серая, бурая, желтая, допустим, кто-то там, какая-то там красно-синяя, красно-черная, какую угодно там. Сочетание иногда порой там пяток цветов присутствует, а то и больше. В Российской империи медали выдавались только на лентах орденских. То есть на каждому, соответственно, ордену была присвоена своя лента. Андрея Первозванного голубая лента, красно-черная ордену Святого Владимира, красная Александра Невского. Они довольно были, так сказать, простые по цветам. Красно-белый орден Святого Станислава. Вот. И медали выдавались тоже на орденских лентах, что давало, видно было тоже, так сказать, статусность этой

0: Андрея Первозванного, на голубой ленте. Таким образом, по цвету колодки было понятно, значит, насколько усердно и насколько долго человек служит.
1: А сама медаль заменялась или они, так сказать, прибавлялись?
0: Они прибавлялись.
1: Прибавлялись. То есть можно было иметь 4 медали за усердие на разных лентах?
0: Да, да, можно было. Они могли, к слову сказать, носиться как на груди, так и на шейные. Медаль на шее носились, на ленте, соответственно, орденской. И тоже имел все это довольно свою такую лестницу по медали. Медали уже награждали купечество. То есть они тоже были сопричастны российским орденам через ленту. Просто это был другой вид награды. Это был не орденский знак, а медаль. Но на орденской ленте. Ты мог, купец, носить, допустим, 3 медали на шее, большие такие медали, красивые, 5 сантиметров в диаметре были эти медали, золотые. Вот, на ленте Анненской, на ленте Владимирской и на голубой ленте. Вот такие, так сказать, тоже очень так презентабельно выглядел. Нам важно в данный момент отметить, что на лента ордена Святого Владимира, она как и он такое несколько, ну, так условно серединное положение этот орден занимал. Мы вот в конце нашей беседы придем к выводу все-таки, какое он положение занимал, уже говорить. Ну, так скажем, примерно в середине лестницы орденской. Так вот, медали на ленте ордена Святого Владимира, они тоже как бы считались такими не первыми, которые выдавались, а уже для человека, который, так скажем, достаточно послужил. А потом, скажем, на этой же ленте ордена вешалось, полагалось, вернее, носить медаль за какие-то заслуги, как правило, гражданские такие. Ну, опять же, заслуги, ну, достаточно такие весомые. Ну, вот. Или какие-то медали, учрежденные, скажем, вот 25-летие церковных приходских школ. Кто принимал серьезное участие в организации этих школ, получал медаль на ленте. Она вся, все медали эти носились на ленте ордена Владимира. Ну, то есть, соответственно, как бы по статусу, ну, приравнивался труд в церковно-приходских школах вот к ордену Святого Владимира имел, так сказать, такое направление. Ну и можно заметить, что 2 наперстных креста было положено носить на ленте ордена Святого Владимира. Это крест памяти войну 1812 года. Награждались все священнослужители, которые были в тот момент в сане. На 1812 год.
1: То есть совсем не обязательно участвовали.
0: Совсем не обязательно, там... да. Все, кто был в сане на тот момент, это памятная была награда, не личная, а памятная. Вот. Но она, поскольку событие 1812 года было для всех, в общем-то, очень значимым событием для всего нашего народа, она носилась на ленте ордена Святого Владимира, что поднимало и говорило вот о определенной статусности даже не награды этой, а этого события 1812 года, в память которого священники носили этот крест. То есть они напоминали, что 1812 год был и закончился на русской победе. И аналогично крест другой немножко формы, но тоже всем, кто был в 1853-56 году в сане, в память Крымской войны тоже был выдан наперстный крест. И их продолжали носить, вот, собственно, ну, священник, пока служил, всегда его носил. И опять же напоминал о том, что о событиях Восточной войны. Она закончилась не так удачно, как война 1812 года, но, тем не менее, она о стойкости русских войск свидетельствовала вот и в Крыму, в частности, в Севастополе, все это знают, так сказать, на Камчатке и так далее.
1: Ну что же, время нашей программы подошло к концу, поэтому мы продолжим наш разговор о российских наградах, орденах, медалях в следующей нашей программе. И напомню, что мы сегодня начали вот этот разговор об ордене святого равноапостольного князя Владимира, об одном из важнейших орденов Российской империи. Мы беседовали сегодня с Константином Геннадьевичем Капковым, руководителем церковно-исторического проекта «Летопись». Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 7.

Это была, пожалуй, самая веселая пора Екатерининского царствования. Минувшие войны были победоносны, значение России возрастало, осыпанное милостями дворянство приходило в себя после ужасов Пугачевщины, даже в царской семье, казалось, расцветал мир, овдовевший великий князь вступил в новый брак, и вторая супруга на время сблизила его с матерью. Двор и Петербург жили занятной и кипучей жизнью, в которой великолепие мешалось с убожеством, изысканность с грубостью. Шестерка лошадей на силу вытаскивала золоченую карету из уличной грязи, фрейлины разыгрывали пасторали на эрмитажных собраниях, случалось, что после того их секли, вельможи собирали картины, бронзу, фарфор, отвешивали друг другу версальские поклоны и обменивались оплеухами, императрица переписывалась с гримом, Митрофан Простаков не хотел учиться, хотел жениться, Вист, фараоны, Макао процветали везде, от дворца до лачуги. Полученные земли Державин заложил в банк. Это не обеспечивало его будущности, но вместе с карточной игрой давало возможность существовать пристойно, в ожидании лучшего. Найти службу значило прежде всего найти приятелей. Державин стал возобновлять былые знакомства, искать новых. Служба должна была быть штатская. Мундиры вокруг Державина постепенно сменялись бархатными кафтанами. Трудная молодость сделала его отчасти скрытным и замкнутым. С тем вместе он умел быть приятным. У Алексея Петровича Мельгунова на Мельгуновском тенистом острове, том, что впоследствии перешел к Елагину, обергофмейстеру, на пикниках, среди умной и просвещенной беседы, он был занимателен. Масоны из мельгуновских друзей звали его в свою ложу, но он воздержался. Он был свой человек и на пышных пиршествах князя Мещерского, с генералом Перфильевым и среди людей не столь знатных, там, где попросту пенила старая серебряная кружка, налитая пополам русским и английским пивом, в пиво сыпались гренки и лимонная корка. Женщины, чаще всего доступные участницы холостых пирушек, находили в нем предприимчивого и веселого поклонника. Между возлюбленными, как между винами, не имел он особых пристрастий, любил всех равно. Вот красно-розовое вино за здравие выпьем жен румяных, как сердцу сладостно оно, нам с поцелуих уз багряных. Ты тоже румяна хороша, так поцелуй меня, душа. Вот черно-тинтовое вино за здравие выпьем черноброву, как сердцу сладостно оно, нам с поцелуем уз лилову. Ты тоже смуглянка хороша, так поцелуй меня, душа. Вот златокирское вино за здравие выпьем святослазов, как сердцу сладостно оно, нас поцелуем уст прекрасный. Ты тоже белянка хороша, так поцелуй меня, душа. Братья Окуневы, у которых 5 лет тому назад, выйдя в прапорщики, приобрел он в долг первую свою карету, теперь вели его в дом князя Вяземского. Это было знакомство особой важности. Князь Александр Алексеевич был андреевский кавалер и генерал-прокурор Сената, то есть приблизительно совмещал должности министра финансов, внутренних дел и юстиции. Возвышением он обязан был своей глупости. Поручая ему ведение важных дел, Екатерина могла быть спокойна, что никому не придет в голову приписывать Вяземскому ее собственные заслуги. Впрочем, рекомендованный государине еще Орловыми, Вяземский умел быть отличным служакой. Угождая государине, не забывал и себя, то есть воровал, но в меру. Был неразборчив в средствах и деятелен, потому что завистлив. Он жил на Малой Садовой в собственном доме, где, кстати, помещалась и тайная канцелярия. Иногда он лично присутствовал при допросах. Никто его не любил, но все у него бывали. Как не бывать у генерал-прокурора? Ему было 50 лет, жена его, урожденная княжна Трубецкая, была значительно моложе своего супруга и старалась придать дому некоторую приятность. Ища покровительство Вяземских, Державин постановил их очаровать и скоро того достиг.
Он стал проводить у них целые дни, сделался своим человеком, иногда читал князю вслух, большую частью романы, за которыми нередко и чтец, и слушатель дремали. Вяземский, потому что именно так и смотрел на литературу, как на снотворное средство, а Державин, по врожденной сонливости, при всей кипучести своего характера, он обладал странным свойством. Порою даже среди оживленной беседы сон внезапно его охватывал. Вечерами играли в вист. Эта игра не давалась Державину. К счастью, в то время, как другие вельможи игрывали на бриллианты, черпая их из шкатулки ложкою. У Вяземских игра шла по самой маленькой. Хозяин дома был скуп. Что касается княгини, то Державин порой сочинял от ее имени стихи, обращенные к супругу, хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу. Княгиня была к Державину столь благосклонна, что даже хотела выдать за него свою двоюродную сестру, княжну Урусову, славную стихотворицу того времени, но Державин отшутился. Княжна так и осталась старой девой. После всего этого не покажется удивительно, что лето 1777 года Державин провел в имении Вяземских под Петербургом. Наконец, в августе месяце открылась в Сенате вакансия, и Державин назначен был экзекутором первого департамента государственных доходов. Должность была довольно видная, но требовала немалых трудов. Отношения со служивцами тотчас сложились отличные, главным начальником был князь Вяземский, а ближайшим и непосредственным – обер-прокурор первого департамента Резанов, со всей семьей которого Державин давно был в дружеских отношениях. Точно так же он и раньше знаком был, а теперь сошелся короче с обер-секретарем Александром Васильевичем Храповицким. Это был толстый, веселый человек, не лишенный лукавства, любивший наблюдать молча, но умевший порой сказать словцо острое и проницательное. В юности подавал он поэтические надежды, но лиру почти забросил. Однако усердно вписывал в особую книгу вольные стихи, написанные другими. Вообще любил собирать документы, записки, письма, вел дневники. В нем дремал историк. Козадавлев Осип Петрович, такой же экзекутор, как и Державин, но во втором департаменте, был умом куда проще. Зато в свое время учился в Лейпцигском университете, переводил с немецкого и сам баловался стишками. Впрочем, кто ими не баловался? Очень был юркий и обязательный человек. Вскоре после начала их знакомства, 30 августа, в день Александра Невского, Державин был приглашен к Козадавлеву смотреть из окна крестный ход. Были и другие гости, среди которых одна девица особенно привлекала внимание. Было ей лет 17, черные, как смоль, волосы, острый с легкой горбинкою нос, из-под черных бровей огненные глаза на несколько бледном, словно не русском, слегка бронзовато-оливковом лице. Все изумило Державина. Она была с матерью. Державин осведомился о фамилии. Бастидоновы был ответ. Державин уехал. Смуглая красавица не выходила у него из памяти. Зимою он встретил ее в театре, и вновь она поразила его. 23 февраля на масляной неделе в пятницу младший из братьев Окуневых, быв на конском бегу, из-за чего-то поссорился с Храповицким. Дошло до того, что они ударили друг друга хлыстиками и порешили быть поединку. Храповицкий объявил своим секундантом младшего сенатского секретаря Александра Семеновича Хвостова. Хвостов тоже писал стихи. И 20-летний братец его двоюродный Дмитрий Иванович тоже писал, да так плохо, что уж тогда смеялись. Окунев же прискакал к Державину, в свою очередь, прося быть секундантом. Державину эта просьба не улыбалась, он боялся испортить отношения с Храповицким. Как быть? Он дал Окуневу согласие, но при условии, что наперед посоветуется с Резановым. Если Резанов не посмотрит косо, Державин будет секундантом. В противном же случае вместо себя приведет Госвицкого, того самого офицера, которого некогда в Москве спас от шулеров.
в согласии Госвицкого он не сомневался. На то мы порешили. Державин поехал к Резанову, но не застал дома. Сказали, что он на Васильевском острове, о герольдмейстере Тредьяковского на блинах. Это был Лев Васильевич Тредьяковский, сын покойного поэта. Делать нечего. Отправился Державин на Васильевский остров. Наступил уже вечер, обед кончился, гости разъезжались. Запорошенный снегом, Державин бежал в переднюю. Там, возле матери, в ожидании своей кареты, стояла она. Встреча была мгновенна. Через минуту красавицы уже не было, но после того с Резановым говорил Державин торопливо и бестолково. То о дуэли, то о девице Бастидоновой. Вдруг объявил, что готов жениться. Резанов смеялся, не понимая, шутит или говорит правду. От секунданства советовал по возможности уклониться, напомнив, что Храповицкий — любимец Вяземского. Тогда Державин поехал звать Госвицкого, но и того не застал. Все еще, думая о черноокой девице, оставил записку, изложил дело, сообщил, что дуэль состоится завтра в таком-то часу в лесу под Екатерингофом, просил приехать, потом, наконец, вернулся домой, велел подать свечи, припомнил весь этот странный, суетливый день и уснул влюбленным бесповоротно. В субботу поутру, не имея ответа от Госвицкого, пришлось Державину ехать в Екатерингов. Там все уже были в сборе, направились в лес. По дороге Державин старался примирить противников, и это ему легко удалось, ибо отважными забияками они не были. Пока добрались до назначенного места, враги уже целовались. Хвостов, однако, сказал, что должно бы им хоть для вида поцарапаться, чтобы не было стыдно. Державин возразил, если противники помирились без боя, никакого в том стыда нет. Хвостов начал спорить, Державин вспылил, и слово за слово дошло до того, что горячие секунданты схватили за оружие. По пояс в снегу они уже обнажили шпаги и стали в позитуру. В самое это мгновение, весь красный от спешки от того, что был прямо из бани, явился Госвицкий. Бросившись между Державиным и Хвостовым, он пресек битву. Тогда всей компанией отправились в трактир, выпили кто чаю, кто пуншу и отпраздновали общее примирение. Меж тем красавица все представлялось воображению Державина. Едучи домой с Госвицким, он ему открылся. А на другой день, в прощенное воскресенье, был при дворе большой маскарад. Влюбленный явился на нем вместе с наперсником, оба в масках. Госвицкому предстояло взглянуть на девицу беспристрастными дружескими глазами. Державин тотчас увидел ее в толпе и громко воскликнул: «Вот она!» И мать и дочь обернулись и поглядели пристально. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, кавалеры наши старались приметить поведение молодой красавицы, с кем и как она обращается, увидели знакомство степенное и поступь девушки, во всяком случае, скромную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовой стыдливостью, вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора. Наперсник вполне им сочувствовал. Тут же примерно подсчитали державинские достатки, и решено было свататься. Восторгов своих Державин не скрыл и от прочих друзей, бывших на маскараде, так что на следующий день, в чистый понедельник, за обедом у Вяземских над Державиным стали уже подтрунивать за вчерашние маскарадные шашни. Вяземский спросил, а кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила. Державин назвал фамилию. Это не понравилось управляющему ассигнационным банком действительному статскому советнику Кириллову, который присутствовал на обеде. Когда встали из-за стола, он отвел Державина в сторону. «Слушай, братец, нехорошо шутить насчет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком. Покойный отец девушки, о коей речь идет, мне был друг, да и мать ее тоже мне приятельница. То шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю. Да я не шучу, я поистине смертельно влюблен. Когда так, что ты хочешь делать? Искать знакомство и свататься. А я тебе могу сим и служить». Положено было завтра же в вечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидоновых.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Два особняка, построенные Карлом Карловичем Шмидтом. Немецкий архитектор Шмидт известен в нашем городе в основном замечательными доходными домами и общественными зданиями. Например, большой женской больницей и приютом Александринским на Большом проспекте Васильевского острова, угол 14-й линии. Дома им построенные отличались разнообразием рисунков из разноцветного кирпича, который является главным украшением фасадов. Но Карл Карлович Шмидт построил и два замечательных особняка в нашем городе. Первый из них, особняк Тиса, находится на Съезженской улице Петроградской стороны. Хозяин сначала заказал молодому архитектору склады канцелярских принадлежностей и москательных товаров, которые тоже до сих пор стоят, и в них склады цветочной фирмы сейчас находятся. Ну, обычные складские помещения. Проходит лет 6, и, видимо, разбогатев, ТИС заказывает Шмидту собственный дом. Вот подобные особняки очень часто встречаются в Пруссии, в Потсдаме я видела очень похожий дом, но для Петербурга это нечто новое. Настоящий немецкий домик из сказки. Облицованный ярко-желтым кирпичом и зеленой глазурованной плиткой, он когда-то имел красные черепичные крыши, и до сих пор сохранились подоконники из вот этой замечательной яркой красной черепицы. Новый в конце 1890-х годов была даже планировка этого дома, даже общий вид фасада дома, абсолютно асимметричный, украшенный не фронтоном, а немецким щипцом, то есть продолжением фасада. Он имеет срезанные углы, небольшие башенные эркеры, а со служебным флигелем, где жила прислуга, соединен замечательной арочкой. Она служила навесом при парадном входе, и вот там могли останавливаться экипажи хозяина для того, чтобы обитатели дома спокойно прошли на просторную парадную лестницу дома. Вообще здесь очень многое устроено не так, как у остальных петербуржцев. Например, прислуга живет в совершенно отдельном флигеле. Флигель гораздо скромнее основного дома и отделан простым красным кирпичом. Почти не виден со стороны улицы, хотя выходит на красную линию улицы, не замечается и, скажем так, не спорит с главным фасадом. Но, видимо, вот этот золотистый кирпич фасада показался хозяину слишком дорогим, и поэтому даже собственный особняк со стороны парадного двора он приказал облицевать обычным красным кирпичом, где тоже мы видим разнообразное асимметричное расположение окон, замечательно оформленные углы, похожие на башенные завершения, и вообще вот этот вышедший из немецкой сказки яркий, нарядный, небольшой домик в скромной узкой улице Петроградской стороны выделяется как небольшая жемчужина. Проходит буквально пара лет, и Шмидт строит следующий особняк, и в нем гораздо ярче проявляются черты нового стиля, модерна. Заказывает особняк Шмидту купец первой гильдии и хозяин конторы по перевозке грузов Павел Форостовский. Этот особняк находится на 4-й линии и построен на месте, на котором в 18-19 веке стоял небольшой дом армянского семейства Шерестановых. Дом был деревянный, а вот в начале 20 века Васильевский остров становится уже престижным местом для проживания, но одновременно спокойным. Деятельность хозяина дома постоянно связана с биржевым комитетом, членом которого он был, и важным, видимо, условием было строительство дома на Васильевском острове. Вообще история семейства Форостовских связана с несколькими домами на 9 и 13 линии уже два поколения этого семейства было обитателями Васильевского острова, и поэтому, когда освободился участок с деревянным домом, Форостовский его купил. А вот архитектор Шмидт создал совершенно новое сооружение в формах индивидуального модерна. Прежде всего, современников удивляла асимметрия, полная асимметрия. Если левая часть здания представляет собой отдельный башенный объем, к которому пристроен парадный вход, напоминающий пещеру, и на фоне ярко-желтого кирпича портал отделан красным гранитом в виде натеков, как будто вода, даже не вода, а гель какой-то, стекает с финских скал, то правая часть фасада представляла над въездной аркой во двор большой обширный зимний сад-оранжерею. Вообще для Форостовского этот дом служил не только жильем для его семьи. Жила семья на втором этаже, принимали гостей и жили старшие члены семейства, младшие жили в дворовом флигеле. Но нижний этаж был конторой Форостовского, и служебные помещения, огромные помещения для упаковки товаров, для каких-то почтовых работ, они все находились во дворе. Таким образом, со стороны улицы мы видели контору Форостовского, а со стороны двора – предприятие Форостовского. Мы же воспринимаем сегодня этот дом именно как особняк. На фасаде, который, вот повторяю, служил именно фасадом фирмы, выделяются и трехчастные окна центральной части дома. Они не только застеклены хрусталем, но верхние его части представляют собой витражи из фасеточного хрусталя. Небольшие фронтончики оформляют чердачные окна. Наряду с парадным входом, который вел в основном в эту контору, существует еще отдельный вход на лестницу и в жилые покои, и, кстати, им пользовались для того, чтобы выносить товары из вот этих больших упаковочных отделений. Те же, кто пройдет за нижний вестибюль, попадают на роскошную, идущую вдоль трех стен, лестницу, стены которой отделаны растительными лепными орнаментами модерна, то есть настоящими, так сказать, изображениями цветущих растений. И эта лестница освещалась через витраж верхнего света. Первое помещение, куда попадал гость, был парадный кабинет хозяина. Большая прямоугольная комната, в которую вписан эркер башни, отделенный от нее и несколькими колоннами, и ступеньками. Таким образом, выделялась из служебного кабинета, понятно, что хозяин работал дома, выделялось вот такое рекреационное, хорошо освещаемое помещение. Вообще, когда проходишь по этому дому, понимаешь, каким желанным был свет для обитателей этого особняка. За кабинетом было две гостиные, видимо, просто обставленные хорошей мебелью, и далее столовый зал, расширенный еще фасадной башней. Этот зал был зрительно объединен с зимним садом огромным зеркалом. Из столовой все это воспринималось именно как зеркало. А вот те, кто находился в зимнем саду, отделанном туфовыми скалами, он мог подсматривать и, наверное, даже подслушивать все то, что проходило в столовой во время его отсутствия. Зеркало было односторонним. Вот эти парадные комнаты были фактически капитально отделены от спален хозяев, выходящих лицом во двор, и тем более от помещений жителей этого дома. Великолепная отделка натуральными материалами, небольшие лепные панно над окнами верхнего этажа, художественное застекление и асимметричные башни, которые выделяли эркеры этого дома, до сих пор привлекают к нему внимание. Хотя фасад дома заглублен от красной линии улицы небольшим палисадничком с решеточкой. Мы знаем, что во дворе когда-то находился и небольшой сад для прогулок членов семьи. И сегодня, когда этот дом занят учреждениями, мы понимаем, насколько разумно он спланирован, и насколько хорошо он сохранился до наших дней.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Тиса, Съежинская, дом 3. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – Орлово-Новосильцевские богадельни. В Выборгском районе, на углу проспекта Энгельса и Новороссийской улицы, недалеко от парка Лесотехнической академии, сохранилось 3 старых двухэтажных здания, в которых сейчас разместилась районная стоматологическая поликлиника. А до революции здесь находились известные всему Санкт-Петербургу Орлово-Новосильцевские благотворительные заведения и храм во имя святого равноапостольного князя Владимира. Строительство этих богадельен связано с историей одной из самых знаменитых русских дуэлей. История эта, связанная с восстанием декабристов, известна многим и вошла в школьные учебники. Ранним утром 10 сентября 1825 года на уединенной аллее парка Лесотехнического института стрелялись на дуэли два молодых человека. Подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Константин Чернов, ему был 21 год, и флигель-адъютант Владимир Новосильцев, ему исполнилось 26. Дуэлянты смертельно ранили друг друга и вскоре оба скончались. Причиной этой дуэли стала любовная история. Владимир Новосильцев влюбился в сестру Константина Чернова, Екатерину, и сделал ей предложение о браке. Девушка ответила согласием и была уже объявлена невестой, но мать жениха не благословила своего сына на этот брак. Причиной ее несогласия послужила разница общественного положения семей. Она хотела, чтобы сын женился на девушке своего круга. Мать жениха, Екатерина Владимировна, была дочерью графа Орлова и фрейлина императрицы. Ее единственный сын получил прекрасное образование, был красивый и стройный, служил в лейб-гвардии в гусарском полку, занимался музыкой и рисованием. В 20 лет он стал самым молодым адъютантом в свите императора, ему открывалась блестящая карьера. По своим личным достоинствам, богатству и положению в обществе Владимир Новосильцев считался одним из лучших женихов столицы. Он был желанным женихом для многих девушек, но до сих пор ни одна ему не понравилась. Семья же Черновых жила небогато и не отличалась знатностью рода. Отец семейства, Пахом Кондратьевич, служил не в гвардии, а в армии. Принимал участие в войне 1812 года и дослужился до генерала. У них было 5 сыновей и 4 дочери. Старший сын Константин незадолго до дуэли поступил в Семеновский полк, вновь сформированный после знаменитой Семеновской истории, когда в 1820 году по указу императора весь полк был расформирован. Владимир Новосильцев познакомился с сестрой Чернова летом 1824 года в имении Черновых Большое Заречье, которое находилось в Царскосельском уезде Петербургской губернии. Влюбленный в красивую 17-летнюю девушку, Владимир сделал ей предложение, не спросив благословения своей матери, которая жила в Москве. Сватовство было гласным и широко известно в обществе. Как и жених и невеста, они вдвоем ездили в карете на виду у всех. Когда же Владимир поехал в Москву за разрешением на брак, то получил решительный отказ и не вернулся к невесте через обещанное время. И стал уклоняться от встреч с семьей Черновых. Честь девушки оказалась под угрозой. Тогда старший брат Константин послал Владимиру в весьма дерзких выражениях вызов на дуэль. Мать Новосильцева приложила все усилия для предотвращения дуэли. Владимир подтвердил свое согласие жениться на сестре Чернова, но примирение было недолгим. Был еще один вызов, который снова закончился примирением. По понятиям того времени, Владимир Новосильцев не мог отказаться от дуэли. Человек, уклонившийся от дуэли, если оба противника не примирились, становился вне общества, вне законов чести. Предрассудок, который велел кровью смыть запятнанную честь, был слишком распространен в дворянском обществе и соблюдался не менее закона. Прошел срок назначенной свадьбе, а жених не торопился. Его мать принимала все меры к тому, чтобы предотвратить дуэль и этот нежеланный для нее брак. Третий вызов Чернова был принят, и дуэль состоялась ранним утром, 10 сентября 1825 года на уединенной аллее парка Лесного института. Условия дуэли были жесткими, стрелялись на 8 шагах. На таком расстоянии промахи практически невозможны. Противники выстрелили одновременно, Чернов был ранен в голову, Новосильцев в живот. Чернов умер через 12 дней, Новосильцев через 4 дня. Он умер достойно. Раненый в живот, он сам дошел до ближайшего постоялого двора и лег там. Вести его домой было невозможно. Малейшее движение причиняло мучительную боль. Интересно отметить, что Новосильцева лечил доктор Арендт, который через несколько лет был приглашен к раненому на дуэли Пушкину. Новосильцев очень переживал и раскаивался, что серьезно ранил Чернова. несколько раз посылал узнать его самочувствие и говорил перед смертью, что нечаянно нанесенная мною ему рана терзает меня жестоко. За 3 последних дня жизни он 2 причастился и исповедался. Он умер на 4-й день после ранения в комнате постоялого двора. Мать перевезла его тело в Москву и похоронила в семейном склепе в Новоспасском монастыре. Когда после Октябрьской революции, когда Новоспасский монастырь был закрыт, надгробный памятник и прах Новосильцева перенесли в Донской монастырь, где он и сейчас находится. Константин Чернов прожил 12 дней после дуэли. Раненый в голову, он перенес тяжелую операцию трепанации черепа, но операция не помогла, и он скончался. Эта дуэль, причиной которой были события личной жизни, получила широко известность в связи с тем, что Константин Чернов был членом Северного тайного общества, организованного заговорщиками, которых потом стали называть декабристами. Руководителем этого общества был его двоюродный брат Кондратий Рылеев. Он увидел, какие агитационные возможности содержат столкновение бедного и незнатного Чернова с представителем высшей придворной аристократии Новосильцевым. Рылеев очень способствовал тому, чтобы эта дуэль состоялась. За несколько месяцев до дуэли Рылеев сам отправил Новосильцеву письмо с вопросом, когда он намерен выполнить свой долг перед семейством Черновым. Владимир Новосильцев ответил не ему, а Константину Чернову, что вмешательство посторонних лиц не нужно, что дело будет урегулировано им самим и родителями невесты. Он явно надеялся избежать дуэли. Но члены Северного тайного общества не склонны были ждать переговоров и мирного исхода. Младший брат Константина Чернова писал ему: «Желательно, чтобы Новосильцев был наш зять, но ежели сего нельзя, то надо сделать так, чтобы он умер холостым». Последний, 3-й вызов был послан Новосильцеву через Рылеева, который сам прежде неоднократно был участником дуэли. К этой дуэли были причастны многие другие члены тайного общества, многие из которых были отчаянными дуэлянтами. В ночь перед дуэлью Чернов продиктовал своему другу, будущему декабристу Александру Бестужеву, записку, которая заканчивалась следующими словами: «Пусть я паду, но пусть падет и он, пример жалким гордецам, чтобы золото и златный род не засмехались над невинностью и благородством души». Записка явно была рассчитана на читателя и являлась средством агитации. Устроители этой дуэли готовы были пожертвовать и Черновым для возбуждения общества против придворной аристократии, которой принадлежал Новосильцев. Условия дуэли, составленные секундантами, были заведомо смертельны для обоих противников. Нужно сказать, что секундантом Чернова был сам Кондратий Рылеев. Это была своего рода репетиция грядущего столкновения на Сенатской площади, которая втайне готовилась. Похороны Чернова были превращены членами тайного общества в первую в России политическую демонстрацию против самодержавия и придворной аристократии. О похоронах были оповещены многие. Членами тайного общества были наняты десятки карет. Сотни людей, знакомых и незнакомых, пришли проводить Чернова в последний путь. Гроб несли на руках от казарм Семеновского полка, которые находились на Загородном проспекте, до Смоленского кладбища. Были собраны пожертвования, и на них поставлен памятник Чернову, который и сейчас сохранился недалеко от Смоленского храма. Вильгельм Кухельбехер, будущий декабрист, написал стихотворение на смерть Чернова, которое нелегально в рукописях распространяли в обществе. Некоторые исследователи считают Рылеева автором этого произведения, но вопрос этот до сих пор нерешенный. Полагалось, что стихи будут прочитаны на похоронах Чернова, но этому помешали. Перед нами образец агитационной поэзии. Вот эти стихи.
1: Клянемся честью и Черновым, вражда и брань временщикам, царя трепещущим рабам, тиранам, нас угнесть готовым. Нет, не отечество сыны, питомцы пришлецов презренных. Мы чужды их семей надменных, они от нас отчуждены. Там говорят не русским словом, святую ненавидят Русь. Я ненавижу их, клянусь, клянусь и честью, и Черновым. На наших дев, на наших жен дерзнешь ли вновь, любимец счастья, взор бросить, полный сладострастия, падешь перуном поражен. И прах твой будет в посмеяние, и гроб твой будет в стыд и срам. Клянемся дщерям и сестрам, смерть, гибель, кровь за поруганье. А ты, брат наших ты сердец, герой, столь рано охладелый, Взнесись в небесные пределы, завиден, славен твой конец. Ликуй, ты избран русским Богом, всем нам в священный образец. Тебе дан праведный венец, ты чести будешь нам залогом.
0: Из этого стихотворения тайный смысл поединка становится очевиден даже для тех, кто не знал эту любовную историю. Поступок Чернова был воспринят многими как героическими, и он был объявлен героем. Владимира же Новосильцева покрыли позором. Умело созданное общественное мнение было на стороне Чернова и направлено против придворной аристократии, что и требовалось будущим декабристам. Так, семейная история стала поводом для политической демонстрации, которая необходима была членам Северного тайного общества. До декабрьского вооруженного восстания на Сенатской площади оставалось 3 месяца.
2: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

О сестре Чернова, невесте Новосильцева, вокруг которой развернулись все эти трагические события, сведений сохранилось немного. Известно, что она через 7 лет вышла замуж за полковника Лемона и имела 8 детей. Самой страдающей во всей этой истории оказалась Екатерина Владимировна Новосильцева, которая сознавала свою вину в смерти своего сына. Нужно сказать, что она была несчастна и в личной жизни. С мужем она рассталась через год после свадьбы, так как он увлекся другой женщиной, единственного сына, Екатерина Владимировна воспитывала одна, посвятив всю свою жизнь заботам о нем. После его смерти она была близка к отчаянию, она не хотела жить. Ее вина усугублялась еще и отношением общества. Многие обвиняли ее в смерти двух молодых людей. От отчаяния спас митрополит московский Филарет Дроздов, который был ее духовным отцом. Сохранились его письма к Екатерине Владимировне. Всего 315 писем, которые долго хранились в семейном архиве и были опубликованы в 1911 году, уже после ее смерти. Это образец истинно пастырского руководства и утешения скорбящей матери, которое длилось почти четверть века до самой кончины Екатерины Владимировны. Она умерла в 1849 году, прожив еще 24 года после гибели сына. Ее похоронили вместе с ним. После смерти сына, чувствуя свою вину, близкое к отчаянию, она стала молиться, чтобы Господь ей послал скорую смерть. Но митрополит Филарет писал ей, что пришло время терпеть и повиноваться воле Божией, и что молиться ей надо о продлении своей жизни, чтобы иметь возможность молиться о сыне, чтобы покаянием и делами милосердия снискать себе прощение у Христа. Как мудрый духовник, он раскрывал перед ней то, что ей само в себе было неведано. Так, в письме от 5 марта 1826 года он писал: «Мысль, что тягостно видеть себя утешенную, заключает в себе две другие мысли. Мысль сделать себе из печали славу и мысль боготворить свою печаль. Простите, что вывожу наружу то, что вы, конечно, не примечаете. Это не для того, чтобы уничижить вас, но чтобы дать вам средства расторгнуть сеть помыслов». Он посылал ей духовные книги для утешения чтением. Как опытный духовник, он настраивал Екатерину Владимировну на деятельное покаяние, писал, что ее жизнь нужна еще для утешения других людей, которым живется еще хуже. В настоящее время не переизданы письма митрополита Филарета, актуально звучат сейчас его слова утешения, и как необходимы они сейчас многим скорбящим матерям. Через некоторое время после смерти сына Екатерина Владимировна, по благословению митрополита Филарета, выкупила тот постоялый двор у лесного института, где умер ее сын. И на этом месте в 1834 году был заложен по проекту архитектора Шарлеманя храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, имя которого носил ее сын. План храма обсуждался с митрополитом Филаретом, который вникал во все архитектурные подробности. И лишь третий проект храма, присланный ему, был им одобрен. В 1838 году храм осветил митрополит Филарет Московский, который неоднократно молился в этом храме во время своего пребывания в Санкт-Петербурге. В храме висела бронзовая водоска в память о Владимире Новосильцеве. На месте дуэли, где стояли противники, были положены круглые гранитные камни без надписей. Через 3 года после освящения храма Екатерина Владимировна подала прошение в императорское человеколюбивое общество о разрешении ей устроить при храме благотворительное заведение – на основе составленного ею проекта. И уже через год, в 1842 году, были открыты богадельни для увечных и престарелых воинов всех званий в память того, что и ее сын был военным. Необходимые принадлежности для богадельни она приобретала сама. Было построено 3 двухэтажных здания богадельн, в одном из которых устроили больницу. Для поддержания богадельн Новосильцева пожертвовала свое имение в Ярославской губернии для того, чтобы доходы с имения шли на содержание богадельн. Но доход с имения оказался невысок. Недостающую сумму она доплачивала сама. Эти богадельни, или как их называли, Орлово-Новосильцевские благотворительные заведения, стали плодом деятельного покаяния матери Новосильцева. Эти богадельни стали делом жизни Екатерины Владимировны. По благословению митрополита Филарета она нередко бывала в Санкт-Петербурге, хотя жила в Москве. И до конца дней она не снимала траура. Кроме церкви, митрополита Филарета и самых близких родных она нигде не бывала, ведя жизнь подобной монашеской. Ее имя можно найти в списках жертвователей многих благотворительных заведений. После ее смерти ближайшая к богадельням улица была названа Новосильцевской.
После революции Орлова на Васильцевский богадельни закрыли, как и все остальные благотворительные заведения нашего города. Через 5 лет после Октябрьского переворота в главном здании богадельни разместили клуб рабочих завода «Светлана» и завода имени Фридриха Энгельса. В 2 других зданиях устроили коммунальные квартиры. В марте 1932 года закрыли церковь святого князя Владимира, а в июне того же года ее снесли. Улицу Новосильцевскую переименовали в Новороссийскую. Богадельню приспособили под стоматологическую поликлинику. И мало кто сейчас

0: Маленький концерт.
1: Знаете ли вы, где родился Фридрих Шопен? Любой почитатель великого польского композитора без труда ответит. В имении Желязова Воля, недалеко от Варшавы. Этот факт биографии Шопена отражен в учебнике музыкальной литературы еще для детской музыкальной школы. Тем не менее, вплоть до конца XIX века даже в самой Польше мало кто знал об этом. Открытию и, можно без преувеличения сказать, спасению этого драгоценного для польской культуры места мы обязаны русскому музыканту, русскому композитору. Этой удивительной истории мы и посвятим наш маленький концерт. Милий Алексеевич Балакирев известен нам прежде всего как создатель и глава знаменитого Содружества русских композиторов «Могучая кучка». Надо сказать, что музыка Балакирева гораздо менее известна, чем остальных членов «Великой русской пятерки», как иногда называли кучкистов. А между тем, в творческом наследии Балакирева, который помимо композиторского мастерства прославился как педагог, пианист и дирижер, немало ярких произведений. Балакирев, автор двух симфоний и нескольких оркестровых увертюр, целого ряда прекрасных романсов и сочинений для хора. Систематического музыкального образования Балакирев не получил. Среди музыкальных произведений, которые еще в юности произвели на него особое впечатление, были фортепианный концерт Шопена и опера «Жизнь за царя» Глинки. Своему восхищению этими композиторами он остался верен всю жизнь. Творчество Глинки вдохновило Балакирева на создание уникального союза композиторов, посвятивших себя дальнейшему развитию русской музыкальной культуры. А Шопен стал для него главным музыкальным авторитетом, главным музыкальным образцом. Балакирев играл его музыку, делал обработки его произведений, испытал большое влияние Шопена в собственном творчестве. Не случайно особое место в наследии композитора занимает музыка для фортепиано. Многочисленные транскрипции, 2 концерта для фортепиано с оркестром и большое количество фортепианных миниатюр, мазурки, вальсы, ноктюрны.

Балакирев – автор множества переложений произведений Шопена. Так он переложил этюд «До диез минор» для струнного квартета, посвятив эту обработку Сергею Боткину, великому хирургу и почитателю Шопена, брат которого, Василий, был одним из первых авторов, писавших о Шопене в России. В 80-х годах XIX века Балакирев переложил две мазурки, одну для хора, а другую для струнного оркестра. В 1905 году следует обработка для фортепиано романса из фортепианного концерта. А спустя несколько лет Балакирев пишет экспромт на тему двух шопеновских прелюдий и сюиту для оркестра из произведений Шопена. За 3 месяца до смерти он переоркестровал концерт ми минор Шопена. Как сам Балакирев играл Шопена? Борис Асафьев пишет. Игра производила впечатление пальцево-сухой и при строго чеканном ритме упрямо своевластной. Никакой нервности, педали мало. И шопеновский бисер мелькал, как рассыпавшаяся по поверхности ртуть. Именно Балакирев вместе с Антоном и Николаем Рубинштейнами положил начало великой русской традиции исполнения шопеновской музыки. Благодаря этим трем выдающимся артистам в России перестали считать Шопена сентиментальным салонным музыкантом и разглядели в нем одного из крупнейших музыкальных гениев мирового масштаба. Но самая большая заслуга Балакирева перед польской культурой состоит в том, что он сделал для увековечения памяти Шопена, как это ни покажется странным, в самой Польше. Именно Балакирев стал инициатором возрождения в народной памяти поляков места рождения Шопена – Желязовой Воли. Это сельская местность, расположенная примерно в 50 километрах от Варшавы, у старинного тракта, ведущего в Познань. К концу XIX века о Желязовой Воле забыли настолько, что некоторые биографы Шопена его местом рождения считали Варшаву. В 1791 году Балакирев решил посетить места, связанные с жизнью Шопена. Вот как он описывал свою поездку. «Я отправился в Польшу с целью отыскать деревушку Желязова Воля, в которой родился Шопен. Оказалось, что настоящий ее владелец не только не знал о том, что в этом имении родился Шопен, но даже не знал, кто он такой. Сам домик оказался в ужасном положении. В лучшем его салоне уже не осталось даже пола. По возвращении моем в Варшаву ко мне явилось несколько корреспондентов польских газет, которые, узнав, в каком плачевном виде я нашел этот домик, пришли в негодование и рядом статей укоряли польское общество за забвение своего гениального соотечественника. Результатом этого и было возникновение в Желязовой Воле памятника Шопену, который был открыт 14 октября 1794 года. Причем я был приглашен, пишет Балакирев, на это исключительное польское торжество как нечаянный виновник возникновения этого вопроса. Благодаря острым отношениям, созданным неумолимой историей между нашими родственными народами, польским и русским, никто другой из русских музыкантов и даже вообще из русских не был удостоен приглашением на это торжество. Конец цитаты. Торжественное открытие памятника Шопену в Желязовой Воле состоялось, по словам Балакирева, при огромном стечении публики. «Я был предметом особливого внимания. Вытащили в сад пианино и поставили его под деревом, под которым, по легенде, Шопен играл для гостей графа Скарбека, и потребовали, чтобы и я что-нибудь сыграл. Я чувствовал, что этот день — один из самых драгоценных дней моей жизни». Сейчас мы услышим вторую часть первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева. Именно эта музыка, которую Балакирев впервые услышал еще подростком, навсегда завладела его сердцем и определила всю его дальнейшую творческую судьбу. Свою транскрипцию концерта Шопена Балакирев заканчивает в последние годы жизни.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал романс из концерта для фортепиано с оркестром номер один Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Марка Андре Амлена. В передаче были использованы материалы статьи Гжегожа Вишневского. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 25 июля приглашаем на большую экскурсию по Гатчине. Вы посетите императорскую резиденцию с ее знаменитым дворцовым ансамблем, Большим Гатчинским дворцом и Мальтийским замком Приорат. Познакомитесь с очаровательной старой Гатчиной. На тихих, уютных улочках по сию пору сохранились деревянные домики, украшенные ажурной резьбой и наличниками окон. Ограждений балконов и крылечек. Изящные башенки с флюгерами, застекленные веранды и балкончики придают особое очарование этим районам города. Вы побываете в Павловском и в Покровском соборах, в Егерской слободе и церкви Покрова Божией Матери в Мариенбурге. Экскурсия пройдет 25 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Людмила Зотова, ведущая передачи, приветствует вас и приглашает провести с нами вот эту музыкальную передачу, которую мы предлагаем в течение 45 минут. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Татьяна Захарова, регент храма во имя иконы Казанской Божьей Матери в поселке Александровское, город Пушкин. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Людмила.
2: Итак, речь пойдет о хоре этого удивительного, очень красивого храма, который находится в очень красивой части нашего города. И для того, чтобы нам поговорить о вашем хоре, Татьяна, давайте начнем с музыки. Сейчас прозвучит музыкальное произведение композитора Лядова.
3: Причастный стих «Среды, чашу спасения».

0: Ну что ж, музыкальное произведение композитора Лядова «Чашу спасения» было исполнено хором храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровское. Мы теперь знаем, Татьяна, как звучит ваш хор, как звучит ваш храм, и у нас есть возможность поговорить. И, дорогие друзья, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Татьяна, скажите, пожалуйста, о себе немножечко буквально. Как вы пришли в этот храм? Как началось ваше регенство?
1: Я в юности еще, у меня была мечта такая, Блока. Я читала стихотворение, девушка пела в церковном хоре. И у меня романтические такие порывы были. Мне очень хотелось вот просто петь в хоре. Вот. И в 20 лет, когда мне было, я впервые попала в храм. И жила я тогда в Пушкине. Вот. И попала впервые в Софийский собор.
0: То есть до этого учеником. Вы были человеком невоцерковлённым, да?
1: Я 18 лет крестилась в Никольском соборе. Вот. Но хор до этого... как бы, я пела в хорах, просто в студенческом хоре пела, а в церковном нет. Но мы пели церковную музыку в хоре технологического института под управлением Александра Ивановича Крылова. Вот мой первый хор. И вот я впервые вот с церковной музыкой столкнулась, и мне она очень понравилась. Тогда только это разрешили вот петь, только начиналась это исполняться духовная музыка. И после этого я захотела петь в церкви. 20 лет я попала в Софийский собор. Вот, и потом во многих храмах, ну, практически во всех храмах Пушкина я работала. Сначала просто пела в Федоровском соборе. Потом в Знаменскую церковь пришла петь. Регентом у нас была Злобина Татьяна. Вот с ней, в общем-то, я начинала. И когда стало очень много служб каждый день служить, и некому было вести их. И буквально вот у меня совсем без опыта, без всякого... Буквально я год всего в церкви пела, еще мало чего знала, и вот кинули вести службы. Вот. И вот сразу вот как в омут головой. Вот.
0: То есть вы все на практике постигали?
1: Да, сразу прямо на практике, да, то есть вот...
0: Всё. Татьяна, а музыкальное образование у вас есть?
1: Высшее, да.
0: В консерватории закончили?
1: Нет, я заканчивала музыкальное училище имени Мусоргского и музыкальный факультет института имени Герцена.
0: А Мусоргского по какому
1: по специальности? По баяну.
0: По баяну, да?
1: Да.
0: То есть вот именно дирижирование для вас было новым
1: моментом? Нет, дирижирование как раз на народном отделении, это профильно идет. Дирижирование оркестром.
0: А, понятно. То есть, ну, более-менее вы представляли, как это делать, чтобы звук был гармоничный и правильный. Так, хорошо. А каким образом вы попали в тот храм, о котором мы сегодня говорим? Храм Казанской иконы Божией Матери.
1: Настоятель храма, отец Борис Куприянов, в то время, когда я работала в Знаменской церкви, он был священником этого храма. И когда открылась церковь в поселке Александровское. Тогда еще там была только маленькая часовня деревянная на месте разрушенного в 1937 году храма. Его туда назначили настоятелем. И когда мы об этом узнали, наша церковь закрывалась на ремонт, и нужна была какая-то работа. Искали, куда бы пойти еще работать. И пришли к нему, с ним были знакомы. И буквально вот с первой службы он сказал, конечно, мне нужен хор.
0: То есть вы всем хором пришли к нему, да?
1: Нет, у нас было... Ну, костяк был 4 человека. Вот. И потом еще к нам присоединились. И вот ровно, наверное, 12 лет назад, это было сразу после Рождества. Вот, в январе началось служение там с отцом Борисом. И до сих пор...
0: Татьяна, не можете мне немножечко рассказать о самом храме? Потому что храм находится не в пределах нашего города, уже за городом, и не все люди знают об этом храме. Вот почему такое название у этого храма, и вообще чуть-чуть о нем, что вы можете сказать?
1: Храм был построен на месте явления Казанской иконы Божией Матери. В XIX веке крестьянка местная, ей снился сон, снился ангел. Марфа Якимова, да. Он говорил ей, встань и иди к реке, там будет икона. Она не верила. И вот трижды снился этот сон, и потом она пошла третий раз, и там была обретена икона. Вот.
0: И на месте обретения
1: На этом месте, да, был построен храм. Вот, и там был, по-моему, дом Милосердия, или как называется. Ну, и там пьяниц исправляли. При храме был такой дом в те времена. А потом храм был закрыт в послереволюционные годы. И в 37... Нет, он не в 37 году. Он во время Великой Отечественной войны бомба попала, он сгорел. Он был деревянный. Сейчас построен, установлен на его месте каменный храм, похожей архитектуры, но каменный.
0: Ну, замечательный, красивый очень храм. И доехать, наверное, туда тоже довольно легко, да? Ну, или как вы считаете, если кто-то захочет познакомиться поближе с этим храмом?
1: Добраться туда удобно или с Балтийского вокзала, или с Ленинского проспекта, вот электрички Лужского направления. Поселок Александровская станция стоит, он совсем недалеко от станции. Либо из Пушкина, любым транспортом.
0: Хорошо, прежде чем поговорить более подробно о вашем хоре сегодня, давайте еще прослушаем музыкальное произведение в исполнении вашего хора. Что вы нам можете предложить сейчас, Татьяна? Херувимская у нас, да, по-моему?
1: Херувимская, Чеснокова, Сафроневская.

0: Итак, дорогие друзья, мы слушаем сегодня запись в исполнении хора храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровское города Пушкина. И в гостях у нас регент этого хора Татьяна Захарова. Итак, Татьяна, настал черед поговорить о вашем хоре. Вы 12 лет уже руководите этим хором. Вот у вас состав постоянный или он как-то менялся? Расскажите немножечко об участниках вашего хора.
1: Состав хора, он, конечно же, за 12 лет изменился, но есть люди, которые до сих пор, кроме меня, еще
0: верными остались.
1: Верны, да. Ага. Ну, уже меньше, конечно, по времени могут посвящать себя, так как у всех семьи, работы другие. Вот. Но начинали мы были очень хорошими друзьями все вместе, так как пришли вот из Знаменской церкви, Аня Соловьева, Лиза Логвинова, Миша Ефимов. И к нам вот присоединился первым Сережа Шапинский, который до сих пор у нас работает.
0: То вот. Есть вы с Сергеем вдвоем 12 лет там остались, да, за это время?
1: И Никита Захаров тоже с первых же служб тоже был, и до сих пор тоже. Ну, просто кто-то уходил на время, потом возвращался. Вот. Ну, и у хора тоже разные периоды были. Когда-то мы пели вот квартетом исключительно. Ну, сначала была маленькая церковь деревянная, там больше и не требовалось. Когда через год открыли каменный храм, там хор можно уже было побольше сделать. И там очень хорошая акустика в нашем храме. Там звучит великолепно. Просто там улучшает даже звучание любого хора, будет звучать очень хорошо и петь легко. Вот. И были периоды, когда и 9 человек было, и 10, хотя храм не очень большой. Но там это все, когда народу много в храме на больших службах, то требуется, чтобы хор был большим. А на будничных службах квартетом. Сейчас у нас период такой, что во многих храмах, может быть, проблемы с мужчинами. Не хватает мужчин, тенора и баса. Потому что они у нас есть, но они очень заняты. Все время. И на службы не имеют возможности на все ходить. И все держится на женщинах. Вот верные мои помощники. Лера Басанец, Елена Норкина. Вот тоже давно уже в храме работают. Вот они самые верные соратники.
0: Но басом при всем при этом спеть они вряд ли смогут, да?
1: Тенором могут, а басом нет, да.
0: Поэтому... Татьяна, вот я думаю, может быть, есть смысл обратиться к нашим радиослушателям вот с таким призывом, что если есть желающие принять участие в церковном пении, они могут каким-то образом вот быть вам полезными, да?
1: Ну, если есть музыканты, люди с музыкальным образованием, которые живут не очень далеко, да, от Пушкина, там, Купчино, Пушкин, Павловск, Коммунар, музыканты. Вот, даже которые не пели, может быть, в хорах, ну, просто голос-то, в общем-то, есть. Но главное, чтобы было образование, чтобы можно было ноты читать, потому что...
0: У вас все с музыкальным образованием, да?
1: Да, у нас все с музыкальным образованием, с высшим, все. Вот, как бы мы, когда есть состав, любим петь что-то интересное такое, сложное.
0: Вот. Ну что ж, мужчины, вот есть повод применить свои силы в этом хоре, или там женщины, как вы говорите... Большинство женщин и церковь поддерживает. Я думаю, что радиослушательницы наши тоже большинство женщин. Можете обратиться к своим мужьям вот с таким предложением. Поддержать хор храма Казанской иконы Божией Матери. Хор совершенно замечательный и храм удивительный. Да. Значит, Татьяна, это самая большая ваша проблема сейчас – нехватка мужских голосов в вашем хоре, да? А есть ли еще какие-то трудности, сложности в работе руководить этим хором?
1: Ну, нет, в остальном все, да, потому что у нас обычно коллектив, люди, составляющие наш коллектив, хор, они друг другу очень приятны, мы все являемся друзьями, вот, в основном у нас все одного возраста примерно, то есть мы вот все вместе растем, взрослеем.
0: И общаетесь не только в храме, но и за пределами храма, да?
1: Да, у нас бывают всякие...
0: Какие-то
1: пикники, встречи, что-то, на день рождения. В общем, бывает у нас это все, да. Вот, то есть мы именно друзья. То есть у нас нет такого, чтобы кто-то был кому-то там неприятен, какие-то склоки внутри, там, друг на друга. Нет, у нас в этом плане очень дружно. И вообще у нас в нашем храме удивительное отношение к хору. То есть я вот работала в других каких-то церквях, и разное было отношение к хору. Часто как бы вот что-то, что-то вот такое вот низшее такое вот, как бы пытались так принизить. Вот. А в нашем хоре, в нашем храме к хору все начинают с настоятеля. Ну, видимо, как вот кто глава, да, что он очень хорошо относится к хору. И все прихожане, и все работники в храме, свечницы, повара, все всегда. То есть если приходишь в трапезную, не то что там в дальний угол там и корку хлеба, а главное, наоборот, хору лучшее место, самое вкусное все на стол.
0: Да, в общем,
1: всегда так.
0: Вот, Татьяна, я как раз хотела спросить о вашем контакте с настоятелем храма, с отцом Борисом Куприяновым. Вот какие-то вопросы вместе вам приходится решать? Или вы стараетесь не нагружать батюшку своими проблемами и решаете все как-то вот помимо? Или вот вопросы репертуарного порядка, какие-то там другие проблемы у вас возникающие?
1: Ну, отец Борис, он замечательный человек, очень интересный. У него судьба, жизнь, творческий он человек. Вот. Ну, у нас с ним как бы такие отношения, что он в дела хора, как бы вот в репертуар, как бы он мне указаний не дает таких каких-то. Просто он часто говорит, что что-то ему очень понравилось. Вот. Или что-то, сегодня что-то такое вот заунывно слишком было, что-то. То есть просто комментарии какие-то, причем абсолютно таким хорошим.
0: Не авторитарным.
1: Нет,
0: плана,
1: нет,
0: да?
1: Абсолютно нет такого, что это я вам запрещаю петь или пойте что-то такое, то, что я вам говорю. Такого нет. То есть вот абсолютно свобода моя в этом есть. Выбирать
0: это важно,
1: репертуар,
0: да, для регента?
1: Ну да, я как бы не ограничена в этом. То есть я ориентируюсь вот по составу. Какой у нас сегодня состав маленький, значит, что-то мы поем более простое. Если состав у нас большой, значит, мы можем себе позволить что-то спеть более сложное.
0: А есть у вас какие-то предпочтения личные по отношению к композиторам, пишущим духовную музыку?
1: Ну, мне очень нравится архангельская музыка. Очень. У нас вообще все ее любят. Вот. А вот первое произведение Лядова «Чашу спасения», мы очень любим его исполнять. И вообще это же богородичный причастный стих. У нас церковь Богородицы. Вот. И нам всем очень нравится, именно певцам.
0: А прихожане какой-то контакт с вами имеют, с вашим хором? Вот тоже вы слышите какие-то отзывы?
1: Прихожане у нас очень хорошие, замечательные. После каждой службы не бывает такого, чтобы кто-то не подошел и не сказал спасибо большое за пение. Даже если это какая-то будничная совершенно служба, там мы втроем ее пели. Вот. Всегда подходят и говорят, что а сегодня мы что-то такое спели, там мы рыдали. Или наоборот, что там ангелы летали. В общем, хвалят, да, очень.
0: Вот для вас это важно, да, слышать отзывы о вашей службе, служении?
1: Ну, это приятно, когда оценивается. Потому что я свою работу, служение в храме, я очень-очень люблю. Она мне очень нравится. Вот. И как бы, ну, это приятно, да, когда. Хотя и не за это как бы работает.
0: Ну да. Во славу Божью в основном.
1: Да, ну мне очень, как бы я когда пою сама, и петь я люблю. У меня какое-то такое одухотворённое состояние, как бы всегда, что бы мы ни пели.
0: Татьяна, я обычно вот регентам задаю такой вопрос. Когда вы поете, вы одновременно можете молиться? Или все-таки вы чувствуете ответственность за то, что вы должны руководить этим хором, и нельзя это совместить с молитвенным настроением? Вот как у вас это бывает?
1: Это сложно. Хотя когда вот какие-то песнопения очень глубокие такие, все равно в этот момент вот, ну, что-то чувствуешь, ну, ощущаешь что-то в душе. А вообще, когда исполняется, да исправится молитва моя в Великом посту на литургии «Приезжать священных даров», вот когда поешь прямо на ступенях алтаря, вот там, конечно, в тот момент это вот однозначно все это вот чувствуется.
0: Погружение в молитву полное,
1: происходит, да? Да, да,
0: да. Вот говоря еще о композиторах духовных, я хотела бы спросить у вас, вот вы не заканчивали специального никакого учебного заведения по поводу духовной музыки?
1: Нет.
0: То есть вам все это приходится наработки делать вот в течение своей работы. А есть ли у вас какие-то связи, может быть, с другими хорами, с опытными регентами или с какими-то музыкантами из духовной академии? Или кто-то у вас, есть ли какой-то духовный руководитель, наставник или просто друзья, которые дают вам советы? Или все-таки вы можете сами справиться?
1: Ну, к сожалению, у меня вот такого вот какого-то известного такого регента, такого наставника не было. То есть, потому что мы начинали, вот я сказала, что регентом моим, вот первым, одним из первых, вот была Злобина Татьяна, которая сама была молодой, мы совсем были, нам было 20 лет. Вот, и она сама пела там буквально там год или сколько-то во Владимирском, по-моему, соборе. Вот, у нее самой был небольшой опыт, но она хотя бы вот видела, вот, как это в больших храмах, а я в других храмах не работала. Поэтому вот она очень хороший музыкант, очень сильный регент она. И как бы вот в основном вот от нее все вот что взяла. А так вот в плане нотной литературы, как бы я везде у всех, в каких храмах не бываю, везде всегда стараюсь ноты взять. Переписывала очень много, сейчас вот перепечатываю.
0: То есть если вы оказываетесь в каком-то храме,
1: я
0: вы все
1: время,
0: обращаетесь,
1: да, постоянно, у меня шкаф мой нотный уже, он уже трещит по швам, так было бы с кем это все исполнять.
0: Татьяна, а как вы относитесь к современным композиторам, пишущим духовную музыку? Вот архангельские — это ваш любимый композитор, как мы выяснили, а современные композиторы?
1: Ну,
0: включаете ли вы свой репертуар? Если да, то...
1: Ну, если как? У нас появляются ноты, то мы все время новое стараемся что-то попробовать.
0: Ага. Вот, ну... То есть вам предлагают композиторы, да, иногда?
1: Нет, сами композиторы нет. Просто ноты, если какие-то нам попадают... Мы что-то исполняем. Как бы я люблю вообще, мне все интересно.
0: То есть попробовать что-то новое, вы не против?
1: Да, мне интересно, да. Вот. Ну, произведение участника нашего хора, он написал концерт духовный на слова тропаря священномученика Иоанна Кочурова, царскосельского. Это наш вот местный святой, почитаемый. И вот сейчас только что построен храм великомученицы Екатерины, собор восстановлен на месте взорванного в Пушкине на Главной площади. Вот. И вот этот священник, он там служил и был вот в годы революции замучен, там растерзан. Вот. И вот, написан был концерт на текст тропаря. Вот. И мы его записали.
0: То есть мы можем сейчас послушать, да?
1: Да.
0: И кто автор этого произведения?
1: Ну, там псевдоним,
0: а,
1: поэтому
0: понятно.
1: Я скажу Веденев. Псевдоним.
0: Итак, слушаем.

0: Итак, дорогие друзья, мы прослушали еще одно музыкальное произведение в исполнении хора храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровской города Пушкина. И солировала в данном произведении наша сегодняшняя гость, регент Татьяна Захарова. Ну что ж, замечательное произведение, замечательные голоса, и хорошо звучит ваш хор, надо сказать сразу. Татьяна, вот мы выяснили, что члены вашего хора все хорошие музыканты, профессиональные музыканты. А как у них обстоят дела с церковностью? Это люди воцерковленные или это бывает по-разному?
1: По-разному.
0: Вот участие в хоре как-то оказывает влияние на их духовную жизнь, на участников вашего хора?
1: Ну, я надеюсь на это.
0: Надеетесь? А так у вас нет примеров, что вот вы видите ярко, что кто-то, может быть, пришел к церкви благодаря этому пению? Вот такого у вас не было? Может быть, кто-то причащаться стал? Не помните таких случаев?
1: Нет.
0: Так особо ярких примеров не можно привести. А что касается вас, вот вы тоже крестились уже в сознательном возрасте, и, наверное, не из семьи вы принесли вот эту духовную. Да, сами вы пришли к этому делу. Вот пение в церкви как-то помогает вам росту духовному? Что вы можете о себе сказать? Есть такой момент?
1: Я думаю, что да, конечно. Потому что на службе, когда вот поешь, как бы изнутри во всем этом участвуешь, вот служба вся идет, это все переплетается, как бы молитвы, голоса священников, хор, как бы все это вместе вот составляет такую молитву. Когда вот это все вместе молитву составляет, это правильное пение. Когда не мешает молиться, и когда наоборот помогает.
0: Вот вы знаете, часто говорят, что в церковных хорах поют люди. Да, музыкально образованные, но духовно совершенно не образованные. Это некоторые прихожане воспринимают как большой минус для церковного хора. Вот на ваш взгляд, это не может как-то вредить хору, если человек не воцерковлённый поет духовные богослужебные песни?
1: Ну, главное, чтобы человек был воспитанным, культурным, и он любой веры может быть человек, но он себя будет достойно вести в храме и никак не будет проявлять так, чтобы это было неприятно кому-то из прихожан, я думаю, что так.
0: Это не может негативно влиять на молитвенное состояние прихожан.
1: Ну, да, как вот? Бы, если человек достойный сам по себе, приличный, ведет себя нормально, как бы, то это не должно вызывать никаких нареканий.
0: Понятно. Вы 12 лет руководите этим хором. Вот за эти 12 лет были ли для вас какие-то очень интересные открытия, очень приятные какие-то моменты в жизни этого хора? Вот если вы сейчас можете что-то вспомнить, поделитесь с нами, что самого приятного для вас было в вашей работе в течение этих лет?
1: Ну, приятно, когда хор на больших службах при большом стечении прихожан поет красивую музыку, и это здорово просто все это звучит. Это очень приятно, как бы испытываешь удовольствие от этого.
0: То есть каждая служба может быть вам приятна, если хорошо прозвучал хор?
1: Ну, от произведений зависит. Как бы вот какие-то произведения, даже не понимаешь, вроде оно несложное какое-то, совершенно незатейливое, но вот как-то так оно звучит, что как-то очень душевно, очень. Ну, вот, то есть я люблю даже и простые какие-то произведения, но они звучат очень красиво. Вот. А из истории хора как бы вот еще в самом начале, когда вот у нас был квартет, квинтет уже был, буквально это вот год мы первый работали, у нас было вот выступление одно единственное, это было на дне города Пушкина, мы выступали на Камероновой галерее. Я вот сейчас это вспомнила. Было двое мужчин, вот Сергей Шапинский, Михаил Ефимов, я и Анна Соловьёва, Елизавета Локвинова, вот первый состав. И мы вот впятером на Камероновой галерее в июне на ступенях пели вот духовную музыку. И я помню, как ветер, ну, развивались платья у нас. В общем, такое вот очень приятное воспоминание об этом.
0: Но хор звучал, наверное, несколько иначе, вот ваш квинтет, чем в закрытом помещении, ведь там нет той акустики.
1: Там были микрофоны.
0: А, вот так.
1: Микрофоны и трансляции на весь парк Екатерининский звучало. Вот, в общем, такой был один момент.
0: А бывают сейчас в вашем хоре какие-то внецерковные выступления или, может быть, другой храм куда-то вас приглашают?
1: Нет, сейчас этого нет. Только... У меня, к сожалению, сейчас обременена детьми маленькими. У меня недавно родилась дочка Сонечка. Вот, и сейчас проблем много с маленьким ребеночком.
0: Уходу за ребенком. Да.
1: Да, ну, с детьми я как бы вот сына вырастила в церкви. У меня спал в шкафу нотном на нижней полке, когда ходить не умел, еще на ручках держали во время службы. И вот сейчас с Сонечкой тоже приходится. Сейчас она уже бегает, годика три ей.
0: Ну, тоже вырастает
1: да,
0: на хорах.
1: Да, ребенок у меня, вот Гриша, сын старший, он и ходил маленький, стоял сюда, дирижировал верою, отче наш стоял ручками, да.
0: Ну, ваш ребенок, сын старший, занимается музыкой,
1: да? Да, в музыкальной школе занимается.
0: Наверное, от того, что он был

0: Только хор поет. Как в вашем храме принято? Прихожане как-то вот с вами вместе поют какие-то?
1: С нами вместе они исполняют песнопения, которые вот именно народ у нас исполняет. Это вот молитвы верую, Отче наш, на всеночном бдении тоже бывает, в хор, не хор поет, а прихожане. Вот, как бы вот, ну, это если они поют. А с нами нет.
0: А вот такие праздники большие, вот, ну, например, как Рождество недавно прошедшее, колядки какие-то рождественские там поются у вас в храме?
1: В храме не... у нас да? воскресная школа, и там детские, детский коллектив у нас там очень хорошо. Они всегда делают представления на все праздники. У нас всегда проходят праздники вот на Рождество, на Пасху. Они там тоже, вот они как раз поют.
0: Прям очень а вы принимаете интересно. Участие?
1: Нет, это делают дети.
0: Дети, да?
1: Дети.
0: То есть без помощи регента хора
1: Нет,
0: основного.
1: У них свои руководители очень хорошие, ими занимаются, да. Всегда очень интересные на все праздники церковные у них представления, театральные, музыкальные.
0: То есть жизнь детей при вашем храме, в общем-то, идёт достойная?
1: Воскресная школа у нас замечательная совершенно. Она тоже вот, вот давно, вот с основания практически храма, очень хорошая. Там тоже были разные руководители и преподаватели, там и разные ремесла у них, там и все, в общем, очень много. Они там и летний лагерь тоже устраивали часто летом. Вот, в общем, воскресная школа очень хорошая. Тоже советую, у кого есть дети рядом, кто живет в нашу воскресную школу.
0: Итак, дорогие друзья, наша передача музыкальная, и поэтому мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу еще одним музыкальным фрагментом в исполнении хора «Храмовое имя иконы Казанской Божьей Матери» в поселке Александровское города Пушкино. А наш сегодняшний гость – Татьяна Захарова. Я благодарю, Татьяна, вас за участие в нашей сегодняшней встрече и желаем вам творческих успехов в вашей дальнейшей жизни. Мы с вами прощаемся. До свидания.
1: Спасибо большое. До свидания.

Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении Альфреда Бренделя и шотландского камерного оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром номер 20 ре минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Чарльз Маккерас.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Жили-были дети». Мы поздравляем всех наших юных слушателей с началом летних каникул. Конечно, когда на улице жаркая, хорошая погода, я представляю, как вам радостно гулять, бегать на дачах, и у вас наверняка много разных интересных дел. Купаться, собирать каких-то там жуков, гоняться за бабочками, ездить на велосипеде. Но если на улице дождик, холодно, как, например, сейчас, когда мы записываем эту передачу в нашей студии, у вас появляется замечательная возможность сесть дома в теплое мягкое кресло, взять в руки хорошую книгу и отправиться в такое виртуальное путешествие. Потому что книга может перенести вас совершенно в любое время, в любую точку земного шара и даже в какие-то неведомые фантастические миры. Таким образом, вы совершите путешествие, может быть, которые будут не менее интересны, чем все ваши настоящие летние поездки. Поэтому сегодня для вас мы собрали рассказы о своих любимых летних книгах разных взрослых людей, сотрудников нашей радиостанции и просто друзей нашего радио. Давайте с вами послушаем, что было интересно читать в детстве этим людям. Переводчица Мария Толстая.
4: Здравствуйте. Я в детстве довольно много читала, и были книжки, которые увлекали настолько, что прямо погружаешься в этот мир, и хочется в нем жить, хочется себя представлять героиней какой-то книги. Есть одна книга, которую я очень любила читать, когда мне было, ну, лет 13, 14, может быть, 15. Книжка в то время неизвестная. Я ее взяла в районной библиотеке. «Целестина» или «Шестое чувство». Ее написала польская писательница Малгожата Мусирович в 1977 году. А на русский язык с польского она была переведена в 80-м году и издана. Это небольшая повесть о девочке-старшекласснице, которая живет в городе Познань, в большой семье, в старом доме с башенкой, в доме, где скрипят половицы, где все немного теснятся, потому что семья большая, и мама, и папа, и сестра, и тетя с сыном. Большая дружная семья, в которой много юмора. Мама с папой совершенно разные характеры. Мама художница, папа, если я не ошибаюсь, чиновник. И две сестры. Вот главная героиня Целестина и ее сестра Юлия. Юлия красавица, очень нравится мальчиком. А Целестина себя считает совершенно обычной девочкой, считает себя некрасивой, она себя, наверное, не очень ценит, но она очень хорошая, она всем помогает, и она в доме в роли какой-то такой почти прислуги. И вот в этой книге рассказывается о ее первой любви, о том, как складывались ее отношения с одноклассником, не просто, надо сказать, складывались. И написана книга очень легко, совершенно не чувствуется, что это перевод. Я эту книгу перечитывала несколько раз и, честно говоря, не хотела возвращать в библиотеку. Мне даже пришло несколько повесток, мол, возвращайте книгу. И я, поскольку не видела ее в продаже, я в библиотеку пришла и говорю, скажите, а можно ее как-то выкупить? Как бы я ее потеряла? Но там нужно было платить в 10 раз дороже, чем стоила книга. И, конечно, я себе такого позволить не могла. И с большой грустью эту книгу сдала все-таки в библиотеку, хоть и с большим опозданием. А уже не так давно, уже будучи совершенно взрослым человеком и вроде бы выйдя из этого возраста, я увидела в PDF текст этой книги и перечитала ее совершенно взахлеб, одним залпом, по-моему, за 2 дня, с экрана, и с большим интересом, что удивительно. Сейчас я вот посмотрела в интернете, эта книга, я вижу, на Озоне, она есть в электронном варианте, переизданная, потому что текст в PDF, он не совсем отредактированный. Это, конечно, книга, скорее всего, для девочки. Мальчику, может быть, тоже это будет интересно, но это все пропущено через вот жизнь этой девочки. И там есть много таких моментов, которые человека развивают, я бы сказала. Как разглядеть настоящие отношения, как как за, может быть, грубоватым каким-то поведением увидеть не гордость, заносчивость и равнодушие от мальчика, а его сложный внутренний мир, его неравнодушие как раз к тебе. Как различить внешнее и внутреннее, и главное, как начать уважать себя и понимать, что ты не замухрышка, и преодолеть вот эти естественные для всех юношеские комплексы. В этой книге совершенно легко, занимательно, совершенно недогматично все это есть. Там есть многое о дружбе между героиней и ее одноклассницей, тоже такой очень красивой и очень ленивой девушкой, о дружбе внутри семьи. Я не думаю, что могла бы назвать много книг, которые мне было бы так интересно читать, когда я взрослела.
3: Спасибо большое, Мария. Мы рады именно такой рекомендации, потому что эта книга малоизвестна. Особенно интересно столкнуться вот с чем-то новым. Может быть, вы еще раз назовете фамилию, имя автора и название книги?
4: Да, конечно, автор Малгожата Мусирович. И книга называется «Целестина или шестое чувство».
3: Большое спасибо.
4: Рада была быть кому-то полезной.
3: А сейчас в студии сотрудник нашей радиостанции Александр Крупинин. И нам было бы очень интересно узнать, Александр, какая книга произвела на вас в детстве большое впечатление?
5: Я вообще любил читать. У нас дома большая библиотека. И всегда в свободные минуты находился с книгой. Но, пожалуй, если говорить о самом большом впечатлении, то это у нас был такой трехтомный энциклопедический словарь 1954 года издания. Три таких черных толстых книги. Даже на втором томе моя мама меня кормила грудью и подкладывала этот словарь. И даже есть следы молока, брызги этого молока на этом томе. То есть, я прямо с молоком матери впитал любовь к энциклопедическому словарю. Но это три больших толстых книги, таких большого формата. Фактически я знал их наизусть. То есть я в основном проводил время за тем, что читал статьи. Пушкин, например, считался гениальным писателем. Там, Толстой великим писателем, а Достоевский известным писателем. То есть там была такая градация, и вот все это я с огромным удовольствием изучал в детстве.
3: То есть просто как роман читали энциклопедический?
5: Ну просто он чем удобен, этот энциклопедический словарь, что можно просто так его открыть на любой странице. Совершенно как бы не то, что там, когда надо книгу читать, там закончил на этом же месте, там закладку какую-то делать. И читать, там, пока, и чтобы не забыть, что там раньше было. А тут просто приходишь, открываешь на какой-нибудь странице, а там ап.
3: Отлично. А какие-нибудь художественные книги были вот особенно любимыми? Может быть, которые вы не раз перечитывали?
5: Детские? То есть это в каком возрасте имеется в виду?
3: Ну, скажем, в школьном возрасте.
5: В школьном возрасте у нас была дома такая библиотека приключений. Ну, там все были, там, Жюль Верн, дети капитана Гранта, Гулливер в стране Лилипут. Ну, в общем, такая была серия известная. Она, в общем-то, вам часто встречается в библиотеках с такими красивыми разноцветными книжками. Вот это, конечно, я все прочитал. Стивенсон, там, «Остров сокровищ», конечно, вот с огромным удовольствием прочитал. У нас был 12-томник Жюль Верна. В последнем томе там была книга такая, роман такой, назывался он «Матиас Шандер». Никому он не известен. Это такая как бы перепевка графа Монте-Кристо Дюма. То есть тоже там человек был в тюрьме, потом он возвращается, но как совершенно по-другому он относится. Граф Монте-Кристо там просто мстит, а тут как бы все это так очень благородно. Ну, Дюма, конечно, «Три мушкетера» у нас было, там «Три мушкетера» 20 лет спустя, 10 лет спустя, и тоже я с трудом, конечно, осилил 10 лет спустя, это уже такая довольно скучная книга. Ну, там много всего происходит, такого не совсем понятного для ребенка, но тем не менее.
3: И главное, они там все старятся и умирают, что как-то даже жалко, потому что в первой книге они такие молодые и бодрые, а там потихонечку...
5: Да, и все это, конечно, тоже не детская литература, но тем не менее...
3: Читалось.
5: Да, конечно, там я все знал, там господина Фуке особенно мне.
3: Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Надеюсь, что наши юные слушатели, может быть, тоже кто-то из них заинтересуется энциклопедическим словарем, потому что, оказывается, мне можно...
5: Теперь уже другие словари, конечно, энциклопедические, а теперь Википедия есть. Вот, аналог-то, да?
3: Да, я думаю, что, кстати, наверняка многие наши радиослушатели в нее заглядывали во время приготовления домашних каких-то заданий и просто, возможно, по каким-то собственным интересам. Спасибо большое, Александр.
5: Всего доброго, пожалуйста.
3: А сейчас своими впечатлениями о любимых детских книгах поделится редактор нашей радиостанции Екатерина Степанова.
6: Какие я любила в детстве читать книжки? Ой, их было на самом деле достаточно много, но у меня период чтения разделялся как бы на две части. Зимой, когда я болела, я читала любимые книжки, то, что мне больше всего нравилось. А летом это было такое задание читать список. Я в этом смысле человек инструкции, сказано прочитать. Вот я по списку двигалась. Но оказалось, что там было очень много замечательных различных книг, особенно ближе к концу. И я так быстренько проскакивала неинтересное начало, которое читала просто вот, чтобы честно сказать, да, я это прочитала. И потом переходила по списку дальше. И так я, на самом деле, познакомилась с очень большим количеством различных писателей. Но моим сердцем завладел Диккенс, потому что я ездила в гости к своим родственникам на Урал, и у них было полное собрание сочинений Диккенса, и я знала уже тогда, мне лет было, по-моему, 9-10, что есть такой писатель знаменитый, но никогда ничего его не читала и смотрела просто когда-то в кино фильм «Оливер Твист», и он мне ужасно почему-то не понравился. И вот это как раз пример того, что фильм может достаточно сильно испортить впечатление от книги. Но моим любимым произведением стал роман о Дэвиде Копперфильде. И я его перечитывала несколько раз. Мне было ужасно интересно, особенно вот самое начало, где маленький мальчик, уйдя из дома, потому что мать его умерла, отец умер еще до этого, он добирался до своей тети. Еще даже не знал, что там за тетя, но был уверен, что тетя его примет, потому что его, одно из его имен было дано в честь тети Тротвуд. Ну, в общем, интересная, увлекательная история. Также по списку, на самом деле, было много всяких разных других интересных произведений. Я перечитала всего Джека Лондона, хотя я понимаю, что, в общем, это было не по возрасту, может быть, в каких-то произведениях, но, видимо, составители списка не брали себе в голову, что вот с такой маниакальной скрупулезностью ребенок будет этот список соблюдать и перечитывать. Потому что также было написано «Гомер. Илиада», и я, честно, пришла там, где я отдыхала на юге, в библиотеку и сказала: «Дайте мне Гомера и Илиаду». Они мне выдали какие-то адаптированные детские рассказики. Я сказала: «Нет, здесь написано не адаптированные, а просто Гомер. Илиада». И хотя я уже знала содержание, потому что вот одна из тех книг, которые я читала в свое удовольствие, когда болела, это «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна. Мы с мамой пошли во взрослую библиотеку, мне дали толстенный том, я не знаю, там, наверное, на страниц 900, а то и на 1000, и размером он был вот как современный А4 лист бумаги, как сейчас помню, такая коричневая обложка. Там была и «Илиада», и «Одиссея». И вот я там в свои 12, по-моему, 11 лет честно складывала книгу вместе с купальным полотенцем там и всякими интересными штуками для плавания, типа ласт, маски, трубки и прочего. И ехали мы на пляж из экспедиции. И лежа на пляже, я раскладывала эту толстенную книгу и читала. Народ выпадал в осадок, просто проходящий мимо. Студенты тоже, они говорили: «Зачем?» Я говорю: «Написано в списке, я должна». И вот я читала все это, весь этот гекзаметр. Но, честно, одолела. Мне было легко, потому что... Ну, как легко? Относительно, конечно, легко. Но я, честно, это одолела, потому что уже знала просто сюжет. А, наверное, вот самое яркое воспоминание у меня осталось от детской книги. Очень много лет я ее перечитывала, хотя знала наизусть. Но она так будила фантазию, так вообще вдохновляла на какие-то... Мне очень все время хотелось рисовать сюжеты из этой книги, героев этой книги. Я думаю, что многие знают. Это несколько даже. Это история, да, переложенная нашим писателем Александром Волковым «Волшебник изумрудного города» и написанные продолжения. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный бог Маранов», «Желтый туман». Это просто захватывало невероятно. Еще такие книжки попадали в руки с хорошими картинками. Вот я сидела, просто рисовала, не могла оторваться. Я вырезала из картона этих деревянных солдат, их разукрашивала. Ну и потом, в принципе, у меня такая привычка осталась. Я ту книжку, которую читала через некоторое время, да, после начала, я пыталась для себя рисовать такие закладочки на листочках бумажки. Вот с, ну, какими-то персонажами. Рисовала тем, что попадется под руку. Попались мне как-то перо и чернила. Я рисовала вот чернилами. Попался карандашик, я пыталась рисовать. Это, конечно, никакие не рисунки профессиональные, но просто моя такая фантазия, как я себе представляла. Вот такое было увлечение. Поэтому все наоборот, да, дети, наверное, зимой читают то, что положено, а летом то, что хочется, а у меня было наоборот. Я зимой читала то, что мне хочется, а летом то, что положено по списку. Но хочу сказать, что мне, в общем, это очень пригодилось, у меня самые приятные воспоминания, даже вот от необходимости читать по списку. Вообще, на самом деле, не такие уж плохие списки были, не считая там первой части. Как-то я так вот с удовольствием. Во всяком случае, я точно могу сказать, что никогда вот так в удовольствие я, наверное, не читала, как в именно школьные и студенческие времена. Чтобы вот так вот сесть в удовольствие, ну, только, наверное, в отпуске. А он гораздо короче, чем летние каникулы. Ну, вот такое, такие мои воспоминания от детских чтений.
3: Спасибо большое, Екатерина. А сейчас рассказом о своих любимых детских книгах поделится с нами музыкальный редактор радиостанции «Град Петров» Ольга Суровегина.
7: Надо сказать, что чтение всегда занимало значительное место в моей жизни. Книги я очень любила и читала очень много, но очень рано начала читать. И, конечно, все каникулы — это было самое такое читаемое время, и летние, и зимние, неважно, зимой это были лыжи и книги, а летом, ну, скажем, велосипеды и книги. Дома книг было очень много, в каждой комнате там несколько таких многоуважаемых шкафов, наполненных разными книгами, и вот, конечно, было поле деятельности огромное. Часто мы уезжали летом куда-нибудь на юг, на море, и понятно было, что на меня книг не напасешься, поэтому меня всегда записывали в библиотеку местную. И это было самое замечательное время, потому что жарко, шумно на улице, а в библиотеку заходишь, там прохладно, очень вкусно пахнет старыми книгами, такой у них сладкий запах. Вот, и потом, когда много-много лет спустя я нашла такую фразу одного писателя, что рай — это библиотека. Ну, конечно, рай — это очень много что другое, но я вот вспомнила свое детское впечатление от этих таких маленьких библиотек, может быть, там в каких-то небольших совсем городках. Это было такое огромное наслаждение какие-то находить совершенно новые, незнакомые мне книжки и их читать, сидеть в самое жаркое время, когда там все отдыхают, сиеста такая в этих приморских южных городах, а я в этой чудесной прохладной библиотеке. Конечно, в первую очередь я искала всегда книжки, ну, скажем, по истории очень любила, разные мифы и легенды, и там и Древней Греции, и разные легенды средневековые очень любила читать. И, конечно, очень любила сказки. Самые разные сказки литературные, писательские, авторские, и сказки разных народов мира. Это знали мои родные, мне дарили сказки самых разных народов. Были у меня разные экзотические тоже книжки. Вот, кстати говоря, некоторые из них мы читали даже в нашей программе «Посиделкино», как раз и посвященной сказкам разных народов. Ну, скажем, очень интересные испанские и португальские сказки, совершенно особенные, своеобычные, не похожие на сказки других народов. Или, скажем, у меня был целая серия, называлась «Сказки славянских народов». Тоже очень-очень интересные, совершенно особенные. Очень любила я книжку «Казахские сказки». Там на обложке была нарисована девочка с длинными черными косами. Тогда у меня были такие же длинные косы, и мне казалось, что мы с ней как-то так похожи. Вот, и тоже эти сказки были особенные, и мне это очень-очень нравилось. Не только потому, что были, с одной стороны, и общие для всех сюжеты, да, это тоже было очень интересно, как они преломляются в разных странах, в разных народах. А с другой стороны, очень было интересно вот то, что составляет, собственно, жизнь этих народов, такую повседневную жизнь. Что они ели, там какие-то совершенно особенные кушания, да, у каждого там народа свои. У каждого какая-то своя одежда, у каждого как-то по-своему устроены дома. И это тоже было очень-очень интересно, меня это очень увлекало. Ну вот, когда я стала вспоминать самую такую свою любимую книгу, которую я могла читать буквально каждое лето, и я ее нашла даже на своей книжной полке, эта книга «По дорогам сказки» называется. И в ней собраны литературные сказки, то есть сказки писателей разных стран. Да, эти сказки замечательны чем? Конечно, это очень талантливые авторы, но не менее талантливые были и их переводчики. Даже, скорее, даже не перевод, а пересказ, так это и называется чаще всего. Перевела и пересказала. И дальше следуют такие знаменитые фамилии, которые стоит упомянуть, потому что для истории детской литературы нашей российской эти имена очень важно имеют значение. Это, конечно, Тамара Габбе, знаменитая переводчица и пересказчица. Ее соавтор Александра Любарская, которая, кстати говоря, переводила вот знаменитую сказку «Путешествие Нильса с дикими гусями» и очень многие тоже другие скандинавские сказки. И Анна Ганзен. Вот эти три имени очень важны для истории русской нашей детской книги. А вот эта книга конкретно, вот эта «По дорогам сказки», она составлена благодаря трудам Тамары Габбы и Александры Любарской. И в этой книге собраны не только сказки знаменитых писателей, всем известных, и Андерсена, и братьев Гримм, и Вильгельма Гауфа, или, скажем, там, Шарля Перро, но и сказки, которые, может быть, менее известны, но меня они просто захватывали полностью. И вот надеюсь, что мы и на радио тоже эти сказки еще прочитаем. Мы прочитали, скажем, сказку одной из моих любимых уже в самом начале работы нашего радио Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». На мой взгляд, это одна из самых христианских сказок вообще на свете. Но в этом сборнике есть еще сказки, для которых у нас еще руки пока не дошли. Вот, например, сказка известной знаменитой писательницы Жорж Санд французской «Великан Иеус». Не буду пересказывать этот сюжет, надеюсь, что мы скоро на радио ее запишем. Но история совершенно потрясающая. И я хочу сказать, что вот эту книгу я читала и перечитывала много раз. Каждый раз находила в ней что-то такое новое. И сейчас, взяв ее с полки, пока ехала на работу, так ее увлеклась, что чуть-чуть не проехала свою остановку. Так что очень рекомендую книгу «По дорогам сказки» всем, кто любит сказки и просто любит хорошую детскую книгу.
3: Большое спасибо, Ольга. Очень интересно. Я уверена, что наши ребята тоже захотят прочитать эту книгу после вашего рассказа. Мне хотелось бы тоже сказать несколько слов о интересных книгах. Только я сразу хочу предупредить вас честно о том, что это не те книги, которые я читала в детстве. Во-первых, потому что некоторые из моих любимых книг совпадают уже с теми, о которых говорили вот другие участники нашей передачи. Потому что я тоже любила Волкова, я тоже любила Дюма, читала в детстве Жюль Верна. Это такой общий набор, который объединял, наверное, всех людей многих поколений и в нашей стране, и в других странах. Но сегодня мне хотелось бы рассказать вам о тех книгах, которые я узнала уже позже, когда я стала взрослой, когда я стала подыскивать книги для своих детей. И первая книга, с которой я хотела бы вас познакомить, это книга Самуэла Фингарет «Скифы в остроконечных шапках». Самуэла Фингарет – это искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа. И она написала несколько детских книг. Это очень интересные книги, потому что задача перед писателем стояла следующая – с помощью увлекательного сюжета, не выходя из жанра художественной литературы, на самом деле провести такой своеобразный урок истории, то есть очень увлекательно и интересно рассказать о каком-то периоде истории. И вот «Скифы в остроконечных шапках» — это книга о временах царя Дария, скифского мудреца Анахарсиса. И эта книга затрагивает, скажем так, истории трех народов — скифов, греков и персов. Увлекательный сюжет позволяет нам погрузиться в то время и попутно узнать многие особенности того времени и понять, как жили люди в этих трех разных странах, что их связывало, что их разделяло, и в то же время понять, что, несмотря на века, которые отделяют нас от них, это такие же люди, которые любили, дружили, страдали от предательства, которым приходилось иногда участвовать в страшных войнах, но которые хотели жить в мире, а не в войне. Итак, Самуэла Фингарет «Скифы в остроконечных шапках». Эта книга переиздана издательством «Дом Мещерякова», и вы можете легко ее купить. А может быть, у кого-то она сохранилась и еще в издании нашего детства. Еще одна очень интересная книжка, которую я могу порекомендовать, особенно для четвероклассников, потому что им в следующем году нужно будет идти в пятый класс. И пятый класс – это «История древнего мира». Очень интересная история, моя любимая часть мировой истории. И для того, чтобы лучше в ней ориентироваться, не только по главам, по параграфам из учебника, которые иногда, к сожалению, далеко не так занимательно, как нам бы хотелось, нам, родителям, нам вообще людям, и тем более вам, ученикам, хотелось бы, вот чтобы погрузиться в это время глубже и узнать о нем что-то действительно интересное, я очень рекомендую прочитать вам книгу Михаила Гаспарова «Занимательная Греция». Эта книга написана легким языком. В ней рассказано удивительное количество потрясающих, интересных историй. Книга с красивым, даже можно сказать, юмором. Читая ее, невольно проникаешься уважением к тем древним людям, которые жили много-много веков назад. Потому что, несмотря на то, что это были язычники, это были непросвещенные, скажем, современными какими-то научными знаниями люди, они были во многом великими людьми, потому что они жили в полную силу. У них было понятие о чести, они совершали очень красивые поступки, они могли жертвовать собой ради других, они были очень умны, они развивали философию, занимались спортом, искусством и в то же время жили в для нас почти сказочных представлениях о мире, о том, как этот мир возник, о том, что такое боги, как они управляют миром. И вот это странное смешение такой древности и в то же время такого ума и какого-то человеческого благородства, оно необычайно притягательно. Ведь греческая цивилизация — это колыбель нашей современной культуры. Вот эти две книжки — Самуэла Фингарет «Скифы в остроконечных шапках» и Михаил Гаспаров «Занимательная Греция». Я бы очень рекомендовала прочитать. Спасибо вам большое. Сегодня мы услышали много интересных историй, историй отношений с книгами или рассказов о своих любимых книгах. Надеюсь, какие-то из них вы найдете, прочтете этим летом, и, может быть, для кого-то эти книги станут такими же важными и дорогими, какими они стали для сотрудников и друзей радиостанции «Град Петров». У микрофона была Ольга Антипова. Хороших летних каникул. Всего доброго. До свидания.

В исполнении Джона Холлоуэй и камерного оркестра «Ля Гран де Кюри» и «Ля Шам Дюруа» прозвучала вторая часть концерта для скрипки, струнных и баса-контена «Соль минор», опус 8, номер 2, из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Дирижер Жан-Клод Мольгуар.

Как мне рассказать? Как описать напасти грозные и страшные, все великое зло, которое причиняли русским людям казанцы хуже Батыя? Ибо Батый раз прошел через русскую землю, как молния попаля и пожигая, и города разрушая, христиан пленя и мечом губя. Казанцы же постоянно губили Русь, никогда из земли русской не выходили. То с царем своим, то с воеводами разоряли Русь, и как сады посекали русских людей, и кровь их, как воду, проливали. Страх меня охватывает, и сердце горит, и плач смущает, и слезы сами текут из очей. Многие города и села русские травою и быльем поросли. Рязанская земля и Сиверская погублены крымским мечом. Низовская же земля вся, Галич и Устюг, и Вятка, и Пермь от казанцев запустела. Как звери дикие нападали казанцы, золото и серебро во мгновение ока хватали и продавали русских пленников в дальние сарацинские страны, откуда и выйти никто не мог, и помощи подать нельзя. Боялись казанцы русских держать у себя, потому и продавали их в рабство. Многие державцы московские, праотцы царя и великого князя Ивана Васильевича, ходили походами на Казань, желая взять город тот, да не могли из-за мужества казанцев. Призвал к себе царь и великий князь в великую палату золотую братьев своих и всех князей и великих воевод и благородных своих вельмож. И начал благой совет с ними держать, желая двинуться на безбожную и поганую Казань, мстить за кровь христианскую. И порешили на совете том идти на Казань. И повелел царь великий князь всем князьям и воеводам готовым быть на царскую службу со всяким запасом ратным, с конями и отроками своими. И разослал листы по всей державе своей, дабы скорее собрались в Москву люди ратные. Царь, великий князь, любил ратных людей, старых берег, как отца, средовеков, как братьев, а юных, как сыновей. Всех наделял почестями и еще прибавил к ним огненных стрельцов, воинскому делу хорошо обученных, голов своих не щадивших, в нужное время забывающих отцов и матерей и жен и детей своих и смерти не боящихся. Вскоре собралось много воинов в преименитый град, так что и места не стало в городе. Останавливались около посадов, по полю и лугу, и в шатрах. И пошел царь, князь великий, чистым полем широким к Казани со многими народами, служившими ему, с Русью и с татарами, и с черкесами, и с мордвою, и фрягами, и с немцами, и с ляхами, в силе великой и тяжкой. Шли они полем тремя путями, на колесницах и на конях, и четвертым путем – по рекам. Поле же то простирается до двух морей, на восток до Хвалынского, а к полудню до Черного. На нем в древности стояли русские города и веси, и села, и много людей жило. На другой стороне реки жило много сарацин, половцев, кочевавших в кибитках своих. Но и русская, и варварская страна запустели от частых войн, от сильного Батыева пленения и от других царей после него. Все погибло.
и стало поле чисто, и выросли на нем кусты и дубравы, и питались там звери дикие, и ползали змеи многие. 5 недель шел царь, князь великий, до нового города Свияжского, и тяжек был путь его к нему, и всему воинству его. Кони поднимали тучи песка, и не видно было ни солнца, ни неба, ни воинства идущего, и тоска великая охватила всех. Многие люди погибли от солнечной жары и от жажды, ибо все дебри и болота пересохли. Малые реки не текли по полю в руслах своих, и только в больших реках и в глубоких омутах находили воду, и ту сосудами, и котлами, и пригоршнями в миг один досуха исчерпывали. И вошел царь великий князь в город Свияжск, и стоял в нем неделю, отдыхая от долгого пути и жары, дожидаясь остальных воинов. Как собрались все, царь-князь великий повелел пушечному полку переехать в Волгу в ротоборных ладьях, для того сделанных, облачаясь в панцире и в доспехи. За ним же и переднему полку велел переехать. И сам царь-князь великий приготовился и в латы облегся перед всеми, как гигант. И золотой шлем возложил на голову свою и припоясал доспехи мечом. Так же и все воеводы, и начальники полков, и воины все оделись в крепкие доспехи и в броню, и в шлемы, а в руках своих наготове держали копья и щиты, и мечи, и луки, и стрелы. Августа в 15-й день начали все полки переезжать в великую реку Волгу с Нагорной на Луговую, Казанскую сторону. Казанский царь Едигер Касаевич услышал, что русские воины переходят реку, и вышел из Казани на великий луг свой к Волге с избранными бойцами казанскими, 50 тысячами, и сразились казанцы и русские на великом луге у Гостина острова, вооружившись яростью. Великий шум поднялся, и многие падали с обеих сторон, как цветы прекрасные. Один удерживал 100, а двое 1000. После недолгого времени русские войска обошли казанцев с правой и с левой руки и отступили казанцы от огненной стрельбы, и казанский царь побежал в оград

яростью, бранью и гневом, как огнем, и блестело оружие, как пламень, или как солнце, и на головах, как звезды, светили золотые шлемы и щиты, и копья в руках сверкали. И казанцы, бывшие в ограде, смутились от страха. Царь же, князь великий, окружив Казань, объехал город, чтобы осмотреть высоту стен и места приступные, и дивился необычной красоте и крепости града. С востока подходит к Казани поле Арское, великое и красивое, по нему течет под город Казань река, на том поле разливается озеро Кабан, рыбы в нем много на пищу людям. Из него вытекает Булак река, втекает в Казань реку под городом. С полудня же от града Красный Луг Царев на 7 верст продолжается, травою зеленее и цветами красуясь. Град же Казань зело крепок и стоит на месте высоком между двух рек, Казанью и Булаком, и огражден стенами из великих и толстых бревен дубовых. Между бревнами внутри Казани и от Булака 3 сажения, и те места неприступны для врагов, и только с одной стороны с поля Арского приступ есть. Но там стена городская 7 сажен в толщину, и выкопан около нее ров широкий и глубокий. Из-за крепости города казанцы не боялись никого. Если бы и все царства соседние вместе восстали и двинулись на них, устоял бы град их. Крепче же града были сами казанцы, умели они хорошо сражаться в битвах и не бывали никем побеждены. Во всей вселенной мало найдется таких мужественных людей. На второй день после своего прихода посылает царь-князь великий послов к царю Казанскому со словами: «Спаси себя, казанский царь, и предайся мне добровольно, и служи мне верно, как другие цари мне служат, и будешь мне как брат, как верный друг, а не как раб и слуга, и поставлю тебя царем на Казани до смерти твоей. Так же и все люди казанские, подумайте о себе, пощадите жизнь свою и отдайте мне град ваш добровольно, по любви, без боя». Царь казанский, слыша эти речи, устрашился и зело убоялся, хотел отворить град и добровольно предаться, но не мог убедить казанцев. Он молил казанцев выпустить его из города с друзьями своими, дабы, приехав добровольно к самодержцу, милость от него получить. Но не выпустили его казанцы и сказали в ответ послам русским: «Да ведомо будет тебе, царь московский, что говорит тебе царь и все казанцы. Все вместе помрем до единого с женами и с детьми своими за законы и веру и обычаи отцов наших. В ограде нашем, где воспитались и ныне живем, ты же и так богат, и много у тебя городов и земель. У нас же один стольный град, Казань, и тот хочешь взять у нас». И бились казанцы с Русью, выезжая 7 дней сряду, и не давали приступить к ограду. Но русской силы было много. Один казанец бился со 100 русскими, 2 же с 200. И уныли казанцы, и перестали на вылазки выезжать, но затворились в городе и сели во осаде, надеясь на крепость града своего и на многие свои.

свои кормовые запасы. И начали казанцы укреплять город, и заградили все врата каменьем и землею, и повелели воеводам своим крепко блюсти каждому свою сторону и все приготовить, что надлежит на ратную потребу. Мнилось им, что отсидятся, как и прежде бывало много раз. Царь, князь великий, повелел воинам ополчиться и подготовить приступные города и туры великие и насыпать их землею, и приготовить большой наряд стенобитный, и повелел города другие ставить на Казани реке по берегу за Булаком, по рвам около града, и бить по стенам из великих пушек, из огневых, а из пищалей больших и луков тьмочисленных стрелять внутрь града день и ночь. А сам ездил по полкам своим ночью и днем, понуждая воинов к приступу и поучая их и дары им, и почести обещая. Русские воины, стенобитные бойцы и огненные стрельцы повеление его исполнили с великим тщанием. И конные, и пешие к ограду приступали каждый день и стремились силою подняться на стены, да не пускали их казанцы, крепко бились с конными и пешими. От пушечной стрельбы не могли они стоять на стенах, избегали вниз в город, но напрасно из наряда своего не стреляли, а держали его заряженным наготове. Когда же русские воины, конные и пешие, приступили к городу великим приступом, тогда казанцы все на стену вскакивали и из пушек своих, из пищали, из луков стреляли, и колья, и заостренные каменья бросали, и смолу, и воду кипящую в котлах выливали на воинов, подскочивших к стене, и сильно бились, смерти не боясь, и отгоняли прочь, и отбивали от града все московское воинство. От пушечного и пищального греновения, многоружного скрежетания и звицания, и от плача, и рыдания городских людей, и жен, и детей, и от великого кричания, и ржания, и топота конского слышался страшный звук, как гром великий за 300 верст. И не слышно было, что говорят друг другу, и дымный мрак зелейный поднимался вверх и покорял город и русских воинов, и ночь освещалась огнем, как ясный день, и не было темноты ночной, день же летний, как темная ночь, осеняя от клубящегося дыма. 12 раз приступали русские воины, конные и пешие, и по 40 дней били в стены города день и ночь, не давая отдыха казанцам, но ничем не повредили город. Как великая гора каменная, тверд стоял город, и недвижим и

0: прозвучало романтическое интермеццо для оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.

Вернувшись в Петербург, Михаил Иванович приступает к прежним занятиям в капелле и сочинению оперу. К этому добавилось еще составление собрания музыкальных пьес, затеянное Глинкой для распространения сочинений русских авторов. В его квартире, в здании капеллы, у Певческого моста через Мойку, начались музыкальные рауты по четвергам. Собирались друзья и знакомые хозяина дома, светские приятельницы его жены. Танцев и карточной игры не было. Звучала музыка. Главным образом пение, соло и в ансамблях. Пели Петрова-Воробьева, Петров, Михайлов, начинающий свою карьеру Гулак Артемовский, привезенный с Украины. В доме Глинки он и жил. Свои романсы иногда пел и сам Глинка. Его высокий голос не обладал красивым тембром, но, как вспоминал Серов, могучий, гениальный, как творец музыки, он был столь же гениален и в исполнении вокальном. Появлялись на этих вечерах недавно овдовевшая княгиня Щербатова, племянница рано умершего друга Глинки Евгения Штерича, предмет любви Михаила Юрьевича Лермонтова. 28 марта следующего года у своей сестры Стунеевой Глинка познакомился с Екатериной Ермолаевной Керн, дочерью Анны Петровны Керн, чье имя освящено чувством к ней Александра Сергеевича Пушкина. Она была нехороша, даже нечто страдальческое выражение на ее бледном лице, ее ясные выразительные глаза, необыкновенно стройный стан и особенного рода прелесть и достоинство, разлитые во всей ее особе, все более и более меня привлекали, рассказывал Глинка в записках. Летом его чувства были уже разделены милой Екатериной Ермолаевной. Волновавший композитора чувства он выразил в двух посвященных Екатерине Ермолаевне сочинениях. Первым был пленительно изящный, овеянный лирической поэзией, нежной влюбленности вальс-фантазия. Инструментованный дирижером Германом, он, по отзывам современников, очаровал слушателей концертов в Павловском вокзале и на многие годы сохранил за собой название «Павловского вальса».

иным настроением исполнен сочиненный в 1840 году романс «Я помню чудное мгновение». Он проникнут волнением светлой восторженности, лишь ненадолго уступающий место печальным раздумьям. Написанное на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, вдохновленное образом матери Екатерины Керн Анны Петровны, это произведение Глинки является совершенным слиянием высокой поэзии текста с музыкальным его выражением.

Все неприятнее и тяжелее становилась семейная жизнь для Глинки. Все больше времени он проводил теперь в братии Нестора и Платона Кукольников. Круг их друзей и знакомых вскоре стал его собственным. У них Глинка встречался с Карлом Бриловым, бывшим тогда в апогее своей славы. Туда приходили друзья композитора, братья Петр и Николай Степановы, литератор Струговщиков, театральный доктор Гейндерих. Иногда бывали Крылов, Шевченко, Белинский, Панаев, художники Айвазовский, Басин, Мокрицкий, скульпторы Рамазанов и Ставасар, драматические оперные артисты Каратыгин, Лоди, Петров. Появлялись и гости из Москвы, профессор университета Грановский, литератор Надеждин. Навещал Кукольников и друг Глинки, любитель-музыкант, известный шалун Булгаков. В доме велись оживленные разнообразные беседы. Играли в шахматы, пели хором. Сочинял куплеты к случаю Нестор Кукольник, набрасывал сатирические рисунки Брилов. Айвазовский играл на скрипке восточные песни, служившие Глинке материалом для сочинения музыки Руслана и Людмилы. Сам композитор охотно исполнял отрывки из своей новой оперы. Все это обсуждалось в живом споре. 6 ноября 1839 года Глинка окончательно переехал в квартиру Степанова. Заранее уверенный в том, что завистливый Львов охотно от него отделается, 7 декабря Глинка подал прошение об отставке от службы в капелле. Окончилась несчастнейшая эпоха в жизни композитора, как заметил впоследствии Булгаков. Все эти печальные события в течение всего 1839 года отвлекли Глинку от работы над Русланом и Людмилой. Зато в следующем году он довел создание ее до половины. Работа над оперой чередовалась у композитора с осуществлением других его музыкальных намерений. К тому же творчески необычно плодотворному 1840 году относится и сочинение гармонической галереи романсов, цикла «Прощание с Петербургом» на стихи Нестора Кукольника. В него вошли такие исполненные жизни, правды и увлечения по отзыву художественной газеты или лирические пьесы, как «Рыцарский замок», «Баркарол», «Жаворонок»,

0: Роман с Болеро «О, дева чудная моя» Глинка переделал в пьесу для фортепиано. И летом 1840 года с шумным успехом ее исполнил в Павловский оркестр Германа в инструментовке самого дирижера. Входила в цикл и своего рода прощальная, попутная песня.
1: Им с собой кипит и мится пароход, и страта разгулога, неожиданное нетерпение. И веселится, и ликует нас народ, и быстрее, чем все поле, поищи на тесном поле. Им с собой кипит и мится пароход, и страта разгулога, неожиданное нетерпение.

Гремит-то пароход, без разгу во мне неожиданий, не терпение. Веселится и ликует наш народ, и быстрее шепче более будет чисто в чистом поле. Гремит-то пароход, без разгу во мне неожиданий.

Тем не менее, за границу Глинка в эти годы не уехал. В середине сентября 1840 года он принялся за сочинение музыки к драме кукольника «Князь Холмский». Партитуру этого замечательного сочинения композитор закончил менее чем через месяц. Но пьеса, поставленная на сцене Александринского театра, не удалась. Это замечательно длинное создание упало с первого раза страшным гулом и треском по отзыву литературной газеты, воздержавшейся высказывания о музыке Глинки. В марте 1841 года Глинка подал прошение о разводе в петербургскую консисторию. Начался затяжной и каверзный процесс, который всячески запутывали недруги Глинки. Выезд из столицы был в связи с этим запрещен. Уехать на Украину к Екатерине Ермолаевне Керн ему не удалось. А с годами чувство Глинки стало меркнуть. И когда в 1842 году Екатерина Керн возвратилась в Петербург, они встретились дружески, но уже не было прежней поэзии и прежнего увлечения, как вспоминал сам композитор. Несмотря на все неприятности, Глинка деятельно работал над окончанием оперы. Отрывки из нее он играл у Энгельгартов, Струговщикова, Вельегорских, Адоевского, поэтессы графини Растопчиной. Виделся он с Листом, появление которого в Петербурге весной 1842 года переполошило всех. В гостиной Карамзиных он встречался с Доргомышским и Брюловым. Великому Карлу он показывал свои рисунки. Под карандашным пейзажем сельской мельницы тот написал: «Скопировано весьма недурно». За наставлениями к Глинке приходили молодые композиторы и любители музыки, в том числе Арнольд и Серов. Наступили годы зрелости, ценой многих испытаний, выковавшие равновесие мудрого мастера. 4 марта 1842 года Глинка представил партитуру Руслана и Людмилы директору театров Гедеонову, и тот согласился на ее постановку. Либретто оперы композитор представил на утверждение несколько позже. Известие об этом проникло в печать, и все увеличивалось нетерпение публики, вспоминал Соколов. Но Глинке предстояло преодолеть еще много трудностей. Путь оперы на сцену, в отличие от Ивана Сусанина, оказался тернистым. В сентябре начались оркестровые репетиции. По соображениям Брюлова, Роллер написал эскизы декораций. Не все они получили одобрение композитора, желавшего видеть в них больше сказочности в русском характере и решительно отвергшего декорацию замка Черномора в четвертом действии. Балетмейстера Титюса Глинке пришлось позвать на обед и показать «Кавказскую лезгинку». Ее лихо проплясал ему писатель Каменский. Вино произвело свое действие, и хотя французу Титюсу лезгинка не очень понравилась, он занялся постановкой танцев, вспоминал композитор в своих записках.

Увертюру к опере уже прямо в партитуре Глинка большей части писал в режиссерской комнате, пока на сцене шли репетиции. Незадолго до премьеры реакционный критик, издатель «Северной пчелы» Булгарин очень досадил Глинке, пренебрежительно отозвавшись о русской оперной труппе. Тем начались серии гадостей, которых Булгарин немало сделал композитору. Успокоить раздраженных артистов Глинке удалось с большим трудом. Недоброжелательным было отношение к Руслану Верстовского, автора «Аскольдовой могилы», ревниво полагавшего себя основоположником русской оперы. Его единоборство с Глинкой изобразил друг композитора Булгаков в сатирическом рисунке «Полет». Огорчали Глинку и многочисленные сокращения музыки. Впрочем, все трудности партитуры были исполнителями, в конце концов, благополучно преодолены. Блеск и великолепие этого спектакля превосходил все, что до ныне видели на русских театрах, писал Адоевский незадолго до первого представления Руслана.

Первое представление оперы «Руслан и Людмила» было назначено на 27 ноября, день 6-й годовщины со дня премьеры Ивана Сусанина. В главных партиях снова появились Петров, Руслан, Степанова, Людмила. Зато вместо заболевшей Петровой Воробьевой партию Ратмира пела молодая воспитанница Петрова, вторая. Неудачными были Този в партии Фарлафа и Лилеева, Горислава. Декорации, по свидетельству современников, были великолепными, а костюмы – верхом роскоши и изящества. Глинку публика несколько раз вызывала на сцену, но слышалось и шиканье. Второе представление, по словам Глинки, прошло не лучше первого. Зато в третьем явилась выздоровевшая Петрова Воробьева, и сцену Ратмира в третьем действии исполнила так увлекательно. Ее голос звучал так прекрасно, что зал разразился восторженными рукоплесканиями. С успехом опера прошла только в одном сезоне 1842-43 года 34 раза.

После нескольких первых представлений зал наполняла теперь не знать, искавшая в спектакле лишь волшебно-феерического зрелища, а сменившая ее настоящая петербургская публика, пришедшая в театр для того, чтобы действительно смотреть и слушать волшебную оперу Глинки, оценить ее народность, замысла, новизну драматургии, в которой так смело сплелись фантастика и реальность. Люди, пришедшие на оперу Руслан и Людмила, хотели постичь красоту музыки, исполненной эпического величия в одних сценах, в других — искренней лирики или обольстительной восточной прелести.

утвердительно можно сказать, что ныне между европейскими музыкантами нет ни одного с такой свежей фантазией, которая выражала бы целую фантастическую оперу, всегда ново, всегда оригинально, решительно заявил друг Глинки Адоевский в отечественных записках.

Милобитного терни уйдет далеко, когда отбитый забраться за их. За нее не забудьте, затемните, не застыло напрасно, плачь и соль, жирного черного напрасно. Не мог ли тоже ли спор, не поможет туристам и пальцам на их дождь. Ты же участвуй за лавою, Милобитный терни уйдет далеко, когда отбитый забраться за их. За нее не забудьте, затемните, не застыло. Устав на пути о любви, Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не мог

I'm in the

I'm gonna go up that.

В апреле и мае 1843 года в Петербурге снова концертировал Лист. Он посетил одно из представлений новой оперы Глинки, внимательно следил за действием и по окончании спектакля подчеркнуто демонстративно аплодировал. В программы своих концертов он включил приложение, виртуозно сделанное для фортепиано, марша Черномора. У Велигорских и Адоевского читал с Листа партитуру Руслана и охотно принимал участие в музыкальной вечеринке у Глинки. Независимый в своих мнениях, смелый венгерец Лист назвал Глинку гениальным.

С тем же глубоким уважением к гению Глинки отнеслись и певцы петербургской итальянской оперы, открывшие свои спектакли осенью 1843 года. Наконец, в 1844 году бракоразводный процесс Михаила Ивановича был завершен. Синод постановил снять с композитора запрещение на выезд из Петербурга. К тому времени и матушка решилась отпустить его в новое заграничное путешествие. Начались приготовления к отъезду. Из Петербурга Глинке не терпелось вырваться, забыть о позорном процессе, светских сплетнях, завистливой злобе мелких музыкантов и критиков. Вдали от всего этого Глинка надеялся забыть о своем горе и верил, что время изгладит в душе его печаль воспоминаний. Опасаясь одиночества в пути в чужих краях, Глинка уговорил ехать с ним в Париж своего родственника Гедеонова. 21 мая, в день именин Глинки, композитора обрадовала присланная графиней Блудовой статья о нем Анри Мериме, в котором французский литератор писал о драгоценной самобытности оперы «Иван Сусанин», о том, что это больше, чем просто опера, что это национальная эпопея. В тот же день близкий приятель Глинки Яненко на даче, где он поместился на летнее время, снял с Глинки гипсовую маску. По ней он вылепил бюст великого композитора, который современники находили очень похожим. К началу июня предотъездные хлопоты были закончены. В один из первых дней месяца, когда Глинка посетил Тарновских вместе с Екатериной Керн и Крыжесевич, к подъезду дома подъехала его дорожная коляска. Он распростился с барынями, заехал за Гедеоновым и отъезжавший вместе с ним в Париж молодой француженкой Аделью Россиньоль. Кони помчались по городским улицам. Промелькнули каменные дворцы, потом деревянные дома, потянулись сады. Проверка паспортов на заставе, у колонн московских ворот, и вот далеко позади остался золотой шпиль Адмиралтейства. «Мы отправились в путь», — писал Глинка в своих записках. Начинался новый, очень важный период его жизни, новые годы странствий, на пути которых будет обозначена одна из вдохновеннейших для Глинки стран Европы — Испания. Об этом в следующих передачах.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновение» в исполнении Виктории Ивановой, Марка Рейзена и Сергея Лемешева. Ария «Фарлафа» в исполнении Федора Шаляпина, «Каватина Людмилы» в исполнении Галины Ковалевой и другие фрагменты оперы «Руслана Людмила» в исполнении хора и оркестра Большого театра. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судия приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас
со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного,
да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 145-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
0: Послушайте 68-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: В то время Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение, довольно нам знакомое и, в общем-то, наверное, всегда оставляющее у нас вопросы. Когда Господь говорит о том, что Ему необходимо прийти в Иерусалим и пострадать, Петр встрепенулся и говорит ему, что «да не будет с тобой этого». И вот этот диалог со Христом продолжается словами Иисуса, довольно гневными. «Прочь», — говорит он ему, — «думаешь не о Божьем, а о человеческом». Мы многое опускаем здесь, но вот эти ключевые слова. Почему Петр сказал Христу «да не будет с тобой этого»? Да потому что, как мы помним, апостолы связывали с ним довольно земные свои интересы, довольно земные свои какие-то устремления, что царство Мессии — это царство земное, это установление царства Израиля, это политическая свобода, это политическая независимость от римлян, от язычников, от неверных. И Господь видел это всегда, и Господь видел эту надежду на то, чтобы стать царедворцами нового царя израильского у апостолов. И вот это нежелание апостолов, чтобы Господь пострадал, чтобы Господь совершил вот эту свою духовную миссию, исцелил бы весь род человеческий, произвел бы вот этот духовный, буквально космический переворот в жизни общества, всех людей. Только вот это частное такое местечковое желание своего благополучия. Господь это все видел. Господь это и обличает сегодня этими словами, которые мы слышали в этом чтении, словами Петру. «Думаешь не о Божьем, а о человеческом». Да, думает человек всегда, и сегодня мы страдаем тоже этим. Думаем о приземленном, думаем о таком обывательском, о своем теплом о каком-то, может быть, местечке, о том, чтобы иметь свой теплый угол, о том, чтобы иметь сегодня свою какую-то, может быть, уверенность в завтрашнем дне и какую-то свою, может быть, домашнюю, приемлемую, обывательскую, мещанскую религиозность. С лампадкой, со свечечкой, чтобы никто нам не мешал наслаждаться своей религиозностью, своим каким-то таким очень компактным, духовным, скорее душевным, нежели духовным, миросозерцанием и услаждением себя, внушением себе о том, что ты благочестив, что ты сегодня не такой, как другие, что сегодня ты отличаешься. Также и вот у апостолов, и у фарисеев, у этих людей, которые считали себя, что никакая проповедь о вечной жизни, о Царстве Божьем не может дойти до язычников, не может быть она адресована к самарянам, к жителям Десятиградия, к римлянам. Это не может быть дано им. И, разумеется, вот здесь Господь все это видел. И в нас тоже, к сожалению, это возникает, когда мы начинаем замыкаться в своей религиозности, когда мы привязываем и присваиваем, может быть, религиозности национальные черты, сугубо национальные черты, когда мы, может быть, даже и считаем, что никто иной, кроме, может быть, именно русского, и не может войти в русскую православную церковь. Это тоже, к сожалению, такие перегибы случаются, о них горько говорить, но это случается. Сегодня как раз об этом чтение евангельское, когда мы видим, что вот апостол не был готов идти за Христом на страдания. Он рассчитывал на другое, он рассчитывал на славу, а Господь говорит о том, что всем нам необходимо будет претерпеть. К сожалению, и с нами тоже такое же случается. Мы не готовы к крестоношению, мы не готовы к терпению испытаний. Церковь, она в любом случае всегда будет тело инородное в этом мире и всегда будет гонимое. И иногда, может быть, даже мы и боимся быть верными церкви, потому что вот она гонима, она непопулярна среди, может быть, сегодняшнего окружения нашего. Здесь, вот в этом евангельском чтении умещается множество смыслов. Здесь кроется и возможность предательства, возможность искажения евангельской истины от того, что мы часто думаем не о божественном, а о человеческом. К сожалению, именно вот этот компонент людского, мирского, приземленного, к сожалению, мешает нам вознестись до Христа, до небес. Будем, дорогие братья и сестры, все-таки вот это евангельское чтение часто себе напоминать, часто себе его ставить перед очами духовными, чтобы мы понимали бы служение Христово, и к чему он призван, и как мы должны ему подражать. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: Девятого июля по старому стилю празднуется память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, жившего в I веке, а также священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Кирилл жил в III веке, он много потрудился над устроением Церкви Христовой в Риме, а затем в Иерусалиме, после чего он был избран епископом города Гортины на Крите. Уже будучи глубоким старцем, святитель сподобился мученического венца. Когда в начале IV века его схватили римские власти и ему был вынесен смертный приговор, святитель-старец возрадовался, что Господь не лишил его мученического венца и сам преклонил голову под меч. Сегодня празднуется память преподобно-мучеников Патермуфия и Коприя и мученика Александра, живших в IV веке. Патермуфий и его ученик Коприй были египетскими отшельниками. Когда император Юлиан Отступник узнал о святых, то велел привести их к себе и начал говорить, что и он раньше служил Христу, но понял, что спасение могут дать только языческие боги. Коприй прельстился обещаниями царя и изменил Христу, но молитвами и слезными увещеваниями своего старца познал свое падение, раскаялся и вновь исповедал себя христианином. Царь разгневался и приказал жестоко мучить Коприя. Святой Патермуфий укреплял мужество и терпение брата. Один из воинов по имени Александр, видя ужасные страдания Коприя, уверовал во Христа и был приговорен к сожжению. Преподобно-мученики Патермуфий и Коприй были усечены мечом. И других Патермуфия и Коприя мы вспоминаем в этот день, преподобных египетских, живших немногим позже. Преподобный Патермуфий сначала был язычником и атаманом шайки разбойников, но потом раскаялся, крестился и удалился в пустыню. Всю последующую жизнь он посвятил служению больным и погребению умерших. Пресвитер Коприй был очевидцем подвигов преподобного Патермуфия и описал его жизнь и чудеса. Святой Коприй поведал о своей жизни пресвитеру Руфину, который передал рассказ Палладию, епископу Еленопольскому, поместившему эту повесть в своей книге «Лавсаик». И по сей день книга эта является верным духовным наставником не только в монашеском подвиге, но и в духовном совершенствовании всякого христианина. Также сегодня празднуется память еще одного великого святого, духовного писателя и чудотворца, святителя Феодора, епископа Эдесского, жившего в IX веке. Прожив полную деятельных трудов по созиданию Церкви Христовой жизнь, неся проповедь и в мусульманских землях, святитель Феодор Эдесский оставил христианам свои назидательные творения. На русском языке известны написанные Федором Эдесским «100 душеполезных глав» и «Умозрительное слово». Житие святителя Феодора Эдесского в XVI-XVII веках было одним из самых читаемых произведений в России. В этот день установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Колочской и Кипрской в селе Стромани Московской области. Колочская икона явилась в 1413 году в 15 верстах от города Можайска в местечке Колоча Смоленской губернии. Обрел святой образ крестьянин этого селения по имени Лука и перенес его в свой дом. Один из его домочадцев страдал расслаблением тела. Больной с верой приложился к иконе челом и получил совершенное исцеление. Об этом стало известно в окрестностях, и многие страждущие начали притекать к чудотворной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Впоследствии Лука перенес образ в Можайск, а оттуда в Москву. В столице святую икону встретил митрополит Фотий со священным собором и множеством народа. При несении образа по Москве многие больные исцелялись от недугов. Затем икону возвратили в Можайск. На месте явления иконы была построена церковь во имя Богородицы, в которой поставили святой образ. На пожертвование крестьянина Луки и других православных впоследствии был устроен на том месте монастырь, именуемый Колочским или Можайским. Кипрская икона Божией Матери изображает Богоматерь, сидящей на троне, с Богом-младенцем на руках, а по сторонам изображаются два ангела, держащие ветви. Явилась эта святая икона в 392 году на острове Кипр и находится там в монастыре. Известны чтимые списки с нее в Московском Успенском соборе и в Николо-Галутвинской церкви села Стромани Московской епархии, в честь которого и установлено сегодняшнее празднование. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Константин Лебедев. Он служил в Камышловском уезде Пермской губернии. В 1918 году, в возрасте 36 лет, батюшка был зверски убит большевиками. Мучения отца Константина были невыносимы. Ночной сторож слышал, как батюшка просил своих палачей поскорее убить его, а не мучить. В 2002 году священномученик Константин Лебедев был прославлен в лике святых по представлению Екатеринбургской епархии. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Панкратия Тавроминийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Священномученик Панкратий, епископ Тавроминийский, родился в Антиохии во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Родители святого Панкратия, слышавшие о многих чудесах, творимых Сыном Божиим, пошли вместе с друзьями и юным сыном в Иерусалим, чтобы самим увидеть Христа. Пораженные учением Спасителя и чудесами, которые он совершал, они уверовали в Сына Божия. В Иерусалиме антиохийцы познакомились со святыми апостолами, особенно близко с апостолом Петром, который с того времени запомнил юного Панкратия. Через некоторое время святой Панкратий вместе с родителями вернулся в Антиохию. После Вознесения Господня один из апостолов пришел в Антиохию со словом благовестия Евангелия. Родители святого Панкратия и он сам приняли святое крещение. Через некоторое время родители святого отошли ко Господу. Святой Панкратий, пылая ревностью о Господе, отказался от наследства, отправился в Понтийские горы и, поселившись в пещере, пребывал там в посте и молитве. Когда святой апостол Петр проходил через Понт, Он встретился с Панкратием и, узнав его, взял с собой в Антиохию. Оттуда их путь лежал в Киликию, где они встретили святого апостола Павла. Там апостол Петр и Павел поставили святого Панкратия епископом в городе Сицилии. Направляясь к месту своего служения, святитель Панкратий плыл на корабле, где корабельщиками были Ликаонит и Ромил. Святой Панкратий преподал им истинное евангельское учение и обратил ко Христу. Когда корабль стал причаливать к берегу около Тавриминии, идолы начали падать и сокрушаться сами собой, так как находившиеся в них бесы не могли терпеть прихода святого епископа Панкратия. Над морем, на высоком холме, стоял языческий храм. Когда святитель приблизился к нему, храм рухнул в море. В народе произошло прозрение, и многие уверовали во Христа. Градоначальник Бонифатий, услышав проповедь святого Панкратия, также уверовал во Христа и крестился. Святитель Панкратий усердно проповедовал Слово Божие, подтверждая истинность нового учения многими чудесами. Он исцелял больных и изгонял бесов. По его благословению местные жители в течение месяца построили христианский храм, где святитель Панкратий совершал богослужения и наставлял веренную ему пасту светом Христовой веры. Но дьявол внушил некому нечестивому человеку по имени Аквилин вооружиться на христиан и умертвить их. Он собрал войско и пошел на Тавриминию, чтобы разорить город и уничтожить его жителей. Когда враги приблизились к городу, навстречу им вышел святитель Панкратий со своим клиром. Они несли крест и святые иконы Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы. По молитве святителя на войско напал страх. Воины были окутаны как бы тьмой. Умы их помрачились, и они начали убивать друг друга, а иные поражали себя мечами. Когда такое затмение в умах язычников рассеялось, те, кто остался жив, бросили оружие и с раскаянием пришли к святителю Панкратию. Много лет святитель Панкратий управлял Христовой Церковью. Другие города той страны были также просвещены светом истинной веры. В конце первого века немногие оставшиеся язычники во главе с Артагастом устроили заговор против святителя. Они пригласили его в языческое капище как бы для беседы. В полу было устроено отверстие, которое вело в расщелину скалы. Язычники бросили туда святителя Панкратия и забросали его камнями. Позднее мощи священномученика Панкратия были перенесены в Рим и положены в загородном храме его

0: Наш церковный календарь завершит чтение жития святителя Феодора Эдесского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Феодор жил в конце VIII – первой половине IX века. Он родился в сирийском городе Эдессе, ныне это город Турфа в Турции, в семье благочестивых христиан Симеона и Марии. Его рождение было испрошено молитвами у Господа, поэтому родители назвали сына Феодором в честь святого великомученика Феодора Тирана, что значит «дар Божий». Богобоязненные Симеон и Мария воспитали сына в духе любви Христовой и церковного благочестия. Обучение грамоте сначала было безуспешно, но святой отрок, глубоко веря во всемогущество Божие, обратился к Господу с молитвой о помощи. Господь не оставил своего избранника, и в скором времени святой Федор превзошел в учении своих сверстников. Благочестивый Федор обратил на себя внимание местного епископа, который поставил его чтецом. В 20-летнем возрасте, лишившись родителей, святой Федор половину своего имения отдал сестре, а другую часть раздал нищим и ушел в Иерусалим. Поклонившись гробу Господню и обойдя все святые места, он принял монашеский постриг в обители преподобного Саввы Священного, где подвязался 36 лет, из них 24 года в затворе. Когда на родине святого Федора в Эдессе скончался епископ, то патриарх Антиохийский по совету Иерусалимского патриарха призвал святого к себе. Нелегко было святому Федору покидать свой затвор. По пути в Эдессу он хотел возвратиться обратно, но божественный голос возвестил ему, что не следует закапывать свой талант, подобно ленивому рабу, и противиться воле Божией. Во время епископской хиротонии произошло дивное чудо. Белоснежный голубь долго парил над куполом храма, а затем опустился на голову поставляемого. Вступив на епископскую кафедру, святитель Федор отдал своему служению все силы и дарования. Духовным утешением святителю Федору было общение с преподобным столпником Феодосием. С благословения старца святитель Федор предпринял путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на несправедливые притеснения православных. Придя в Мавию, святитель нашел его тяжко больным. Призвав помощь Господа, святой епископ бросил в сосуд с водой немного земли от гроба Господня и дал халифу испить, и больной исцелился. Благодарный Мавий, расположившись к святому, с удовольствием слушал его поучения и, наконец, вместе с тремя приближенными принял святое крещение с именем Иоанн. Вскоре за открытое исповедание перед мусульманами своей веры во Христа халиф Иоанн был убит вместе со своими приближенными. Явившись во сне одновременно святителю Феодору и столпнику Феодосию, он поведал о том, что сподобился пострадать за Христа, причислен к лику святых мучеников и вскоре встретится с ними в Царстве Небесном. Вернувшись к своей пастве, святитель Феодор продолжал наставлять христиан на путь спасения. Он был образцом для верных и в слове, и в жизни. Когда скончался преподобный Феодосий, проживший более 100 лет, святитель Феодор предал его тело земле. Через 3 года после кончины преподобного Феодосия святителю вновь явился святой халиф мученик Иоанн и сказал: «Иди, Христос зовет тебя». Уразумев скорую кончину, святитель Федор устроил дела Эдесской кафедры, благословил паству и отправился в Иерусалим. Последние дни земной жизни он провел в своей прежней келье в лавре преподобного Саввы. Там он мирно скончался 9 июля по старому стилю 848 года.

прозвучала стрелецкая херувимская песня старинного распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска.

Совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Его высокопреосвященство сослужили епископы Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник Санаксарского монастыря архимандрит Иннокентий Руденко, архимандрит Серафим Шкреть, протоиерей Михаил Тюрюшов, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клирики Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшие в Петербург в паломничество, а также клир собора и духовенство митрополии. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, паломники из стран Юго-Восточной Азии. На богослужении были доставлены мощи праведного воина Федора Ушакова, привезенные из Санаксарского монастыря ко дню военно-морского флота. Было совершено славление перед чтимым казанским образом Пресвятой Богородицы, который в честь праздника был снят с иконостаса и положен на аналой в центре храма. Храму была подарена икона святых покровителей предпринимателей. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 50-летием диакон Илья Трифонов был награжден серебряной медалью святого апостола Петра. В праздник Казанской иконы Божией Матери 21 июля исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов с прихожанами прихода всех святых на Юго-Западе посетил раненых воинов СВО, проходящих лечение в филиале госпиталя военно-медицинской академии в Стрельне. Бойцам привезли угощения, приготовленные прихожанами. По видеосвязи удалось пообщаться с женами и матерями воинов. Был совершен молебен, объединивший раненых и их семьи. Отец Рустик, беседуя с бойцами, подчеркнул, что взаимная поддержка и непрестанная молитва друг за друга дают силы для преодоления недугов и возвращения к нормальной жизни. В канун праздника обретения Казанской иконы Божией Матери 20 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Казанском храме города Зеленогорска. Его высокопреосвященство сослужили благочинный курортного округа протоиерей Михаил Петропавловский, настоятель архимандрита Викентий Кузьмин с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были глава муниципального образования Зеленогорска Александр Ходосок, депутаты законодательного собрания и другие представители органов власти. Храму подарена Владимирская икона Божией Матери. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе выразил соболезнования в связи с кончиной почетного настоятеля храма великомученика и целителя Пантелеймона в Тарховке протоиерея Сергия Коломийца. Отец Сергий отошел ко Господу 18 июля на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Будущий священник родился 8 октября 1951 года в городе Краматорске Донецкой области. В 1977 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1978 в Николо-Богоявленском соборе епископом Тихвинским Мелитоном Соловьевым был рукоположен во диакона. 2 августа 1979 года был рукоположен во пресвитера в Свято-Ильинском соборе Одессы. После окончания Московской духовной семинарии был принят в клир Краснодарской епархии. 19 ноября 1998 года отца Сергия приняли в клир Санкт-Петербургской епархии. Он был назначен настоятелем и председателем приходского совета Петропавловского прихода в Сестрорецке, к которому относился храм целителя Пантелеймона в поселке Тарховка и храм-часовня блаженной Ксении Петербургской при больнице номер 40. Также отец Сергий был благочинным Сестрорецкого округа, заботился о создании новых приходов, в частности, храмов Тихвинской иконы Божией Матери и апостолов Петра и Павла в Сестрорецке, Рождества Пресвятой Богородицы в Александровской, занимался возрождением Пантелеймовского храма в Тарховке. Труды отца Сергия были отмечены церковными наградами. В 2022 году ему вручили орден преподобного Серафима Саровского второй степени, а в 2024 орден святого Александра Невского третьей степени.
17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев и праведного Евгения Боткина, иеромонах Марк Святогоров в сослужении братии Александра Невской лавры совершил

0: совершил божественную литургию в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца. За богослужение молились генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский и сотрудники музея. По завершении литургии отец Марк обратился к собравшимся и выразил благодарность Михаилу Петровскому и реставраторам, чьи труды позволили возродить храм и возобновить совершение богослужений. В праздник собора Радонежских святых 19 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова Спаси на крови. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления, благочинный центрального округа настоятель протоиерей Сергей Куксевич с клиром и другие священнослужители, диакон храма Тихвинской иконы Божией Матери на гражданке Алексей Дьячковский был рукоположен во пресвитера, чтец храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала Иван Гурин был рукоположен во диакона. Храму подарена икона преподобного Сергия Радонежского. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. За усердные труды на благо Святой Церкви в связи с 50-летием протоиерей Алексей Суслов был награжден орденом Святого Александра Невского. Иерей Константин Мальцев в связи с 15-летием служения в сане пресвитера удостоен знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского. 20 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе встретился с делегацией патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшей в Санкт-Петербург в паломничество. В состав делегации входят представители православных общин, в том числе духовенство Сингапурской епархии, объединяющие приходы Русской Православной Церкви на территории Сингапура, Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Настоятель храма святителя Ионы Маньчжурского в городе Сурабая Республики Индонезия иерей Кирилл Сисваджа поблагодарил митрополита в Арсенофе за гостеприимство и возможность посетить святыни Петербурга. Гостям были вручены памятные подарки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. 1 июля в нашей стране отмечают День реставратора. Это относительно недавний праздник, учрежденный уже в 21 веке. В 20 веке все больше праздновали День рыбака или День металлурга. О реставраторах вспоминали совсем нечасто. А ведь именно благодаря их труду, их усилиям, мы сегодня имеем сохраненный и оберегаемый большую часть нашего культурного наследия. По традиции, в этот день в Государственном Эрмитаже произошло несколько событий, связанных с реставрацией. Одно из них состоялось в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». Название говорит само за себя. В этот день здесь обучались по специально организованной программе студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Как рассказала координатор программы, заместитель заведующего отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Полевая, Государственный Эрмитаж и Академию Штиглица давно связывает тесное партнерство, и в день реставратора музей организовал, как знать, может быть, для своих будущих коллег, знакомство с некоторыми реставрационными практиками. Им была предоставлена возможность попробовать свои силы на мастер-классе по реставрации фрагментов настенных росписей древнего Пинджикента, а также познакомиться с реставрацией фотографий, выполненных в разных техниках. Об одной из малознакомых нам техник фотопечати, цианотипии, рассказывает художник-реставратор лаборатории научной реставрации фотоматериалов Ольга Мицкевич.
1: У нас сегодня в контексте Дня реставраторов будет проводиться мастер-класс, посвященный одной из старинных техник фотографии. Это цианотипия. Фотография, которая получается при помощи бессеребряного процесса на солях железа. Цианотипию впервые изобрел английский астроном Джон Гершель. И она довольно быстро вошла в обиход. То есть первый, например, художник, который начал работать с цианотипией именно как с художественным средством, это была Анна Аткинс, художница английского происхождения. Она была первой, во-первых, женщиной-фотографом в свое время, во-вторых, она впервые издала фотографию в формате книги. В книге содержались фотоснимки, полученные цианотипии с водорослями морскими с английских побережий, которые на самом деле довольно сложно консервировать. То есть в контексте ботаники их было бы сложно зафиксировать и высушить, и сохранить их точную форму. Но вот, соответственно, при помощи цианотипии она придумала наиболее точно сохранить все изгибы каждого из растения. Ну и довольно-таки быстро цианотипия, благодаря ее работам, нашла отклик у других художников и фотографов. Она входит и сейчас в практике художественной. То есть мы сейчас можем встретить довольно известных художников, которые с ней работают. Вот сегодня мы решили показать как раз молодым реставраторам, как вообще работает этот процесс, как можно сделать цианотипию в домашних условиях.
0: Даже в домашних?
1: Да, если в трех словах, то есть берется обычная бумага, лучше, конечно, взять акварельную поплотнее, она будет более удобна в использовании. Ее покрывают специальным раствором. Раствор – это светочувствительный, поэтому вся работа должна производиться в темном помещении. Затем, после того, как раствор на поверхности бумаги полностью высыхает, можно на нее наложить какой-либо темный предмет, чтобы получить, соответственно, силуэт. После чего бумага с этим предметом выносится на свет, производится экспонирование. Можно произвести под UV-лампой или же под, соответственно, солнечным светом, но нужно выбрать более солнечную погоду. И после того, как фотография попала под лучи, она начинает проявляться, то есть меняет цвет из такого желтого оттенка в более синий. И после чего можно уже опустить ее в воду, зафиксировать процесс. В воде вымываются непрореагирующие раствор, то есть те места, которые были под темным предметом, они становятся белые, оставляют, просвечивает бумага, а те, которые попадали под солнечный свет, они становятся синие.
0: То есть, по сути, это такое графическое изображение получается,
1: да.
0: И монохромное.
1: Да, это монохромная фотография, то есть, угу. Получается, у нас темная и светлая.
0: Понятно. А почему она из-за цвета?
1: Да.
0: Потому что... понятно.
1: Цвет был источником для названия.
0: Ну, понятно. А то, я думаю, надо же железом, а я думаю, это может, с цианидом связано или с чем-нибудь таким, что-нибудь опасное. А как вы сами попали в профессию?
1: Изначально я отучилась на художника-реставратора в художественном училище имени Рериха. Там я закончила по четырем направлениям, то есть я изучала и реставрацию графики, и реставрацию темперной живописи, масляной и непосредственно золоченой резьбы, как раз по которой у меня был диплом. Вот, но после окончания я пришла в Эрмитаж, так как у меня уже была хорошая база работы с реставрацией бумаги, мне довольно было легко влиться в новый вид фотографии, и вот, соответственно, я работаю уже почти 9 лет.
0: Mm.
1: Да.
0: А технические знания, все-таки вот раньше реставраторы в основном, кроме живописцев, да, реставрации живописи, приходили, насколько мне известно, либо с искусствоведческим образованием, либо чистые технари, но все-таки приходилось и тем, и другим, соответственно, добавлять, доучиваться где-то, факультативно, да, искусствоведы ходили на какие-то факультативные занятия в технологический институт, еще куда-то. Изучали в том числе петрографию, работу с камнями. Технари, наоборот, добирали искусствоведческие знания. Как сейчас вот происходит?
1: Я сразу оговорюсь, как раз-таки после окончания училища и прихода на работу в Эрмитаж, я сразу же поступила в Академию художеств имени Репина. Там я закончила на искусствоведа, как и бакалавриат, так и магистратуру. Сейчас я пишу кандидатскую. Вообще, сфера моих интересов — это рубеж 19-20 века, как раз довольно-таки яркий период для изобретения фотографии и ее практики. Вот, но что касается практической работы с фотографией, я этим увлекаюсь с такого подросткового возраста. У меня папа занимался проявлением фотографии дома, то есть его сестра, она изначально тоже художник. У меня, мне кажется, больше идет такого из детства.
0: Хорошая именно практически.
1: Да, именно что касается практики с работы с фотографией, это вот все из детства.
0: Понятно. И насколько я знаю, в Эрмитаже появилось много реставрационных лабораторий, и фотографическая, в общем, относительно недавно.
1: Да.
0: Сколько примерно?
1: Наша лаборатория появилась в 2011 году в результате довольно-таки большого проекта с американским фондом Эндрю Меллона. Изначально в контексте этого проекта в музее происходило выявление фотографических коллекций в различных фондах, то есть по всему Эрмитажу собирались как в русском отделе, так и в восток и запада фотографии выявлялись. Они производилась работа по их атрибуции, и после чего были созданы два больших фонда фотографий в русском отделе. Сейчас эти фонды, как раз-таки к нам большинство фотографий происходит именно из этих фондов к нам на реставрацию. Вот. Но это не означает, что в музее, например, в библиотеке или же в архиве нет фотографий. Конечно, они есть. Мы с ними со всеми работаем. У каждой фотографии есть своя специфика. Наша лаборатория занимается реставрацией в основном фотографий на бумажном носителе. То есть это отпечатки как раз-таки начиная с 1840-х годов и вот до современности. То есть бывает, что к нам приходят на реставрацию и современные отпечатки, но там не такие сложные разрушения, как у старинных техник. Вот. А также хочу отметить, что наша лаборатория занимается как раз вопросом того, что практичностной работы. Вот, и мы занимаемся и реконструкцией старинных техник, то есть мы с моими коллегами имеем работу с полностью восстановлением реконструированием процесса печати альбуминных отпечатков, соленых отпечатков, также коллодионных и многих других.
0: То есть у нас все старые техники осваиваются.
1: Да, мы стараемся, так как мы работаем с этим материалом, для того, чтобы лучше его понимать, лучше понять, как он работает в наших руках. То есть какие-то такие нюансы, которые ты можешь осознать исключительно через непосредственное погружение.
0: А как вот материалы, например, допустим, та же бумага, фотобумага, да, потому что большинство не производится, вот как вы выходите? Допустим, растворы можно приготовить самостоятельно.
1: Да.
0: А та же фотобумага. Где ее взять?
1: Во-первых, фотобумага сейчас продается в большинстве фотомагазинов, которые специализируются.
0: Но это современная бумага.
1: Да, она современная, конечно. Но в основном мы бумагу подготавливаем сами. То есть берется обычный лист, и он покрывается уже растворами. То есть это становится светочувствительная бумага.
0: То есть, по сути, вы технологии до конца, то есть и в том числе и бумагу.
1: Да, конечно, начинаем с самого... мы бумагу, конечно, сами не изготавливаем.
0: Я понимаю, да.
1: Спасибо
0: большое, с праздником вас.
1: Спасибо.
0: Это была Ольга Мицкевич, художник-реставратор лаборатории научной реставрации фотоматериалов. Человечество во все века ценило предметы старины, как святыню, как память, иногда и как коммерческий объект. С течением времени, изменением взглядов, вкусов, политических прихотей, старину стали пытаться в каких-то случаях сохранить, а в каких-то даже приукрасить. До середины XIX века реставрация не носила системного характера, но в XIX, начале XX века все изменилось. К реставрации стали подходить системно, с изучением предмета и материалов. Об этом рассказывает Татьяна Александровна Баранова, заведующая отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. У меня вопрос очень простой, но, по-моему, очень важный и практичный. Татьяна Александровна, вы, скажем так, вот вы человек, который видел неспешные изменения или развитие реставрации 20 века, и, допустим, я могу ошибаться, но мне кажется, что это так и было, техники, подходы, да, исследования, допустим, реставраторов 19 века, начала 20 века, они не очень сильно менялись в течение 20-го. К концу 20 века, конечно, были найдены какие-то новые способы, методы и подходы, но они разительно не отличались. 21 век, мы видим, сильно изменился. Вот насколько изменилась реставрация за последние, скажем так, 30-40 лет?
2: Подходы, честно говоря, мы используем классические, которые основываются на 19 веке, на 20 веке. Но постепенно в нашу жизнь начала входить наука. Наука вошла еще до войны, когда в нашей области работали специалисты, химики, физики, естественно, искусствоведы и все иные, которые разрабатывали новые методики, исходя из того, что появляется много новых материалов, новых технологий. Поэтому это имело развитие. После войны немножко это приглушилась тема, да? И сейчас как раз возродилась та же самая история, что мы понимаем, что без науки мы не можем уже двинуться в современной жизни. Все так быстро развивается. Технология, оборудование – это все играет очень важную роль. И не зря я говорю, что мы, наверное, теперь назначаемся отдел научной реставрации, и мы на данном этапе точно можем подтвердить, что да, отдел стал уже на рельсы именно научной реставрации, которая, конечно, требует к себе большого внимания. Для этого, во-первых, нас поддерживает вся наша администрация, и Михаил Борисович поддерживает, Светлана Борисовна. То есть все, что мы выходим с какими-то предложениями, и это касается, опять-таки, я говорю больше о науке, нас поддерживают в этом вопросе. Да? Мы достаточно хорошо оборудовали новой техникой. Было давно разрешение, теперь у нас в отдел входит научная группа исследователей. Это физики и химии, которые непосредственно работают с нами. Именно они изучают те предметы, те коллекции, которые поступают в отдел реставрации. Большое внимание стало уделять наш МНИР, который как бы отвечает за научную часть, да. Когда мы получаем аттестацию, у нас несколько стадий, чтобы дойти до высшей, реставраторы должны каждый свой шаг обосновывать. Перед тем, как приступить к реставрации, мы должны провести то, что могут сами реставраторы, ряд исследований, то, что могут уже на другом уровне, на очень высоком первоклассном оборудовании, да, произвести физики, химики. Это очень-очень важный момент. Поэтому, да, реставрация изменилась, хотя мы очень благодарны предыдущим поколениям. Вот такой, ну, я не знаю, подход очень вдумчивый, правильный. Мы не нарушаем, мы поддерживаем, мы читаем, мы обращаемся к документам и начало прошлого века, и в середине века, которые помогают нам в дальнейшем правильно применять уже новые какие-то технологии. И еще очень важный момент, потому что так или иначе все вещи старятся. Как бы мы ни охраняли их, как бы мы ни там реставрацией занимались, ни проводили консервацию, тем не менее, любой материал, который мы применяем, он, как все живое в этом мире, имеют так называемый процесс жизни и старения. И поэтому очень важно, мы должны знать, как работали люди перед нами, что они использовали, как нам выйти из того положения, чтобы, предположим, начать работать, мы должны исследовать, если мы не знаем или не сохранилось каких-то данных, мы должны исследовать те материалы, которые они применяли. Только в зависимости от этого мы можем, извините, построить нашу дальше работу. Это такой очень кропотливый труд, и слава богу, что нас поддерживают. Да, а уж сейчас как развивается технология, то я вообще боюсь говорить, к чему все это придет. Ну, очень аккуратно надо быть в этих вопросах.
0: А вот что сейчас стало возможно, что было невозможно там еще 20, 30, 40 лет назад, ну, скажем так, в конце 20-го, начале 21 века, допустим, в реставрации еще что-то было невозможно, а сейчас это уже возможно. Но есть какие-то такие вещи?
2: Нет, ну, возможно, потому что, опять-таки, это же развитие других областей, да, той же химии и физики. Например, мы не могли, например, сейчас с помощью там РФА, мы, когда к нам поступает предмет из металла, да, мы проводим анализ, это делают даже сами реставраторы, да, когда определяют весь набор компонентов в данном материале, понимаете? В зависимости от того, и соотношение этих компонентов, или какие компоненты, да, мы уже можем ориентироваться и применять это. То, что в лаборатории станковой живописи, например, да, у нас есть прекрасный исследователь Камила Брухановна Калинина, которая изучает эту живопись. И на ее разработках, на ее анализах строится дальнейшая программа. Те же шлифы, которые она исследует, те же пигменты. Ну, весь комплекс, да, это она проводит, у нее хорошее оборудование. Вот, и поэтому отсюда уже строится работа реставраторов. Ну и сами реставраторы в той же лаборатории овладевают какими-то техническими приемами для того, чтобы провести какие-то ряд каких-то исследований. Это все очень важно. Но это такой долгий, кропотливый, спокойный. Я считаю, что ничего нельзя в области реставрации сказать, вот раз и мы сделаем это, раз и мы исследуем. Нет, это длительные процессы. К ним надо очень долго готовиться, все не так просто. Но постепенно, я думаю, что мы добьемся успеха. А новых технологий будут приходить, будем исследовать и думать, что делать.
0: Спасибо большое, с праздником вас.
2: Спасибо большое.
0: Это была Татьяна Александровна Баранова, заведующая отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. Труд реставраторов сокрыт от широкой публики, но результаты их кропотливой, терпеливой, тонкой работы мы можем видеть почти повсюду – в музеях, в библиотеках, в архивах, на улице наших городов, даже молодых городов, ведь почти в каждом населенном пункте есть какие-то памятники, и они требуют присмотра специалистов. Как правило, реставраторы – люди очень скромные, редко публичные. их мало знают по именам. Поэтому появление такого праздника, как День реставратора, это заслуженная дань уважения к людям такой особенной и такой важной профессии. С праздником, дорогие российские реставраторы! В День реставратора в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» побывала Екатерина Степанова. До свидания!

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный становлению христианства на Руси. Православная христианская вера пришла на Русь из Византии в X столетии и прежде всего стала распространяться в столичном городе Киеве, который находился в то время в оживленных отношениях с Царьградом, то есть с Константинополем. В 957 году приняла христианство великая княгиня Киевская Ольга, правившая государством в малолетство своего сына Святослава. А 30 лет спустя, в 988 году, внук ее, святой равноапостольный князь Владимир, крестился сам и крестил подвластных ему киевлян. После этого вера христианская стала быстро распространяться по всей Руси. Из Византии, откуда Владимир принял христианство, прибыл в Киев поставленный константинопольским патриархом митрополит со сонмом греческого духовенства, которое ревностно занялось устройством и просвещением своей новой паствы. Духовенство принесло с собой книги Святого Писания и богослужебные книги на славянском языке. Великое дело составление славянской азбуки и перевод книг с греческого на славянский язык было осуществлено ранее святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, просветителями славян. В конце X и в XI веке в целом ряде русских городов были учреждены епископские кафедры. Вначале все епископы были греками, но еще в 1051 году при великом князе Ярославе Мудром был поставлен первый митрополит из русских, Иларион, который, по выражению летописца, был муж благ, книжен и постник.

этому же времени относится и начало монашества на Руси. Преподобный Антоний, постриженник Афонской горы, положил основание Киево-Печерской лавре, вторым игуменом и устроителем которой был преподобный Феодосий. Созданная этими великими подвижниками Киево-Печерская лавра послужила высоким образцом для русских монастырей и имела огромное значение для развития церковной и общекультурной жизни Киевской Руси. Из ее стен вышел целый ряд выдающихся деятелей и подвижников церкви, и в ее же стенах получила начало русская письменность. В лавре составлялись духовные поучения и писались первые жития русских святых. Здесь зародилось и русское летописание, и тем, что мы знаем о древнейших временах нашего Отечества, мы обязаны в первую очередь просвещенным и трудолюбивым инокам Киево-Печерского монастыря, из которых самым известным был преподобный Нестор. Должно отметить, что творения древнерусских летописцев были не только религиозны, но и глубоко патриотичны. Так, например, летописец киевского периода, живший в эпоху политического раздробления русской земли на отдельные княжества, думает и пишет о Руси в целом, призывает князей к дружной защите всей русской земли против ее внешних врагов, умоляет о прекращении внутренних раздоров и междоусобий, прямо усматривая в них дело дьявола, врага и соблазнителя рода человеческого.

0: Вслед за Киево-Печерским на Руси возникает целый ряд других монастырей, особенно многочисленных в двух главных центрах тогдашней Руси, в Киеве и в Новгороде. Все они становятся не только духовными, но и просветительными центрами Руси того времени. Это происходит потому, что древние русские монахи смотрели на занятия книжным делом, то есть на составление житий, поучений, летописей, на перевод и переписку книг Священного Писания, богослужебных книг, творений отцов церкви, как на дело святое и богоугодное. «Велика, Бо, бывает польза от учения книжного», — пишет летописец, — «мы научены книгами пути покаяния, мудрость, Бо, обретаем и воздержание от словес книжных. Себо суть реки, напояющие вселенную, в них, Бо, есть неисчетная глубина, сими, Бо, в печали мы утешаемся». Сразу после крещения киевлян по всей Руси стали строиться храмы и украшаться в соответствии с православной традицией. Потребности церковного строительства и церковной живописи привели к развитию зодчества и изобразительных искусств в Древней Руси. Вследствие этого были созданы многие замечательные памятники церковного искусства, как, например, Софийский собор в Киеве или церковь Пресвятой Богородицы во Владимире. Роль церкви в общественно-политической жизни страны была не менее значительна и плодотворна.
1: Возникшая в конце X и в начале XI века русская православная церковь имела дело с еще полуязыческим обществом с целым рядом варварских институтов и грубых обычаев. Примитивная форма брака, когда жены добывались умыканием или покупкой, многоженство – грубые формы рабства, когда с рабами обращались как с рабочим скотом, обычай кровной мести за убийство вместо наказания по суду, примитивная и лишенная идейной основы государственная власть, державшаяся лишь вооруженной силой своих дружинников, всего лишь некоторые примеры того, как регулировались общественные отношения в те времена. По словам известного русского историка Ключевского, не ломая прямо закоренелых привычек и предрассудков, церковь исподволь прививала туземному быту новые понятия и отношения, перевоспитывая умы и нравы, приготовляя их к восприятию новых норм и таким образом глубоко проникала в юридический и нравственный склад общества. Прежде всего, церковь на Руси установила христианскую форму брака и стремилась всячески упорядочить семейные отношения. Первые христианские князья передали в ведение церкви не только суд по делам о преступлениях или проступках против Бога и нравственности, но и суд по вопросам, касающимся семейного права. Считаясь с низким уровнем развития тогдашнего языческого общества, церковь не выступала прямо и категорически против рабства вообще, а стремилась к смягчению его грубых форм, призывая господ к милосердию и состраданию к рабам, считая грехом обременение их непосильной работой.

0: Проповедуя христианскую идею братства всех людей, как чад единого небесного Отца, Церковь призывала Господина видеть в лице раба живую человеческую душу, а не бессловесный и безответный рабочий скот. Восставая против обычая кровной мести, Церковь вместе с носителями светской власти стремилась ввести юридические нормы и установить соответствие наказаний с характером и мотивами преступлений. Служа примером для верующих и на много веков опережая развитие государственных институтов, Церковь с самого своего возникновения взяла на себя заботу о наиболее слабых и обездоленных элементах общества, которым угрожала гибель и рабское состояние в условиях жестокой и грубой борьбы за существование, свойственной варварской эпохе общественного развития. Убогие и бесприютные, нищие, калеки и странники находили убежище в церкви и получали постоянное вспомоществование. В области государственно-политической церковь стремилась поднять значение княжеской власти и придать ей в глазах как князей, так и подвластного населения более высокое религиозно-моральное обоснование. Русский князь до христианской эпохи был для своего народа не столько государем, сколько военным вождем, охранявшим границы своей области, или завоевателем-добытчиком, силами своей дружины, державшим в подчинении массы окрестного туземного населения и собиравшим с этого населения дань.
1: Церковь приносит на Русь и деятельно проповедует иные и более возвышенные взгляды на происхождение и сущность верховной государственной власти. Греческое, а за ним и русское духовенство – переносит на русских князей высокое понятие о государе, поставленном от Бога не для внешней только защиты страны, но и для установления и поддержания внутреннего общественного порядка. Князь должен защищать правосудие, обиженных и слабых, карать преступников. «Ты поставлен, еси от Бога, на казнь злым, а добрым на милование», — говорили епископы Владимиру. Упомянутый выше митрополит Иларион хвалит князя Владимира за то, что он часто с великим смирением советовался с отцами своими епископами о том, как установить закон среди людей, недавно познавших Господа. С целью более нравственного христианского подхода к делам, князья стали призывать к себе на совет о всяких государственных делах наиболее видных и авторитетных представителей духовенства, епископов и игуменов. И эти представители церкви, заседая в княжеском совете вместе с княжами-мужами и старцами градскими, то есть старшими представителями княжеской дружины и городского населения, обсуждали и решали с ними вместе вопросы, касающиеся не только устроения внутреннего порядка русской земли, но и обеспечения ее внешней безопасности. Так, например, в 1096 году, задумав большой поход против главных врагов тогдашней Руси, половцев, великий князь Киевский Святополк Изяславович и его двоюродный брат Владимир Всеволодович Мономах послали к черниговскому князю Олегу Святославичу приглашение прибыть на совет. «Поиди к Киеву, да поряд положим о русской земли пред епископы и игумены, и пред мужей отец наших, и пред людьми градскими, дабыхом оборонили русскую землю от поганых».

0: Но не только внешние враги разоряли в то время и беспокоили русскую землю. Она распадалась на много отдельных княжеств, и князья нередко враждовали между собой, причиняя своими раздорами и междоусобицами новые беды и разорения своим подвластным. И здесь на долю духовенства выпала новая задача – примирение ссорившихся князей и укрощение междоусобиц. Церковь становится в земле русской высшим моральным авторитетом. В 1097 году, когда князья-союзники Владимир Мономах, Давид и Олег хотели идти войной на святополка Киевского, митрополит Николай по просьбе киевлян взял на себя посредничество по предотвращению междоусобной войны и обратился к князьям, шедшим с войсками на Киев, с горячим увещанием. «Молимся, княже, тебе и братома твоима, не можете погубить русской земли. Аще бы возьмете рать между собою, поганей, то есть половцы, имут радоватися, и возьмут землю нашу, и уже беше стяжали отцы и деды ваши трудом великим и храбрством, поборяющая по русской земли ины земли приискиваху, а вы хочете погубить землю русскую». Слова митрополита возымели действие на Владимира. Князь внял его увещеванием и помирился со святополком.
1: Так древнерусское духовенство, возвышаясь над светским обществом, а иногда даже и над государственной властью своим религиозно-нравственным авторитетом, своими идеалами более справедливой и упорядоченной общественной жизни и своей образованностью, не замыкалась в церковной ограде, в стороне от общественной жизни с ее интересами, нуждами и тревогами, но пребывала в деятельном единении и сотрудничестве с народом. С другой стороны, многие русские князья настолько выделялись своим благочестием, что были признаны церковью подвижниками и угодниками Божиими и причислены к лику святых. Таковы равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир, князья-мученики Борис и Глеб, погибшие от руки братоубийцы святополка, князья-воины Александр Ярославич Невский и Довмонт Тимофей Псковский, мечом защищавшие Русь от натиска крестоносцев, князья-мученики, погибшие в Татарской Орде, Михаил Всеволодович Черниговский и Михаил Ярославич Тверской. Все они, будь то устроители и защитники русской земли или страдальцы за землю русскую, стали по смерти своей небесными покровителями России.

0: Говорит голос православия. Мы вам только что передавали отрывок из статьи о значении православия в развитии нашего народа известного русского историка Сергея Пушкарева, преподававшего долгие годы в Пражском университете. А теперь прослушайте краткое описание начала нашей истории, взятое из журнала «Перезвоны», издававшегося в Риге в 20-е годы.
1: Вековые, дремучие, темные леса на севере, широкие, зеленые, бесконечные, безлюдные степи на юге – это наша родина, родная Русь, тысячи лет тому назад, а то и более. В лесах не то что проехать, пройти нельзя. Так поросли они деревьями-великанами, заплелись молодым подлеском, да кустарником, да завалены валежником и вековыми деревьями, вывернутыми с корнем грозой и бурей. Ни дороги, ни тропинки. Страшно в этих лесных дебрях человеку. Легко в таких непролазных трущобах заблудиться и погибнуть. Зато хорошо и привольно дикому зверю. Косматому мишке с медвежатами, дикому буйтуру, оленю с громадными рогами, быстроногому лосю, вепрю, серому волку, лисице. Крупного зверя много, а мелкого тьма тьмущая. Белка, норка, куница, хорек, заяц – всех и не перечислишь. Кто на деревьях гнездился, а кто в норках в земле ютился.
0: А на юге, в степях, ни деревца, ни кустика, только высокой зеленой травой покрыты они, и зверя мало в них. Дикая лошадь где-нигде пронесется, да малый зверек быстро юркнет или птица пронесется по голубому поднебесью. На севере, в лесу, в нескольких шагах, врага не видно, и спрятаться от него легко в дупле, в зверином логовище, в валежнике, в густой листве, на ветвях дерева. А в степи, наоборот, с небольшого пригорка, кругом далеко-далеко в

0: Хорошими и удобными путями были реки. Легко было путешествовать по ним в лодке-однодревке. К тому же нельзя и заблудиться. А рек на Руси много. Как сеть раскинулись они по необъятной равнине, рассекая леса и степи. Рассеявшись на широком просторе по полям и лесам, славяне добывали себе пропитание где и как было удобнее. Селились не по многу, а семьями. Пробирается по реке семья людей. Приглянется им какое-нибудь место на берегу, остановятся, поживут несколько времени. Коль хорошо живется, можно добыть пищу, да не опасно устроить свои незатейливые жилища. И живут себе. А худо пойдут дальше искать новых мест. Разными промыслами занимались славяне. Где рыболовством, где охотой на пушного зверя и бортничеством, мед от диких пчел добывали, где землепашеством, рожь, проса, гречиху и лен сеяли, а где и скотоводством.
1: Да плохо только жить отдельными семьями, опасно. Врагов всюду много, на севере за морем разбойники-варяги, на юге у самого моря хитрые греки, в степях дикие кочевники, хазары да печенеги, в лесах на севере литовцы и финны, к тому же и свои со своими плохо ладили. Коли чужого рода племени, значит и враг. Ограбит, сожжет, а то и убьет. А защиты и власти нет никакой. При такой вечной опасности прокормиться еще кое-как можно. Уйдешь с семьей от врага в дремучий лес, пока не минует опасность. А улучшить хозяйство и разбогатеть нельзя. Для этого нужно накопить товаров своих и обменять на другие, то есть заняться торговлей. Для торговли же нужен порядок и безопасность. Нужна охрана товаров и торговых караванов. Свои товары славяне готовили зимой и складывали их в защищенные места, городища и погосты на берегу рек. А весной, как только реки вскрывались, собирались они в большие караваны и пускались в своих лодках либо на юг по Днепру в Византию, либо на север по реке Лавати, озеру Ильмень, реке Волхову, через озеро Нево в Варяжское море. Путь был удобный и хороший, но не безопасный. Называли его славяне «путь из варяг в греки».
0: Много страдали славяне от своих соседей врагов. В особенности грабили их варяги. Страна варягов была суровая, неплодородная. С детства закаляли они себя, с юных лет привыкали искать добычу на стороне. Они пускались на своих лодках по рекам и морям, грабили торговые суда, разоряли прибрежные поселения и накладывали на покоренных тяжелую дань. А иногда, наоборот, целыми дружинами нанимались к былым врагам нести у них военную службу. Много терпели славяне от диких набегов варягов. Наконец, не в мочь стало жить людям. Собрались родовые старшины на общую сходку, на вече, и порешили по совету старейшего из них Гостомысла поискать себе князя, который владел бы над ними и судил бы по правде. Снарядили посольство, как говорит предание, и отправили его к варяжскому племени Русь. Послы явились к вождям, конунгам этого племени, и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Идите княжить и владеть нами». Три брата – Рюрик, Синеус и Трувор – согласились. И в 862 году прибыли в землю северных славян. Рюрик сел сначала в Ладоге, потом в Новгороде. Синеус на Белом озере, а Трувор в Изборске. Через два года умерли два младшие брата Рюрика, и он стал княжить один.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985 49 33 и 982 40 19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

наш Господь хочет от нас, чтобы мы не предавали доверия. Верность — великое слово. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Наполните любовью свои дни. Забудьте себя и помните о других. Если кому-то нужна ваша доброта, то доброту окажите немедленно, сейчас. Завтра может быть слишком поздно. Если сердце жаждет слов ободрения, благодарности, поддержки, скажите эти слова сегодня. Беда слишком многих людей в том, что их день заполнен праздными словами и ненужными умолчаниями, что они откладывают на потом свою заботу о ком-то. Мы не можем достаточно ясно представить себе, что многие вещи, если не сделать их сейчас, не следует делать вообще. Не уклоняйтесь от своих обязанностей, какими бы они ни были неприятными. Невыполненный долг в этот день оставит чувство пустоты, а позднее придет чувство сожаления. Делайте что-то нужное в каждый момент своей жизни. Каждый день, когда мы делаем что-нибудь хорошее в верности своей Христу, возвышает нас и устанавливает более высокую планку для нашей судьбы. Мы должны оставаться на своем месте, выполнять свой долг, нести свою ношу, выполнять Божию волю. Это тропа к душевному покою. Покой, который дает нам Господь, — это покой души, не внешний покой, не безделье. Можно наслаждаться им со всей полнотой и в то же время непрерывно работать и переносить страдания и боль. Некоторые из лучших христиан, которых когда-либо знал мир, были величайшими страдальцами, но в то же время ничто не могло нарушить их душевный покой. Только те, у кого в душе царит мир, могут хорошо выполнять свою работу. Беспокойный ум не годится для хорошей работы. Как говорит пророк, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша. Беспокойство делает нас слабыми. Когда мы нервничаем, руки нас не слушаются, и мы не можем хорошо выполнить свою работу. Раздраженный ум не может ясно мыслить. Даже нашей вере это вредит. Мы теряем опору на Христа, на вечные ценности. Духовной жизни не хватает глубины. Она похожа больше на шумный, плещущийся брызгами поток, чем на спокойное и тихое озеро, мирные глубины которого не тревожат бури на поверхности. Покой — это божественный дар, но в то же время надо этому учиться. Учиться, взяв на себя иго Христово. Иго Христово — это символ покорности Ему. Каждое искушение — это урок. Всем христианским добродетелям надо учиться. Сами по себе они никому не приходят. Святой апостол Павел сказал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Так и мы должны учиться быть терпеливыми, кроткими, вежливо отвечать на резкие несправедливые слова и оскорбления. Мы должны учиться прощать своих обидчиков, должны учиться быть бескорыстными. Самое трудное, что человек должен преодолеть, — это самого себя. Неожиданная опасность не должна нас пугать, а должна научить не бояться никаких ужасов, потому что Бог нас хранит. Бог охраняет каждого из своих чад. Научитесь от меня, и найдете покой душам вашим. Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит, что Он их друг и что Он хочет им добра. В скрижалях нет ни одной главы, которая не открывала бы нам тем или иным способом Божию милость. Вот что делает Библию такой драгоценной книгой для тех, кто пал духом, оскорблен, разочарован, одинок, изнемогает в борьбе. Библия — как грудь матери, которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Умение утешать требует большой мудрости. Некоторым людям, которые хотят утешить других, не удаются их попытки. В последней главе Великой книги пророка Исаии приводятся прекраснейшие слова —
Бог говорит о возвращении милости Его народу после плена. «Вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего». Потом он добавляет: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены». Во всем Писании нет слов, что слаще бы звучали, воспоминания лучших лет в душах бы пробуждали, чем те слова, где наш Господь в нас веру укрепляет и обещает нам покой, как мать нас утешает. Если в доме горя, оно сближает домочадцев, оно делает всех более терпеливыми друг к другу, более добрыми, заботливыми, стойкими. Испытания нам посылаются не для того, чтобы нас погубить. Мы должны стать настоящими людьми. Бог хочет, чтобы мы очистились от всякого зла и стали подобными Ему. Часто, чтобы сделать это, Он подвергает нас горьким испытаниям. Бог часто делает это с человеческими душами, потому что они не таковы, какими им следовало бы быть. Внешне они могут казаться прекрасными, но внутри них не звучит божественная музыка. Им не хватает духовности, желания быть подобными Христу. Тогда Бог сокрушает их горем и страданиями, а из осколков прежней жизни создает новую жизнь, достойную славы, величия и благословения. В мире много горя. Многие люди упали духом, и именно они нуждаются в утешении Божьем. Нам не надо впадать в отчаяние, какие бы ни были у нас испытания. Когда на небе Бог, то в мире все в порядке. Никто не заслуживает больше награды, чем миротворцы. «Те сынами Божиими нарекутся», — сказал Господь. Всегдашнее желание Бога, чтобы Его дети принимали Его любовь и милость, были Его соработниками. Быть миротворцем — благородная миссия, которой должен быть предан каждый верный Христу. Благословение миротворцу так велико и возвышено, что всем следует стремиться быть достойными Его.

Иисус требует любви не только как прекрасного чувства, а любви, пронизывающей всю повседневную жизнь, влияющей на отношения со всеми людьми. Сердце христианина должно быть кладезем, вмещающим милость Божию и дающим только любовь, а не горечь и озлобление. Каждый христианин должен пересекать злословие. Каждый миротворец, пытающийся сблизить людей и примирить их в спорах и ссорах, делает в мире божественную работу любви. Большинство споров между людьми никчемны. Они вызваны или вмешательством посторонних, или легкомысленными словами, или действием нераскаянных грехов. Слово «миротворца», сказанное в нужный момент, может предотвратить ссору. Еще одна возможность снискать славу миротворца — распространять христианскую любовь. Мы можем это делать примером собственной жизни, выказывая терпение, мягкость, выдержку, где бы мы ни находились и как бы дурно с нами ни обращались. Это просто чудо, как много может сделать один благородный человек ясными волнами своей любви, меняя всю атмосферу окружения. Дарите любовь. Взгляните кругом, помогайте тем, с кем рядом вам выпало в жизни идти. Дни их, как можете, украшайте, чтоб свой жизненный крест было им легче нести. Дарите любовь, взгляните, поодаль ваш брат, отчаявшись, грех уж готов совершить. Вы руку ему протяните, и рад он будет чистую новую жизнью жить». Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим приносила им какую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших в отчаяние, и мы должны уметь сказать им слово надежды и сделать доброе дело, которое выведет их из безысходности и даст силы вернуться к радостной, полной жизни». Любовь — это самое великое в мире. Мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь, были на благо другим людям. Мы должны жить так, чтобы никому не навредить, чтобы наша жизнь служила примером для других. Каждый день — это жизнь в миниатюре. Если бы мы, проживая свой день, помнили, что все известно Богу, что мы делаем или говорим, и даже то, что нам не удается сделать или сказать — то мы более бы тщательно обдумывали свои дела и поступки. Иисус сказал, что мы должны будем дать ответ за каждое праздное слово, которое мы сказали когда-либо. Кто-то сказал, что секрет счастливой старости — это хорошее прошлое. Секрет сего дня в хорошо проведенном вчерашнем дне. Цветение терний. Благословенно все, что делает человека кротким, какой бы ценой это ни достигалось. Некоторые люди не могут переносить славу. Даже небольшое отличие уже кружит им голову. А духовная гордость иссушает. Мы не знаем, скольким страданиям и горестям достойных мужей и жен мы обязаны. Лучшие мысли, богатые уроки, самые чудесные песни, которые пришли к нам из прошлого — это плоды боли, немощи и страдания. Мы не должны забывать, что искупление человечества пришло к нам с крестом Сына Божия. Плоды земных страданий могут казаться горькими на вкус, но только ими питается душа человека. Древнее предание рассказывает, как всю Страстную Седмицу на алтаре лежал терновый венец, но в утро Пасхи он был найден превратившимся в венок из благоухающих роз. Каждая колючка превратилась в розу. Так и венцы земных страданий в тепле божественной любви превращаются в сады роз. Нет ни одного человека, которого бы не терзали его шипы. У кого-то это может быть телесная слабость или немощь, у другого — уродство, которое невозможно устранить. Это могут быть какие-то обстоятельства, которые мешают наладить жизнь. Какой-нибудь молодой человек считает невыносимым место, где он работает, а люди, с которыми он общается на службе, — суть плоть. Он среди них единственный христианин, и они делают все, чтобы помешать ему сохранить свою веру. Но, может быть, Бог как раз и назначил ему быть в таком месте, и этот человек как раз и нуждается в таком враждебном окружении,
чтобы проявились его лучшие черты. Или, может быть, Богу он нужен для свидетельства в этом месте. Сознание того, что здесь он единственный верный Господу, налагает великую ответственность на этого человека. Он не может уйти из этого места. Его долг — остаться там и выполнить все испытания или для очищения своей собственной жизни, или ради Христа, чтобы быть его исповедником. Имея этот божественный дух в себе, возможно правдиво свидетельствовать и перед Богом, и перед всем миром. Иметь в себе Дух Божий, сокровище благих, очищающий нас от всякой скверны и вся исполняющий — вот величайшая честь, которую небо может оказать кому-либо в этом мире. Но опасно, когда мы сами начинаем сознавать, что живем праведно, что от наших лиц исходит сияние, что работа, которую мы делаем, угодна Богу. Моисей 40 дней был с Господом на горе, а когда сошел вниз, к людям, они увидели, что лицо его светится. Люди видели это, а он нет. Секрет его величия — его смирение, забвение того, что от его лица исходит сияние. Если бы он осознал великое чудо, которое видели другие, великолепие бы увяло. Сила обожения в том, чтобы отвергнуться себя. Самый опасный грех, в который могут впасть деятельные, думающие, приносящие много пользы христиане, — это духовная гордость. Когда мы думаем об этом, легко можно понять опасность, которой подвергся святой Павел после своего замечательного духовного возвышения. И неудивительно, что ему было послано мучительное испытание для того, чтобы уравновесить духовный взлет и одновременно приблизить его к земле. Давайте поэтому не удивляться, что и нам таким же образом, после того, как мы испытали величайшую милость, посылается и испытание, чтобы мы не теряли смирения. Святой Павел говорил, что рад своему испытанию, но вначале он не радовался, а молил небеса освободить его от этого. Когда Господь вразумил его, что это испытание для него — благословение, что оно послано для укрепления и нужно ему, он больше не переживал. Действительно, он быстро к нему приспособился, принял его и больше не жаловался. Это единственный и правильный способ, как нужно поступать в любой неприятной, болезненной ситуации, которую мы не можем изменить. Она возникла в нашей жизни по Божию попущению и по причине, которую Он знает. Мы должны победить ее, приняв всем сердцем и сознавая, что она дана Христом. Как бы она нас ни мучила, если мы воспринимаем ее таким образом, она принесет пользу нашей душе. Бог посылает нам некоторые свои милости в виде шипов, и мы много потеряем, если откажемся от них. Есть много таких людей, которые настолько заняты собой, что на Христа у них не остается времени. Если бы только они могли освободиться от своего эгоизма, Бог наполнил бы их самим собой, и они приобрели бы необыкновенную силу творить добро в мире. Мы можем безопасно доверять Ему обогащение нашей жизни. Он знает, когда нужна боль, когда потеря. Это единственный способ приобретения, когда страдания необходимы, чтобы удержать нас на пути Его. Он посылает нам заботы, как свою милость, и мы потеряем, если будем отчаиваться и отказываться от своих шипов. Христианская религия — религия радости. Но почему-то многие люди думают, что религиозная жизнь не может быть радостной. Они понимают, что отвергнуться себя необходимо, но не могут себе представить, что это может принести радость. На самом же деле нет более глубокой и радостной жизни, чем жизнь, наполненная самопожертвованием, служение Христу.

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Сад сердца» по страницам духовного дневника императрицы Александры Федоровны. Читала Ольга Волынкина.

0: прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: 22 июля – День памяти князя Федора Николаевича Касаткина-Ростовского.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. А сегодня эту программу рубрики «Календарь памятных дат» мы посвящаем человеку, ну, не знаю вот имя, редко мы это слышим, Федор Николаевич Касаткин-Ростовский. Об этом человеке будет рассказывать историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Почему вы решили вспомнить сейчас об этом человеке?
2: Ну, истории иногда такие, знаете, совершают совершенно удивительные метаморфозы. Парадоксально, я бы даже сказал, вот 100 лет тому назад, в конце 1915 года, в начале 1916, имя этого человека знал почти весь интеллигентный Петербург. Военный Петербург весь абсолютно. Интеллигентный — та часть, которая сочувствовала армии и переживала вместе с обществом и страной те несчастья и бедствия, которые армия пережила в кампанию 15-го года, знал тоже практически весь, я думаю. Федор Николаевич Касаткин-Ростовский очень популярный был не только военный поэт, песен и стихи которого с удовольствием пели во всех военно-учебных заведениях Российской империи, но и очень популярный черкист, журналист, литератор. Наверное, я не знаю, «Новое время» печатало его очерки, репортажи 100 лет тому назад, и это была самая популярная газета, одна из самых популярных газет, которые издавались в России. Поэтому его имя, конечно, было широко известно. А потом, так как получилось, как и с десятками и сотнями других имен, оно просто выпало, навсегда исчезло из нашей памяти практически, да, потому что, ну, очень мало публикаций о нем. И в основном я видел в воспоминаниях только, да, в России публикации о нем мне не попадались, в интернете информация скудная, хотя, слава богу, что там тоже есть. И, конечно, имя этого поэта-воина совершенно не увековечено в нашей топонимии, в петербургской, так же, как имя, не знаю, Александрийского гусара Николая Степановича Гумилева и других замечательных представителей Серебряного века русской культуры, которые прославляли и Петербург, и созданный Петербургом вот этот самый особый мир человеческих отношений. Понимаете, конечно, Касаткин-Ростовский — это вот современник и представитель Серебряного века. Понятно, что он не был там акмеистом, его нельзя поставить в ряд с такими поэтами, как тот же Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Но это человек был, который занимал свою нишу. И очень важная деталь, то есть то он подчеркивал тоже вот его жизнь, это свидетельство качества и мира человеческих отношений, которые были в русском офицерском корпусе кадровом. Посмотрите, ведь, собственно говоря, очень многие русские офицеры, они не только носили погоны и служили в армии. Да, там, не знаю, первый, кто мне приходит в памяти, да, выпускник славной гвардейской школы Модест Петрович Мусорский, да, или Мусорский в эмиграции, говорят, ударение не так ставят всегда, меня поправляли. Там, не знаю, Деникин, Краснов, Куприн. Это были люди, для которых занятие литературой было на самом деле, там, как для Мусоргского, музыкой, очень важной частью их существования. И Федор Николаевич Касаткин-Ростовский, безусловно, к этой плеяде относится. На самом деле, плеяде тех литераторов, с которыми читатели познакомились благодаря во многом их профессиональному военному опыту. Потому что они, их деятельность, их творчество было связано с тем очень специфическим и важным миром, военным миром, который существовал в Петербурге. А Петербург — это, конечно, военная столица Российской империи. Это совершенно особая вот часть нашего города. Здесь, когда мы о ней говорим, без Касаткина-Ростовского совершенно не обойтись. 13 ноября 2015 года исполнилось 140 лет со дня его рождения. Эта дата оказалась забыта, никто не вспомнил. Благодарю радио «Град Петров» за возможность вспомнить и поговорить об этом человеке хотя бы, в общем, в самых общих чертах, потому что и для меня, для самого, очень многие факты, детали, подробности его биографии остаются малоизвестными, еще и непроясненными.
1: Ну и человек такой интересной судьбы, непростой.
2: Да, даже место рождения его остается под вопросом. То есть дата точно известна, что он родился по старому стилю 1 ноября 1875 года. Вот где родился, уже вопрос, потому что по разные источники указывают разные места рождения. Санкт-Петербург или имение Чернянка Новоскольского уезда Курской губернии. Но происходил Федор Николаевич из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. То есть, в общем-то, на самом деле, поэтому Петербург даже может быть более как версия предпочтительнее, чем Новоскольский уезд. будущий поэт-воин был Рюрикович. То есть его линия семейная по прямой восходит к князю ростовскому Константину Всеволодовичу, конец XII – начало XIII века, который был, в свою очередь, сыном великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. Вот он прямой, значит, соответственно, Рюрикович вот по этой линии, Федор Николаевич. Видимо, судя по тому, что, да, он был помещик, да, то есть, если сказать, имение у него было родное, вот это давало всякого разного рода привилегии значительные по службе и по статусу своему. Он 8 сентября 1893 года поступил в пажеский корпус у нас, в пажеский его императорское величество корпус, куда принимали только потомственных дворян, элитарное привилегированное учебное заведение России. Окончил его по первому разряду. И 12 августа 1895 года вышел лейб-гвардии подпоручиком Семеновский полк знаменитый. На всю жизнь связал свою службу с Семеновским полком, став офицером гвардейским одной из самых лучших частей русской императорской армии. Петровская бригада, так называемая. Вот ее образовывали два полка, Преображенский и Семеновский, первой гвардейской дивизии. Ну и, в общем, на самом деле уже здесь для пехотного офицера лучшую карьеру трудно было себе представить, более замечательный. Полк это был дорогой. Служить в нем, хотя не все далеко офицеры Семеновского полка были хорошо материально обеспечены, так скажем, если использовать старые школьные какие-то реплики, происходили из богатых людей. Но Федор Николаевич во всяком случае был обеспеченным гвардейским офицером, что жизнь гвардейского офицера в столице требовала соблюдения массы условностей, корпоративное поведение. Об этом мы в своих программах разных по истории русской армии рассказывали. Кого интересуют подробности, я отсылаю к воспоминаниям блестящим вот сослуживца как раз Федора Николаевича, Юрия Владимировича Макарова, моя служба в Старой гвардии, который тоже служил в Семеновском полку. Женился Федор Николаевич в 1898 году на Ольге Гермогеновне Хвощинской. К сожалению, о его жене первой сведений у меня практически нет. Известно только, что она была его всего на 3 года младше, она родилась в 1878 году, умерла в эмиграции в 1952. И у них были 3 детей в браке, вот Марина, Кирилл, Ирина, которые прожили достаточно долгую жизнь. То есть там Марина умерла в возрасте 79 лет, Кирилл в возрасте 76, Ирина в возрасте, вот она, пожалуй, молодой совсем, да, женщиной в возрасте, значит, 41 года. И наверняка, я думаю, что у него остались внуки. Вот, но я ничего, к сожалению, вот о его потомках по линии детей сказать не могу. Служил Федор Николаевич ровно, то есть в те чины гвардейские, пехотные, в которые он должен был производиться, он производился аккуратно, там, поручик, 99-й год, лейб-гвардии штабс-капитан, 903-й год, лейб-гвардии капитан, 908-й год. То есть вот так, как и должно производиться. Я напомню, что нашим слушателям, что у гвардейских офицеров было старшинство в чине. То есть если, например, он решил там, в чине штабс-капитана перевестись, будучи гвардейским штабс-капитаном, перевестись в армейскую пехоту, ну, по каким-то там причинам, тем или иным, то он бы перевелся не штабс-капитаном, а капитаном армейской пехоты. То есть у него на ступеньку на одну выше была карьера. Служил он на разных должностях обер-офицерских. Я, к сожалению, не видел его списка послужного в Российском государственном военно-историческом архиве, но я смотрел, когда материалы по Семеновскому полку. Меня интересовали службы некоторых сослуживцев Федора Николаевича в связи с моими узкими научными интересами. То, конечно, мне его там имя часто встречалось. Какие-то записки коротенькие о службе его. То есть он был младшим офицером, батальонным адъютантом. Командовал 2-й ротой 1-го батальона с конца 1907 года. Ну и вот как раз Юрий Владимирович Макаров, лейб-гвардии штабс-капитан, о котором я упоминал, у него совершенно блестящие воспоминания, моя служба в Старой гвардии, они переиздавались уже несколько раз, в том числе и в России. Вот он отмечал, что 2-я рота имела в полку очень хорошую репутацию, во многом благодаря ее командиру, вот князю Касаткину Ростовскому. Надо сказать, что он выступал в поддержку от имени господ офицеров разных культурных проектов, потому что в полк часто обращались, поддержите тот или иной культурный проект, начинание мероприятий, тогда господа офицеры голосовали. Причем проекты были самые разные, от установки памятника бюста Александру II где-нибудь вот в глухой провинции, до там какого-нибудь издания там, книги, журнала, еще чего-то и прочее. Причем, ну, зачастую эти инициативы вообще не имели никакого отношения ни к интересам господ офицеров, ни к интересам полка. Всегда происходила дискуссия, потому что, ну, как, от имени полка это означало, что будет какой-то вычет из жалования каждого офицера сделан. А, в общем, жалования были небольшие совсем, и любой вычет был ощутимый, не говоря уже о дороговизне гвардейской жизни. Но, конечно, самое главное, что весь военный Петербург уже в 900-е годы знал князя благодаря его литературным, поэтическим способностям. Стихи, эпиграммы переписывались, причем иногда эпиграммы носили, я бы сказал, весьма опасный характер. И это создавало ему большую популярность. Ну, генерального штаба генерал-майор Алексей фон Лампе, очень известный офицер старой русской армии, и вот один из ярких таких представителей белой военной миграции, может быть, о нем следовало бы сделать отдельную программу в нашем цикле «Под знаменем России». Он тоже семеновский офицер. Вот он писал: «В нашем полку было много офицеров блестящих, выдающихся и просто хороших. Но мало было таких людей, каким был Федор Николаевич, мало таких, которые были особо отмечены перстом Божьим, имели особый дар, отличающий их от других людей. Таким был князь Федор Николаевич. В нем жили два человека. В нем жил русский офицер, верно служивший в рядах полка, убежденный монархист, что естественно для потомка Владимира Святого. Но кроме того, в нем жил и совершенно другой человек. Человек, отмеченный Богом, человек, владевший совершенно особым языком и минуты творчества, свободно говоривший на этом языке. Даже нам, старым его полковым товарищам, давно знавшим его, языком новым, неожиданным для нас, недосягаемым, но понятным и близким». Конец цитаты. Уже с конца 90-х годов 19 века Федор Николаевич печатался на страницах еженедельной газеты «Русский труд». Его первый сборник стихов вышел в Петербурге в 1900 году. Вот. Кроме того, он писал драматургические произведения, репортажи, очерки. Ну и вот, конечно, огромное значение имела полковая поэзия. По свидетельству генерала фон Лампе, он находил такие слова, которые были близки и дороги многим, затрагивали струны их души, как генерал писал. Самым, наверное, популярным его стихотворением, положенным на музыку, вот если вы зайдете в интернет, наберете «Раздайтесь на пиво Победы» в любом исполнении, ну вот хор «Подворье Валаамского монастыря» эту песню прекрасно исполняет. Эта песня, написанная к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Ее пели во многих армейских частях, учебных заведениях, отрядах потешных и скаутов-разведчиков. «Раздайтесь на пиво Победы, пусть русское сердце вздрогнет, припомним, как бились и деды в великий 12-й год» и так далее. Можно эту песню послушать. Известно, что Николай II очень любил лейб-гвардии Семеновский полк, потому что семеновцы подавили московское восстание, такое анархистское, в декабре 1905 года. Николай II сказал, что это вернейший из всех верных полков. Понятно, что семеновцам эта похвала императора очень импонировала. В общем, наверное, можно себе представить, что так бы он и служил, спокойно себе, благополучно. Но вот вначале у него произошла драма в личной жизни, в семейной. В 12-м году под влиянием сильного, в общем, романтического чувства он оставил жену с тремя детьми и женился. Да, это, в общем, на самом деле такой поступок-то отважный очень. Женился на актрисе Императорского Александринского театра Дине Никитичне Кировой.
1: А кто ему разрешил там разводиться? Вот. Было очень сложно.
2: Вот. Нет, он развелся. Но он, видите, в этой ситуации он должен был оставить полк. Потому что, во-первых...
1: Честь офицера такого не позволяла.
2: Да, и полк такого не прощал, честь офицера такого не позволяла. Но самое главное, что еще и на актрисах не женились. В общем, на самом деле. Но тут, видимо, было такое сильное чувство, которое потом через очень тяжелое испытание прошло, что, в общем, князь вот поступил так. Таким образом, он вышел в отставку. Хотя, в общем, на самом деле, конечно, однополчане жалели об этом. Что была одна из легендарных фигур, другого Федора Николаевича. Касаткина Ростовского не было в полку. Вот. Но он уехал из Петербурга, вернулся в Курскую губернию. Он там был избран председателем Новоскольской земской управы, то есть стал одним из поборников местного самоуправления и защитником местного самоуправления. Генерал Краснов эмиграции позже писал, что в тот период Касаткин-Ростовский писал инсценировки романов Достоевского, то есть драматургические какие-то произведения. И вот 14-й год, начало Великой войны, он немедленно возвращается в полк, хотя, поскольку он был по выборам избран, да, на должность председателя земского управы, имел освобождение от военной службы, от мобилизации, несмотря на то, что был капитан запаса. Он вернулся в полк и разделил судьбу полка, который понес колоссальные потери в годы Первой мировой войны, как и вся гвардейская пехота. Касаткин Ростовский был 4 раза контужен и ранен, неоднократно награжден за храбрость и отличие. В 16 году произведен лейб-гвардии в полковнике, то есть стал штаб-офицером. Вот, он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, это после ордена Святого Георгия самый желаемый орден, Святого Станислава 2-й степени с мечами. В общем, можно сказать, что это был действительно боевой офицер, снискавший многочисленные заслуженные отличия на полях сражений. Вот, при этом он ухитрялся, продолжал писать военные репортажи и обзоры для «Нового времени». «Новое время» публиковало потом отдельным изданием эти репортажи, называются «Листы походной тетради». И он писал стихи, в том числе о том, что он видел. Вот сколько горя и слез, сколько в сердце печали пробуждает война. Кровь и стоны везде разоренные дали, и бесчестных могил тишина. Но зато сколько душ с пробужденным сознанием, смерти близостью, горем тревог. Сколько жарких молитв у икон с упованием, что защита лишь праведный Бог. И среди дыма пожаров, окрашенных кровью, утомленную слышен душой, зов Спасителя полный, великой любовью. Приходите, я дам вам покой. Конечно, вся революция была для Федора Николаевича колоссальной травмой. Презрев былую славу, топтали в грязь эмблемы прежних сил, сраженный в грудь, он скипетр и державу из лап могучих уронил. И крушение монархического строя, и отречение императора Николая II, вообще крушение престола князь Касаткин Ростовский воспринимал как личную, даже не драму, а трагедию. В 17 году он вышел в отставку. Дальше, в общем, его путь, можно себе, такой был довольно логичный. Он там приговаривался большевиками к расстрелу, из расстрела бежал, его имение было разорено. Мать и сестра Софья Николаевна были убиты большевиками в родном имении. Вот, он, есть версия там, да, уже потом, что позже в Советском Союзе его брат Николай погиб в ГУЛАГе, в лагере под Семипалатинском. Через Украину, как и очень многие русские офицеры, он прибыл в добровольческую армию и участвовал в Белом движении на юге России в рядах сводно-гвардейского полка. Одна из песен добровольческой армии «Трехцветный флаг» в 19 году написанная, она считается таким одним из неофициальных гимнов добровольцев. Это вот оно написано на стихи Федора Николаевича Касаткина-Ростовского.
1: А ее, по-моему, как-то никто так и не исполнил, «Трехцветный флаг». Я вот не видела, чтобы была аудиозапись современная.
2: Да, я тоже видел. Я видел только нотное издание вот в одном музее и все. И...
1: А почему что-то утерянное, может быть, хор какой-то не нашел ноты? Вот я нашла только текст.
2: Видите, в чем дело? Мы же только, в общем, на самом деле знаем песни белых армий, во многом до нас дошли по тем композициям и произведениям, которые исполнялись уже в эмиграции, там, хором Жарова и так далее. И возможно, что это просто... Нота я видел, но нотная версия есть. Я видел там вот издание, но не трудно сказать, почему это до сих пор, в общем, на самом деле не исполнили его, да, не актуализировали. В 20-м году с юга России Федор Николаевич под влиянием вот обострившихся болезней, ранений, полученных еще в Великую войну, он эвакуировался в Болгарию. Вот, потом в королевство сербов, хорватов и словенцев. Почему-то они с женой зарабатывали деньги на переезд в Югославию, играя пьесу собственного сочинения, которую по памяти восстановили. С 23-го года Касаткин и Ростовский, значит, жили во Франции, в Медоне под Парижем. Понятно, что Федор Николаевич состоял членом объединения лейб-гвардии Семеновского полка. Он выступал на вечерах, концертах. И писал, постоянно писал стихи, описывал свои переживания. Вот он 2 своих знаменитых стихотворения написал, да. «И верим мы, верим, томясь одиноко, что сил не имея страдать, промолвит нам Родина Мать издалека. Родные, вернитесь опять, мне коршуны злобные грудь разрывают, томят меня цепью оков. Вернитесь, родные, и вновь наша стая слетится издали на зов. Мы ждем тот призыв, но безбрежные дали несут лишь туман нам сырой. Мы серые птицы, мы птицы печали с усталой русской душой». Ну и, наверное, вот самое знаменитое его стихотворение всего поэтического цикла. «Мы грузчики, мы разгружаем вагоны, мы носим тюки на усталой спине, мы те, что носили недавно погоны и кровь проливали за Русь на войне. Мы грузчики, тяжесть чужих преступлений, ошибки чужих на себе мы несем. Но сердце не знает в нас гордых сомнений. пред Родиной мы невиновны ни в чем. Вот это стихотворение, оно его многие офицеры в эмиграции учили наизусть, потому что оно считалось таким очень трогательным и верно описывающим психологическую ситуацию. Служил Федор Николаевич в французском страховом обществе, жалование у него было крошечное. Он в театре тоже подрабатывал, сам русский театр свой собственный создал, где на сцене для французов ставились для детей сказки Пушкина, которые он переводил с русского на французский язык. Перед Второй мировой войной он тяжело заболел, вот, и белокровие, в общем-то, на самом деле шансов уже не было. В 1939-1940 году, последний год жизни, он жил в очень большой нужде и бедности. Маленькая такая деревня Сен-При под Парижем. Это департамент Сена и Уаза. И жена его, вот Дина Никитична, она готовила... То есть за то, что их кормили, давали им крышу над головой, она для католических монахов готовила обеды и завтраки. А монахи эти работали с детьми, которые без родителей. И вот она для них готовила еду, и за это им предоставляли крышу и питание. После того, когда Франция была разгромлена Германией, это май-июнь 1940 года, положение просто стало ужасным совершенно. И 22 июля 1940 года Федор Николаевич скончался. Его жена Дина Никитична писала потом другу семьи, генералу Краснову: «Что я пережила тогда, скажу только одно, что ни один театр ужасов не может передать, что было со мною. Когда я осталась одна около покойника, я позвала соседей, лесного сторожа с женой, местного доктора. Мы уложили покойника на кровать, и я сказал им: все, что есть в доме, все будет принадлежать вам. Дайте 2000 франков, чтобы похоронить мужа. И они мне дали. Приехал русский священник, и мне, слава Господу, удалось похоронить мужа по-христиански». Конец цитаты. Похоронили вначале Федора Николаевича на местном кладбище, потом перезахоронили на знаменитом русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. В 1948 году русские эмигранты, Союз русских военных инвалидов, издал посмертный сборник стихов князя Касаткина Ростовского и воспоминания однополчан о нем. Вот это был, пожалуй, такой последний виновник.

0: еще и культуры, и это очень важно, особенно для русского офицера. И, конечно, здесь Федор Николаевич Касаткин-Ростовский вот такой вот прекрасный пример. И вся его жизнь, она как зеркало, может быть, отражает ту страну, да, за которую он сражался, в которой он служил и в мирное время, и в войну, и в рядах Белой армии. Ну вот еще одна тема на будущее. Хотелось бы поговорить, может быть, и о других людях, судьба которых тоже похожа, может быть, на судьбу Федора Николаевича Касаткина-Ростовского. Есть и другие воины, поэты Белой армии и белой эмиграции. Может быть, мы о них тоже вспомним и поговорим. Сегодня мы говорили о князе Федоре Николаевиче Касаткине-Ростовском. Передачу вела Марина Лобанова, а об этом человеке рассказывал историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания.
1: До свидания. Спасибо вам большое. Всего доброго.

0: прозвучало «Анданте» из концерта для скрипки с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Давида Ойстраха и Государственного академического симфонического оркестра под управлением Кирилла Кондрашина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях виолончелист Владимир Иванович Каденко, преподаватель музыкальной школы для взрослых. Я правильно называю ваше учебное заведение?
1: Музыкальная школа имени Римского-Корсакова Николая Андреевича для взрослых на Думской находится она.
0: Вот я бы хотела очень задать какие-то вопросы о школе, о вашей, но не только о школе, а еще и о том, что вы лично там делаете, и об историческом исполнительстве, и о том, каково заниматься со взрослыми. Вот с чего мы начнем? Ну, наверное, со школы, да?
1: Да, я когда закончил Московскую консерваторию, потом аспирантуру, приехал в Питер, поступил в СПбГУ, факультет Смольный, Институт свободных искусств и наук. Отучился там 6 лет, бакалавриат и магистратура. Mm-hmm. И после этого каким-то чудным образом получилось, что меня познакомили с директором, с завучем. Там работала мама моей сокурсницы, она меня туда привела на экскурсию. И, в общем, подружились мы с ними, познакомились. Как раз был юбилей школы в Капелле. И, собственно, с следующего сентября года я уже преподавал. Mm-hmm. Там, по-моему, в 2009 было году. Или даже нет, в 2011, наверное. Uh-huh. Ну, сначала там дали мне, кого можно было дать, совершенно не умеющих играть с нуля, 4 человек.
0: Это были взрослые или подростки?
1: Ну, как, они студенты, для меня они как дети, но они студенты именно университета. Uh-huh. То есть таких, uh-huh. самый лучший контингент.
0: Да?
1: Потому что, да, у них все еще гибкое, пластичное, как бы они уже вроде как бы не дети, но еще не такие, прям, уже взрослые совсем. И начал с ними заниматься. Ну, я до этого так периодически занимался с кем-то когда-то, и в Москве, и в Питере. А тут занимаюсь и смотрю, как моя система работает. То, чему меня учили, то, чему я учу, то, что я исповедую в музыке. И люди, которые совершенно никогда смычок в руках не держали, которые вдруг начинают играть. Причем уже с первых уроков это проявляется уже активно, и потом уже через полгода они уже играют на экзамене программу, и после этого так уже сложилось, что после первого экзамена уже можно их считать виолончелистами. Уровень сильно вверх идет после первого уже испытания какого-то, или технического зачета, или, допустим, экзамена в конце полугодия. И потом, ну, уже много лет работаю там, и, конечно, очень много разных встречал людей, и малышей, и подростков, и взрослых, и студентов, и вообще взрослых людей, и таких моих сверстников, можно даже сказать. И с каждым очень интересно выстраиваются отношения, они очень все меняются. И каждый приходит со своими какими-то побуждениями в школу, какая-то своя мотивация. Ну, кто-то вообще просто там, кроме апокалиптики, ничего не слышал никогда в жизни, и виолончель, uh-huh. виолончель с этим ассоциирует. А кто-то реально любит виолончель. Ну, как правило, ну, люди об этом ничего не знают о виолончели, кроме там имени, фамилии Ростропович там, или еще там что-то такое. Вот, как правило, ничего не понимают, что за инструмент. А, ну, правда, есть контингент такой, который когда-то учились или даже школу закончили. А есть такие, которые еще не закончили или бросили когда-то и очень скорбели об этом. И они, конечно, у них немножко другой уже, так сказать, подход и формат. Они немножко больше понимают, что это такое музыка и виолончель. И с ними тоже очень интересно заниматься. Но в любом случае все абсолютно меняются. И ты это видишь, как на твоих глазах растут новые личности совершенно. И вообще не похожи на то, и представления не похожи на то, что они слышали. И занимаются по-другому, и слушают по-другому. У нас великолепный директор Татьяна Борисовна Орлова. И у нас великолепный завуч Сергей Брониславович Привалов. Он музыковед, теоретик, и он книги пишет, учебники пишет специально теоретические, музыковедческие. Занимается нашей школой. Школа досталась вот уже в наше время буквально руины здания на Думской. Mm-hmm. Они с любовью восстановили каждый класс. Там просто можно как музей ходить. Каждый класс – это какая-то особая атмосфера, особый какой-то ансамбль. Где-то там гобелены висят, где-то картины висят, где-то еще что-то. В общем, это что-то невероятное. Всех в разных цветах, как будто бы ходишь по дворцу какому-то. Ну, это действительно музыкальный дворец, я его называю нашей консерваторией. И действительно там просто даже какие-то великие люди, вот или музыковеды, которые приезжали в гости к нам, вот, и они говорили, приступая порог, попадаем совершенно в другой мир. Ну и, конечно, неискушенные люди, которые ничего не знают о музыке, тоже они приходят, для них это все заново открывается жизнь, заново открываются знания. Они, конечно же, просвещаются очень сильно, потому что у нас очень сильные преподаватели по музыкальной литературе и по сольфеджио. У каждого свой какой-то авторский курс, свои какие-то разработки интересные.
0: А как можно к вам поступить? Ну вот я, например, захочу, потому что я из тех самых, кто не доучился и скорбел.
1: Ну, это очень просто на самом деле. И просто, и непросто. Не просто, потому что там огромнейший конкурс. Все про нее прознали, про эту школу. И она единственная в России вообще. Первоначально была открыта в 2018 году, еще давно.
0: Угу.
1: Вот. И она блокаду пережила. То есть там работала, не закрывалась. И такой огромная преемственность у нее. И ну, такое заведение... все равно мощное получилось, какие-то корни такие уже сильные. И оно такое единственное, неповторимое осталось. Там, конечно, много разных всяких школ есть, частных и всего прочего, но такого централизованного хорошего обучения, которое тебе не просто корочку дает, а ты можешь поступить в училище, потом в консерваторию и вообще сложиться как музыкант, как личность, такого нет нигде. И из этого огромнейший конкурс, а у преподавателей не так много и возможностей, потому что классов какое-то ограниченное количество, mm-hmm. хотя у нас много преподавателей и учеников, но тем не менее. Вот по виолончели, например, два преподавателя. И каждый год преподаватель может взять 2-3 человека, а там очередь, извините, 50 человек стоит, mm-hmm. и всех нужно прослушать и понять, кого ты возьмешь. И такой, и все хорошие, и всех жалко, и хочется всем помочь как-то, и уже думаешь, там, кого-то на следующий год, кого-то там еще как-то в запас, кого-то там еще как на платное, кого-то там еще mm-hmm. как-то. Mm-hmm. То есть это все проблемы решаются, то есть даже если человек не поступил, все равно очень многие проблемы уже решить, главное, что он хочет этого. Вот, но вот официально, к сожалению, немного из всех поступающих, так сказать, отбирают. Ну, так везде, наверное, на всех учебных заведениях свой конкурс есть.
0: Конечно.
1: Определён. Вот, но...
0: А как пройти конкурс? Что нужно сделать? Сдать экзамены какие-то?
1: Условия очень простые.
0: Собеседование?
1: Да, это как собеседование, как экзамен вступительный. Очень простой, потому что он рассчитан на людей, которые никогда с музыкой не сталкивались.
0: Угу.
1: Там нужно, ну, грубо говоря...
0: Постучать?
1: Постучать, про то,
0: песенку
1: прохлопать,
0: пропеть.
1: Песенку пропеть, да.
0: Правда, ну, как для детей,
1: правда,
0: да, когда?
1: Написана надпись на входе, просьба не петь Катюшу, потому что все ее поют. Как она 50 раз за день слушаешь Катюшу тоже. Вот, ну, это так, конечно, все поют, что поют, что поется, Катюша, так Катюшу. Всех рады слушать, да. Но иногда очень интересно, каждый приносит что-то свое интересное. Даже иногда слушаешь какие-то песни, которые ты вообще не слышал никогда раньше. Там на разных языках люди приходят, поют. В общем, это очень интересно. Я всегда очень с большим, как сказать, удовольствием сижу на этих экзаменах вступительных. Очень много народу видишь и знакомишься со всеми все равно. Так или иначе, uh-huh, пускай бегло uh-huh. первоначале, но все равно. Вот. И все решаемо. Единственное, что, конечно, там есть ограничения по возрасту, то есть бюджет до 25 лет. Хоть это и школа для взрослых считается. Вот. Но мы ее отстояли, у нас хотели здание забрать. Все педагоги выходили на Невский проспект, так сказать, в пикет остановились. И там многие люди помогли, нам в том числе Гергиев. Там, ну, в общем,
0: ну, да.
1: И школу мы отстояли.
0: То есть до 25 лет. А есть еще, вы говорите, какое-то платное отделение.
1: Да.
0: А туда какие возрастные
1: границы? Да, да, да. И из-за того, что мы школу отстояли, получилось, что она стала совсем для взрослых. Но все равно могут учиться и малыши. Все равно. Там просто поменялась система. Не система 7 классов или 8, как раньше была в советской школе, а там покурсовая система. 4 курса плюс 5 курсов. То есть все равно возможность для всех есть учиться. А взрослые уже после 25 лет, они только на платно идут, так что...
0: Ну, тут, а там нет ограничений.
1: Но тоже, да, но конкурс тоже есть. Все равно там, конечно, более щадящие условия по конкурсу, но все равно он есть. Поэтому
0: угу. ограничений нет. А когда нет. проходит этот конкурс, вот, ну, там, набор учеников?
1: Это проходит всегда, каждый год, 1, 2, 3 июня, всегда. Но есть доп. Набор для взрослых. Это 1 сентября или 1, 2, и там уже как
0: решать. Надо на сайте школы, вероятно, посмотреть.
1: Да, на сайте школы, сайт очень хороший, школе его как раз отведет наш зауч Сергей Владиславович. И там все выложено. Так. И история школы подробнейшая, совершенно интереснейшая. И как проходит там экзамен, и что какие-то требования, какие рекомендуемые. Вот. И много подробностей о том, как работает школа, какое расписание там и так далее. Кто прошел, кто поступил, кто не поступил. То есть в этом плане это очень удобно. Можно все увидеть на сайте.
0: Ну, я помню, как однажды, очень много лет назад, мы с семьей путешествовали и приехали в город Суздаль. И там был музей, ну, такой большой музейный комплекс, там масса всего. И, в частности, там был музей примитивного искусства. Я спрашиваю, ну, женщина сидит такая прекрасная, билеты продают. Я говорю, а это что такое? Она говорит, о, вам неинтересно. Это самодеятельные художники, ну, типа пенсионеры, которым делать нечего. Вот они взяли какие-то дощечки от посылочного ящика, начали рисовать.
1: Наивная живопись.
0: И я говорю, да, мы пойдем туда. Вы нам, пожалуйста, сначала вот это дайте. И это было поразительно, потому что мне кажется, что... Ну, вот эти люди прекрасные, ну, может, они всю жизнь работали, не знаю, водителем троллейбуса, да, или кассиром, и у них не было сил и времени. А теперь вот у него есть пенсия, это, ну, какая есть, но все равно с голоду не помрешь. И человек может, наконец, начать рисовать, например.
1: И могут открыться феноменальные возможности.
0: Уникальные. И это главное, что это счастье. И точно так же, я думаю, что, может быть, ну, когда там внуки уже подросли и на работу каждый день ходить не надо, может быть, это самое время. Время прийти, конечно, и заиграть на виолончели,
1: виолончели
0: или на аккордеоне.
1: Не вопрос. Аккордеон в соседнем классе, если что.
0: Так.
1: Что придумать можно много.
0: То есть можно землю попашет, попишет стихи, и на том, и на сём. Хорошо. Значит, вот есть такая удивительная возможность, такое счастье для людей, которые хотят свою жизнь сделать более осмысленной и прекрасной. Друзья, у нас в эфире сегодня Владимир Иванович Каденко, преподаватель виолончели в музыкальной школе имени Николая Андреевича Римского-Корсакова на Думской. Это школа для взрослых. И вот я хочу следующий вопрос задать. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем виолончельном классе, вообще о том, как вам живется, и о том, какие у вас творческие, не знаю, там, идеи возникли.
1: У нас, знаете, у нас очень дружный класс. Все совершенно разные, разносторонние личности, феноменальные какие-то возможности у всех. И все друг друга очень любят, ценят. И как я предан своему делу, из этого класса практически там не вылажу весь свой рабочий день с 10 утра до 10 вечера. Потому что там и платные, и бюджеты, и, в общем, все как бы так вместе, и много всего. И, естественно, студент это тоже ценит. Очень ценят и всегда идут навстречу, всегда что-то придумывают интересное, какие-то интересные ансамбли, какие-то интересные ноты находят. Ну, естественно, они как бы от меня отталкиваются, заряжаются, вот то, что я, куда их направляю. Но, тем не менее, это очень хороший такой тандем получается. И очень интересно. Вот одна девушка у нас сейчас уже закончила, Вика Завадская, например, написала знаменитый ноктюрн Чайковского, написала для двух виолончелей, расписала. Mm-hmm. Причем она там использовала из оркестровки Чайковского именно, ну, такие авторские версии, там и партии фагота, еще что-то, которое очень хорошо вписывается в виолончель. Это безумно красиво, когда две виолончели играют ноктюрн Чайковского, ну, естественно, с аккомпанементом. Угу. И какие-то вот каждый раз какие-то такие новые, какие-то идеи интересные очень. Я это все освещаю на семинарах для педагогов, как бы в рамках курса повышения квалификации. Есть такое у нас тоже уникальное место, это Семимости. Это вот зал такой концертный, и там проходят и семинары, и конкурсы мы тоже организовали как раз для всех видов абсолютно и любителей, и профессионалов, и все инструменты, и все категории даже на барочных инструментах. Mm-hmm. Вот, и у нас там духовые конкурсы, и струнные, и фортепиано, и там много еще другого. Орфовый конкурс потрясающий тоже.
0: Ничего себе.
1: Там приходят, там у нас из консерватории сидят жюри.
0: А где, опять же, можно узнать вот об этих... концертах и конкурсах в Семимости.
1: Это Галина Андреевна Быстрова занимается. Она у нас зав. Отделом фортепианного отдела в школе. Она очень такой музыкант, просто великий. И с большими такими культурными традициями, из семьи музыкантов. И вот музыкальная юность называется. Вот наше все это вот, все вместе как бы. И это при поддержке семьи Курнавиных. Это как раз там преподаватели, кто вот занимался фортепиано со многими. И вот она организовывает концерты, посвященные этому, она архивы издает, так сказать, все поднимает, учеников собирает, кто вот к этому имел отношение. И вот тоже концерты и конкурсы, которые там проходят, и в том числе и в этом Семимосте. Вот это прям около храма Никольский собор. Угу, и вот прям угу. В этом же комплексе, вот во дворике буквально, там и такое место нам дали, цокольный этаж, и, в общем, там...
0: Здорово.
1: Мы развернулись, там вот все как-то рады.
0: Ну, на сайте школы тоже есть какая-то...
1: На сайте школы про это нету, это как бы немножко отдельная организация. Но, тем не менее, это очень легко найти, если что, при желании. Можно mm-hmm. и ко мне обратиться, и там исполнительный директор тоже. И можно вот Галине Андреевне непосредственно, которая все это курирует, mm-hmm. и всем этим занимается. Mm-hmm. Это очень интересно, и тоже это сильно развивает... потенциал творческий, таланты притягивает. И кто там вот участвует в этих конкурсах, и, так сказать, от мала до велика. Угу, все растут, угу. И все меняются тоже каждые полгода или год. У нас конкурсы полгода происходят, как раз мы с экзаменами совмещаем, что как раз человек готовит программу, вот она у него готова есть. Он
0: может ее показать на конкурсе.
1: Да, да.
0: Прекрасно.
1: Там
0: прекрасно.
1: У нас барочные исполнители тоже выступали, играли бибера на скрипке, много еще интересного было. А гитарный конкурс у нас еще там тоже проходит, поэзия гитары называется. Вот, так что вот очень здорово. А по поводу нашего класса, ну, у нас очень интересно, как раз формат школы очень демократичный такой. С одной стороны, есть программа такая четкая, а с другой стороны, есть свобода творчества. Поэтому вот у нас некоторые ученики на барочной виолончели учатся играть у меня. Вот мальчик один, который вообще такой Миша Сироткин, он врач, вообще учится на врача, он мало того, что обычно виолончели осваивает, очень стремительно, очень эрудированный, очень знающий человек, так он освоил барочную виолончель, тоже очень быстрых темпах, уже Баха играет там вовсю, и на барочной виолончели. И еще умудрился за этот год контрабас барочный освоить. Так что мы с ним уже, я его уже даже в свой ансамбль стал приглашать, мы с ним уже много чего исполнили, в том числе на «Щедрой среде» в награде Петрове здесь.
0: Про ансамбль тоже вот расскажите, пожалуйста, подробнее.
1: Ансамбль «Возрождение», ансамбль старинной музыки «Возрождение» называется. Ну, на самом деле мы играем все, у нас разные программы. Есть фортепиано программа, вот испанская, как мы привозили сюда. А есть старинная музыка от самых, так сказать, начала, ну, где-то так конец Ренессанса, начало барокко. Мы, вот, барокко наш самый любимый, как бы, эпоха, и там очень много музыкально чего сконцентрировалось и заложено, заложилось. И весь романтизм, я считаю, он построен на барокко, на всех этих механизмах барочных. Абсолютно в романтике можно найти любую музыку, любое то, что идет из истоков барочной музыки. И если хочешь понять, как играть романтизм, надо слушать барокко. Хотя нас всегда учили, как принцип такой, делай, как я, преподаватель. Вот он там сыграл, и ты повторил, как бы. А что там, почему, знает преподаватель, не знает, догадывайся сам. На самом деле музыка имеет абсолютно понятное совершенно свое устройство. Есть такой у теоретиков предмет, анализ музыкальных форм музыкантов. Ну, и можно абсолютно в простом формате этот анализ форм музыкальных изложить ученику. Вот ты проходишь с ним произведение, маленькое какое-нибудь, среднее, или сложное какое-то, или старинное, или современное. Все имеет свое какое-то устройство, и какие-то истоки на чем-то базируются. Либо это полифонический жанр, либо это чакона какая-то, либо там бас ведет, либо там еще что-то. Все откуда-то тянется, все истоки. И поэтому ученикам это объяснять одно удовольствие, а им интереснее играть музыку. То есть не просто ты принцип такой там научил, делай, как я. Я сыграл, ты повторил. А именно, чтобы он понимал, что он делает.
0: А скажите мне, пожалуйста, ведь вот музыкальная литература, ну, там, сольфеджио, теория,
1: да,
0: все это есть у вас в школе, да?
1: Есть, ну, как вот...
0: Не только занятия на инструменте,
1: да,
0: но
1: конечно,
0: и вот эти,
1: да,
0: всеобщие.
1: Музыкальная литература есть, вот у каждого авторский курс, и сольфеджио тоже есть, это теория музыки. И, конечно, они уже, когда занимаются там, там начинается все спокойно. Первый курс вообще, ну, такой, ну, почти легкий такой. Потом, потом сложнее начинается. Но они приходят очень подкованные, подготовленные. То есть им уже легче по специальности работать. И на специальности я тоже этому уделяю внимание. Тоже у меня такое получается. Занимательное сольфеджио на уроках виолончели. Потому что виолончель тоже имеет 4 струны. Она настроена по квинтам.
0: Ну,
1: и
0: да,
1: может этого плясать. Можно слушать, петь, сопоставлять, смотреть, сравнивать, там, и строить интервалы, какие-то интервалы, это расстояние между двумя звуками. И они тоже уже, я с таким расчетом занимаюсь, чтобы им было на сольфеджио тоже интересно. То, что, чтобы не было такого предвзятого отношения к сольфеджио, что это что-то такое страшное, теоретическое. Вот они должны понимать, как это практически происходит. И конечно же, важны концерты. То есть, если просто ученик приходит, есть и такие, которые просто нужно прийти, поиграть, вот, время провести с преподавателем в классе, побыть в этой атмосфере, и все, ему этого достаточно. А есть такие, которые вот на концертах играют и реально растут и меняются очень сильно. И опять-таки у каждого исполнителя свои какие-то амплитуды вот этого вот развития, своя динамика какая-то. И бывает, что что-то такое приостанавливается немножко, такое, ну, не то, что застопоривается, но как бы нужно что-то, требует проработки какой-то детали или возврата. А бывает, что прям как на дрожжах растет ученик, ты не можешь ему не давать хороших произведений, уже таких сильных, серьезных, и он на них начинает расти. И, конечно, такая вот взаимообмен происходит, очень полезный для меня и для учеников. Я постоянно учусь, для меня это просто как поэзия. Я прихожу на каждый урок, уже только ученика встречаю, уже начинаю с ним работать. Он еще не успел порог переступить, уже пошла работа. И это такое творчество. Если раньше я как бы немножко с опаской думал, а как оно получится, а что там, а что будет, и я увидел, что как это работает, как реально моя школа работает на людях, которые совершенно не искушены, дилетанты. А сейчас это просто творчество, ты просто с человеком работаешь, как в паре, как танцуешь с ним все время. И это каждый раз... Это невозможно записать везде. Методология, она рождается прямо на уроке. Ты каждый раз придумаешь для него личные упражнения. Я, конечно, их там фиксирую, по возможности эти упражнения записываю, потом набираю специально, чтобы это потом уже был какой-то сборник облечь. Потому что это был такой Ефим Михайлович Гендлин, потрясающий виолончелист. Он прошел две войны, легендарная личность была. И у него вот, были такие ученики Валя Берлинский, вот последний ученик Саша Алистратов был. И очень много таких людей достойных воспитал. И вот у него было правило такое. Когда берешь какое-то произведение учить, сначала поиграй упражнение к этому произведению. Он сам создавал. Он очень хорошо методику знал и на скрипке.
0: То есть он выбирал какие-то трудности, и вот на них писал эти упражнения.
1: Для них писал упражнения, как бы, ну, как я представляю. Я, к сожалению, этих упражнений не видел, только слышал только по слуху о них, о том, что они были. То есть мне люди рассказывали, ученики его. А два упражнения сохранились для гаммы. Тоже как бы снял их сухо и записал. Но я, правда, продвинул их дальше, я их придумал играть по секвенции. То есть не просто эти упражнения внутри одной гаммы, а внутри этой же гаммы можно их играть от каждой следующей ноте. Это очень интересное творчество. И у меня каждый раз вот этот вот как бы свод этих упражнений, он все время накапливается, расширяется, и умножается и учит. Это очень интересно. И у меня получается, может быть, какое-то маленькое произведение, там, вот, допустим, приходит ученик учиться, там, два притопа, два прихлопа, какой-нибудь котик на три четверти, или там какой-нибудь там совершенно там Аллегретто Моцарта, или что-нибудь простейшее. И у меня там по несколько страниц, иногда даже 5-6 страниц упражнений, которые ученик должен пройти, прежде чем он сыграет этого котика.
0: Ну вот, и хорошо, это занимательный интерес. Зато он его так сыграет, что это
1: да.
0: будет
1: осмысленный. И он понимает смысл упражнений, и они больше дают эти упражнения, чем просто он как бы подряд сыграть этого котика, там, или что-то там еще.
0: Красота.
1: Вот, так что вот в плане творчества меня очень ученики поддержали, я их очень всех люблю, хотя они все разных специальностей, и кто-то и по музыке идет, кто-то поступил уже куда-то в училище там или в консерваторию. Вот, ну, они мне помогают очень, мне сразу идеи приходят. Вот я придумал, например, турнир по гаммам и этюдам.
0: То есть, ну, турнир.
1: Турнир, прям. Да. Вот. И мы так сделали забаву ради. Ну как, я же сижу все время на конкурсах, но я подумал, я же имею право судить, почему я не могу здесь сделать такой в игрушечной форме свой турнир. Вот. И они все приходят перед тем, как сдавать экзамен по гаммам и этюдам, техзачет, они приходят на турнир, и всю программу играют, и все друг друга слушают.
0: А что победителю?
1: Сертификаты выдаю со своей подписью, с печатью, вот, так сказать, я как солист сборщика «Капелла Золотой век» и как художественный руководитель своего ансамбля «Возрождение», и как, так сказать, уже многолетний такой заслуженный судейство у меня в жюри, и председатель жюри много раз был.
0: То есть вы даете им такой документ,
1: даю
0: что
1: документ,
0: победителю
1: что,
0: турнира.
1: Что они, да, сыграли, выступили на турнире с такой-то программой. Вот, и какое-то присуждаю там место. Вот, ну, у нас так все лояльно, там даже если ученик там как-то тянется и готов и четвертое место дать, если что. Вот. Ну, на самом деле, как-то все хорошо тянутся. Это настолько для всех благотворно действует, ну, что еще. Прям они все расцветают. Они на этом турнире с горящими глазами и до него, и после. Потом идут на этот экзамен, он для них как уже что-то такое уже сложившееся уже там играют.
0: А скажите мне, пожалуйста, вот сколько лет вашему самому юному ученику? И самому старшему, ну вот за жизнь вашу, вот какие бывали истории?
1: Бывали, ну как, вот у меня сейчас мальчик один, просто, ну как называют, чуть ли не юное дарование, он такой Марк Николаев, он очень любит виолончель, у него как-то спросила наша заведующая Надежда Георгиевна Васильева, зав. Струнного отдела, он говорит, Марк, говорит, а тебе нравится играть на концертах? Ну, так она немножко так это сам задорно спросила так, а он так говорит, да, нравится, вот, так искренне. Я прямо узнал себя в нем, чуть не всплакнул. Вот. И вот он ко мне попал в 5 лет. Вот сейчас ему 9 лет.
0: Он то есть он на восьмушечке играет... играл сначала,
1: да, да? Да, сейчас ему 9 лет, он играет сложнейшие программы, он уже там через класс аж прям идет, очень сильно растет. У него мамочка очень хорошая, Виктория Викторовна, она занимается постоянно, виолончель купили хорошую. Ну, вот все, что я говорил, сделали, все сделали, и постоянно на конкурсах играет, то есть он все время на коне. Вот он у меня учился с 5 лет, с подготовишки еще ему привели его ко мне. Мы начали заниматься, и все, пошло, поехало нормально. И для меня всегда этот момент самый сложный, начать с человеком. Это самое сложное. Потом, когда уже находим... Дети, кстати, очень сильно подсказывают, как Татьяна Владимировна Черниговская говорит, что дети, они как инопланетяне. Ну, так и есть. Вот. Ну, они сами подсказывают тебе, как с ними общаться. И какие-то наводящие дают какие-то вот тебе темы, с которыми можно за что-то зацепиться и сложить с ними какой-то диалог. И это порой очень интересно, занимательно. Ну, в общем, у нас такой контингент, что, в принципе, никто никогда уходить не хочет, если только не какие-то обстоятельства какие-то совсем жизненные, там, серьезные какие-то у людей. А так, в принципе, все друг друга любят и готовы продолжать. У нас очень многие в школе готовы уже, закончили, готовы еще учиться, там, уже и на других предметах, и просто на виолончель ходит по несколько лет. Один парень у меня на контрабасе учился, тоже еще 2 года отходил у меня после того, как закончил. Некоторые от других преподавателей, ты не заканчивают от другого преподавателя, потом спрашивают разрешение у него, у меня, и идут ко мне еще несколько лет стажируются. Но это хорошая практика очень, и это очень здорово. Потом всякие мастер-классы делаем. У нас есть еще с Кузьмаловской школы, появились новые такие общения очень хорошие. Они меня приглашали там тоже с мастер-классами заниматься в летнюю школу. Вот. И постоянно на конкурсах встречаемся, общаемся. В общем, такой идет очень хороший культурный обмен, который на всех хорошо действует. И на концерты ко мне ходят тоже, на наш ансамбль, вот, старинную музыку слушать. Люди просвещаются, сейчас уже очень все какие-то просвещенные становятся. Вот, понимают все в курсе дела, как эта музыка исполняется на аутентичных инструментах. И...
0: Мне кажется, пора поиграть что-то.
1: Да, к вопросу виолончель об принес, аутентичных да. инструментах. Я сегодня опять с барочной виолончелью. Каждый раз думаю, какую виолончель брать, и все равно прихожу к выводу, что барочная. Сейчас я вам сыграю такой уникальный композитор, но это мой любимый тоже время. Вот для меня такая отправная точка 1610 год, когда вот служба Богородицы Монтеверди, Клаудио Монтеверди создал. И у него в оркестре были все семейства инструментов, которые на тот момент были и ренессансные, и барочные. И вот там целая плеяда было каких-то вот его современников. Ну, правда, Доминика Галли, он в 1649 году только родился. Немножко, так сказать, позже сместился по времени. Единственное, что сохранилось его сонаты, сольные. А мне передал их Марко Росси, когда приезжал уже ныне покойный, к сожалению, итальянский клавесинист, очень интересный. Мы с ним в малом зале филармонии играли с барочной капеллой «Золотой век». Был концерт очень хороший. И, собственно, вот у Доминика Галли, в основном знают Доминика Габриэли, Ричеркар известный вот сейчас уже, а Доминика Галли хуже знают, он знает только, что он жил в Модене. Он потрясающе делал, он мастер был виолончели и скрипок. Это потрясающая школа, это если вот откроете интернет и посмотрите, это просто безумно красивые какие-то модели инструментов, украшенные богато. В общем, нет слов. Он был виолончелист. Его современники там Витали, был Коломби, еще тоже виолончелисты вот такую же музыку писали. Вот я вам сейчас сыграю, как вот он видел виолончель, одну часть из сонаты до минор, посвященную герцогу.

0: очень красиво.
1: Ну, такая басовая музыка интересная. Музыка вся от баса идет. Фундамент внизу. Ну, это такая написана в форме речеркара. В поиск формы, поиск каких-то состояний, решений, гармонии, каких-то вот танцевальных фигур, символических каких-то. Вот там очень много всего в этой музыке. Она в себе таит. Угу. Очень рельефная. Вот ее нельзя играть просто одинаково как-то вот. Она вся о чем-то таком, в ней заложены смыслы, и о многом таком говорит. Поэтому, конечно же, мы играем на аутентичных инструментах. Каждая струна как свой голос отдельный, они друг с другом конкурируют, регистры всякие показываются, выводятся, тональности. Так что так вот в модене музыка звучала. Может, я тогда еще одно произведение сыграю сразу, такое еще немножко позже. Это Бернардо Паскуини. У него интересные есть уникальные тоже сонаты. Писаны сонаты для баса континуо. Когда приезжал мой учитель Брюно Коксе, он удивился, говорит, а где же соло? Почему только для баса? Вот. А ну, может быть, предполагалось, что и солист, ну, тогда люди были осведомленные, может быть, что они должны придумать мелодию на это. Угу. Но на самом деле, когда играешь, я не вижу чего-то такого, чего бы не хватало бы здесь. Да, да, да, она очень сама за себя говорит. И вот этот Бернардо Паскуини, он тоже был членом Римской аркадской академии, как и Алессандро Скарлатти, как и Арканджело Карелли, как и Бенедетто Марчелло, как и очень многие другие мужи, политические, музыкальные, культурные деятели того времени. Они там все общались, у них были такие вот красивые вечера музыкальные постоянно. И вот среди, так сказать, живописи всего прочего, красоты дворцов, и вот такая музыка играла. Сейчас попробую сыграть тоже одну часть из реминорной сонаты Паскуини.

0: много музыки вот такой, которую мы привыкли слушать, ну, какой-то верхний голос, да? А вот когда начинаешь слушать бас, то понимаешь, что самое интересное там происходит.
1: Да,
0: ну, то есть, может, не самое интересное,
1: они
0: еще
1: это слышали очень хорошо. Это целый жанр, это вот граунд был жанр, такой чакона, который вот неизменно идет бас, в басу мелодия, тема, а на фоне нее разворачивается там целая огромная конструкция наверху голосов. Пасакали, потом вот этот жанр романеско, в котором написано вот «Зелёные рукава» и много всего. Есть такие более старинных жанров. Некоторые вот фолии знамениты, например. То, что вот на тему фолии сначала было много анонимов. Это вот у Жорди Заваля очень много этой музыки записано. Великолепно совершенно. И потом уже маститый композитор, уже каждый считал своим долгом написать на тему фолии. И Арканджело Корелли знаменито написал фолию для скрипки, бас-кантина. Очень много вариаций, 32, по-моему. И Морен Морен вообще для одной гаммы написал 60, по-моему, там вариаций, или сколько там, боюсь соврать сейчас. И Джиминиани Франческо написал тоже для такого большого состава, вот как Брандербургский концерт играть Бах, вот такой состав, вот барочный оркестр тоже написал фолию свою. И еще Каретта, по-моему, у него что-то было. Вот, ну, в общем, много композиторов. Ну, и даже Сергей Васильевич Рахманинов тоже написал на тему фолии, тоже свою фолию, получается, написал уже в 20 веке. Ну, так да. Что... Конечно, музыка от баса идет, композиторы это все понимали. А вот сама эта фолия, собственно, она была привезена конкистадорами от индейцев, нам передана. Ну, как и, кстати, вот как сарабанда, который в прошлой передаче играл, тоже вот жанр это тоже. Так что вот такие вот взаимовлияния происходили из Нового Света тоже. И Испания, Италия, там все это было. Поэтому они, конечно, понимали, о чем они писали. И Диего Ортис, который в прошлый раз исполнял, тоже вот и такая целая у них такая глыба. Пласт такой культуры, вот именно из земли, из недр идущий вот басовый голос, именно как он формировался, как вариация на тему басового голоса. Вот, так что в этом плане, конечно, нету равных.
0: За что вы любите виолончель?
1: Ой, виолончель это уже, как сказать, не второе я, а первое, но... Наверное, уже это я сам есть виолончель. Уже мне я с 6 лет играю на виолончели. И полюбил ее с первых звуков. Мне вот учительница сыграла, мы с мамочкой пришли показываться в школу. На фортепиано хотел поступать. Услышали звуки фортепиано, так оказывается, учительница играла, которая виолончелистка. И она мне, конечно, поиграла на виолончели. Я, конечно, сразу влюбился, что-то необыкновенное. Это что-то близкое в душе, очень такое вот, очень близкое. И вот когда у меня появился инструмент в доме, вот как будто все изменилось вокруг в доме. У меня, конечно, и фортепиано тоже родители купили, меня очень любили. Но виолончель это что-то особенное совсем было, как будто бы, не знаю, там какую-то богиню принес в дом. Вот. А потом уже стал уже изучать виолончель, играть уже побольше виолончели. Это первая моя была половинка, виолончель маленькая, а потом уже побольше. И за что люблю? Ну, не знаю, за, наверное, за то, что через нее вот что-то настоящее приходит, неприходящее к нам в нашу эпоху, из эпохи в эпоху кочует. Инструменты-то они практически не меняются. И сейчас, конечно, уже так зафиксировались какие-то формы, как мастера работают, они все похожи, вот, например, на, ну, как скрипка выглядит. А раньше каждый мастер своим долгом имел, чтобы чем-то его инструмент, модель отличалась. Они все очень сильно отличались, и смычки, и...
0: То есть форма была разная?
1: Да, очень разные, самые разные. Могли сделать гитарные формы, например, как Шано сделал во Франции. Или Страдивари тоже делал гитарные формы, скрипку. Они все время искали самую совершенную конструкцию, искали углы какие, или, допустим, виольные конструкции, или гибриды были, как вот гамба могла быть. И, допустим, разные спины могли бы, могла, как у гамбы ровная, или как у контрабаса могла бы такая, как лупа. Ну, и от этого розеточки всякие в инструментах могли быть, помимо F-образных таких вот F. Поэтому очень многие контрабасами то же самое происходило. Сейчас уже как зафиксировалась форма, но раньше это сильно видоизменялось, разное было. И, собственно, какие они были 150 лет назад, такие сейчас и есть. И сложно там как-то их, вот вроде бы по семейству мы знаем, это контрабас больше похож на виольное семейство. Есть виольное семейство, есть скрипичное семейство, два разных семейства. Но у Преториуса в трактате у него оба контрабаса разных форм вместе стоят. Вроде два разных семейства, в одном инструменте они как-то слились. Ну и виолончели, басовые инструменты, это тоже, конечно, большое разнообразие этих инструментов. Видимо, что-то хорошо понимали в басовых инструментах, вот как-то вот от этого исходили, отталкивались. конечно, постепенно поднимались, как в сторону скрипки, там, высоких звуков. Но у меня, кстати, многие ученики, они вот, кто, кому-то нравится, допустим, скрипка, а кто-то именно только виолончель любит. Вот, говорит, мне именно вот такие низкие частоты нравятся, а верхние мне не нравятся. Вот, ну, как бы...
0: Но виолончель, мне кажется, вот она такое удивительное место занимает, что на ней можно и как на скрипочке сыграть.
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Какие-нибудь эти вариации на Моисея, да, там да. Прям вот иногда виолончель как скрипка, а иногда она в такую прям глубину уходит, контрабасовую.
1: Я ее за это да? Тоже очень люблю, что я тоже скрипичный репертуар играю, так сказать, насколько позволяет возможности, и это очень красиво, и где вместо скрипки заменяю, все говорят, вот здорово у нее и каркас есть такой, какие-то краеугольные, какие-то вот басовые ноты, да, и в том числе и мелодия наверху звучит, там заливается. Вот и барочная виолончель обычная тоже, вот, так что это все очень красиво. Если хотите, могу исполнить еще Дюпора.
0: У нас осталось уже, к сожалению, совсем 2 минуты.
1: Вот
0: поэтому, во-первых, договориться о следующей встрече и продолжить, ну, прям вот, не знаю, какой-то наш курс такого знакомства.
1: Антология виолончели.
0: И я вот сейчас задала бы вот еще, ну, на сегодняшний день завершающий вопрос. Что у вас будет в ближайшее время у вашего ансамбля?
1: Да,
0: куда можно прийти?
1: Смотрите, как интересно. У нас всегда традиция 23 июля. Играть во дворике Каневской Божьей Матери. Вот на Каневском подворье нас это приглашает настоятель отец Давид. И там все могут прийти совершенно бесплатно. Там, во-первых, угощают всех. Это престольный праздник после службы и молебна. И мы играем там.
0: Каневское подворье, это на
1: Загородный проспект. Я не помню точный дом.
0: Ну, это легко.
1: 11, да, или, да. Ну, надо проверить, 7. В общем, метро Владимирское. Там, между 5 углами метро и Владимирская площадь. Загородный проспект по правой стороне. Такой раньше маленький домик. Вообще его можно было пройти мимо, не заметить, что там храм. А сейчас уже там сделали наверху уже маковку. Там, ну, в общем, хороший храм. Я проработал много лет регентом в нем. Это было такое же удивительное время, с 2005 года, когда я приехал в Санкт-Петербург. Вот я много лет проработал с Димой Фунтесовым, тоже легендарная личность, регент был. Вот. А второй концерт сразу же за ним, 25 июля вечером, кто сможет, захочет, это музей Римского-Корсакова. Николай Андреевич, это уже наше любимое место, да, недалеко, даже за городом, называется «Жемчужина барокко», и там будет много всякой интересной музыки. Вот, может быть, что-то сыграю из того, что сегодня играл. Вот, ну, там будет сопрано наша Анна Щербакова, Александра Веткина на клавесине будет играть, я на виолончели, Владимир Каденко, и на барочной. Вот, и еще остальное будет сюрпризом.
0: Ну что же, спасибо. Тогда мы надеемся на встречу с вами и 23-го в Каневском подворье, и 25-го в музее Римского-Корсакова.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: Друзья, у нас сегодня был в гостях замечательный музыкант, виолончелист, педагог Владимир Иванович Каденко. Всем хорошего вечера.
1: Спасибо огромное.
0: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем цикле «Маленьких концертов» мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Летом 1936 года Рахманинов пишет своему другу Владимиру Робертовичу Вельшау, пианисту, профессору Московской консерватории. Накануне своего отъезда из Синара закончил симфонию. Первое ее исполнение, как обыкновенно, отдаю своему любимейшему оркестру в Филадельфии. Хотел бы, чтобы ты хоть раз послушал этот оркестр. Играли симфонию в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и так далее. На первых двух исполнениях был я. Играли ее замечательно. Прием у публики и у критиков кислый. Лично я твердо убежден, что вещь эта хорошая, но иногда и авторы ошибаются. Как бы то ни было, а своего мнения держусь до сих пор. Действительно, третья симфония оказалась слишком своеобразно русской, слишком личной во всех своих проявлениях. Поэтому эту «Исповедь из раненого сердца», как нередко называют это произведение, американская публика приняла не сразу. Недаром не вполне удовлетворенной трактовкой симфонии американскими дирижерами, даже своим любимым Леопольдом Стаковским, Рахманинов после долгого перерыва сам встает за дирижерский пульт. И тогда особенно дорогие ему произведения, поэма «Колокола» и «Третья симфония», обретают новую жизнь. Именно эту запись 1939 года в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Сергея Васильевича Рахманинова мы сегодня послушаем. Но сначала еще несколько слов об этом произведении. «Третья симфония» — одно из монументальнейших творений Рахманинова, написано в 1935-36 годах. Он работал над нею 2 лета подряд во время отдыха в своем поместье Синар в Швейцарии. Известно, что в эти годы Рахманинов увлекался книгами по русской истории, трудами Ключевского, жизнеописаниями Суворова, Скобелева, записками Дениса Давыдова. По мнению исследователей, возможно, увлечение русской историей нашло свое отражение и в симфонии, более эпической по характеру, чем сочинения предшествующих лет. К тому же необходимо вспомнить также о невоплощенном замысле осени 1914 года симфонической поэме «Великая война», сюжет которой был связан с началом Первой мировой катастрофы XX века. Возможно, музыка, не получившая воплощения в этой симфонической поэме, могла войти позже в Третью симфонию. Во всяком случае, как пишет один историк музыки, глубочайший трагизм и эпически грандиозные масштабы этих сочинений вызывают подобные программные аналогии. Начинается симфония, по словам Бориса Асафьева, из тишины, из дали, из раздумья. Музыка рождается из прекрасной своей русской архаической напевностью мелодии запева. До сих пор исследователи спорят о происхождении главной темы Третьей симфонии. Есть предположение, что эта тема основана на мелодии древнего духовного стиха «Светлица тихая». Но, скорее всего, это мелодия, сочиненная самим Рахманиновым. Как бы то ни было, именно эта тема становится главным образом симфонии. Именно она определяет ее облик и направляет ее развитие. Не случайно один из критиков писал: «Кого из слушателей не поражало в симфонии Рахманинова яркое выражение русского стиля, русского тематизма, песенности, русских интонаций? Может даже показаться странной отчетливость этих элементов, так ярко живущих в душе музыканта, много десятилетий оторванного от родной почвы». В те же годы Рахманинов в одном из интервью позволил себе откровенные горькие слова: «Вы не можете знать чувств человека, у которого нет дома, понять бездомную бесприютность нас, пожилых русских людей. Моя привязанность к России слишком сильна. Если добрые американцы не могут понять, что я чувствую, мне очень жаль. Но мне ясно, что я должен остаться тем, что я есть».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала первая часть третьей симфонии Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением автора. Запись 1939 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялись торжества по случаю 755-летия Тверской епархии. Патриарх Кирилл посещает Татарстанскую митрополию. Об этих и других событиях более подробно. 20 июля патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл в Татарстанскую митрополию и посетил Петропавловский собор города Казани, сообщает патриаршая пресс-служба. В этом году отмечается 300-летие собора, который входит в число самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана. Представитель русской церкви поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Затем патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в Петропавловском соборе. Ефремово Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан. Также патриарх Кирилл ознакомился с экспозицией, которая находится на территории собора. В ней представлены работы воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта». В своем приветственном слове представитель Русской Церкви поблагодарил местные власти за доброе отношение к православной вере в республике, где православные и мусульмане живут вместе. 21 июля святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма святителя Николы Тульского в Казанско-Богородицком монастыре города Казани и божественную литургию в новоосвященном храме. 18 июля в праздник обретения мощей преподобного Сергия игумена Радонежского патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию на соборной площади Троицы Сергиевой Лавры, сообщает патриаршая пресс-служба. Торжественное богослужение совершалось перед иконой преподобного. Для совершения праздничных всенощного бдения и литургии на соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором Лавры – престол под сенью. Патриарху Кириллу за литургией сослужили архиереи Русской Православной Церкви. В богослужении участвовали архиереи и духовенство поместных православных церквей. На литургии также присутствовала православная делегация патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии из Индонезии и Малайзии, находящаяся в России с визитом. В состав делегации входят представители православных общин, включая духовенство Сингапурской епархии. По окончании богослужения был совершен молебен преподобному Сергию и вручение церковных наград. 19 июля в праздник собора Тверских святых в Твери прошли торжества, приуроченные к 755-летию Тверской епархии. Юбилейные мероприятия возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Празднование собора Тверских святых совершается ежегодно в первое воскресенье после Дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В этом году торжества открылись 17 июля праздничным концертом в Тверской областной академической филармонии. Музыкальная программа была посвящена многовековой истории церковной жизни Верхневолжья. 18 июля глава Тверской митрополии совершил панихиду по всем тверским архиереям, князьям и княгиням, оставившим свой след в истории Тверского края. Вечером 18 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась торжественная встреча святынь Тверской епархии. Мощей преподобного Нила Столобенского из Нило-Столобенской пустыни и чудотворные иконы святителя Николая Мирликийского из Николаевского Малицкого мужского монастыря. 19 июля в праздник собора Тверских святых и день памяти святителя Арсения, епископа Тверского, божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе совершили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Виктор Олейник, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, митрополит Смоленский, Дорогобужский Сидор, митрополит Псковский и Порховский Матфей, архиепископ Бежецкий и Удомельский Каллистрат, епископ Тихвинский и Ладельнопольский Мстислав, епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, епископ Армавирский и Лабинский Сава и епископ Ржевский и Торопецкий Силуан. За литургией молились настоятельницы женских монастырей Тверской митрополии, многочисленные паломники из многих регионов России и Белоруссии, а также группа паломников паломников из Индонезии и Малайзии, прибывшие на торжества вместе с митрополитом Сергием. В честь праздника митрополит Амвросий передал в дар кафедральному собору житийную икону святителя Алексея Московского. По окончании богослужения у северной стороны собора состоялась презентация большого тверского печатного пряника весом 120 килограммов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности». Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20 часов 5 минут Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 145-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
0: Послушайте 68-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: В то время Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение, довольно нам знакомое и, в общем-то, наверное, всегда оставляющее у нас вопросы. Когда Господь говорит о том, что Ему необходимо прийти в Иерусалим и пострадать, Петр встрепенулся и говорит ему, что «да не будет с тобой этого». И вот этот диалог со Христом продолжается словами Иисуса, довольно гневными. «Прочь, — говорит он ему, — думаешь не о Божьем, а о человеческом». Мы многое опускаем здесь, но вот эти ключевые слова. Почему Петр сказал Христу: «да не будет с тобой этого»? Да потому что, как мы помним, апостолы связывали с ним довольно земные свои интересы, довольно земные свои какие-то устремления, что царствие Мессии — это царство земное, это установление царства Израиля, это политическая свобода, это политическая независимость от римлян, от язычников, от неверных. И Господь видел это всегда, и Господь видел эту надежду на то, чтобы стать царедворцами нового царя израильского у апостолов. И вот это нежелание апостолов, чтобы Господь пострадал, чтобы Господь совершил вот эту свою духовную миссию, исцелил бы весь род человеческий, произвел бы вот этот духовный, буквально космический переворот в жизни общества всех людей. Только вот это частное такое местечковое желание своего благополучия. Господь это все видел. Господь это и обличает сегодня этими словами, которые мы слышали в этом чтении, словами Петру. «Думаешь не о Божьем, а о человеческом». Да, думает человек всегда, и сегодня мы страдаем тоже этим. Думаем о приземленном, думаем о таком обывательском, о своем теплом о каком-то, может быть, местечке, о том, чтобы иметь свой теплый угол, о том, чтобы иметь сегодня свою какую-то, может быть, уверенность в завтрашнем дне и какую-то свою, может быть, домашнюю, приемлемую, обывательскую, мещанскую религиозность с лампадкой, со свечечкой, чтобы никто нам не мешал наслаждаться своей религиозностью, своим каким-то таким очень компактным, духовным, скорее душевным, нежели духовным, миросозерцанием и услаждением себя, внушением себе о том, что ты благочестив, что ты сегодня не такой, как другие, что сегодня ты отличаешься. Также и вот у апостолов, и у фарисеев, у этих людей, которые считали себя, что никакая проповедь о вечной жизни, о Царстве Божьем не может дойти до язычников, не может быть она адресована к самарянам, к жителям Десятиградия, к римлянам. Это не может быть дано им. И, разумеется, вот здесь Господь все это видел. И в нас тоже, к сожалению, это возникает, когда мы начинаем замыкаться в своей религиозности, когда мы привязываем и присваиваем, может быть, религиозности национальные черты, сугубо национальные черты, когда мы, может быть, даже и считаем, что никто иной, кроме, может быть, именно русского, и не может войти в русскую православную церковь. Это тоже, к сожалению, такие перегибы случаются, о них горько говорить, но это случается. Сегодня как раз об этом чтение евангельское, когда мы видим, что вот апостол не был готов идти за Христом на страдания. Он рассчитывал на другое, он рассчитывал на славу, а Господь говорит о том, что всем нам необходимо будет претерпеть. К сожалению, и с нами тоже такое же случается. Мы не готовы к крестоношению, мы не готовы к терпению испытаний. Церковь, она в любом случае всегда будет тело инородное в этом мире и всегда будет гонимое. И иногда, может быть, даже мы и боимся быть верными церкви, потому что вот она гонима, она непопулярна среди, может быть, сегодняшнего окружения нашего. Здесь, вот в этом евангельском чтении умещается множество смыслов. Здесь кроется и возможность предательства, возможность искажения евангельской истины от того, что мы часто думаем не о божественном, а о человеческом. К сожалению, именно вот этот компонент людского, мирского, приземленного, к сожалению, мешает нам вознестись до Христа, до небес. Будем, дорогие братья и сестры, все-таки вот это евангельское чтение часто себе напоминать, часто себе его ставить перед очами духовными, чтобы мы понимали бы служение Христова и к чему Он призван, и как мы должны Ему подражать. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал фрагмент божественной литургии «Един свят» и причастные стихи.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Девятого июля по старому стилю празднуется память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, жившего в первом веке, а также священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Кирилл жил в III веке, он много потрудился над устроением Церкви Христовой в Риме, а затем в Иерусалиме, после чего он был избран епископом города Гортины на Крите. Уже будучи глубоким старцем, святитель сподобился мученического венца. Когда в начале IV века его схватили римские власти и ему был вынесен смертный приговор, святитель-старец возрадовался, что Господь не лишил его мученического венца и сам преклонил голову под меч. Сегодня празднуется память преподобно-мучеников Патермуфия и Коприя и мученика Александра, живших в IV веке. Патермуфий и его ученик Коприй были египетскими отшельниками. Когда император Юлиан Отступник узнал о святых, то велел привести их к себе и начал говорить, что и он раньше служил Христу, но понял, что спасение могут дать только языческие боги. Коприй прельстился обещаниями царя и изменил Христу, но молитвами и слезными увещеваниями своего старца познал свое падение, раскаялся и вновь исповедал себя христианином. Царь разгневался и приказал жестоко мучить Коприя. Святой Патермуфий укреплял мужество и терпение брата. Один из воинов по имени Александр, видя ужасные страдания Коприя, уверовал во Христа и был приговорен к сожжению. Преподобно-мученики Патермуфий и Коприй были усечены мечом. И других Патермуфия и Коприя мы вспоминаем в этот день, преподобных египетских, живших немногим позже. Преподобный Патермуфий сначала был язычником и атаманом шайки разбойников, но потом раскаялся, крестился и удалился в пустыню. Всю последующую жизнь он посвятил служению больным и погребению умерших. Пресвитер Коприй был очевидцем подвигов преподобного Патермуфия и описал его жизнь и чудеса. Святой Коприй поведал о своей жизни пресвитеру Руфину, который передал рассказ Палладию, епископу Еленопольскому, поместившему эту повесть в своей книге «Лавсаик». И по сей день книга эта является верным духовным наставником не только в монашеском подвиге, но и в духовном совершенствовании всякого христианина. Также сегодня празднуется память еще одного великого святого, духовного писателя и чудотворца, святителя Феодора, епископа Эдесского, жившего в IX веке. Прожив полную деятельных трудов по созиданию Церкви Христовой жизнь, неся проповедь и в мусульманских землях, святитель Феодор Едесский оставил христианам свои назидательные творения. На русском языке известны написанные Федором Едесским «100 душеполезных глав» и «Умозрительное слово». Житие святителя Феодора Едесского в XVI-XVII веках было одним из самых читаемых произведений в России. В этот день установлено празднование в честь двух икон Божией Матери – Колочской и Кипрской, в селе Стромани Московской области. Колочская икона явилась в 1413 году в 15 верстах от города Можайска в местечке Колоча Смоленской губернии. Обрел святой образ крестьянин этого селения по имени Лука и перенес его в свой дом. Один из его домочадцев страдал расслаблением тела. Больной с верой приложился к иконе челом и получил совершенное исцеление. Об этом стало известно в окрестностях, и многие страждущие начали притекать к чудотворной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Впоследствии Лука перенес образ в Можайск, оттуда в Москву. В столице святую икону встретил митрополит Фотий со священным собором и множеством народа. При несении образа по Москве многие больные исцелялись от недугов, затем икону возвратили в Можайск. На месте явления иконы была построена церковь во имя Богородицы, в которой поставили святой образ. На пожертвование крестьянина Луки и других православных впоследствии был устроен на том месте монастырь, именуемый Колочским или Можайским. Кипрская икона Божией Матери изображает Богоматерь, сидящей на троне, с Богом-младенцем на руках, а по сторонам изображаются два ангела, держащие ветви. Явилась эта святая икона в 392 году на острове Кипр и находится там в монастыре. Известны чтимые списки с нее в Московском Успенском соборе и в Николо-Галутвинской церкви села Струмани Московской епархии, в честь которого и установлено сегодняшнее празднование. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Константин Лебедев. Он служил в Камышловском уезде Пермской губернии. В 1918 году, в возрасте 36 лет, батюшка был зверски убит большевиками. Мучения отца Константина были невыносимы. Ночной сторож слышал, как батюшка просил своих палачей поскорее убить его, а не мучить. В 2002 году священномученик Константин Лебедев был прославлен в лике святых по представлению Екатеринбургской епархии. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Панкратия Тавраминийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик Панкратий, епископ Тавраминийский, родился в Антиохии во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Родители святого Панкратия, слышавшие о многих чудесах, творимых Сыном Божиим, пошли вместе с друзьями и юным сыном в Иерусалим, чтобы самим увидеть Христа. Пораженные учением Спасителя и чудесами, которые он совершал, они уверовали в Сына Божия. В Иерусалиме антиохийцы познакомились со святыми апостолами, особенно близко с апостолом Петром, который с того времени запомнил юного Панкратия. Через некоторое время святой Панкратий вместе с родителями вернулся в Антиохию. После Вознесения Господня один из апостолов пришел в Антиохию со словом благовестия Евангелия. Родители святого Панкратия и он сам приняли святое крещение. Через некоторое время родители святого отошли ко Господу. Святой Панкратий, пылая ревностью о Господе, отказался от наследства, отправился в Понтийские горы и, поселившись в пещере, пребывал там в посте и молитве. Когда святой апостол Петр проходил через Понт, он встретился с Панкратием и, узнав его, взял с собой в Антиохию. Оттуда их путь лежал в Киликию, где они встретили святого апостола Павла. Там апостол Петр и Павел поставили святого Панкратия епископом в городе Сицилии. Направляясь к месту своего служения, святитель Панкратий плыл на корабле, где корабельщиками были Ликаонит и Ромил. Святой Панкратий преподал им истинное евангельское учение и обратил ко Христу. Когда корабль стал причаливать к берегу около Тавраминии, идолы начали падать и сокрушаться сами собой, так как находившиеся в них бесы не могли терпеть прихода святого епископа Панкратия. Над морем, на высоком холме, стоял языческий храм. Когда святитель приблизился к нему, храм рухнул в море. В народе произошло прозрение, и многие уверовали во Христа. Градоначальник Бонифатий, услышав проповедь святого Панкратия, также уверовал во Христа и крестился. Святитель Панкратий усердно проповедовал Слово Божие, подтверждая истинность нового учения многими чудесами. Он исцелял больных и изгонял бесов. По его благословению местные жители в течение месяца построили христианский храм, где святитель Панкратий совершал богослужения и наставлял веренную ему пасту светом Христовой веры. Но дьявол внушил некому нечестивому человеку по имени Аквилин вооружиться на христиан и умертвить их. Он собрал войско и пошел на Тавраминию, чтобы разорить город и уничтожить его жителей. Когда враги приблизились к городу, навстречу им вышел святитель Панкратий со своим клиром. Они несли крест и святые иконы Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы. По молитве святителя на войско напал страх. Воины были окутаны как бы тьмой. Умы их помрачились, и они начали убивать друг друга, а иные поражали себя мечами. Когда такое затмение в умах язычников рассеялось, те, кто остался жив, бросили оружие и с раскаянием пришли к святителю Панкратию. Много лет святитель Панкратий управлял Христовой Церковью. Другие города той страны были также просвещены светом истинной веры. В конце первого века немногие оставшиеся язычники во главе с Артагастом устроили заговор против святителя. Они пригласили его в языческое капище как бы для беседы. В полу было устроено отверстие, которое вело в расщелину скалы. Язычники бросили туда святителя Панкратия и забросали его камнями. Позднее мощи священномученика Панкратия были перенесены в Рим и положены в загородном храме его

0: Наш церковный календарь завершит чтение жития святителя Феодора Эдесского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Феодор жил в конце 8-го, первой половине 9 века. Он родился в сирийском городе Эдессе, ныне это город Турфа в Турции, в семье благочестивых христиан Симеона и Марии. Его рождение было испрошено молитвами у Господа, поэтому родители назвали сына Феодором в честь святого великомученика Феодора Тирана, что значит «дар Божий». Богобоязненные Симеон и Мария воспитали сына в духе любви Христова и церковного благочестия. Обучение грамоте сначала было безуспешно, но святой отрок, глубоко веря во всемогущество Божие, обратился к Господу с молитвой о помощи. Господь не оставил своего избранника, и в скором времени святой Федор превзошел в учении своих сверстников. Благочестивый Федор обратил на себя внимание местного епископа, который поставил его чтецом. В 20-летнем возрасте, лишившись родителей, святой Федор половину своего имения отдал сестре, а другую часть раздал нищим и ушел в Иерусалим. Поклонившись гробу Господню и обойдя все святые места,

Произошло дивное чудо. Белоснежный голубь долго парил над куполом храма, а затем опустился на голову поставляемого. Вступив на епископскую кафедру, святитель Федор отдал своему служению все силы и дарования. Духовным утешением святителю Федору было общение с преподобным столпником Феодосием. С благословения старца святитель Федор предпринял путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на несправедливые притеснения православных. Придя в Мавию, святитель нашел его тяжко больным. Призвав помощь Господа, святой епископ бросил в сосуд с водой немного земли от гроба Господня и дал халифу испить, и больной исцелился. Благодарный Мавий, расположившись к святому, с удовольствием слушал его поучения и, наконец, вместе с тремя приближенными принял святое крещение с именем Иоанн. Вскоре за открытое исповедание перед мусульманами своей веры во Христа халиф Иоанн был убит вместе со своими приближенными. Явившись во сне одновременно святителю Феодору и столпнику Феодосию, он поведал о том, что сподобился пострадать за Христа, причислен к лику святых мучеников и вскоре встретится с ними в Царстве Небесном. Вернувшись к своей пастве, святитель Федор продолжал наставлять христиан на путь спасения. Он был образцом для верных и в слове, и в жизни. Когда скончался преподобный Феодосий, проживший более 100 лет, святитель Федор предал его тело земле. Через 3 года после кончины преподобного Феодосия святителю вновь явился святой халиф мученик Иоанн и сказал: «Иди, Христос зовет тебя». Уразумев скорую кончину, святитель Федор устроил дела Эдесской кафедры, благословил паству и отправился в Иерусалим. Последние дни земной жизни он провел в своей прежней келье в лавре преподобного Саввы. Там он мирно скончался 9 июля по старому стилю 848 года.

В исполнении хора Московской хоровой академии прозвучала молитва Господня композитора Петра Ильича Чайковского.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп», веду его я, Елена Обламская, и предлагаю вам продолжение рассказа о выставке археологической экспедиции Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году, фотографии Ивана Федоровича Борщевского. В Государственном музее истории и религии мы встречаемся с ее куратором Петром Викторовичем Федотовым, хранителем фонда фототеки музея, заведующим отделом фото-нега-мультимедиа. Петр Викторович продолжает знакомить нас с опасными обстоятельствами проведения крупнейшей дореволюционной экспедиции на Ближний Восток, где в тот год уже начиналась эпидемия холеры.
1: Да, конечно, она начиналась.
2: Они ехали, они еще не знали, что там холера?
1: Ну, она ходила, там уже какие-то слухи, еще карантинов не было. Такая была как бы обстановка, что где-то там какие-то очаги там возникают, но экспедицию решили не отменять. К счастью, все кончилось здесь благополучно в этом смысле, но опасность она была.
2: Полностью это оплачивалось палестинским обществом, да, императорским?
1: Да, на это было выделено несколько тысяч рублей, там, ну, до 10 тысяч, мне кажется, может, 7-8 тысяч. Да, это действительно оплачивалось палестинским обществом. И при этом переговоры о том, чтобы такую экспедицию организовать, они начались задолго до самой экспедиции, там, за несколько лет. Есть письмо к Кондакову с приглашением организовать такую экспедицию, то есть за несколько лет до этой экспедиции. То есть замысел уже возник задолго до самой экспедиции.
2: Готовились. А каково участие, помощи, поддержки архимандрита Антонина Капустина?
1: Антонин, он, в общем-то, был, не знаю, чуть ли не центром, ну, по крайней мере, вот, иерусалимской жизни. Он все знал, его все знали и даже боялись. Он ждал, конечно, экспедицию. Он сам увлекался фотографией, ему было интересно увидеть вот людей, которые тоже исследуют, тоже собирал археологические всякие предметы. То есть для него было интересно познакомиться с коллегами. В его дневнике тоже есть описано, как он общался с Кондаковым. Кондаков к нему приходил, потом он к нему тоже приходил, организовывал, скажем так, экскурсии для участников по окрестностям Иерусалима. То есть он, конечно, ждал и, я думаю, с удовольствием общался с этими действительно очень образованными и умными людьми, но саму организацию, я думаю, что, скорее всего, они жили на подворьях палестинского общества в каких-то достаточно комфортных условиях, а на русскую духовную миссию, ну, приходили в гости к Антонину. Общались, но организовывали это вот палестинское общество.
2: Во всяком случае, архимандрит Антонину запечатлен с участниками,
1: да,
2: на фотографиях.
1: Он и запечатлен, и сам Антонин об этом тоже в дневнике. Там же, когда они вот прибыли в Иерусалим, достаточно часто упоминают Кондакова, как минимум. А Кившенко вот в этой книге «Палестина», где вот его рисунки, там есть и рисунок еще Антонина, и тоже был выбор, на каком рисунке остановиться. Сейчас монастырь Святого Саввы, но есть рисунок именно с Антонином.
2: Какие же земли прошла экспедиция?
1: Получается, было сначала морское путешествие, это такой маршрут, Одесса, Константинополь, там был потом Афины, потом Смирна, это Измир турецкий сейчас, далее ливанский Триполи, ливанский Бейрут. И вот из Бейрута они пошли на восток, сначала по территории Ливана, а потом та территория, которая сейчас сирийская, дальше Иордания. И уже перешли в Иерусалим, ну, это вот то, что вот там уже сейчас вот территория Израиля, палестинская автономия.
2: Сколько длилась экспедиция?
1: Если брать и морское путешествие, то около 4 месяцев. В Бейруте они были, письмо вот пишет Кондаков 30 августа, что они вот собираются выходить в поход. А из Иерусалима они уже в начале декабря готовятся к отъезду. То есть там через 3 месяца. И где-то, наверное, там 5-го они уже из Яффы, которая, ну, сейчас вот там Яффа-Тель-Авив, морским путем уже возвращались назад в Россию.
2: Они все были из Петербурга, эти люди?
1: А Кондаков работал в Эрмитаже, он работал в университете, Смирнов учился в университете. Борщевский, он тоже перемещался, насколько я понимаю, в Смоленске он оказался уже после экспедиции. Сам он, насколько я помню, из Новгородской губернии родом. Он, конечно, был бывал в Петербурге. И как-то последующий период таки связан очень там с Смоленском, он там. Аколович и Кишенко, жизнь Аколовича после экспедиции. Ну, он тоже в одном из провинциальных городов, кажется, в Пензе оказался. Они, кстати, почти все работали в музее, вот участники экспедиции, как-то оказались связаны. Он в Пензе, там, такой новый такой проект открылся, музей фактически новый, и нужен был человек знающий, умеющий, его туда вот пригласили, и он, ну, собственно, там так сказать, налаживал вот музейную работу.
2: Совершенно изумительно выполненные снимки.
1: Конечно, Борщевский. Конечно, вот фотографии, все фотографии, кроме одной на выставке, это фотографии Борщевского. И они действительно очень качественно, очень хорошо сделаны. А людей там относительно немного. Действительно, у Борщевского была специализация архитектурная, да, вот у нас вот в данном случае археологическая. Потом еще, когда он работал в Коломенском, он тоже занимался архитектурной съемкой. Вот, ну, он действительно в этом был настоящим мастером. Что касается подготовки выставки и таких дизайнерских решений, то это действительно не очень тоже это понравилась работа. Это работа нашего дизайнера Алексея Белько. Это было очень приятно работать. Это очень внимательное отношение тоже к плану, кроме творческие какие-то переработки и высокий профессионализм. Вот в результате удалось такое какое-то единое целое. Но еще я бы вот выделил бы Владимира Ермошина, который тоже в нашем музее нашел себя. Вот эта палатка, это во многом его... Вот,
2: то есть это реконструкция палатки участников экспедиции?
1: Да, да. Ну, собственно, вот эту палатку придумал Владимир, ну, воплотил этот замысел. Еще тележку, он ее сам вот создал. А уже наполнение палатки, это уже сейчас была совместная работа. Вот. И это действительно было сделано с большим интересом, насколько меня Алексей тоже археология интересует. И это очень приятно. Это действительно есть ощущение, когда что-то сделано, и это не только тебе приятно, но и коллегам, которыми ты это работал, было приятно делать.
2: Скажите еще, пожалуйста, про артефакты. Вот, например, я видела, что в одной из витрин лежит небольшой такой образ Богородичной иконы. Она была приобретена кем-то из Кондаковым самим, да?
1: Это действительно вещь Кондакова, такая не самая обычная, это такое скорее греческое происхождение, средиземноморского, в конце концов. Вот. Это действительно мемориальная вещь. У нас в музее вот есть пара вещей, связанных с вещами, предметами, принадлежащими Кондакову. Это не связано с экспедицией, но это связано с Кондаковым. Все-таки действительно так получилось, что из экспедиции привезли прежде всего фотографии, негативы еще.
2: Почему это не выставлялось, не публиковалось? Это имело какой-то гриф секретности?
1: Нет, здесь каких-то юридических, там, каких-то таких ограничений не существовало. Но действительно экспедиция оказалась в каком-то смысле забытой. Потому что они вернулись из путешествия. Были организованы две выставки там, в Москве, в Петербурге. Ну, кстати, платные, там надо было заплатить 20-30 копеек за посещение. А потом все-таки хитрово не понравилось то, что делал Кондаков. Он даже в одном из писем сказал, что вот лучше бы забыть об этой экспедиции, будто бы ее и не было. Хитрово выдающиеся деятели, много что делал, но здесь, может быть, это тоже какой-то момент конкуренции. Они, кстати, даже по чинам примерно на одном уровне были и по влиянию. Я так подозреваю, что здесь некоторая такая ревность, недовольство, ну, как присутствовало. Поэтому больше на это денег политическое общество не выделяло. Кондаков не мог публиковать это, пока на это не было разрешения политического общества. И, собственно, сама книга вышла уже через год после смерти Хитрова. В 1904-м вышла книга, а Хитрова в 1903-м вот не стала. Действительно, к этому времени у Кондакова было много других проектов, он ими занимался, они шли, а тут, если это тем более не поддерживают, не финансируют, то можно это так оставить на том уровне, как было. Хотя вот американский археолог Говард Батлер, он как раз одну за другой там организовывал экспедиции и публиковал все эти материалы. В результате это стало таким вот по этому региону, по этим памятникам, таким ориентиром. А российская экспедиция оказалась мировом значении, так вот, затертый.
2: Они были современниками.
1: Они современниками, да. Батлер организовал свою экспедицию, тоже похожим маршрутом, в 1899 году. И при поддержке, как пишут нью-йоркских бизнесменов, при финансировании, потом уже экспедицию финансировал Принстонский университет. То есть такая серьезная поддержка.
2: Неплохо, да. Большую жизнь прожил Никодим Павлович Кантакуз.
1: Да, да. Он, когда случилась революция, гражданская война, он тоже как-то оказался на юге, и он как-то до последнего момента как-то тоже колебался, оставаться или нет. Но у него было ощущение, понимание, что его исследования вот новой России, в частности с Византией, крестьянскими памятниками, они будут невозможны. Он с этим много общался с Иваном Буниным. Может быть, тоже на юге России даже вот они вместе общались. Он чуть ли не на последнем французском проходе, который уходил из Одессы, когда там наступали советские войска красные, уехал в Константинополь. Но в результате оказался в Чехии, и там даже было создано такое учреждение, в котором заведовал Кондаков. То есть его вклад в научный, там даже и в других странах, как бы ценился. Была, собственно, фактически его школа создана в Европе, в Чехии. Его ценили. Он был профессором в Пражском университете. Но, конечно, ему было сложнее работать, потому что многие там документы, материалы его, они остались здесь, и это было сложнее. И эта выставка – одна из мотиваций вспомнить выдающимся ученым Кондакове, который действительно видел общие культурные корни и России, Европы, Балкан, Кавказа, византийские корни, человека, которого признавали в разных странах. В этом действительно ощущается в этих фотографиях, текстах. Я надеюсь, что на самой выставке эта атмосфера этого благородства. Это связано и с тем, что мы показываем этих людей, незаслуженно забытых, наших соотечественников. Это вдохновляет. Это вдохновление от того, что они открывали новое. Они радовались этому. В дневнике это очень вот видно, сочетание сложностей и открытий. Каждый день дарил какие-то новые открытия. Это действительно была большая радость. Они интересно работали, и я вот уверен, что эта экспедиция для всех, для них стала очень таким значимым этапом жизни. Вот эти 4 месяца – это испытание их самих, это взаимодействие их друг с другом. И в фотографиях, и в текстах вот можно этих людей увидеть, почувствовать. Они действительно вызывают какой-то отклик, и уважение, восхищение. Есть что-то такое направление, антропология науки. Фактически это исследование как мотивации самих исследователей, их какие-то непосредственные реакции. То есть как, на каких основаниях возникает какой-то

0: Вот, так что это в том числе выставка вот о наших замечательных соотечественниках, которые действительно достойны уважения и симпатии.
1: Спасибо. До какого продлится выставка?
0: Выставка продлится до 21 сентября.
2: Итак, выставку археологической экспедиции Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году, фотографии Ивана Федоровича Борщевского, можно увидеть до 21 сентября в Государственном музее истории и религии. Об экспозиции рассказывал Петр Викторович Федотов, хранитель фонда фототеки музея, заведующий отделом фотонега мультимедиа, а я, Елена Обламская, завершаю сегодняшний музейный калейдоскоп. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала четвертая часть концерта Гросса опус 3 номер 4 Георга Фридриха Генделя.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом

0: доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Чувство, которое иногда называют чувством священного, подсказывает, что в мире очень много чего-то невидимого. Так и кажется, что все это из другого мира, не из нашего. Поэтому мы простодушно дивимся, создавая сказки и мифы, или благоговейно преклоняемся. Чтобы это воплотить, мы творим внеприродные существа — эльфов и фей, богов и богинь, но ни одно из них не то. Мы не можем это объективировать, оно как бы все время сзади, позади нас. И если мы обернемся, немедленно исчезает. Может быть, когда-нибудь мы увидим лицом к лицу это, или его источник, и узнаем старого друга, недруга, надувалу, возлюбленного. Как бы то ни было, мы по нему тоскуем. Мы боимся его, но ведь и любим. Оно околдовывает нас, но в руки не дается. Льюис пишет: «Оно, то, что вы ищете, видите, провидите сквозь другие ненужные желания, в любой просвет более громких страстей, день и ночь, год за годом, от раннего детства до старости, и ни разу не обрели». Все, что маломальски серьезно владело вашей душой, было лишь отблеском, невыполненным обещанием, неуловимым эхом. Но если бы это эхо окрепло в звук, вы бы сразу узнали и сказали уверенно и твердо: «Для этого я и создан». Где же это особенно видно? Лицо. Самое нездешнее, самое странное, что только есть в мире. Внешняя его сторона, как внешняя сторона мироздания, указывает куда-то вглубь. Не вглубь материи, а в глубины смысла. Лицо, как стихи, оно осмысленно. Стихи несут смысл, что-то значит. Если же они хорошие, они и есть то, что значит. Скажем, стихи о красоте красивы. Вот и лицо должно и быть, и значить. В слове «улыбка» радости нет. Другое дело в улыбке. Магия лица показывает нам, как властвует дух над материей. Лицо не просто объект, кусочек тела, оно — субъект, часть души. Именно здесь душа до сих пор преображает тело, как велел Создатель. Это память о рае, где материя была прозрачной для духа и слушалась души, как душа слушалась Господа. Когда душа восстала против Него, тело восстало против души, ибо власть души над телом — лишь подобие власти Бога над душой. Кроме того, лицо предвещает то время, когда грехопадение будет искуплено, иерархия восстановлена, и все в нашем воскресшем теле исполнится смысла. Даже младенцы видят особенную осмысленность лица — еще не умея говорить, ничего не зная, они понимают улыбку или нахмуренные брови. Если мы не обязаны оценивать лицо, как жюри на конкурсах красоты или пластические хирурги, мы смотрим сквозь него, вглубь. Но ведь и весь мир как лицо. Мы тоже смотрим через него. Куда же? Подберем другие ключи, другие указки. Одна из них еще удивительнее лица. Это романтическая любовь. Как и лицо, она занимает мало места в мире, но значит что-то очень важное, подобно таинству. Это особый знак великой истины, напоминающий здесь и сейчас о вечном и повсеместном. Меньше чем одна миллионная, нет, чем одна триллионная всей материи отведено на человеческие лица, но символизируют они весь мир. Романтическая любовь встречается редко. Ее так же мало во времени, как лиц в пространстве. Далеко не все люди, не все культуры знают ее,
да и там, где знают, ее очень редко хватает на целую жизнь. Однако это вселенское богоявление, маяк за волнами мира, ключ к сокровенному. Когда человек влюблен, это не его дело. Тот, в кого он влюблен, не объект среди объектов, а сердце мира. Поэт писал: «Мироздание цветет людьми, как розовый куст цветами. Возлюбленная — такая вот роза, цветок. Лицо являет нам личность, возлюбленная вселенную». Влюбленность обнаруживает истинный лик мироздания. Мало того, влюбленность приглашает нас в самую глубину внутрь, в то нутро, которое больше внешнего. Так Люис в «Последней битве» говорит, что вифлеемские ясли изнутри больше, чем снаружи. Любовь, как роды и смерть. Возлюбленная, волшебная дверь, родовой канал. Вспомним величайшую влюбленность, какая только была, образец романтической любви. Беатриче явила Данте Бога, но не растворилась в лучах Божьей славы. Данте не просто видел Бога сквозь нее, он видел Бога в ней. Конечно, в возлюбленной столько Божьего, что очень легко обожествить ее. Данте прекрасно знал, что Бог не Беатриче, высшая его любовь. Но другим влюбленным часто не хватает его зоркости, и они не видят, что цель их желаний лишь отражена в возлюбленной, словно свет в зеркале. Самый свет — это Бог, возлюбленное — темное стекло. Не видят они и другого, исключительно важного. Не только она. Любой самый обычный человек отражает Бога. Льюис пишет: «Не так просто жить среди тех, кто может стать богами и богинями. Помнить, что самый скучный, самый тусклый из людей станет когда-нибудь таким, что вы бы пред ним преклонились, или немыслимо жутким, словно в страшном сне. Заурядных людей нет. Вы никогда не общались с простыми смертными. Вот науки, цивилизации, культуры — те смертны, а жизнь их пред нашей, как жизнь комара. А шутим мы, работаем, беседуем с бессмертными, с ними вступаем в брак, их обижаем.

Итак, влюбленные не видят двух очень важных вещей. Поэтому они так часто приходят к разочарованию. Влюбленность – пророк. Богом она быть не может. Когда она становится идолом, она исчезает. Самое плохое, что может постигнуть ее – свершение, успех. Тоска по запредельному велит влюбленным поступиться всем ради союза с возлюбленной, но именно эта тоска утоляется, если союз не осуществлен. Когда любовь романтическая, когда ее питает тяга к небесной красоте, а не к телу, она непременно обещает больше, чем может дать. Обещает она экстаз, дает наслаждение. Экстаз значит выхождение из себя, это смерть и воскресение нашего эго, мистическое преображение. На самом же деле мы в лучшем случае узнаем лишь намек на это, который только раздразнит нас. Льюис пишет: «Те, кто думают, что нездешнее томление исчезнет, если у всех очень молодых людей будут хорошие любовницы, просто ошибаются». Почему же мы все время ошибаемся? Почему очень многие снова и снова влюбляются, хотя могли бы знать по опыту, что ждет их разочарование? Паскаль говорит: «Бездонную пропасть заполнит лишь нечто бесконечное и неизменное», другими словами, сам Бог. Мы не оставляем попыток, ибо ищем Бога. Тут ничего не поделаешь, Он нам нужен, но мы ищем не там. «Ищите того, что ищете, но не там, где ищете», — советует нам блаженный Августин. Ищем мы радости, даже когда не знаем, где она. Святой Фома Аквинат сказал: «Никто не может жить без блаженства, и потому человек, обделенный духовной радостью, предается плотским усладам». Шелдон Ванокен пишет: «В глубине души все мы должны быть рыцари, ищущие приключений. Но чего бы мы ни искали, мы узнаем, когда это находим, что и здесь нет той радости, от тяги к которой разбилось когда-то сердце. Если следовать этой тяге, гоняясь за призраком, и узнавать потом, что это призрак, мы догадаемся, наконец, что душа создана, чтобы радоваться тому, чего никак не получишь целиком в нынешней пространственно-временной жизни, что там об этом и помыслить нельзя. Образ легко становится кумиром. И романтическая любовь — кумир большой силы, ибо она очень сильный образ. Влюбившись, мы испытываем небесную радость, потому так горько разочарование. На плечи возлюбленной мы кладем непосильное бремя. Она должна даровать нам то, что может даровать нам только Бог. А потом удивляемся, что она не выдержала. Романтическая любовь — это образ Божьей любви. Ибо в отличие от похоти, она не стремится к обладанию, но хочет сама предаться и не возлюбленной, а любви, то есть той стихии, в которой живут двое. Почему для древних любовь была богом или богиней, поражающими нас извне, а не человеческим чувством, возникающим изнутри? Почему глупая фраза «это сильнее нас» кажется влюбленным не глупой, а глубокой? Потому что так оно и есть. И мы хотим предаться Богу любви в мистическом действии, в котором двое становятся едины. Мы хотим соединиться с влюбленной в божественной любви. Романтическая влюбленность ненасытима, ибо это тоска по беспредельному Богу. Кроме того, она осознанная тяга к небу. Только так поймем мы две величайших тайны. Почему этот человек влюбился в эту женщину, а не другую? Почему нам кажется, что мы всегда любили это лицо, эти глаза? Почему мы узнаем, как бы вспоминаем эту красоту, словно искали ее всю жизнь? Почему Ромео полюбил Джульетту, Антонию Клеопатру, Иван Марию?
Побеждающему дам белый камень, и на камне новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получит». Откровение Иоанна Богослова, глава 2, стих 17. Что принадлежит человеку больше, чем это имя, которое даже в вечности знают только он и Бог? И что означает эта тайна? Не то ли, что каждый блаженный вечно ведает и хвалит какую-нибудь одну грань Божьей славы так, как не познает ее и не восхвалит никто другой? Бог создал нас разными, чтобы любить нас по-разному, не меньше и больше. Он всех любит беспредельно, а именно по-разному, как мать любит детей. Поэтому и возможна любовь блаженных по отношению друг к другу, содружество святых, если бы все одинаково видели и славили Бога, песнь торжествующей церкви слилась бы в одну ноту. Ответ на вопрос в том, что наш небесный удел — обитель, и неповторимая личность — белый камень, единственный. Других таких нет. Каждый из нас — единственный возлюбленный какой-то одной грани Божьего бриллианта. Земная женщина отражает эту грань, отображает ту сторону Бога, для любви которой создан именно я. И если нас поражает лицо, в котором для других нет ничего особенного, это значит, что к нам воззвал пророк, посланец небес. Не надо принимать его за Бога. Истинный пророк указывает на другого. Как Иоанн Предтеча, он говорит о Мессии: «Ему должно расти, а мне умоляться».

намного распространеннее другой пример, очень простой – картины. Всякий глядел на них, не всякий в них. Как всякий глядел на людей, не всякий в человека, подобно духовным наставникам. Посмотрите как-нибудь не на полотно в раме, а внутрь, в изображенный мир. Постарайтесь увидеть не плотную поверхность, а прозрачную, как стекло, волшебное оконце, через которое можно проникнуть в другой мир. Чаще всего картины переносят нас в другое место или другое время. Некоторые вообще уводят нас в мир воображения. Мы не совсем понимаем эти слова. Искусство, переносящее нас в такой мир, не просто выражает то, что нам пригрезилось. Нет, воображение наше входит в некую реальность, живет в ней, утверждает ее. Не она в нас, а мы в ней. Незначительный художник творит, великий открывает. Второстепенное искусство произвольно, оно могло стать и другим, великое другим быть не может. Кажется, что оно всегда было. Художник только отдернул занавес, чтобы мы увидели. Верно это и по отношению к литературе, словесным картинам. Они зачаровывают нас не меньше, если не больше, чем живописные полотна. Творящее слово писателя бесценно. Рассказы, повести, романы переносят нас в другое время, место, другие миры. Они ведут нас дальше самих себя, и мы им подчиняемся. Да, великие книги и картины, как колдовство. Они что-то с нами делают. «Что можно сделать с этой вашей живописью?» — спрашивает практичный отец у студента. Ответить надо ничего, наверное, а вот она что-то делает с нами. То же самое скажем и о литературе. Книги делают то, что говорят. Что говорят нам, то с нами и делают. Когда вы читаете «Илиаду», где вы? Не в кресле, не в Америке, не в XX веке, а под стенами Трои. Если повествование достигло своей цели, вы смотрите сквозь него. Если не достигло, на него. Картины и книги переносят в другие места нашего мира или в другие миры. Но и мир в своей целости — картина, повествование. О чем же? Может быть, материя — картина духа? Может быть, время — повествование о вечности? Платон называл его движущимся ее образом. Наверное, сильнее всего это в музыке. Она так могуча, что древние приписывали ее не людям, а богиням, музам. Я знаю трех умных, тонких людей, которые от неверия и отчаяния ничего не могло спасти, кроме искусства Баха. Музыка не просто эстетическое наслаждение, как бы узор или орнамент. Она — пророчица, вестница, наставница. Какими бы разными ни были средства, мы ощущаем, что все это исходит из одного источника и указывает на одну цель — не только лица, влюбленность, картины, книги, музыка, но и запах неведомых стран в случайном ветре, очарование красок, вспомним детство, незабываемые строки стихов и многое-многое другое — все говорит об одном и том же — за здешним, мирским, есть что-то еще. И только ему мы действительно радуемся. Мир — его маска. Нам хочется снять ее. Мы чужие здесь. Мы в изгнании. Нас тянет домой. «Чего же нам еще не хватает?» — спросите вы. «Что нам нужно?» Много такого, о чем почти не говорят трактаты об эстетике. Зато поэты и мифы все об этом знают. Но мало видеть красоту. Мы хотим соединиться с ней, купаться в ней, вобрать ее в себя, себя в нее. Сейчас мы извне, за дверью. Мы ощущаем свежесть и чистоту утра, но не становимся свежее и чище. Но все листы Нового Завета шелестят о том, что так будет не всегда. Когда-нибудь, по Божьей воле,
мы откроем дверь, пройдем туда, за природу, в сияние и славу, которые светились сквозь нее.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Календарь памятных дат». Мы продолжаем наш разговор о ордене святого равноапостольного князя Владимира. Напомню, что эта тема нас интересует в связи с тем, что 2015 год – это год памяти представления крестителя Руси, который и наше государство, и наша церковь, конечно, отмечает в этом году. И вот одна из тем, так косвенно связанных с этой памятной датой, это орден святого равноапостольного князя Владимира. Об орденах Российской империи и об ордене святого князя Владимира мы беседуем с Константином Геннадьевичем Капковым, руководителем церковно-исторического проекта «Летопись». Здравствуйте, Константин Геннадьевич.
1: Добрый день, добрый день.
0: Мы говорили в прошлой программе, напомню, о общей системе орденов Российской империи, как она сложилась, какие ордена входили в эту систему, как они отличались по значимости, какие были самые высокие, какие были самые скромные. Они разделялись по степеням, которые соответствовали чину, который занимал награждаемый человек. И вот сегодня мы продолжаем этот разговор.
1: Да, продолжим наш разговор о системе наград в Российской империи, делая особое внимание на орден святого Владимира. В прошлой передаче мы говорили о том, что существовал единый орденский организм. То есть все наименования орденов входили по законодательном порядке в единую систему под названием Единого кавалерского российского ордена, подчиненного государю-императору и являющегося как бы государевыми людьми, кто имел этот орден. То есть это была организация, которая имела свои знаки. Знак ордена – это знак принадлежности к организации, которая служит государю. Отметим теперь такие моменты. Поскольку это был единый организм, то, скажем, недостаточные кавалеры одного ордена, недостаточные в финансовом аспекте, они могли отдавать своих, так сказать, детей по определенной квоте в училище ордена Святой Екатерины. Называлось училище ордена Святой Екатерины. Они сами, соответственно, не были кавалерами ордена Святой Екатерины, женского ордена. Они были, скажем, недостаточные кавалеры ордена Владимира, но имели право отдавать в это училище своих дочерей. Это женское, да, женское училище. По ордену, по каждому полагались свои пенсии. Не всем кавалерам были определенные квоты. Самым старым, старейшим кавалерам полагались определенные пенсии. Когда человек выбывал, значит, на его место вступал новый пенсионер. По всем степеням имелись свои пенсии.
0: Они отличались в зависимости от ордена?
1: Да, да, они отличались от степени, да, и от ордена. Там были установлены свои пенсии. Они небольшие, но, тем не менее, то есть никто не отказывался. Потом имели свои взносы. За каждый орден при получении каждой степени облагался определенный взнос, часть которых как раз шел на содержание общего орденского капитула, и в том числе вот недостаточных кавалеров, вернее, детей недостаточных кавалеров, а часть в комитет о раненых, то есть уходил, собственно, на благотворительные цели, на раненых вообще, не только это орден, а в принципе о раненых. То есть капитул был, так сказать, до некоторой степени самоукупаемый. То есть человек, который получал орден, он делал за него взнос, членский взнос, так вот выражаясь, так сказать, по советскими терминологии. И этот взнос шел, собственно, на неимущих и на благотворительность, на раненых, вот на, так сказать, ну, на благотворительность в широком смысле этого слова. И, в свою очередь, они и пенсии получали, опять же, часть старейших кавалеров, опять же, из этого орденского капитула. Там более молодые кавалеры фактически, значит, давали какую-то копеечку, да, более, значит, старым.
0: То есть это был не только членский взнос при вступлении, но это было постоянно.
1: Нет, это только при получении.
0: А только при получении
1: ордена.
0: А, то есть да, потом не надо было
1: платить все время? Нет. То есть это было не, так сказать,
0: не обременительно.
1: Наверное, поскольку это все-таки награда, и такого принудительного, так сказать, постоянно, если надо будет платить за нее, то это не очень удобно, конечно.
0: Ну да.
1: Вот. Но единственный взнос можно было сделать, и это было по силам. Спасибо.
0: А вот все-таки, ну, понятно, что, очевидно, на эти небольшие взносы разовые вряд ли можно было все содержать, и пенсии платить, и детей учить. То есть откуда дополнялось? Это было какие-то пожертвования, может быть, какие-то богатые члены ордена, или это государственная казна, или это, не знаю, главный гроссмейстер, император сам из своих средств добавлял туда? Вот эта экономика, так сказать, ордена, как она была устроена?
1: Во-первых, взносы были достаточно значительную составляли сумму, поскольку кавалеров все-таки было немало. Потом капитул, конечно, содержался из государственных средств.
0: Ага.
1: Конечно, ага. Да. Поскольку это же было все-таки императорское, так сказать, в общем-то, учреждение, да, оно имело, конечно, и соответствующие, выражаясь современной терминологией, бюджетные финансирования. Ну, вот. То есть довольно продумано все это было. Каждый кавалер участвовал, участвовал в делах ордена, так или иначе. Пусть и не в большой такой какой-то, так сказать, степени, но тем не менее, даже вот своей копеечкой он, так сказать, чувствовал себя принадлежностью к единому.
0: То есть, в принципе, вот такие пожертвования тоже были и в другой, не только разовые, но если я был богатый человек, меня наградили, я принадлежу к ордену, я, например, могу делать какие-то благотворительные взносы в капитул.
1: Понимаете, даже благотворительность, вот, скажем, по ордену Святой Екатерины или по ордену Андрея Первозванного, она просто была даже прописана в статуте. Что, скажем, человек должен был жертвовать на благотворительное заведение, просто был обязан.
0: То есть не обязательно на орден, а вообще на благотворительное?
1: На благотворительное заведение, вообще. Да, да, да. Вот. А когда вот орден Екатерины, так мы немножко отвлечемся, но это так или иначе относилось, так сказать, ко всем орденам. В ордене Святой Екатерины был прописан в статуте такой пункт, что должен был обязан каждый кавалер, ну, вернее, кавалерственная дама, выкупать на свои деньги одного христианина из плена. Ну, это было актуально при учреждении ордена, вот, когда шли войны, так сказать, петровские. Ну, потом по-другому проявлялось это, но обязательно, то есть благотворительность была неотъемлемой чертой кавалеров, прежде всего, высших степеней. И вот Андрея Первозванного и Святой Екатерины кавалерственных дам. Ну, можно сказать, вот, если, так сказать, интересно, какие пенсии, допустим, количество финансовое, допустим, получали кавалеры. Ну, мы берем орден Святого Владимира. В первой степени получали 600 рублей, в второй степени 300 рублей, в третьей степени 150 рублей и в четвертой 100 рублей. Небольшое, правда, число кавалеров, но, так сказать, тем не менее. Это была сумма, ну, как скажем, она нельзя сказать, что была большой. Но нельзя сказать, чтобы она была совершенно незначимой. То есть, ну, вот такой прибавочек, знак такого внимания. Поскольку это получали самые старшие члены ордена по времени награждения, то есть, это был уже, знак, наверное, внимания.
0: Наверное, уже, так сказать, пенсионеры по возрасту,
1: да, которые, конечно, уже, конечно,
0: уходили,
1: конечно,
0: получали, конечно, по своей службе какую-то пенсию, и вот за орден получали еще некую прибавку.
1: Да, да, да, да. А вот взносы, опять же, вам скажу по Святому Владимиру, о котором мы прежде всего акцентируем наше внимание. Первая степень 450 рублей шел взнос. Ну, кавалеры первой степени, для них это были деньги, надо сказать, небольшие. Хотя, в принципе, деньги были неплохие. Первую степень получали уже такие очень высокие чины. Конечно, они не были людьми несостоятельными. Второй степени 225 рублей. Третьей степени 45 и четвертой 40 рублей, часть из которых с каждой степени примерно 1/3 шла в комитет о раненых. Вот такой взнос. И это же, в эту же сумму входила и стоимость изготовления ордена. Почему я сказал, что капитул и вообще орденская система находилась, так сказать, на самообеспечении до некоторой степени, значительной. Потому что ну, требовало достаточное количество, в общем-то, изготовления орденов, они все изготавливались из золота, даже если не из серебра, собственно говоря. Вот этот взнос, он шел и покрывал и стоимость изготовления знака. То есть для государства это было необременительно. И кавалеру это было необременительно, он мог единый этот взнос заплатить. То есть все были довольны. Это было на самом деле так. Вот, и, да, и важный момент, можно отметить, что те персоны, кто получал орден за военные заслуги, за военные заслуги, взносов не платили. Это по ордену Святого Георгия никогда никаких взносов не взыскивалось. А по другим орденам они отличались тем, что имели мечи Вот, то есть, скажем, Владимир, орден Святого Владимира был с мечами и без мечей. То есть без мечей за гражданские заслуги, с мечами за военные заслуги. Так вот, за гражданские заслуги взыскивались соответствующий взнос, а за военные заслуги при государе Николае II этот взнос был отменен. То есть все, кто получал за подвиг на войне, освобождались от этого взноса.
0: Но до Николая II?
1: До Николая, да, был.
0: Тоже был взнос.
1: Тоже был взнос из военных. Из военных.
0: А вот если говорить, может быть, об этих орденах, мы не сказали так четко, за какие именно заслуги, что вот за военные, что за гражданские.
1: А мы сейчас об этом поговорим. Мы поговорим, только вот, наверное, давайте в следующей передаче мы поговорим, когда мы целиком только ордену Святого Владимира ее посвятим. Может быть, наши слушатели уже будут знать, что им ждать в следующей программе. Следующая только об ордене Святого Владимира. А сегодня, на сегодня мы закончим общий разговор о российских орденах. Так вот, о преимуществах всех орденов. Еще раз. Какие получали кавалеры императорского ордена? Это значительное, прежде всего, это получение дворянства. Получение дворянства. По ордену можно было получить дворянство. В частности, по ордену Святого Владимира 4 степени до 1900 года все кавалеры получали, то есть низшие со самой степени, они получали потомственное дворянство. Это было очень серьезное, так сказать, преимущество. Вот, все, и духовные лица, и священники, кроме монашествующих, кто входил в монашество, а он дворянство для монашествующих не было законодательно прописано, а для белого духовенства, женатого духовенства, они могли быть, священники могли иметь и дворянский статус совокупно вместе со своим и духовным статусом. Вот, то есть по ордену получали дворянство все. Четвертой степени. В 1900 году планка была немножечко выше поднята. Стало потомственное дворянство получать по ордену третьей степени Святого Владимира.
0: Можно было дворянство получить и просто по чину.
1: По чину там, можно было получить.
0: Да, кажется, да, да, да, по военному
1: да,
0: чину.
1: Да, да, да,
0: если
1: да,
0: дослужился
1: да,
0: до полковника, да, получал потомственное
1: да,
0: дворянство.
1: Да, да, там менялись в течение времени. Там, да. Эта планка, она, так сказать, за 200 лет, конечно, с Петра какие-то претерпевала изменения в связи со своими обстоятельствами своего времени. Да. Можно было получить, опять же, понять, и видите, сочетание чина и ордена, они с друг другом коррелируют. То есть можно было получить дворянство по ордену, можно было по чину, это давало тебе повод, соответственно, получить высший орден, а орден давал тебе, когда ты уже стал дворянином, получить высший чин. То есть это все было, так сказать, довольно... Причем это было продумано не стихийно, это было прописано. Вот насколько было это возможно, так сказать, прописать, потому что, ну, не все, скажем, отличия можно как-то градировать, да, но сам принцип был прописан, все это законодательно, порядком. Ну и последнее, что можно, наверное, на сегодня отметить... Это то, что каждый орден имел свою церковь. Имел свою церковь. Это тоже был такой объединительный момент. Церковь украшалась этими знаками ордена. Внешне было понятно, что эта церковь принадлежит кавалерскому сообществу. И в день орденского праздника, в день учреждения этого ордена, ежегодно там собирались кавалеры на общую молитву. После этого приглашали кавалеров за стол. Вот уже это, так сказать, было под эгидой капитула императорских орденов и самого императора. Особые торжества происходили по ордену Святого Георгия военные, но и по Владимиру было достаточно. Были соответствующие сервизы изготовлены, так сказать. Ну-ка, после литургии всегда трапеза. Вот, значит, и на соответствующей посуде, довольно дорогой фарфор с соответствующими украшениями, подарки и так далее. То есть это объединительный такой момент, конечно, был. Ну вот, говоря об ордене Святого Владимира, надо сказать, что первая церковь была построена, вернее, так сказать, да, построена специально под орден. Это Софийский, так называемый, собор царского села.
0: Ну да, Софийская просто потому, что это часть царского села, называлась да, София, да, да, там да, как да, раз военные да, да. Вот все эти.
1: А сейчас это, по-моему,
0: гарнизоны.
1: Софийская площадь, да, правильно? Или уже ее переименовали?
0: Может быть, она так и называется, я не знаю точно, да. Наверное, да, это был, собственно, ну, плац такой большой, общий для всех вот этих гвардейских полков, да, которые да, да, там в царском да. селе располагались, а там проходили смотры и так далее. И там стояла полковая такая общая церковь. Поскольку все называлось Софией, его так называли Софийский собор, а освящена она была всегда в честь Вознесения
1: да,
0: Господня.
1: Да, да, да, да. Это храм был орденский, практически с момента учреждения. Ну, недолго собирались в Воронцовском замке, там кавалеры ордена был в 1782 году, по 1788 год. А с 1788 года и по 1842 год праздник происходил в Софийском или Вознесенском соборе царского села. Первый настоятель этого собора был протоиерей Андрей Самборский, довольно известный священник, он занимался, так сказать, многими науками и был законоучителем детей императора Павла I, Александра и Константина. В одно время он жил в Англии, занимался там земледелием, изучал земледельческие науки. Вот. Потом в России как-то пытался это применить, так сказать, на практике свои знания. Вообще был человек, личность довольно неординарная. Вот он был первым настоятелем этого собора и кавалером этого ордена. Кавалером этого ордена был и архитектор, один из архитекторов Софийского или Вознесенского собора, Иван Егорович Старов. Он же был одним из архитекторов князь Владимирского собора, того собора, которого мы сейчас знаем как Кавалерский, который стал им с 1843 года и, соответственно, до революции был орденским. Ну и сейчас эти традиции, там, надо сказать, возрождаются. Сейчас настоятель этого собора, протоиерей, тоже Владимир. Вот, Владимир Сорокин, он очень интересуется и глубоко, так сказать, вникает в историю императорских орденов, и советских орденов, и современных орденов, вообще всех орденов, собирает базу данных награжденных по всем орденам, то есть фактически ведет дела капитула орденов, надо сказать, на данный момент, такого условного капитула царских, советских и российских современных наград, вот, у него есть специальные там такие вот поставлены щиты, где рассказано о каждом ордене, на территории храма стоят такие, так сказать, плакаты, размещены на щитах, где можно почитать и императорских орденах, советских орденах советского периода, современных российских наградах и церковных орденах. И еще отец Владимир ведет базу данных по всем награжденным священникам и этого ордена святого Владимира, императорского. А также базы данных по другим категориям, ну, так уж к слову сказать, и блокадникам Ленинграда и так далее. То есть у него порядка 12 миллионов персон в его базе данных. И любой житель Санкт-Петербурга может прийти и узнать о своем предке. Все эти люди поминают, соответственно. Ну, это небольшое отступление, но оно, так сказать, важное. То есть Орденская Церковь продолжает выполнять свои функции, которые были ей определены еще 200 лет назад. Ну, закругляя вот последние буквально два слова о князь Владимирском соборе, скажем, что и до революции там служили несколько кавалеров этого ордена. В частности, протоиерей Василий Полетаев дважды был награжден в 1904 году, 4-й и 3-й степенью, соответственно, этого ордена. И интересное было довольно награждение протоиерея Алексея Светлова в 1882 году. Дело в том, что батюшка заслуг вот не имел к тому времени, а праздновались 100 лет учреждения ордена. Посчитали, ну как-то священник, настоятель собора, ордена святого Владимира и без ордена. И, так сказать, в обход действующих положений, в качестве исключения к празднику, так было написано, ко дню храмового праздника, пожалуй, настоятель, чтобы он тоже служил, так сказать, в ордене святого Владимира. Вот так ему немножечко повезло. Ну, надо сказать, что такие случаи редкие, конечно, были уникальные. Вообще-то все это было четко прописано наградой. Ну, в данном случае к столетию ордена посчитали, что это можно сделать.
0: То есть к памятным датам никаких орденов не давали?
1: Нет, к памятным датам это вот уже более поздняя традиция 20-го советского времени, когда к памятным датам, там, к 50-летию, 60-летию, 70-летию, каких-либо событий, там, Октябрьскую революцию, такой-то, всякой-то, давали награды. Нет, такого не было предусмотрено ни в статуте и не было на практике, чтобы каким-то памятным датам эти награждения носили какой-то массовый характер. Ну,
0: вот
1: в каких-то
0: медали бывали,
1: единичных
0: да?
1: случаях, да. Вот. Ну, медали, естественно, медали посвящены, это совсем другая история. Сама медаль как раз выбивается в честь какого-то, там, скажем, столетия там, такого-то события. Ну, она для этого, собственно, и как память о нем и для этого выбивается. Она имеет статус памятный, не наградной, а памятный.
0: Ордена — это всегда наградные.
1: Это наградные, да, памятных орденов. И памятных награждений не существовало официально, а фактически, ну, практически не существовало. За редчайшим таким вот исключением, в одной из которых попал протоиерей Алексей из князь Владимирского собора в 1882 году, к столетию ордена.
0: Ну что же, спасибо. Тогда мы сегодня заканчиваем. Сегодня о орденах Российской империи нам рассказывал Константин Геннадьевич Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Летопись». Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания, всего доброго.
2: Продолжение передачи слушайте завтра. 13 часов 30 минут.

0: Прозвучала третья часть трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 8.

Великий князь Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Тотчас после того, как духовником их высочеств была прочтена очистительная молитва, императрица Елизавета Петровна явилась в спальню великой княгини и забрала младенца к себе. С этой минуты мать почти не видала его, и всею душою раз навсегда возненавидела мамушек и нянюшек, попечение коих он был вручен. Первое место среди этих женщин, естественно, занимала кормилица по имени Матрена Дмитриевна. Ее тогдашняя фамилия до нас не сохранилась. Вскоре, впрочем, она овдовела и в 1757 году вступила во второй брак. Избранником ее сердца был Яков Бенедикт Бастидон, родом португалец, в Россию приехавший из Галштинии. Петр III, тогда еще великий князь, привез ее в качестве своего камердинера. От Бастидона в России звали его Бастидоновым. У Матроны Дмитриевны было 4 детей, сын и 3 дочери. Из них 17-летняя Екатерина Яковлевна и была та самая, что покорила сердце Державина. К тому времени, когда произошла эта знаменательная встреча, самого Якова Бастидона уже не было на свете. Матрена Дмитриевна овдовела вторично. Была она женщина многоопытная, пронырливая, жадная, но обстоятельства ее выходили довольно трудные. Детям она старалась дать пристойное воспитание. Дочерей надо было одеть, вывести, а покойный муж больших средств не оставил. Давно миновали счастливые времена, когда сама Елизавета Петровна наряжала Матрону Дмитриевну к венцу, когда на свадьбе гремела придворная музыка и государиня изволила танцевать. О милостях нынешней императрицы нечего было думать. Екатерина, как сказано, терпеть не могла Бастидониху. От великого князя Павла Петровича помощи тоже не было. Выкормыш Матрены Дмитриевны сам постоянно нуждался в деньгах. Поэтому семья жила по-мещански, скромно, почти бедно, в собственном, но небольшом доме у церкви Вознесения. 27 февраля во вторник, на первой неделе Великого Поста вечером, подъехали к этому дому Кириллов с Державиным. Гостей в такой день не ждали. Босая девка с сальной свечой в медном подсвечнике встретила их в сенях. Кириллов объявил хозяйкам, что, проезжая мимо с приятелем, захотелось ему напиться чаю. Тут он представил Державина. После обыкновенных учтивостей сели. Та же босая девка подала чай. Часа два провели в общежительном разговоре. Сестры-красавицы хохотали, говорили много, пускаясь в хитрые пересуды, чтобы выказать остроту свое умение жить в большом свете. Катенька же сидела тихо, вязала чулок и вмешивалась в беседу с великой скромностью, рассудительностью и пристойно. Влюбленный не только жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие, но и старался приметить все от разговора до утвари. Заключил, наконец, что люди не богатые, но честные, благочестивы нравом и опрятны в одежде. Откланиваясь, новый знакомый просил позволения впредь быть к ним въезжу. На другой день Кириллов явился к Матрёне Дмитриевне и от имени Державина сделал настоятельное предложение. Мать отвечала, что сразу не может решиться, и просила дать несколько дней сроку, чтобы разведать о женихе. Но Державину, разумеется, не терпелось. В сенате служил еще один знакомый Бастидоновых, некто Еворский. Державин просил его подкрепить сделанное предложение. Еворский пообещал. Меж тем влюбленный стал часто ездить перед домом любезной особы. Это входило в правила ухаживания. Катенька со своей стороны полюбила сиживать у окна. Вскоре после беседы с Еворским Державин выследил такой час, когда матери дома не было, и решился заехать. Хотелось ему узнать мысли самой невесты. Вошед он по обыкновению поцеловал руку и сел рядом с Катенькой. Затем просто, без обиняков, спросил, известна ли она об искании его. «Матушка сказывала», — был ответ, — «а что ж вы думаете? От нее зависит. Но если бы от вас, могу ли я надеяться?» «Вы мне не противны», — сказала красавица вполголоса,
и закраснелась. Тогда он бросился на колени и стал целовать ее руки. А тут, как в доброй старой комедии, открылась дверь, вошел Егорский. «Ба, ба, и без меня дело обошлось!» — кричал он. «Где матушка?» Она поехала разведать о Гавриле Романовиче. «О чем разведывать? Я его знаю, да и вы, как вижу, решились его пользу. То, кажется, дело и сделано». Вскоре вернулась Матрена Дмитриевна. Среди объятий, слез, поцелуев Державин с Катенькой были помолвлены. Госпожа Бастидонова все-таки объявила, что для окончательного сговора нужно соизволение великого князя, который, как молочный брат Катеньки, почитался ее покровителем. Само собой, дело шло не столько о соизволении, сколько о помощи в рассуждении приданого. Через несколько дней Державин с будущей тещей предстали перед наследником. Чувствительный, уязвленный Павел Петрович сердечно радовался каждому знаку внимания. Он принял гостей в кабинете, говорил с ними долго, обласкал чрезвычайно и отпустил, обещав хорошее приданое, как скоро в силах будет. В силах, однако ж, он так и не оказался. Свадьбу сыграли 18 апреля 1778 года. За два дня перед тем из Казани пущено было такое письмо. «Государиня моя Екатерина Яковлевна, любезное письмо ваше, а 14 марта я с немалым удовольствием приняла, и когда уже по благословению Божию судьба соединяет вас в супружество моему сыну, сие есть мое обрадование, и взаимно обнадеживаю вас моею к вам усердностью и материнскую любви горячностью, и желаю, чтобы я была счастлива в старости моей вашим почтением и любовью, кое я уже и предвижу, от чего зависит мое благополучие и утешение. И знак вам моей любви, причем посылаю гостинец, хотя не в дорогих вещах состоящий, но оно от моего искреннего усердия. Прими, моя любезная, и будь благословенна Божией милостью, и уверьтесь, что я вам во всю мою жизнь усердная». Матушке вашей, милостивой государине моей, свидетельствуйте мое почтение и прошу о принятии меня в ее благосклонность, а я с моей стороны оное сохранить, конечно, не премину, а затем пребываю охотная вам в услугах. Фёкла Державина. Державин женился стремительно, но вовсе не очертя голову. Впервые переступив порог Бастидоновского дома, в тот памятный вечер, когда приехал туда с Кирилловым, он сразу стал зорко всматриваться в невесту. И если бы не нашел того, что ему было нужно, не стал бы свататься, отступился бы. В числе его прочных и простых взглядов был взгляд на семейную жизнь. Он хотел быть в доме главою, тем более женясь 35 лет на девушке, которая была ровно вдвое моложе его, будучи сам порывист и неуступчив, это почитал в себе отчасти даже достоинствами, от жены он требовал вовсе иных добродетелей, тихость и смирение, суть первой достоинства женщин. И они одни те истинные превосходства, которые все их прелести и самое непорочнейшее их поведение украшают. Без них страстнейшая любовь вздор. Тихость и смирение он подметил в Екатерине Яковлевне при первой беседе, а угадал, пожалуй, и раньше при первом на нее взгляде. И в самом деле то были ее первейшие добродетели. Если он собирался быть с нею строгим, то оказалось тотчас же, что это и не требуется. Она была перед мужем тиха и смиренна, и это давалось ей безо всякой борьбы, без самопожертвования. Во-первых, потому что так она понимала свой долг, а во-вторых, потому что мужа считала умнее себя и во всех отношениях превосходнее. А в-третьих, это самое главное, конечно, потому что его любила. Выходила за него, может быть, без особой страсти, но потом словно влюблялась все горячее и крепче. Ее сердечная преданность была безгранична. Верность, мало сказать, непоколебима, а просто она даже никогда не подвергалась и не могла подвергнуться никакому испытанию. При всей кротости Екатерина Яковлевна не была, однако же, безвольна.
Благожелательная ко всем, она была уступчива лишь до известного предела и в случае надобности могла постоять за себя, а в особенности за мужа. Была добра без навязчивости, почти незаметна, ласкова без слащавости, приветлива без унижения. Словом, самые чувства и добродетели сильные, но подчиненные внутренней гармонии, были развиты в ней так же стройно, как она была стройна внешне. Самому Державину лишь постепенно открылась ее пленительность, и он перед нею не размекал, но какая же могла быть речь о суровости или строгости, если его любовь изо дня в день, а после из года в год только росла и крепла. В то время поэты любили давать прозвания своим возлюбленным — Темиры, Дафны, Лилеты, Хлои, как чужеземные птицы налетели в поэзию. Державин своей жене дал русское задушевное имя — Плениры. Вскоре после свадьбы он взял 4-месячный отпуск и повез жену в Казань показать ей своей матери. Екатерина Яковлевна без усилий пленила и свекровь, и все казанское общество. Денежные дела улучшались. Имение Маслова, пущенное с публичного торга, почти целиком досталось Державину, как главному кредитору. Уплоченные из выигрыша 20 тысяч вернулись к нему в виде 300 душ в Рязанской губернии. Заключив мировую с одним из казанских соседей, он получил еще 80. Когда правительство стало безденежно раздавать новоприобретенные днепровские земли, Державин раздобыл себе в Херсонской губернии 6 000 десятин со 130 душами запорожцев. Таким образом, вместе с пожалованными при выходе из полка 300, а также с материнскими и отцовскими, всего очутилось за Державиным больше 1000 душ. Это был уже известный достаток. Сюда надо прибавить сенатское жалование. Державины могли жить приличным домом. Они поселились на Сенной площади. Счастливый Державин был чрезвычайно радушным хозяином. Поэзия гостеприимства была ему ведома. Хвостов, Храповицкий, Резановы, Казадавлев, Акунев, порой сам генерал-прокурор с супругой стали его гостями. Но сердце больше лежало к нескольким новым знакомым. С молодым стихотворцем Василием Васильевичем Капнистом первая встреча произошла еще в полку. Теперь знакомство перешло в дружбу. Родом малорос, он не только говорил, но и писал с малороссийским выговором. Катеньку звал Катерина Яковлевна. Капнист был отчасти уволен, был порою хмур и склонен к обидчивости, но при всем том человек добрейший и великий семьянин. Впрочем, женат он был лишь недавно. Две молодые четы коротко сблизились, и это повело к тому, что вскоре вокруг Державиных образовался целый кружок. Дело в том, что Александра Алексеевна Капнист, уроженной Дьяковой, дочери сенатского оберпрокурора, была сестра Марья Алексеевна, девушка очень милая и собою преизрядная. Два друга Капнистовых были в нее влюблены. Надо ли прибавлять, что оба принадлежали к числу стихотворцев? Первого звали Львов Николай Александрович. Судьба была к нему благосклонна, приятный лицом, состоятельный, имевший очень большие связи, хорошо образованный, был он за раз поэт, музыкант, живописец и архитектор. Ничего вполне замечательного не довелось ему создать ни в поэзии, ни в живописи, ни в архитектуре, ни в музыке, но всюду он был умным и тонким ценителем. Не без приятного легкомыслия он одновременно переводил Анакреона и строил церкви. Стихи его были не глубоки, но забавны, веселы, бодры, как сам он был всегда легок, весел и бодр. Много он суетился, любил хлопотать за приятелей, покровительствовал, шумел, блистал, впрочем, делал все это со вкусом и не без тонкости. Был чувствителен. Маша Дьякова отвечала на его чувства нежной взаимностью, но отец ее почему-то был против этого брака.
Другой поклонник был сын обрусевшего немца Иван Иванович Хемницер. Он ничем не походил на Львова, был настроен философически, сдержан, задумчив, отчасти потому, что, может быть, это уже очень был нехорош собою, даже до безобразия. Как раз незадолго до женитьбы Державина вернулся он из заграничной поездки и влюбился в Машу Дьякову, и стал самым прискорбным образом за нею ухаживать. Притворялся щеголем, пятиметром, густо пудрил уродское лицо свое и сажал на него мушки. Любви не скрывал, даже посвятил Машеньке первую книгу своих сказок и басен. Но все было напрасно. Ни Маша, ни счастливый соперник над Хемницером не смеялись, по крайней мере, при нем. К чувствам его относились бережно. Львов, пожалуй, даже особенно был с ним ласков. Но бедный Хемницер еще не знал самого горького обстоятельства. Маша Дьякова жила у отца, значилась в девушках, но была уже тайно повенчана со Львовым. Семеро друзей сходились часто. Три прелестные женщины и четыре поэта, связанные были любовью, дружбой, беседами об искусствах. Екатерина Яковлевна рисовала силуэты или занималась рукоделием. Львов руководил ее искусными вышиваниями. Иногда посещали Львова на его даче близ Невского монастыря на Охте. Там в память прочного союза каждый посадил по молодому вязу или по сосенке. Порой мелькала среди этого общества красивая чернокудрая, не по летам высокая девочка. Это была третья из сестер Дьяковых, Даша. Впрочем, ей было всего лет 11.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На 21-й линии Васильевского острова находится особняк владельца стеклянных заводов Франко. Сегодня это имя не слишком хорошо известно, но для тех, кто хорошо знает архитектуру эпохи модерн, имя Франко произносится с огромным уважением и с огромной любовью, потому что мы очень ценим так плохо сохранившиеся в нашем городе витражные застекления, которые были в эпоху модерн. В XIX веке на участке 21-й линии 8 стоял, конечно, небольшой деревянный дом. Место было глухим, и к нему примыкали участки финляндского полка, ну а далее пространство в Зиостровских заводах. В небольшом деревянном домике, который стоял на этом участке, в 1840-х, начале 50-х годов провел последние годы своей жизни знаменитый русский художник, описатель петербургского быта Павел Федотов. С 1880-х годов владельцем дома стал академик, художник Александр Карлович Бруни, построивший здесь новые деревянные корпуса для своих мастерских. И вот в 1898 году этот участок был куплен Северным стекольным промышленным обществом, который купил и смежные территории по 21 и 22 линии. Владели этим обществом два брата – Франки. К началу 20 века это стекольное производство являлось крупнейшим в России. В 1898 году Франк пригласил известного австрийского петербургского архитектора Василия Шауба, чтобы тот спроектировал ему особняк. Вспомним о том, что модерн еще только нарождался в России, и, пожалуй, особняк Франка был одним из первых зданий индивидуального модерна в центре Петербурга. Ну, вспомним, что это, конечно, еще был не центр. К сожалению, дом не полностью сохранился. О том, как он выглядел по-настоящему, мы можем увидеть на фотографиях начала 20 века, когда сохранялись еще деревянные детали, например, декоративные балки, фахверки, которые украшали щипцы этого дома и были переплетены в изящные по рисунку композиции. И вот такое фахверковое завершение уже издали говорило прохожим о том, что обитатель дома вовсе немец, а не русский. Фасад дома был асимметричен, что было еще тогда внове. Два выступающих ризолита, причем один из них усилен большим эркером-выступом, зрительно усилен. Готические орнаменты лепного декора, который украшал фасад, наличников, обрамлений балкона и обрамлений маленького трехгранного эркера второго этажа, который спускался на портал входа такой гирькой маской. Портал входа представлял собой невиданную еще в Петербурге расширенную арку модерна, в которую вписывалась четырехстворчатая резная, дубовая и, конечно, застекленная хрусталем входная дверь особняка. Хотя сохранилось сегодня немного, мы знаем о том, как был оформлен интерьер дома по фотографиям, представленным самим хозяином на выставках. На фасаде мы уже ощущаем, как проявляется планировка особняка, потому что виден и выступ. Мы понимаем, что верхний этаж, скорее всего, жилой, и мы видим огромный зал первого этажа, который занимает и три окна центрального фасада, и два небольших окна выступа ризолита северного. Что касается дворовых фасадов, то они еще ярче, так сказать, неправильны по рисунку вот этими слишком модернистскими для того времени окнами. Например, лестница застеклена двухъярусными окнами, очень узкими, и имеющими внизу ступенчатую конструкцию. Кажется, это применилось первый раз в нашем городе. Узкие окна собираются группами, и вот эти группы подсказывают нам размеры помещений, которые они освещают, и вот эти узкие окна, которые так не характерны для Петербурга 18-19 века, напоминают о готических старых немецких городах и показывают, как хозяева были причастны к своей национальной традиции. Наверняка хозяин дома, который был одним из лучших художников-оформителей нашего города, принимал участие в разработке декора своих комнат. Самое яркое впечатление оставляла, конечно, столовая, потому что ее резная деревянная панель заканчивалась огромным витражным панно. Вот это панно неоднократно фотографировалось и являлось, как известно из описаний самого автора-хозяина, работой австрийского художника Голлера, причем совершенно новой. Только в 1899 году живописное панно демонстрировалось в Дрездене, а уже в начале 20 века было повторено в виде витража Франком, который, как своеобразную рекламу, но и как великолепное украшение, поставил ее в основном приемном помещении своего дома. Здесь же, вмонтированный в деревянную резную раму керамический полихромный камин, этот очаг, совершенно необходимая деталь столового зала, домашний очаг, вокруг которого собирались все члены семьи. Кроме дерева, стекла, большинство дверей этого дома были застеклены витражами, поражают еще и обилие лепнины, бегущих, сплетающихся линий, растительных орнаментов и разнообразных растительных цветочных декоров, которая подсвечивалась вот этими полихромными окнами и подсвечивалась радугами фасеточного резного хрусталя однотонного. Среди сохранившихся в Петербурге домов модерна этот, конечно, служивший в советское время утилитарному назначению особняк, не слишком хорошо сохранившийся, но тем не менее он предстает памятником своей эпохи, той эпохи, когда мастер продолжал жить на своем производстве, когда он украшал свой дом предметами, изготовленными его мастерами, делал дом своеобразной манифестацией своих художественных запросов и того, что он мог предложить своим заказчикам. В общем, тоже немножко средневековый, европейский и абсолютно не русский метод представления своих работ. Но франки, которые жили буквально среди всего своего, были моделью той немецкой семьи, обитавшей в Петербурге, которые были так известны в XIX веке и от которых, к сожалению, там не осталось. Ныне особняк занимало предприятие, затем медицинский факультет Петербургского университета, и здание до сих пор университету принадлежит.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Франко, 21-я линия Васильевского острова, дом 8А. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

прозвучала четвертая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». У микрофона Марина Лобанова. Мой собеседник, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Наша книга сегодня – биография апостола Павла. «Савл из Тарса» называется. Эдуард Лёзе. Между прочим, ректор Геттингенского университета.
1: Ну да, в прошлом он уже скончался в 2015 году, да, был ректором этого известного университета.
0: У нас была книга Барта Эрмана, которая посвящена биографиям апостолов Петра, Павла, Марии Магдалины. Интересная была передача, но там мы успели поговорить только про Петра, поэтому та передача была посвящена только исключительно апостолу Петру. Но много интересного узнали, вот обращаю вас к архивам радио «Град Петров». Сегодня книга Эдуарда Лёзе «Савл из Тарса. Биография апостола Павла». Эта книга у нас в издательстве Библейско-богословского института вышла. Апостол Павел, ну, конечно, это самый изучаемый апостол из всех. Почему? Потому что он больше всего написал. Ну и, наверное, наибольший вклад внес.
1: Да, в становление христианства вообще.
0: Богословие.
1: Богословие, институционального измерения христианского движения.
0: Стал самым влиятельным апостолом из всех.
1: Апостол языков, апостол народов.
0: Поэтому про апостола Павла мы, конечно, говорим, знаем и слышим много. Вот эта книга, что она из себя представляет, насколько она интересна на фоне того огромного количества материалов об апостоле Павле, которые у нас есть.
1: В общем, Эдуард Лёзе очень известный и авторитетный библеист. Новым Заветом он занимался уже с послевоенных времен. И, в общем, всю свою жизнь посвятил изучению Нового Завета. Апостол Павел, конечно, один из самых выдающихся вообще авторов новозаветной традиции, едва ли не самый выдающийся. И к его творчеству и к его личности и обращается наш автор, что закономерно. Сама по себе книга, чем она хороша, и, видимо, это и стало причиной ее появления по-русски, своей такой вот обзорностью. То есть, в общем, все, что за 20 век было написано, сказано, что писали ученые, что писали богословы, библеисты, историки, все здесь наш автор в своем труде соединил в такой, надо сказать, относительно читаемой форме. Здесь нет никакой беллетристики, она такая строго научная, но вместе с тем научно-популярная, потому что она представляет из себя такую вот черту, подведенную под многочисленные исследования жизни, богословия апостола Павла, опять же, за весь 20 век и вторую половину 19 и 20 век. В общем, такие обзорные книги, конечно, нужны, важны, в особенности, если мы хотим сразу войти в проблематику, какие-то узнать основные версии, подходы. И здесь Эдуард Лёзе один из самых таких вот надежных вариантов, то есть это тоже богослов, достаточно консервативный и не увлекающийся разными новомодными, эпатирующими читателей теориями, в таком, в общем, хорошем геттингенском духе. Рассказывает он историю жизни и богословия апостола Павла.
0: Ну, вот апостол Павел же очень странный апостол. Он никогда не видел Иисуса. И вдруг стал самым влиятельным среди апостолов. И еще такой момент, связанный с апостольским служением. Почему-то понадобилось вот именно апостольское звание 12 избранным. И вот еще апостол Павел 13-й. Почему нужно было, чтобы были эти апостолы? Почему нельзя было сделать просто сразу христиане и все? Зачем нужны были именно вот такие статусные люди? Ведь эта статусность, как считают многие исследователи, на разных этапах жизни церковной церкви вредила. Ну, потому что статусный человек, он мог становиться еретиком и увлекал с собой часть церкви и так далее. Потом статусный человек мог быть, например, слабым здоровьем или связан какими-то обстоятельствами социальной жизни, политической жизни, и тоже мог как-то менять жизнь церкви, например, будучи приближен к тому или другому императору, и вот следуя там необходимости как-то лавировать в каких-то политических таких разных играх и тоже менять жизнь церкви под своим руководством и так далее. То есть вот это все уводит как-то вот от простого образа общины верующих, который нам так дорог и который многим хотелось бы видеть как идеал. А вот здесь должны быть такие избранные люди. Я говорю это к тому, что апостол Павел борется за то, чтобы его считали апостолом, чтобы обязательно он был апостолом. И он побеждает в этом, да, его признают как самого выдающегося апостола. но при этом он никогда не видел Христа. И другой момент. Христос избирает 12 простых людей, это подчеркивается, рыбаков. Даже библеисты спорят, были ли они все грамотные и так далее. Даже до такого доходят. Ну, то есть явно они не высоких образовательных слоев в том числе. А потом приходит Павел, совсем другой. Это действительно элита. Это действительно очень образованный человек. И вдруг он оказывается все равно номер один. А зачем тогда было избирать тех простых? Не избрать бы было тогда ученых такого уровня образования, как Павел. Ну, то есть с Христом ходили, и все переживания претерпели совершенно другие апостолы.
1: Я думаю,
0: почему
1: что
0: Павел стал выразителем христианства?
1: Здесь то, что вы говорите о статусе, о статусах, о положении, это, конечно, не совсем об апостолах Иисуса Христа. Наоборот, судя по всему, ему было важно избрать людей, но таких как бы совершенно без всяких каких-то выдающихся свойств или качеств. То есть это рыбаки, причем это Галилея, где в основном вся деятельность Иисуса Христа проходила, то есть даже не Иерусалим, где все-таки, ну, как считаются, настоящие как бы иудеи живут, а вот такая достаточно сомнительная Галилея, где много язычников, на этих всех галилейских иудеев, иудеи из Иерусалима смотрят свысока, как тоже на таких сомнительных в религиозном плане людей. И мало того, люди совсем простых занятий, вот вы вспомнили про то, что обладали ли грамотностью. Ну да, вопрос этот остается. Ну, некоторые исследователи отвечают на него вполне твердо, что нет, скорее всего, не были апостолы грамотными, то есть они могли уметь читать, но, скорее всего, не умели писать, потому что умение писать, ну вот как, это не как сейчас, одновременно учат и чтению, и письму, а тогда в основном учили чтению, если вообще учили, а вот письмо было отдельным таким ремеслом, которым владели немногие. То есть специальные люди, которые просто по своей профессии должны были что-то записывать. А так, в общем, письмо нигде не было нужно. Чтение для религиозных иудеев, да, было нужно. А вот письмо нет. То есть не умели писать, скорее всего. Хотя, может быть, умели читать. Многие из апостолов или даже все. А апостол Павел умел и читать, и писать. И писал он неплохо. В общем, как мы видим из его посланий. Поэтому вот насчет статусов здесь можно поспорить. То есть статус какой? Отсутствие статуса. Как вот Иисус называл своих последователей, что, как там в синодальном переводе говорит, «малые», «малые сии». То есть «малые» — это буквально вот по-гречески «микрои», то есть «малыши». То есть такое вот движение малышей. То есть недаром он там о детях говорит, что вот «будьте как дети». То есть имея в виду не просто конкретных детей по возрасту, а еще и своих последователей, взрослых, в общем, людей. Здесь наоборот, отсутствие статуса. То есть апостол — это, в общем, никто. Единственное, чем он важен, это то, кем он послан и что он должен сообщить. Вот это важно. Остальное все не важно.
0: Ну, то есть даже дошли до того, что, скажем так, такая отличительная черта, как «я был рядом с Иисусом все это время, а ты кто?» в апостоле Павле, и она была отменена. Никаких заслуг.
1: Ну, здесь сложно, потому что, например, вот мы знаем про 12 апостолов. Ну, например, вот если внимательно читать Евангелие, потом еще какую-то литературу, то есть некоторая вообще путаница. Во-первых, как кого звали? Имена апостолов, кто это такие были? То есть для следующего поколения христиан, то есть, как считается, Евангелие написано уже, там, начиная с Евангелия от Марка, самое первое, где-то уже в середине первого века, то вот даже не очень было, видимо, понятно в тех общинах, для которых писались Евангелия, в том числе Евангелия от Марка, от Матфея, ну вот состав апостолов, ученики, это были кто? Здесь вот есть некоторые такие разночтения. Такой, в общем, список очевидный апостолов, он, в общем, не так очевиден, как кажется. Ну, как его часто представляют. То есть это уже результат такой реконструкции и соединения вот воедино сведений, которые мы находим в Евангелиях, потом в предании, уже раннехристианском. Важно, что 12, да, 12. То есть 12 – это же такое символическое число по числу колен Израиля. То есть это лучшие из всех колен. Причем эти лучшие оказываются вроде бы и не самыми подготовленными, не самыми образованными, не самыми мудрыми, не самыми влиятельными и богатыми, а вот такими странными людьми, рыбаками из Галилеи. Среди них не только рыбаки, но рыбаки в частности. То есть Рыбаки ведь тоже здесь эти реалии нужно себе представлять. Это, судя по всему, галилейские крестьяне, в конец обедневшие, которые вынуждены уже были продать свои наделы земельные. А мы знаем, что в Ветхом Завете земля обещана Богом, то есть она дана всем. И это неотчуждаемые права всех представителей народа Божьего. И вот эти, как бы этот дар Бога, они уже тоже потеряли. Пришлось продать все за долги. И занимаются они, ну, таким вот промыслом, который, в общем, не гарантирует, конечно, никакого благополучия, благосостояния. То есть разве что он может обещать, что сегодня ты не умрешь от голода, если что-то наловишь, а завтра уже вопрос. А надо кормить еще семьи. И это действительно люди, которые вроде бы далеки должны быть, учитывая их вот такое положение от каких-то глубоких религиозных переживаний и устремлений. То есть должны они, в общем, в этих своих бытовых проблемах раствориться без остатка, а нет. И вот этих людей призывает Иисус Христос. Но история апостола Павла, она, конечно, другая. Вы правильно говорите, что это, в общем, уникальный апостол, который Иисуса не видел, мало потом он будет еще говорить, что и хорошо, что не видел, что мы не знаем Иисуса по плоти теперь, когда он вознесся. В общем, это, конечно, уникальный среди апостолов, вообще среди таких вот богословов и деятелей раннего христианства. Его даже сравнить не с кем, в общем-то. Но наш автор достаточно подробно нам его представляет. Опять же, и контекст здесь вводит, поскольку, конечно, понять человека того времени невозможно без указания достаточно детального и глубокого изучения реалий политических, экономических, социальных, религиозных. Вот это все здесь тоже читатель найдет в биографии апостола Павла, разумеется. Конечно, его послания, то есть они здесь тоже очень подробно разбираются, как те, которые современная наука считает подлинными, так и те, которые считает неподлинными, написанными, возможно, младшими современниками апостола Павла. Здесь это тоже вот достаточно подробно анализируется, поскольку это вот такая целая павловская традиция в богословии, которая, надо сказать, в раннем христианстве восторжествовала. То есть мы знаем, тоже здесь об этом есть, вот о таком споре, который возник в среде первых христиан, о том, следует ли соблюдать законы Моисея, как это все описано во Второзаконии, или не следует, следует ли придерживаться христианам, которые из язычников, всем этим правилам, в частности, обрезание совершать, или нет. Вот апостол Павел был, как ни странно, против. Будучи человеком, хорошо знакомым с законом, он стал основным таким критиком закона. Вот это тоже момент, который всегда привлекал внимание комментаторов, исследователей, богословов. Вот это как бы невероятное превращение Савла в Павла.
0: Самого малого из малых.
1: Да, Павел. Как противоположности. Да.
0: Паулус, как называется книга, вот как раз автора в оригинале, называется «Паулус».
1: Как противоположности сходятся и как вообще такое бывает. И вместе с тем это вот произошло в истории христианства, надо сказать, что не раз, но, конечно, случай апостола Павла самый выдающийся. Гонитель христиан, который стал главой христианского движения фактически, во всяком случае за пределами Иерусалима, точно, и открыл вот эту новую страницу христианского движения, как движения универсального, как движения распространенного и распространившегося достаточно быстро по всему Средиземноморью, по всей Римской империи.
0: А, кстати, как он получил имя Павел?
1: Неизвестно. Неизвестно, почему он получил имя Павел. Это прозвище. Так его звали Саул. Или Савл чаще всего у нас. Так это в связи с апостолом Павлом имя произносится. Саул, как известно, это первый царь в Израиле. Не очень он популярен в Библии. В тени, конечно, своего преемника Давида.
0: А вот размышляет ли автор биографии Павла над этим обращением? Ведь очень трудно представить, что человек, который исповедовал вот одни взгляды, причем исповедовал ревностно, потом в один миг, в один день вдруг стал исповедовать другие, причем ревностно.
1: Ну да, здесь он об этом размышляет, как такая вот перемена произошла в его жизни. Возможно, здесь главное вот то, что вы говорите про ревность. Если, в общем, ревность есть, то она может принимать самые разные формы. Если есть вот это стремление к истине, стремление познать Бога, познать Его волю, на этом пути могут быть разные повороты. То есть обычно люди чем-то удовлетворяются именно потому, что у них пропадает вообще как бы жажда искать, стремление постигать, стремление какие-то новые для себя открывать горизонты. И, в общем, на этом человек ставит точку. А вот апостол Павел всегда обладал неспокойным темпераментом. В общем, тот факт один здесь можно привести, как он за короткое время объездил столько стран. То есть это надо, ну, иметь к этому какое-то вдохновение, иметь к этому не только волю, но и такую потребность общаться, потребность какие-то новые для себя открывать страны, общаться с новыми людьми. То есть другие апостолы, конечно, здесь сильно уступают апостолу Павлу, что Петр, что Иаков, которые как раз в таком духе иудейской, библейской традиции предпочитали Иерусалим, а вот неспокойный апостол Павел все время был в движении, все время был в действии. Это, конечно, тоже черты, видимо, его темперамента, характера. Они соединились вот с этим его стремлением к истине, стремлением к познанию и стремлением поделиться тем, что он приобрел, что ему открылось.
0: Из текстов, которые апостол Павел написал или которые ему приписываются, есть образ апостола как гениального богослова, гениального философа и гениального литератора. Он пишет невероятно глубоко, красиво, он одарен. А вот его уникальное павловское видение церкви. Какую церковь он видел? Ведь известно, что и споры были между апостолами, и не все апостолы видели одинаково, какую церковь они должны созидать. А вот образ церкви у Павла какой?
1: Ну, об этом он много пишет, например, в первом послании к Коринфянам, где как раз развивается и идея церкви как тела Христа, как тела Христова. Ну, надо отметить, что у апостола Павла все в таком как бы движении. Здесь церковь скорее такая динамичная категория, то есть недаром вот он, когда в послании к Коринфянам пишет о церкви, потом переходит вот к знаменитому гимну любви, как некоторой такой вот всеобъемлющей силе, которая проявляется и в человеке, и в мире. То есть это вот идея какого-то пронизывающего все сущее, какой-то такой божественной энергии, как вот любовь. Это как раз очень характерная, как кажется, для Павла идея, то есть церкви как того, что совершается вот здесь. Когда мы здесь разговариваем, когда он обращается к Коринфянам, то есть тоже нужно отметить, что, ну вот вы сказали, что Павел гений. С этим можно поспорить. Он, в общем-то, человек очень-очень талантливый, но не гениальный. То есть он исключительно, например, изобретателен. Притом он изобретателен не просто как вот такой самородок. Он как бы стал таким, вкладываясь вот в этот свой духовный поиск, духовное устремление. То есть это тоже отмечает наш исследователь, что Павел, ну как бы буквально на ходу что-то изобретает. Буквально, когда пишет это послание, он начинает думать, складывать как бы слова, складывать образы в какую-то единую картину. И сразу же это все отправляет туда, там, к Коринфянам или к римлянам, или к своим каким-то другим адресатам. Притом он знает, как надо писать послание. То есть тоже это отдельный разговор, жанры, которые знает апостол Павел. Но он тоже создает как бы новый вариант. То есть обычно послания очень короткие писали римляне друг другу. То есть послание — это письмо из трех частей, то есть начало, вступление, там всякие приветствия, основная часть и заключительная часть. А Павел модифицирует послания, то есть создавая очень длинные послания, которые вообще никто никогда не писал, такие послания. То есть он здесь даже вот эти все навыки, которые, видимо, он получил в юности, когда учился, он их все переосмысляет, создает всегда что-то новое. И это тоже такая вот черта его личности и его творений. В этом смысле, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, эта церковь такая становящаяся. Она открыта, она в движении. Такой ее видит апостол Павел. При этом тоже у Лёзе этот мотив, как у многих исследователей и творчества апостола Павла, и ученых, которые занимаются Новым Заветом, это же эсхатологический мотив. То есть весь такой динамизм и Павловых посланий, и многие мотивы его богословия, они, в общем, связаны с тем воодушевлявшим первых христиан представлением, что парусия, то есть второе пришествие Иисуса Христа, будет очень скоро. То есть апостол Павел тоже спешит поэтому, то есть успеть всем рассказать, прежде чем начнется. Это тоже вот часть его вдохновения и его бесстрашия, его такой вот уверенности в том, что царство Бога, то, что называется, не за горами. Оно вот-вот начнется и уже как бы входит в нашу жизнь, мы уже это ощущаем. И все как бы это чувствуют, что меняется все меняется, все скоро изменится радикальным образом. Такое ощущение, такое переживание, которое нам относительно сложно понять, потому что уже со времен апостола Павла прошло 2000 лет, и возникает вопрос, а где же оно, это царство? Почему оно не наступило? Хотя его все ждали еще в первом веке. Что это значит? Но апостол Павел себе таких вопросов не задает, буквально чувствуя его приближение. То есть как даже когда облачно, мы знаем, где солнце находится. И апостол Павел видит буквально его уже приближение. И всех заражает этой надеждой, и этим вдохновляет своим огнем. Это тоже часть и образа апостола Павла, и его богословия, которое все такое несколько подвижное. То есть здесь нету такой вот систематики тоже в привычном нам понимании. Мало того, вот вы сказали, что он богослов выдающийся, мы же знаем только часть его богословских положений. То есть, как, например, вот эта тема закона и благодати. В данном случае эта тема затронута, как там в послании к Галатам. А другие темы оказываются где-то за рамками этого разговора. А они, может быть, для апостола Павла тоже были важны. Он тоже о них много говорил и писал. Но, к сожалению, ничего этого до нас не дошло. То есть мы еще и не знаем, какой он выдающийся богослов, какое разнообразие тем богословских мыслей он в себе нес и высказывал, и делился этим с окружающими. Увы, послания не все сохранились. Их, судя по всему, было достаточно много, учитывая темперамент Павла. То есть он все время что-то писал, все время отправлял через своих людей эти письма во всех направлениях. То есть это, конечно, была проблема потом все эти письма собрать, потому что он писал разным общинам.
0: А какие-то были написаны и потом подписаны именем Павла и частично вошли потом в канон.
1: Да,
0: по прошествии многих лет. Так получилось, что некоторые высказывания противоречат друг другу прямо с точностью до наоборот. Но это все занимаются этим исследователи. Кстати, эта проблема освещается в нашей книге.
1: Да,
0: но... Неподлинности некоторых посланий.
1: Да, ее решают как раз в том духе, что там, где есть какие-то противоречия, то есть не мог апостол Павел противоречить сам себе. Наверное, он все-таки за этим следил. Поэтому те поздние послания, например, пастырские послания, которые считаются неподлинными, они написаны уже после смерти апостола Павла, как бы по мотивам его посланий, но уже с новой повесткой, которая была важна для христиан следующего поколения, уже поколения после конца первого века, там, начала второго века. Это такой, в общем, мейнстрим

Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. А я напомню вам, дорогие друзья, что об экклезиологии апостола Павла у нас были передачи в цикле «Экклезиология. История православного учения о церкви». В этом цикле 60 с чем-то передач, и там мы беседуем тоже о разных авторах в этой дисциплине богословской экклезиологии. И об апостоле Павле, об его экклезиологии, там тоже есть передачи. Цикл «Экклезиология» Константин Андреевич читает в Институте богословия и философии, куда вы можете прийти учиться на курсах дополнительного образования. Принимаются люди, уже имеющие высшее образование, курсы двухгодичные, занятия в вечернее время 2 раза в неделю. Можно пойти учиться по 2 направлениям. Одно направление, соответственно, богословие, и представляет из себя, в общем-то, весь комплекс базовый того же образования, которое дается в духовных школах. Но здесь богословие доступно всем, и мужчинам, и женщинам любого возраста, что, в общем-то, не так уж часто и встречается в нашей стране до сих пор. Хотя в мире, конечно, как мне кажется, это уже давно равно доступно для всех желающих. У нас все-таки в основном подобное образование только в духовных школах и только для будущих священников. Такую ситуацию мы имели до революции. Вот в одной из программ я рассказывала, что, возможно, впервые Петроградский богословский институт изменил эту ситуацию. Уникальное явление, которое достойно всяческого прославления. Я надеюсь, еще удастся сделать какие-то передачи про этот институт, который просуществовал всего ничего, а значение его для нас, как мне представляется, огромно. Вот, я думаю, продолжатель именно Петроградского богословского института – Петербургский институт богословия и философии. Приходите учиться. Учиться можно очно. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе. Это недалеко от Московского вокзала, недалеко от Невского проспекта. Можно учиться онлайн, подключаясь к занятиям. Но поскольку с интернетом у нас проблемы, то все это переходит также и в заочную форму обучения. Все-таки она остается пока возможной. Занятия начнутся в сентябре. Сайт Института богословия и философии ebif.ru. Заходите на сайт и отправляйте свою заявку с указанием желательной для вас формы обучения. 2 направления. Одно – это богословское направление, о котором я уже сказала, и второе – культурология. Русская культура в контексте мировой культуры. И здесь, конечно, мы получаем возможность учиться у выдающегося современного культуролога Петра Александровича Сапронова, основателя и ректора Института богословия и философии. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Жига» из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупин. В Петербурге начались общественные обсуждения по проекту планировки участка улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Документацию сегодня опубликовал Комитет по градостроительству и архитектуре. Протяженность участка улицы Дыбенко составит 868 метров. Дорога будет иметь 4 полосы, по 2 в каждую сторону. Ширина каждой полосы составит 3,5 метра. Ширина тротуаров 2 метра 25 сантиметров. Экспозиция на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре будет доступна с 22 по 31 июля. В этот же период жители могут подавать свои предложения и замечания. В настоящее время по обе стороны от участка будущей улицы расположены жилые новостройки и строящиеся жилищные комплексы. Выполнение инженерных изысканий для строительства вестибюля станции «Театральная» будет стоить 23 миллиона 600 тысяч рублей. Конкурс предполагается объявить в ближайшее время. Вчера стало известно, что в планах метростроя Северной столицы и его дочерней компании «Метропроект» начать проектирование выхода в 2026 году. Станция целиком построена под землей, но поезда на участке Спасская горный институт проходят без остановки, потому что выхода из нее нет. При этом место вестибюля до сих пор не названо. Последний актуальный вариант – площадь Темирканова перед концертным залом Мариинского театра. В Ленинградской области на испытательном участке высокоскоростной магистрали Саблино-Тосно строители уложили финальные бетонные конструкции. Как сообщили в телеграм-канале российских железных дорог, работы велись на отрезке длиной почти 1200 метров, где смонтировали 263 тяжеловесных изделия, 207 рельсовых плит и 56 плит для стрелочных переводов. Каждая конструкция весит около 7 тонн. Для их установки задействовали гусеничные автомобильные краны грузоподъемностью 55 и 70 тонн соответственно. Особую сложность представляла регулировка. Специалистам нацпроектстроя требовалось выставить плиты с точностью до 1 мм. Контролировать процесс помогал роботизированный тахеометр, корректирующий положение конструкции с поправкой на температуру воздуха и время суток. Теперь железнодорожникам предстоит новый этап работ. На смонтированные основания уложат термоупроченные рельсы, проведут настройку систем автоматики и смонтируют свыше 1500 датчиков. Измерительные устройства появятся как на подземных и надземных элементах инфраструктуры, так и на поезде «Сапсан». Его привлекут к испытаниям до того, как на полигон выйдет первый поезд новой высокоскоростной магистрали. В Петродворцовом районе Петербурга завершилось масштабное техническое перевооружение станции обеззараживания воды. Как сообщили в пресс-службе водоканала Санкт-Петербурга, для местных жителей это означает выход на новый уровень безопасности и качества водопроводной воды. На станции полностью заменили трубопроводы, автоматику, узлы дозирования гипохлорида натрия. Теперь обеззараживающий реагент, который делают из обычной поваренной соли, подается стабильной и с точной дозировкой. Специалисты установили новые интеллектуальные шкафы управления и объединили их в единую систему. Для дежурных операторов создали современное рабочее место, куда на один экран стекаются данные со всех датчиков. Любое отклонение фиксируется мгновенно в режиме реального времени. Ранее на водопроводной станции Петергофа также успешно провели первый этап реновации, заменив старые насосы 1970-х годов на современные экономичные российские агрегаты. Октябрьская железная дорога увеличивает периодичность поезда номер 10-9 Санкт-Петербург-Архангельск. С конца июля до середины сентября состав будет курсировать ежедневно. Дополнительные рейсы назначены на Архангельск из Архангельска с 30 июля по 10 сентября, из Петербурга с Ладожского вокзала с 1 августа по 12 сентября. В поезде доступны вагоны с местами для сидения, купе и плацкарт. Предусмотрено специальное купе для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а в некоторых вагонах можно путешествовать с домашними питомцами. В аэропорту Пулково встретили участников дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42», которые вернулись из Арктики спустя 21 месяц работы. За это время исследователи преодолели более 6,5 тысяч километров по Северному Ледовитому океану и провели свыше 50 видов научных наблюдений за одним из самых труднодоступных регионов планеты.
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково, введенные ранее в ночь на 22 июля из-за угрозы атаки беспилотников. Режим «Ковер» отменен, в Ленинградской области уничтожено 9 беспилотников. По данным онлайн-табло Пулково, на вылет были задержаны более 20 рейсов, еще 9 отменены. Авиагавань временно переходила в режим работы по согласованию с соответствующими органами, а затем полностью прекратила прием и отправку судов из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Первое предупреждение появилось в 2 часа 36 минут на официальном телеграм-канале губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Уже в 4:59 губернатор сообщил об уничтожении 6 беспилотников, отметив, что боевая работа сил ПВО продолжается. Финальная сводка поступила в 6:56, когда было сбито 9 беспилотных аппаратов. Губернатор подчеркнул, что жертв и разрушений на земле нет. В поселке Щеглово Всеволожского района лось уже несколько часов находится в отстойнике очистных сооружений. На поверхности виднеется лишь его голова. Сахатый стремительно теряет силы, рискуя утонуть, пока решается вопрос о спасении. Судя по фотографиям, лось держится на плаву, цепляясь за край бетонной конструкции, но силы тают на глазах. Пребывание в холодной воде грозит животному переохлаждением и неминуемой гибелью, если помощь не подоспеет в ближайшее время. Как сообщил замдиректора учреждения общественной безопасности и правопорядок Всеволожского района Павел Руденко, сигнал бедствия поступил на рассвете 22 июля. Он сообщил, что в настоящий момент образовалась дилемма – разбирать часть очистного сооружения, чтобы быстро спасти лося, или оставить все как есть, позволив событиям идти своим чередом. Однако сейчас власти занимаются поиском тяжелой техники, которая могла бы помочь в спасательной операции. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 23 июля, пасмурная погода, небольшой дождь, 19-21 градус тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 24 июля, пасмурная погода, возможен дождь и гроза, днем 18-19 градусов тепла. Атмосферное давление 753-755 миллиметров, относительная влажность воздуха 78%, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, плюс 19-21. В пятницу пасмурно, возможен дождь и гроза, плюс 18-19. Атмосферное давление в пятницу начнет расти. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 24 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 24 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на апокалипсис. Сегодня у нас беседа 36-я. Мы с вами дошли уже до 17 главы книги Откровения. В этой главе, как вы помните, говорится о тайне Вавилона, вавилонской блудницы, и зверя, на котором сидит эта блудница. Ну, под блудницей имеется в виду, конечно, город Рим, который прикровенно называется, согласно библейской традиции, Вавилон. И вот после описания вавилонской блудницы тайновидец Иоанн переходит к толкованию того видения, которое ему было открыто. Почитаем 17 главу книги «Апокалипсис» с 7 по 9 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость». Итак, речь идет о некой тайне жены и зверя. «Я скажу тебе тайну», да, жены сей и зверя. А что означает здесь слово «тайна»? В Новом Завете это слово обозначает предопределенный, но до времени сокрытый замысел Божий. Ну, в данном случае замысел относительно участи этих гибельных сил, безбожных сил, жены, сидящей на звере. Хотя читатель оповещается о том, что теперь будет открыта тайна жены и зверя, почти все последующие толкования, впрочем, очень загадочные, касаются одного зверя, а не жены. О жене будет сказано лишь в самом конце главы. Одна строчка. Итак, тайна зверя. Зверь, имеющий 7 голов и 10 рогов. Что это за зверь? Сначала он характеризуется в самых общих чертах. Он был, и нет его, и выйдет из бездны. Иначе говоря, Иоанн описывает зверя как некую личность, а именно эсхатологического антихриста, то есть последнего антихриста, который придет в последнее время. Он поднимается из бездны подземного мира в противоположность Христу, который тоже придет в конце веков, но во время своего второго пришествия спустится с неба. Вот один из бездны, а другой с неба. Но смысл этого высказывания о звере шире. Дело в том, что зверь отождествляется снова с грядущим Нероном. Речь идет о хорошо известном в первом веке сказании о Нероне воскресшем, Неро Редививус, легенда очень известная в первом веке во всей Римской империи, Неро Редививус, это латинское, а по-русски Нерон оживающий или Нерон воскресающий. Вообще следует сказать, что 13 и 17 главы книги Откровения могут быть поняты только на основании вот этой самой легенды о Нероне. Вспомним, что в 13 главе уже говорилось о звере из бездны, о звере из моря, у которого одна голова была ранена, но рана эта была исцелена. В 17 главе то же самое сказано несколько иначе, но то же самое. Зверь был, сейчас его нет, но он вновь появится из бездны. Для лучшего понимания мы должны немного остановиться на этой очень важной для нас легенде о Нероне. Итак, император Нерон. Как уверяют некоторые древние историки, Нерон покончил жизнь самоубийством, когда ему было 32 года. Это было в 68 году по Рождестве Христовом. Его самоубийство было вынужденным, так как он оказался изгнанником из Рима. Его преследовали его враги из числа сенаторов, из числа аристократии римской. Фактически, можно сказать, что его смерть была даже не самоубийством, а убийством. Ну, вообще-то, обстоятельства, все эти обстоятельства его смерти были довольно таинственными. И в простом народе пошли всякие слухи. А дело в том, что простой народ очень любил Нерона. Он пользовался большой симпатией. Почему, спросим мы, такая страшная историческая фигура? Да потому что Нерон был демагогом. Он льстил народу. Он давал хлеб, он давал зрелища. Вот, а что народу простому надо? И вот в народе он пользовался действительно большой симпатией. И вот таинственная смерть Нерона, а также симпатия народная, привели к верованию, будто в действительности Нерон не умер, но жив. Далее. При Нероне у Рима сложились добрые отношения с самым страшным врагом Римской империи, с Восточным Парфянским царством, который был за Евфратом, вот Парфия. Парфии Рим всегда страшно боялся и укреплял свои восточные рубежи, ну, скажем, Иудею, Ассирию. Но вот именно при Нероне оказалось возможным заключить мирный договор с этой Парфией. Нерон дружил с парфянским царем Вологезом. Вологез даже прибыл в Рим для поклонения Нерону. И вот возникло предположение, что Нерон бежал. Он не был убит, не покончил жизнь самоубийством, бежал туда, за Евфрат, к Парфянам. Ну, Парфия – это то, что сейчас называется, может быть, Персия, вот это, эти места. Ну, действительно, как сообщает историк Светоний, Нерон в последние дни своей жизни вынашивал план бежать к Парфянам. И народ теперь ожидал, что Нерон при поддержке парфянских войск вернется, чтобы отомстить Риму за свое свержение. И это ожидание народное выразилось в появлении многих лженеронов, которые выдавали себя за еще живого императора. Но это явление в истории довольно часто повторяется. Вспомним хотя бы из нашей российской истории странная смерть императора Петра III породила лже-Петра, то есть Емельяна Пугачева. Необычная смерть страстотерпца царевича Дмитрия породила несколько лже-Дмитриев, необычной смерти Александра I породили слухи о старце некоем в Сибири и так далее. Это довольно часто встречается в истории, не только в российской, не только в римской. И вот появляются лженероны, которые выдавали себя за еще живого императора. Уже через год, в 69 году, в провинции Ахайя и Осия появился первый лженерон. Эти провинции пришли в возбуждение от слухов о приближающемся вот Нероне. А в то, что он жив, верили все больше и больше. Один за другим возникают эти лжеимператоры. Восстание под предводительством то одного, то другого лженерона. И вера в живого Нерона бытовала еще спустя полстолетия, во времена Трояна, в начале II века. Так что вот такая была легенда. И это народное ожидание населения Римской империи захватило также и иудеев. Мы знаем о так называемых книгах Севиллиных пророчеств. Это иудейские апокалиптические книги. И вот 4 и 5 книги Севиллиных пророчеств говорят о лженероне. В этих книгах явственно отражена ненависть к Риму. А вот 4 книга Севиллы была написана вскоре после извержения вулкана Везувий в 79 году. В ней написано: «Из Италии является великий царь, как беженец. Он убежит, исчезнувший, забытый, за Евфрат». А далее говорится о грядущем походе царя на Рим. «После на запад двинется вновь возгоревшееся смятение войны, и беженец из Рима поднимет крепкое копье войны и перейдет Евфрат со многими тысячами». Вот так в 4 книге Севилл. Эти книги у нас переведены, их можно приобрести. По-моему, не так давно издавались в «Азбука классика». Вот такие маленькие карманные книги. Пятая книга Севиллиных пророчеств, это начало II века, предлагает новый вариант первоначальных упований. Нерон здесь уже утрачивает черты спасителя Востока империи и превращается в эсхатологического противника, лжеца с демоническими чертами. Теперь Нерон является как перс, опустошающий Александрию, а также полностью разоряющий град святых и Иерусалим. Нерон будет выдавать себя за Бога, но Бог вышлет против него сильного царя Мессию. После этого настанет суд Божий над людьми. Это пятая Севиллина книга. Она показывает, что легенда о Нероне постепенно претерпевает изменения. Постепенно возникает мысль, что он не живет в некоем укрытии, там где-то за Евфратом, но умер и погрузился в ад, откуда он и явится. Он бесследно исчез, лукавый, и вновь возвратится, сравнив себя с Богом. Вот таковы иудейские трансформации легенды о Нероне. В этом виде ее и восприняли христиане, в глазах которых Нерон был, разумеется, бесовской фигурой. Христиане не верили в бегство Нерона. Он умер, пребывает в бездне в мире мертвых. Он стал некой символической фигурой, олицетворявшей собой земные силы богоборческого зла. В конце времен он восстанет из бездны, выйдет оттуда, в контраст Иисусу Христу, который сойдет с небес. Таким образом, евангелист Иоанн преобразил сказание о Нероне в своем смысле. В этом устрашающем императоре для Иоанна концентрируется все то зло, которое уже наблюдалось в прежней истории Римской империи, и в будущем Нерон, да, явится как антихрист. Однако о нем здесь сказано, что срок его весьма ограничен, он и сам пойдет в погибель. Напоминаю, что мы разбираем книгу «Апокалипсис», 17 глава, с 7 по 9 стих, где речь идет о звере, который был, сейчас его нет, он выйдет из бездны и вскоре пойдет в погибель. Этот зверь напоминает нам о знаменитой легенде о Нероне воскресающем. Вот когда Антихрист, вот этот Нерон воскресший, появится из бездны, то безбожные жители земли, имена которых не вписаны в книгу жизни, будут охвачены удивлением и восторгом. А почему? А потому что они увидят воскресение Нерона, увидят, что он был и нет его, и явится. Ну, кроме того, мы знаем из других книг Нового Завета, что Антихрист будет производить всякие знамения и чудеса ложные. Конечно, народ будет в восхищении. Вот был, нет и явится, придет. В этих словах чувствуется явное противопоставление обозначению Бога и Христа. Помните, который есть и был и грядет. Есть и был, и грядет, а Антихрист был, его нет, и явится. Бог вечен, а властелин тьмы нет. А вот такое толкование зверя, но оно еще не удовлетворяет Иоанна. И он пишет здесь ум и мудрость, то есть Иоанн апеллирует к уму и мудрости читателя. Здесь ум, имеющий мудрость. Что это означает? А это призыв к разгадке. Это все равно, как у нас сказать бы, а ну-ка, угадай, что это такое. А в чем загадка? Загадка изложена дальше. Книга «Апокалипсис», 17 глава, с 9 по 11 стих. Почитаем. «Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Вот такая сложная, на первый взгляд, загадка. Итак, у зверя семь голов. Это объясняется двояко. Во-первых, эти семь голов символизируют семь гор, на которых сидит жена. Такая загадка разгадывается очень просто. Рим стоит на семи холмах. И это значит, что зверь символизирует город Рим, место, где сидит безбожная римская языческая цивилизация, блудница вавилонская, ну, или Вавилон, Рим. Рим сидит на семи холмах. Во-вторых, а вот второе объяснение, ну, тут настоящая головоломка. Семь голов – это семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи и пойдет в погибель. Вот здесь придется поломать голову. Речь уже идет о конкретных исторических фигурах – о неких царях, а также о времени пришествия зверя Антихриста, восьмого. Семь голов – семь царей. Ну, имеются в виду, конечно, семь кесарей, семь римских императоров, поскольку на грекоязычном Востоке империи, где жил и творил и писал Апокалипсис Иоанн, римские императоры обычно назывались Василевс, то есть царь. Но о каких императорах речь? О них сказано, что пять из них пали, один, то есть шестой, сейчас существует, а другой, седьмой, еще не пришел, и когда он придет, он будет править недолго. В это перечисление семи царей вставляется восьмой зверь. Он один из семи. Его сейчас нет, но он потом придет. Вот это очень загадочно. Он один из перечисленных семи. Он уже был, сейчас его нет, он снова придет как восьмой, и его ждет погибель. Ну, разумеется, это уже известный нам Нерон воскресший. Это он, император Нерон, как историческая персона, один из семи, но как антихрист вновь явится восьмым. Но как следует разгадать прочих императоров? Пять, которые пали, шестого, который есть, и седьмого, который будет недолго. Ну, надо сказать, что в истории существовало много попыток решения этой задачки. Перечислять их мы не будем, но остановимся на том решении, которое представляется наиболее логичным и всесторонне обоснованным. Итак, начнем с шестого, который есть, то есть уже существует тогда, когда Иоанн пишет книгу «Апокалипсис». Общепринятое в науке мнение гласит, Иоанн писал свою книгу «Апокалипсис» при императоре Домициане, который правил Римской империей с 81 по 96 год по Рождестве Христовом. Ну, так считалось и в Древней Церкви. Итак, при императоре Домициане. Ну, об этом свидетельствует и сама книга «Апокалипсис». Ведь она предполагает, что культ Кесаря представляет собой особую опасность для христианства. Но культ императора, культ Кесаря как бога начался в общегосударственных масштабах именно при Домициане. Итак, отождествление шестой главы как царя, который есть с Домицианом, может быть надежным исходным пунктом для дальнейших размышлений, для разрешения прочих загадок 10 стиха. «Пять пали, один есть, другой не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Итак, шестого мы разгадали. Это Домициан. Следующий вопрос, который встает перед нами. А с какого императора надо начинать счет? А давайте вспомним последовательность императоров тех далеких лет. Юлий Цезарь. А он еще не был императором. Он умер в 44 году до Рождества Христова. Вот впервые должность и титул императора получил племянник Юлия Цезаря, Октавиан Август. Он был императором с 27 года до Рождества Христова и до своей смерти в 14 году после Рождества Христова. Все мы помним из Евангелий, что Иисус Христос родился именно в царствование императора Августа. Затем сменяют друг друга императоры рода Юлиев. Ну, то есть вот тот же самый род, что и Юлий Цезарь, и Октавиан Август. Кто это такие? После смерти Августа это был Тиберий. Это 14 по 37 год. Затем Калигула, он недолго правил, с 37 по 41 год. Затем Клавдий, с 41 по 54 год. Затем Нерон, с 54 по 68 год первого века. Со смертью Нерона, вот после той необычной смерти, самоубийства или убийства, о котором мы говорили, наступает короткое время междуцарствия. это 68-69 год. Тут сменяют друг друга очень малозначащие фигуры. Гальба, Отон, Вителий. Ну, а вот на Нероне род Юлиев потерял уже, вот, так сказать, трон кесаря, императора. И в 69 году, после смуты, начинается век Флавиев, новой династии. Открывает его император Веспасиан. Он правил с 69 по 79 год. За ним следует его сын Тит с 79 по 81 год. И, наконец, Домициан с 81 по 96 год. Итак, если шестой кесарь – это Домициан, то и обратный счет следует вести от него. Так, шестой Домициан, следовательно, пятый – Тит, четвертый – Веспасиан, третий. Ну, здесь мы задумываемся над временем смуты между царствия. Следует ли принимать во внимание Отона, Гальбу, Вителия, которые правили по нескольку месяцев 68-69 годов, ну, скорее всего, не следует, так как их правление было слишком кратким и далеко не всеми признанным. Они были просто проходными фигурами такой дворцовой смуты. Так мы приходим в обратном отсчете к третьему Нерону, тогда второй Клавдий, а первый из пятерки Калигула. Итак, Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, Тит, 5. А шестой – это Домициан. Калигула – это первый кесарь всего ряда. Далее. В этой вот такой разгадке, начиная от Калигула, соответствует и загадочное 5 пали. А что значит пали? Это означает, что они умерли неестественной, но насильственной смертью. А посмотрим. Калигула был убит в 41 году. Клавдий отравлен в 54 году. Нерон, ну вот, покончил с собой в 68 году. Веспасиан, ну, согласно иудейскому преданию, умер в страшных муках в своей постели. А позднее возник слух, что он был отравлен своим сыном Титом в 79 году. Так что тоже можно сказать, что пал. Тит в 81 году, вообще-то говоря, умер от лихорадки, но тоже, согласно позднейшей молве, был устранен насильно, пав от меча своего братца Домициана. Вот такая была история в Риме. Ну, безусловно, для Иоанна, который был христианином из иудеев, как мы знаем из Евангелий, все императоры, начиная от Калигулы, представлялись врагами Божьими. Более ранние властители империи, Цезарь, Август, вели довольно дружескую по отношению к иудеям политику. Да и Тиберий, при котором был распят Иисус Христос, не проявлял никаких стремлений уничтожить там Иерусалим, храм, Иудею. Он не вводил культ самому себе. Калигула, вот, первый, кто в своем безумии попытался установить свой образ, свою статую в Иерусалимском храме. Вспомним об этом второе послание к Фессалоникийцам. Во второй главе говорит. И поэтому в глазах иудео-христиан Калигула казался особенно злостным богохульником. Клавдий, это второй, да? В 49 году он изгнал иудеев, а вместе с ними всех христиан из Рима. Об этом нам хорошо известно из книги Деяний. Нерон, третий, представлялся христианам наиболее страшной персоной из-за его чудовищных преследований христиан в Риме. Веспасиан, Тит, они христиан не преследовали, но ими был разрушен Иерусалим и храм, полностью сметено, все было сметено с лица земли, и это было при Веспасиане, а полководцем тогда разрушавшим Иерусалим и храм был Тит, сын Веспасиана. Для христиан это было знаменем наступающего конца. Наконец, Домициан VI показал себя особенным противником Бога, потребовав всеобщего культа императора. Ну, здесь не лишне будет кратко остановиться на характеристике этого императора, при котором Иоанн писал свой апокалипсис. Об императоре Домициане можно почитать у Светония Транквилла. Вот Домициана, как пишет Светоний, боялись, ненавидели все. Это была очень мрачная фигура. Историк описывает его прямо-таки в карикатурных тонах. Уже с самого начала его правления, как пишет Светоний, он каждый день запирался один и занимался только тем, что ловил мух и протыкал их грифелем. Да, вот, карикатура, конечно. Домициан был безумно ревнив, подозрителен и жесток. Так, например, один историк писал о вещах, которые не пришлись по душе Домициана, и поэтому император повелел казнить его, а те переписчики, которые переписывали эту рукопись историка, их распяли. А сенаторов казнили направо и налево. Домициан восстановил древнюю казнь, когда осужденного раздевали, вставляли шею в рогатину и розгами секли до смерти, и так далее, и так далее. Домициан себя боготворял. Вот он появлялся в Колизее, скажем, на состязаниях с золотым венцом на голове, и там изображение Юпитера, Юноны, Минервы. А жрец Юпитера сидел рядом с ним. Свои официальные декреты он начинал словами: «Господь наш и Бог повелевает», ну, имея в виду самого себя, конечно. И вскоре к нему только так и можно было обращаться: «Господь и Бог». Важно для нас то, что именно Домициан первым сделал культ кесаря обязательным. Именно он несет ответственность за последующие страшные гонения на христианскую церковь. Домициан был очень подозрительным и постоянно боялся за свою жизнь. Он даже отделал стены помещений, где он ходил, блестящим камнем, таким полированным, чтобы как в зеркале видеть все, что делается у него за спиной. Ну и, наконец, в 96-м году он был убит при самых странных, таких кровавых обстоятельствах. Мы с вами сегодня начали разбирать, да, пожалуй, почти уже до конца и прошли, вот эту загадку зверя, его семи голов, но не до конца еще разобрали. Мы выяснили, что это за пять голов или пять царей, которые пали, кто такой шестой царь, который есть, это Домициан. Остается еще немного разобрать в этой загадке седьмого царя, когда он будет, то есть и восьмого антихриста. Эту тему оставим с вами до нашей следующей беседы. А сегодня я с вами попрощаюсь, дорогие радиослушатели, и призываю на всех вас Божие благословение.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: прозвучал 120-й псалом композитора Порфирия Мироносецкого в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю седьмую по Пятидесятнице.

За нынешней литургией читано было возлюбленные братья и сестры из Евангелия от Матфея о исцелении Иисусом Христом двух слепцов за веру их и немого бесноватого. Каждую литургию Святая Церковь предлагает нашему вниманию краткие отделы или уроки из апостольских писаний, из их деяний или посланий, и из Евангелия, для того, чтобы ежедневно назидать нас богодухновенными наставлениями, утешать, обличать, наставлять и укреплять нас в истинах христианской веры и в сообразной вере жизни, и не лишить нас счастья выслушать мало-помалу все их писания или речи и деяния Христовы. Чтобы христиане не были невеждами в законе и жизни, но знали все существо веры и закона его, и могли не только сами знать, но и готовы дать ответ всякому вопрошающему о их уповании. И чтобы оружием Слова Божия могли удобнее ратовать против врагов спасения и против греховных навыков и страстей. Что для нас назидательного, поучительного в нынешнем Евангелии? Поучительна вера слепцов и неотступная усердная просьба их о помиловании и исцелении. «Помилуй нас!» – кричали они, Иисус, сын Давидов, то есть обещанный миру Мессия, Царь, Спаситель. Мало того, они приступили к Нему, когда Он пришел в один дом с твердым намерением не уходить от Него, пока не получат, чего желают. Чтобы обнаружить их великую веру пред народом, Господь спрашивает их, как бы не ведая, веруют ли они, что Он может это сделать. Они отвечают: «Ей, Господи!» Тогда Господь, чтобы показать всем, что для верующего нет ничего невозможного, коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их: «О, вера! Святый дар небес, сколько ты творишь чудес!» Вы и из прежних евангельских чтений слышали, братья мои, какие Господь творил чудеса в людях, сколько исцелял болезни, изгонял демонов, воскрешал мертвых по вере людей или ради славы Божьей. Верующему все возможно. Верующий может и горы переставлять. И для нас с вами, чадо Церкви Православной, не новость и теперь в наши дни чудеса нашего Спасителя. Мы сами постоянные свидетели чудес Господних и Пречистой Его Матери в нас самих. Какой город, какая страна, какая верная душа христианская не испытали в себе самих по молитве веры чудес милости Божией, избавления от страстей, исцеления в болезнях, помощи в трудных обстоятельствах, утешение в скорбях. Итак, если о чем просите, в молитве веруйте, что получите, и будет вам. Скажу вам не своими словами, а словами самого Спасителя: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Подобно слепцам евангельским, и мы часто взываем: «Господи, помилуй!» Потому что все мы страдаем слепотою духовную, слепотою греховную, как в беззакониях и зачатые, и рожденные, и живущие. Ослепило сердечные очи наши всякая житейская суета, житейские заботы греховные, скорби и печали, житейские страсти. Слепы мы, когда о душевном спасении и исправлении жизни не родим, а родим больше о теле и его удовольствиях, прихотях. Слепы мы, когда плотским страстям работаем, мамонне усердно служим, а угождение Богу не родим. Будем же, братья и сестры, и мы взывать

0: для того, чтобы за них прославляли нас люди, но быть скромными и смиренными, приписывая всю хвалу Богу, не желать быть самим кумирами и восхищать себе славу, подобающую единому Богу, который един есть Бог славы. В сказании о исцелении бесноватого замечательны следующие обстоятельства. Во-первых, удивление народа при слышании речи бывшего немого, а во-вторых, клевета и хула фарисеев, этих ученых еврейских, дерзавших приписывать чудеса Христовы силе князя бесовского. Так и ныне простой народ в простоте сердца смотрит на чудесные дела Божии и видит в них то, что они есть, и прославляет Бога. А многие ученые или недоученные наши умники и чудеса Христовы и святых Божьих отвергают и почитают их или за вымышленные сказания, придуманные якобы для народа, или за обыкновенные явления природы. О лукавство сердца человеческого! Чего ты не исказишь, чего не извратишь? Тебе и свет кажется тьмою, и истина вымыслом. По лукавству их воздай им, Господи! Когда дух немой жил в человеке, до тех пор человек тот не мог говорить. А когда Спаситель изгнал духа немагу, человек стал говорить. И ныне бывает дух немоты или в действительно немых, или в тех людях, кои должны были бы говорить правду людям по своему званию и должности, и не говорят, попуская неправде притеснять людей, или когда должны были бы проповедовать Слово Божье благовременно и безвременно, не проповедуют, не наставляют, не обличают веренный им народ, погруженный в невежество своей веры и своих обязанностей. Таковых пророк называет псами немыми, не могущими лаять. Надобно смело говорить правду всякому человеку, хотя бы она была и горька, и неприятна для слушающих ее. Дух немоты бывает еще в людях пьяных, у которых излишние пары винные, и демоны связывают и сердце, и язык для всяких добрых речей и разверзают их только на срамословие и сквернословие, ругательство и всякие бесчинства. Наконец, в Евангелии замечательно сказание евангелиста о том, что Иисус Христос ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Смотрите, царь неба и земли смиренно пешеходит из города в город, из села в село, трудится, странствуя для нас. Нам ли не трудиться для своего спасения вечного, для избавления от грехов и страстей всегубительных? Нам ли не служить друг другу, чем мы можем? Потому-то и в апостольском чтении говорится: «Должны мы сильные, немощи немощных носить, и не себе угождать, ибо Христос не себе угождал». Иисус Христос проповедовал Евангелие Царствия, то есть Царствие в нас Божие и избавление от рабства греху и дьяволу, Царствие вечного, нетленного, Царство правды, мира, любви, блаженства бесконечного. Итак, будем отрешаться от пристрастия к земным вещам и возводить сердечные очи горе на небо. Он исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях, как источник живота и врач душевный и телесный. К нему будем и мы всегда обращаться в болезнях и недугах душевных и телесных. Он един скорый в заступлении, избавляющий скоро и верно от недугов и горьких болезней. Слава Христе Божие, врачебной силе Твоей, являемой в нас и ныне на всякий день, осязаемой нами, видимый и непрестанно прославляемый. Аминь.
1: Слово в седьмой неделе по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свою передачу. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл осветил храм в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком монастыре. Состоялась встреча святейшего патриарха Кирилла с главой Республики Татарстан Рустамом Минихановым. По делу о хищениях при реставрации Соловецкого монастыря вынесли приговор. Теперь об этих новостях подробнее. 21 июля в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани в ходе первосвятительского визита в татарстанскую митрополию святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Тульским, храм Николы Тульского, Казанского Богородицкого мужского монастыря и божественную литургию в новоосвященном храме. На площади у храма в Казанском Богородицком монастыре для участия в патриаршем богослужении собрались многочисленные жители Казани и паломники. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил верующих, после чего проследовал в храм. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление празднику. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл от лица архиереев, духовенства и верующих Татарстанской митрополии приветствовал святейшего владыку и преподнес в дар его святейшеству копию образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Тульским. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. В дар общине новоосвященного храма святейший владыка передал икону Успения Пресвятой Богородицы. Главе Татарстанской митрополии, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, святейший владыка вручил памятные кресты по Панагиям. Затем состоялось вручение церковных орденов. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл, архиереи, участвовавшие в богослужении, возложили цветы на могилу митрополита Феофана Ашуркова, который находится за алтарем Казанского собора, и пропели вечную память преснопамятному архипастырю. 21 июля по окончании литургии в храме в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца Казанского Богородицкого мужского монастыря в губернаторском дворце Казанского Кремля состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым. Во встрече приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. «Хотел бы поблагодарить вас, ваше святейшество, за высокую честь, которую вы оказали не только православным верующим, но и всем жителям нашей республики», — сказал глава Татарстана, приветствуя предстоятеля Русской Православной Церкви. «Ваш визит носит знаковый характер и связан с совершением чина освящения храма Николы Тульского. Не только татарстанцы, но и множество людей со всей нашей страны прибыли, чтобы оказаться рядом, даже не внутри храма, а просто постоять рядом. Благодарю вас сердечно, Рустам Нургалиевич, дорогой брат Камиль Хазрат, владыка», сказал в ответном слове святейший патриарх Кирилл. «Всякий раз, когда я приезжаю на эту благословенную землю, меня трогает, радует и в каком-то смысле немного удивляет то, как складываются межрелигиозные отношения на этой земле. Никаких конфликтов, никаких подозрений, никакой конкуренции. Никто никому не подставляет ножку, никто ни на кого не жалуется властям. Это удивительно». Святейший патриарх Кирилл назвал исторический опыт России уникальным цивилизационным опытом. Таганский суд Москвы огласил обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами, выделенными на реставрацию Соловецкого монастыря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Таганский районный суд города Москвы 20 июля признал Волкова Сергея Анатольевича виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей, говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Уголовное дело было возбуждено в 2018 году. В сентябре 2019 года Волкову было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Москве вынес решение о заочном аресте. В январе 2020 года Волков был объявлен в международный розыск. 17 мая 2024 года Камбоджа депортировала в Россию Сергея Волкова. В мае 2023 года Мещанский суд Москвы уже выносил приговоры по делу о хищениях на Соловках, а именно бывшему начальнику Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимиру Цветнову, его бывшему заместителю Павлу Масалову, а также Татьяне Макдеевой и Сергею Семикову, чья компании выиграли тендеры на реставрацию Соловецкого монастыря. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала шестая вариация из цикла «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности», у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы с Еленой Игоревной Жерехиной о благотворительности. Конечно же, мы делаем упор еще и на петербургскую благотворительность. Но, на самом деле, не только потому, что мы живем в Петербурге, а потому что Петербург – столица был в то время, и, конечно же, цари, императоры здесь жили, и, в общем, в некотором смысле такой именно официоз, да, весь находился здесь. Поэтому, естественно, мы затрагиваем в большей степени наш город. Но, тем не менее, стараемся, может быть, проследить, как-то понять какие-то закономерности и возникающие тенденции, которые, на самом деле, касались всей страны. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. И как раз, может быть, о всей стране давайте все-таки два слова скажем.
0: Потому что
1: нам до сих пор кажется, что все государство поставляет в столицу все свои силы. И почти никогда не ощущается, как столица этому отвечает. И, может быть, раньше даже этот ответ был слабее. А вот как раз начало XIX века – это то время, когда дамы-благотворительницы, которые живут в Петербурге, которые часто даже не знают своих имений и своих заводов, они начинают действовать на благо этих своих имений, как только узнают о трудностях. Прежде всего, конечно, надо упомянуть опять смолянок, потому что эти девицы, воспитанные в незнании того, что у них есть рабы, разницу между людьми, которые их окружают в столице, и разницу между своими крестьянами в имении не делают. И они первые начинают устраивать лечебницы для своих крестьян и школы для крестьянских детей. И, между прочим, в самом начале, в XVIII веке, это просто вызывало шок. И это было одно из причин, почему их считали странными людьми.
0: В XVIII начале?
1: В XVIII. Вот это первые выпуски «Смолянок». Их приучили в институте, что все люди должны рассчитывать на милосердие соседей. А тут вот какие-то появляются соседи, которые относятся к своим рабам не так, как надо бы относиться к брату своему. И вот это всеобщее братство – это то, что приносят, между прочим, из петербургских закрытых учебных заведений в провинцию. Ну, а дамы-благотворительницы, которые воспитаны здесь, в Петербурге, это такие, как Софья Владимировна Голицына в замужестве Строганова, которая учредила на своих заводах поразительную систему образовательно-медицинского обслуживания. И она подписала договор со своими крестьянами о том, что часть содержание они будут вносить сами на образование своих детей и содержание своих стариков. И вот интересно, что графиня всегда выполняла свои обещания, а вот община нет. Вот тут получалось не всегда хорошо. Ведь среди них и Аврора Карловна Демидова, которая в Тагиле все это основала. И мы их часто знаем совсем по другим поводам. Вот, например, все знают сейчас про серебряный клад в доме Нарышкиных на улице Чайковского. Так вот, почти никто не знает, что хозяйка дома, Феодосия Нарышкина, не только так уж любила серебро, но она любила и людей, которые ее окружали. И в своем имении в Саратовской губернии она создала, опять-таки, систему из больницы, богадельни, школы, приюта для сирот, который существовал вот в такой системе почти до начала 21 века. Вот сейчас только разрушается, они очень беспокоятся о том, как бы сохранить просто старые здания.
0: Удивительно, конечно. Елена Игоревна, мне бы хотелось вернуться, может быть, немножко к концу нашей предыдущей передачи, в которой мы достаточно подробно, можно сказать, изучили, да, или рассмотрели начало возникновения, ну, такой гражданской, что ли, общественной инициативы благодаря стараниям императрицы Елизаветы Алексеевны. И только упомянули, но не успели поговорить о таком комитете, как Комитет помощи тюремным заключенным. Ну, вообще вот всему, что связано с заключением. Дамский также комитет, как я понимаю.
1: Санкт-Петербургский дамский благотворительный тюремный комитет. Он был основан в 1819 году княгиней Мещерской, но, конечно, по идее императрицы при ее поддержке. Вообще помощь заключенным в России была традиционной. Во время больших церковных праздников обязательно посещались тюрьмы, давалась пища. Тем более, что очень многие заключенные в те времена не были преступниками с нашей точки зрения. Ведь туда, в долговую яму, попадали часто люди просто необеспеченные или попавшие в тяжелые жизненные ситуации.
0: То есть долговые вот эти ямы, которые так подробно описаны в романах Диккенса, долговые тюрьмы, они в России существовали тоже в полной мере,
1: конечно,
0: да?
1: Это Литовский замок около Театральной площади, прямо в центре изящного культурного Петербурга. Вот вокруг салоны и вокруг ходят Пушкин с Оболенским, с Грибоедовым, которые живут буквально на соседних улицах, проходят мимо, а вот здесь живут несчастные, причем женщины, которые попадают в эту тюрьму, приходят туда вместе со своими детьми. И положение их крайне тягостное. И вот эта традиционная для России милостыня для осужденных, она постепенно в Петербурге начинает перерастать в грамотную помощь. И прежде всего это помощь женщинам-заключенным, которые часто попадали туда по наветам, например. Ну, потеряет хозяйка кольцо, значит, горничная украла, горничную в тюрьму. Все замечательно. И поэтому женщины-то страдали особенно сильно. А уж как страдали матери, а дети, которые невинные, оказывались в таком же положении, как осужденные. И первая деятельность дамского комитета – это, прежде всего, отделение женщин и детей от преступников. Потому что эти невинно осужденные оказывались в одном общем котле. И эти дети, посмотрите, как они воспитывались на тюремном дворе. И именно благотворительницы стали заботиться об устройстве церкви при Литовском замке, при тюрьме, о библиотеке, о школе, о питании, конечно, и одежде этих людей. А кроме того, наш ужасный климат. А присуждают заключенных к каторге. И в чем он туда пойдет? Одной из самых значительных мер помощи это была, конечно, одежда для заключенных. Снабжение их пропитанием на время доставления их к местам каторги. Вообще всякое облегчение участи. И прежде всего духовное облегчение участи.
0: Елена Игоревна, ну за долги тоже на каторгу отправляли?
1: За долги не отправляли. И, кстати, вот члены этого комитета своим долгом почитали лично узнать о том, за что же человек сел, и посмотреть, нельзя ли ему помочь. Потому что долг иногда был для них незначительный. И вот покрытие долгов мелких должников, вызволение из ямы, это было вообще очень таким важным вкладом благотворителей в быт заключенных Петербурга. Кроме того, в этом заведении специально потом открыли вот этот детский приют, которые перевели потом в отдельное здание, а это потом стало психиатрической больницей, когда это уже не потребовалось. Вот. И там детей отдельно содержали от взрослых все-таки, что было очень важно, потому что там и сроки другие, и у меня такое впечатление, что о сроках-то в начале 19 века сколько кому дать, никто особенно не заботился, и куда потом деть этих людей. И благотворительный тюремный комитет, он заботился о том, чтобы женщины, выходя из мест заключения, все-таки не оказывались на улице и находили место свое в жизни. Это была организация, которая оказалась очень долговременной. Последняя ее председательница, статсдама Нарышкина, руководила ей до уж более 25 лет, потому что на 25 лет юбилей ей написал рескрипт император Николай II. Так вот, именно в ее бытность был устроен специальный приют, где женщин-заключенных обучали ремеслу, содержали вместе с их детьми, и это, собственно говоря, это была реабилитация, которой до сих пор так не хватает в нашей пенсионной системе.
0: К сожалению, вот и в наше время пытаются какие-то подобные вещи сделать, но все-таки, опять же таки, на общественном, или даже на церковном уровне, все-таки государство, к сожалению, как известно, оно не очень активно в этом участвует.
1: Так,
0: человек,
1: конечно,
0: выходит и
1: большое. И государство перестает о нем заботиться. А в данном случае нужен личный взгляд. Потому что, опять-таки, нужно посмотреть, исправим ли человек. Если он исправим, его надо наставить на путь истинный и помочь ему этому. И его надо содержать, пока он обучается, его надо кормить, его надо одеть перед выходом и пристроить ребенка, если у женщин таковой имеется. И все это были задачи, которым следовали руководительницы этого комитета. Крупнейшей, самой знаменитой из них была Татьяна Борисовна Потемкина, урожденная Голицына, которая была светской красавицей, замужем за одним из крупнейших богачев Петербургской губернии, владелица села Гостилицы, где она тоже очень много сделала для своих крестьян, и больницу построила, и школу устроила, и церковь расширила. А вот в качестве председательницы тюремного комитета она провела на этом посту 40 лет. И вот она-то и устроила часовни и церкви, и приюты, и школы при Литовском замке. И при ней тюремный комитет стал понимать, а чем же надо заниматься, если отдельно не давать каждому милостыню.
0: Ну, это практически всю жизнь надо было посвятить этому.
1: Так она и посвятила жизнь.
0: Это целая жизнь.
1: Да, потому что у нее умер единственный ребенок в младенчестве. И через несколько лет после этого она вошла в тюремный комитет, поняла, чем она будет заниматься, и до последних дней жизни она этим занималась. И вот, конечно, такие женщины-благотворительницы, как она, в Петербурге, ну, опять-таки, мы в одной из прошлых передач говорили, что у нас не помнят о наших благотворительницах. Да. Татьяна Борисовна – одна из великих женщин, потому что это же ее призвание, а не ее профессия. И она ей посвятила всю жизнь.
0: Елена Игоревна, мы дошли, как мне кажется, где-то до 30-х годов XIX века, и это время, когда практически одновременно скончались две императрицы, собственно, и царствование сменилось, и Мария Федоровна, и Елизавета Алексеевна, и еще раньше Александр I умер. Вот мы в прошлых наших передачах отметили, что если в руках Марии Федоровны, если можно так выразиться, сосредоточилась благотворительность, которая уже такой системный государственный статус приобрела, то Елизавета Алексеевна заложила основу общественной благотворительности. Вот обе скончались. Продолжалось ли это параллельное движение, и, так сказать, соответствующие императрицы, так сказать, патронировали два этих направления, или это сосредоточилось в одних руках?
1: Дело сложилось исторически у нас просто таким образом, что по идее царствовавшего как раз тогда императора Николая I, его супруга Александра Федоровна должна была взять в свои руки все, что делала его мать и все, что делала его старшая невестка. И он ей поручает эти дела. Но понятно, что обширнейшей системой благотворительных учреждений, которыми руководила мать, должен руководить какой-то комитет. И вот учреждается из секретариата Марии Федоровны, которым руководил, опять-таки, я считаю, совершенно поразительный человек, секретарь ее Вилламов, который управлял и женскими, и учебными, и медицинскими, и богадельными, различнейшими учреждениями. Так вот, Вилламов стал систематизировать эту работу. Перевели его из дворца Марии Федоровны в опекунский совет, где занимались до этого люди общественного склада. К этому присоединили учреждения, которыми занималась императрица Елизавета. Ну, а тут получилось так, что Александра Федоровна подряд родила двух сыновей, занималась опять семьей. В конце концов, она у нас была многодетной матерью. И император понял, что, будучи прекрасным педагогом, я вообще всегда ставлю в пример педагогические способности императрицы Александры Федоровны, которые часто превосходили всяких директрис и инспектрис женских учебных заведений, она любила педагогику, она любила детей, но ее не слишком интересовала хозяйственно-правовая, строительная даже система, которой она должна была управлять. Император посмотрел и решил, что вообще-то, ладно уж, я буду этим управлять, тем более строительство он любил, а хозяйством он занимался с сознанием хорошего математика. И принял на себя вот эти отчеты общества по хозяйственным делам. Еще одно. Тогда он решил все собрать вместе, потому что какая-никакая, а государственная благотворительность была. Императрица Екатерина II уже в 1780-х годах поняла, что лично руководить всеми этими богадельными воспитательными домами и вдовьими домами она не может. Она оставила себе вот этих опять девочек. А это все перевела в приказы общественного презрения, которые учредила в 1780-х годах, когда упомянутый нами Бецкой был уже старенький и, опять-таки, всем руководить не способен был. Это была государственная организация. Александр I перевел ее в систему МВД. Ведь в те времена МВД занималась не только политикой, но и гражданским строительством, и народным здравием, и строительством всяких общественных зданий. И
0: внутренние дела.
1: Да, внутренними делами. Полиция была как-то немножко отдельно. И тут им же перевели вот это презрение больных, необеспеченных и нуждавшихся в помощи, что было вполне логично с точки зрения Александра. И тут Николай I решил это присоединить. И вот приказы общественного презрения, которые были во всех губернских городах, которые руководили содержанием больниц. Кстати, интересно, что именно в последние годы своей жизни Мария Федоровна как раз и занялась инспектированием учреждений, подведомственных приказом общественного презрения. Вот теми же самыми обуховскими больницами и градскими богадельнями. И присоединила их опять-таки в эту систему. И этот приказ общественного презрения естественным образом вошел в ведомство, 4-ю канцелярию императора, которая затем стала называться ведомство императрицы Марии. 1829 год – это концентрация в одних руках, вот под руководством Веламова, всех этих учреждений благотворительных, а потом 1831 год – холера в России. Опять-таки бедствие. Вот всякое бедствие заставляет иначе посмотреть на проблему. И на основе этого бедствия, глядя на потерпевших в это бедствие, создаются какие-то новые учреждения. Так вот, в холерный год, который совпал в Петербурге с так называемым холерным бунтом, а холерный бунт происходил на Сенной площади, где было более всего людей, не то что даже бедных, а просящих милостыню, не имеющих определенного места жительства.
0: Ну, то есть это даже уже, наверное, не бедные, а практически нищие.
1: Да, именно нищие. Оно повлекло за собой несколько устройств. Ну, во-первых, конечно, были созданы дополнительные больницы. Особенно для бедных больницы создавались. Государством. Кроме того, приехал богач Демидов Анатолий, который постоянно жил за границей. Ему хотелось как-то отличиться в России, чтобы его все-таки не лишили гражданства и имени здесь.
0: Была такая вероятность?
1: Конечно. Еще Екатерина II указывала, что лица, которые, ну, особенно это касалось женщин, выходящих замуж за иностранцев, она не могла, так сказать, представить себе, как бы православной душой, православным крестьянином владел инославный хозяин. Вот для нее это было большой проблемой. И она тогда под страхом вот лишения имений и вот этих крестьян, она и призывала людей, засидевшихся в Европе, домой.
0: Очень разумно.
1: Вот. И вот Демидов тоже испугался уже властного характера Николая I и, приехав в Россию, основал Демидовский дом презрения трудящихся. То есть это было заведение в усадьбе Нарышкиных на Мойке 108, по-нашему, где в доме Нарышкиных было освобождено место, и там были бесплатные столовые, или копеечные столовые, где обед стоил 1 копейку чисто номинально. И главное, там были комнаты, где женщины могли работать поденно, получая каждый день за свою работу какую-то копеечку. И вот эти женщины приходили туда с детьми, и поэтому там был создан первый детский приют. Вообще развитие этого учреждения...
0: Детский приют, не как детский сад, да?
1: Нет.
0: Или это просто так называлось?
1: Нет, детский приют – это как раз и под названием кружка тогда еще. Вот просто первый раз стали опекать приходящих детей там. Мы вернемся, потому что приютская система в Петербурге – это одна из самых серьезных структур в городской благотворительности. Так вот, Демидовское заведение. Потом мы к нему вернемся, потому что оно послужило основой для очень многих окружающих его заведений. Также Василий Трубецкой подал Николаю I идею о создании комитета по разбору и презрению просящих милостыню. Потому что из этих вот людей, которые концентрировались вокруг Сенной площади, кто-то, ну, действительно, пришел в столицу и не нашел своего места. Остался бомжем.
0: Угу.
1: Кто-то потерял работу и потерял место жительства. Кто-то нищенствовал, потому что ему так хотелось. Ведь не все хотят работать. И вот такой комитет, состоявший тогда из 10 членов, вошел в приказ общественного презрения, для него нашли место на Английском проспекте около торговой улицы Союза Печатников. Обратите внимание, что в беднейшем районе, районе, который пользовался опекой особой императорского человеколюбивого общества, о котором мы уже поговорили, что это не так далеко от этой страшной Сенной площади. Все помнят роман «Петербургские трущобы». И вот этот комитет должен был получать от полиции задержанных за нищенствование, людей, которые не имели места жительства, которые бродяжничали, а дальше разбирать. А почему? У него нет средств добраться домой, он хочет вернуться к семье. Ну так дадим ему копеечку, отправим его, и пусть он живет по месту жительства. Этот ребенок потерял родителей и оказался на улице, значит, ему надо дать приют. И вот так и появляются приюты. Женщина потеряла мужа и оказалась без средств существования, значит, ее надо в богадельню. Или он инвалид, потерял трудоспособность, значит, его тоже в богадельню надо. А есть такие, которые просто бежавшие преступники, и мы найдем, за какое преступление они были осуждены, и тогда уж, извините, отбывай свое наказание. Почему, кстати, полиция была тесно завязана с этим обществом? Но оно было, по идее своей, благотворительным, потому что прямо при этом учреждении, вот там же на Торговой улице, устроили и богадельню для женщин, и место для содержания детей со школой и приютом, и церковь, и часовню, в которую можно было вносить личные пожертвования. То есть, опять-таки, каждая из этих благотворительных обществ каждый раз обращалась ко всем за помощью. И вот, в конце концов, вот этот комитет по презрению нищих, он находился на таком странном промежуточном положении между полицией и благотворительными учреждениями. В действительности эти приказы общественного презрения существовали вплоть до введения благотворительных учреждений в систему городских учреждений. А вот когда уже после отмены крепостного права и законов императора Александра II все это возложили на город, то это вошло в обязанности городской думы. Таким образом, при Николае I была создана в действительности система от МВД до ведомства императрицы Марии, которая всерьез и занималась вот этими благотворительными учреждениями.
0: Ну что ж, Елена Игоревна, мы опять вынуждены прерваться. Не удается нам очень долго говорить, но, может быть, и лучше, потому что каждый день мы узнаем что-то новое. На этом мы пока с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Продолжение наших бесед вы услышите в следующих передачах. Напоминаю вам, что в гостях у нас Елена Игоревна Жирихина, историк, краевед, и мы беседуем о благотворительности. Программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго, дорогие слушатели и друзья.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

прозвучал ноктюрн из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.

12 раз приступали русские воины, конные и пешие, и по 40 дней били в стены города день и ночь, не давая отдыха казанцам, но ничем не повредили город. Как великая гора каменная, тверд стоял город, и недвижим, и незыблем. Тогда пришли новохитрые мудрецы, фряги, иноземцы, к царю-самодержцу и сказали: «Не печалуйся, господине царю, мы не сложим град до основания». И поставили 4 башни фряжским обычаем, с каменьем и с землею, крепкие и высокие, с 3 боями, с верхним, средним и нижним, дабы сидящие в них огненные стрельцы оттуда с высоты, как с неба, в город стреляли и побивали ходящих внутри. И начали мудрецы ночью тайно копать глубокие рвы под Казань город с восточной стороны, под глубокий тот ров от Арского поля. И не ведали о том казанцы, и из наших воинов никто не знал об этом деле, кроме воевод и делателей. Бойцы же, пушечники, не переставая, били в стены города из всего наряда великого и из пушек больших, из пищалей, дабы не разузнали казанцы, окопающихся под град. Избрал царь изо всех полков юношей свирепосердых и крепко оружных, полк большой, 100 000 сильных бойцов, и приготовил их идти пешими на приступ, одних с огненным стрелянием, других с копьями и мечами, иных с секирами и с мотыгами, и с лестницами, и с баграми, и с многочисленными хитростями градоемными, дабы избранный тот полк прежде всех полков поспешил и первым на город злояростно напал. Воеводами же полка того поставил князя Михаила Глинского да князя Александра Воротынского. Оба те воеводы были храбрыми и сильными, и, подготовив полк тот, повелел ему стоять и ждать времени. Всему же воинству велел от города отступить и наготове стоя смотреть. И весь народ стенобитный пушки и пищали повелел отодвинуть и место очистить. А когда пойдет избранный полк на приступ, тогда и всем полкам на то же дело поспешить. И повелевает царь-князь великий хитрецам в глубокие рвы, в подкопные, под крепкие стены казанские, подкатывать бочки с огненным зельем. И через недолгое время повелевает хитрецам под крепкими стенами во рвах глубоких зажигать свирепое зелье огненное. И возгремела земля, как великий гром, и сотряслось все место, где стоит город, и пошатнулись стены, и чуть не весь град пал до основания. И вышел огонь из-под рвов подкопных, и поднялось пламя до облаков, шумящее, клокочущее, как великая река сильная. И прорвало крепкие стены городские, и взлетело на воздух прясло одно, а в другом месте с пол прясло, а в третьем же месте от булака сожжений 10, и тайник подорвало, и понесло в высоту вместе с людьми толстые бревна, как сено, и перенеся через войско русские толстые бревна, побросала в лесу и на поле далече, за 10 верст, где не было русских людей. Те казанцы, которые перед тем стояли на стенах, понося и укоряя русских воинов, все без вести погибли.
кого бревнами задавило, кто задохнулся от дыма, иных же огонь опалил. А те, кто были внутри города, мужи и жены, от страха омертвели и пали ниц на землю, ожидая, что земля под ними расступится, как небесный огонь, и спалит их. И были безгласны, как камни, друг на друга смотрели, будто безумные, и сказать ничего не могли, и долго лежали, и, очнувшись от страха того, поднимались, как пьяные. Воеводы же великого полка исполнились духа храбрости, и вострубили их воины в ратные трубы и в сурны, и ударили в накры, подавая весть и прочим полкам всем, чтобы готовились к приступу. Царь же, князь великий, как пардус, исполнился ярости бранной и сел на боевого коня, и, скача, кричал воеводам, размахивая мечом: «Что долго стоите без дела? Подоспело время потрудиться и обрести славу вечную». И пустил он к ограду вперед, ко всем вратам, великий полк наших оружников с большими щитами деревянными по 30 человек. И туры велел пододвигать к стенам города, чтобы воины могли выйти с полком на стены, а остальным полкам не велел спешить, чтобы не было тесноты от города. Воеводы с пешими воинами приступили к ограду и в единый миг ворота городские сломали, и в оград вошли, и путь указали всему русскому войску. И, подняв самодержцево знамя, поставили его на стене, дабы все видели победу христиан. Казанцы еще в страхе метались, сами себя не узнавали и не могли собраться с мыслями. А воины русские уже по городу скакали и бились с казанцами, за руки хватаясь. Они вошли в город, как грозная туча, с великим громом во все ворота и проломы, вливаясь со всех сторон, как бурная вода. Пешие воины приставляли к стенам тьмочисленные лестницы и лезли на город неудержимо. Другие, как птица или белка, за стены цеплялись железными баграми, как когтями, лезли на город и били казанцев. Казанцы же падали с городских стен на землю и, видев пред очами смерть, радовались, ибо достойно за закон свой и за отечество и за град свой пострадать. Вскоре с казанцев сошел смертельный страх, и, охрабрившись, стали они в воротах и у проломов и схватились с Русью, рыкая, как дикие звери. И страшно было видеть храбрость и мужество обеих сторон. Одни лезли на город, другие не пускали, и трещали копья и мечи в руках их, и крик их был, как сильный гром. И потоптали русские казанцев, и вогнали их в улицы города, и били их, и секли. Казанцев же было немного, и не успевали они скакать по всем местам города, охранять ворота и проломы, и биться, ибо уже город был полон русских, как мешок насыпан. Иные вбегали в домы свои и запирались и бились оттуда, но не может малый пламень противиться великой воде, и малая запруда не может удержать быстрину великой реки. Так и казанцы не могли устоять против такого множества русских воинов. И начали бегать казанцы туда и сюда по улицам города, как буря морская, как вода ветром носимая,
срывая с себя панцири и доспехи, бросая оружие свое и крича на варварском своем языке: «О горе нам! Бежим, бежим, казанцы, чтобы не умереть!» Отвечали им другие: «Куда бежать? Тесен город, и где скрыться от злой Руси? Пришли они к нам, гости незваные, и наливают нам пить горькую чашу смертную, которую некогда мы черпали им. Кровь их излилась на нас и на чадах наших». И вбежали казанцы в Вышгород и не успели в нем затвориться, и бились с Русью каменьем и дрекольем, и шатались они во тьме, и сами убивались, а живыми в руки не давались. И скоро пали казанцы, как трава подкошенная. Как высокие горы лежали тела побитых казанцев. Изнутри города они сравнились с городскими стенами, а во вратах и в проломах, и за городом во рвах, и в протоках, и по Казани реке, и по лугам было мертвых без числа. По городу лились реки крови, и текли потоки горячих слез, и длилась сеча та великая от первого часа утра до десятого. Взяли же бесчисленное количество золота и серебра, и жемчуга, и каменья дорогого, и светлых одежд золотых, и красных паволок дорогих, и сосудов серебряных и золотых. Каждый брал, что мог. И все богатство русское, и всякие дорогие узорочья, все, что издавна казанцы войною себе собрали на Руси, снова вспять возвратилось русским. Некий же юноша, княжеский отрок, надеясь найти себе богатство, ворвался с друзьями своими в мерзкое святилище Бахметова, в мечеть цареву, где погребены скверные и смрадные тела нечестивых царей казанских. И увидел он среди мечети самого царя казанского, одетого в убогие одежды и сидящего не на царском месте золотом, а на ковре, сетующего и плачущего, и прахом голову посыпающего, и скрывающегося здесь из-за смертного страха, да не узнают его русские, убежит ночью из города. И 20 иереев нечестивых лежали перед ним ниц на земле, и 30 князей вооруженных охраняли его. Юноша тот, не ведая, что этот царь хотел оружием своим всех поразить и смерти предать, князья же царевы вскричали русским языком: «Не убивай нас, но веди живыми к царю и великому князю, зато ты от него великие почести получишь, ибо пред тобою царь казанский». И упали на колено, повергнув оружие свое и держа руки на груди, моля, чтобы не убивал их. И юноша со своими воинами пленил царя и князей царевых и привел их в стан к шатру самодержца и отдал их царь на бережение воеводе Дмитрию Палицкому. Воина же русского и друзей его одарил серебром и золотом. Позже царь казанский Едигер Касаевич крестился и наречен был Симеоном, и дал ему самодержец города и землю, и всю царскую казну его отдал ему. Но возвратимся к прежнему. Когда кончилась сеча, повелел царь великий князь очистить град и царев двор, и улицы всей площади, и трупы убитых казанцев вон из города извлечь, и далеко от города побросать их на пустом месте. И когда очистили город, тогда сам благоверный царь-князь великий въехал в стольный град Казань в третий час дня со всеми воинами своими и повелел поправить разрушенные места и восстановить, и сложить город
больше старого. И в тот же год весною начали строить каменный город. Радуйся и веселись, граде прекрасной Казань, древле ты злобою и неправдою великую наполнен был, и кровью многою русскую и горькими слезами, как реками кипел. Ныне же здесь процветает царство благочестивое. Царь пробыл в Казани после взятия города 15 дней и, оставив вместо себя наместников, князя Александра Горбатого да князя Василия Серебряного, поехал назад, в Москву. И вышел весь град Москва навстречу царю и великому князю на поле за посад. И все старейшины города, и все люди, богатые и убогие, юноши и девы, и старцы, и младенцы, и черницы, и черницы, все множество бесчисленное народа московского, и с ними все купцы иноязычные, и турки, армяне, и немцы, и Литва, и многие странники. И встретили

ему до земли. Он же посреди народа медленно ехал на царском коне своем со славою великою и на обе стороны кланялся народу, дабы все люди насладились великолепной славой его. Был он облечен во весь царский сан, в золотые и серебряные одежды, и золотой венец на голове его, украшенный крупным жемчугом и дорогими каменьями, и царская порфира на плечах его. И все князья и воеводы, и благородные бояре, и вельможи ехали за ним, также облаченные в пресветлые дорогие одежды, и у каждого на выях цепи и гривны золотые. Глядя на такую красоту на царскую, забыли люди в тот час все домашние заботы и недостатки. Некоторые же из народа московского влезали на высокие хоромы, на заборы и на крыши палаты, оттуда смотрели на царя своего. Другие далеко вперед заскакивали и лепились на иные высоты. Девицам же чертожным и женам княжеским и боярским нельзя из-за стыда на такое позорище великое смотреть. И выходили, и выходить из домов своих, где сидели и жили они, как птицы, брегомые в клетках. Тайно приникали они к окнам и дверям, да и в малые скважинки, и глядели, и наслаждались тем зрелищем чудным. На Москве тогда были послы из далеких стран, послы ногайские и послы польского короля, и послы датского короля, и посол волошский, и купцы английской земли, и все те послы и купцы дивились и говорили: «Не видали мы ни в каком царстве, ни в своем, ни в чужом, ни на одном царе, ни на короле такой красоты и силы, и славы великой». Взят же стольный город Казань в лето 1552 октября во второй день, в 3 часа дня. И русская земля насладилась совершенным миром от казанцев. Въехал же великий самодержец, благоверный князь великий Иван Васильевич, в царствующий свой и преименитый град Москву месяца ноября в первый день. И сел на престоле великого царства русского, утер кровавый пот свой, покорив себе жестоких и лукавых казанцев, оставив себе славу великую,

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. С 19 по 22 июля Петербург принимает делегацию мэрии культурного муниципалитета Лумбини Федеральной Демократической Республики Непал, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю и

использование и охране памятников истории и культуры. Визит зарубежной делегации символично приурочен к знаковому для обеих стран событию. 20 июля 2026 года отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Непалом, говорится в сообщении. Сегодня в доме реставратора на Литейном проспекте первый заместитель председателя ГИОП Екатерина Козырева рассказала гостям об особенностях системы охраны памятников и исторических зданий Петербурга. Рабочая программа делегации продолжилась экскурсией в музей-заповедник «Царское село». Морской вокзал в Петербурге стал памятником. Комитет по охране памятников включил его в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Как сказано в распоряжении ГИОП, утверждены границы территории вокзала и предмет охраны. Здание 1977-1982 годов постройки на площади Морской Славы теперь находится под государственной охраной. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения памятник «Морской вокзал», сказано в распоряжении. При проведении работ по капитальному ремонту фасада дома-памятника на Садовой улице 22/2 обнаружены исторические элементы. Как сообщили сегодня в пресс-службе Смольного, обнаруженные декоративные русты, накладки на фасад XIX века, расположенные на первом этаже фасада, выходящего в переулок Крылова, долгие годы они были скрыты под слоями бетона. Специалисты завершили расчистку поверхностей, обновили штукатурный слой и отремонтировали кирпичную кладку. Сейчас заканчивают работы по восстановлению архитектурных элементов и профилированного висячего карниза. Готовность объекта превышает 70%. На фасаде, выходящем на Садовую улицу, в неудовлетворительном состоянии сохранились капители. Чтобы вернуть им исторический облик, специалисты сняли шаблон с наиболее сохранившегося элемента. Теперь по образцу они воссоздают фрагменты. Доходный дом Коровина и Гаврилова был построен в конце 18 века, в 1847 году перестроен. В начале 20 века здесь открылся ресторан первого петербургского товарищества официантов. Завсегдатаями заведения были поэты Серебряного века, творческая элита Петербурга. С 1931 года ресторан был передан в государственную собственность и получил название «Метрополь». Специалисты Института истории и материальной культуры Российской академии наук нашли при раскопках шведской крепости Ниеншанс на Охтинском мысу в Петербурге скопление старинных монет. Среди них 11 шведских медных эры 1627-1629 годов чеканки и три более ранние серебряные монеты, включая редкие эры Карла IX 1611 года, сообщили в пресс-службе учреждения. По мнению ученых, владельцем этой суммы мог быть солдат гарнизона шведской крепости. Нижние чины шведской армии того времени хранили небольшие сбережения именно в медной монете. При строительстве новых бастионных укреплений в 1661-66 годах этот культурный слой с кошельком был перекрыт многометровой насыпью, которая стала капсулой времени и обеспечила сохранность артефакта. Эти монеты очень хорошей сохранности, совершенно не характерны для остальных нумизматических находок из культурного слоя Охтинского мыса. Компактное залегание и однородный состав медных монет позволили интерпретировать находку как единый комплекс, содержимое, вероятно, потерянного кошелька, пояснил научный руководитель Института истории и материальной культуры Константин Горлов. Помимо этого, серию монет времен королевы Кристины археологи обнаружили в погребениях гарнизонного кладбища. Исследователи считают, что они выполняли ритуальную функцию, были частью древнегреческой традиции платы за вход в загробный мир. Губернатор Александр Беглов направил поздравления с 80-летием герою труда, почетному гражданину Петербурга, художественному руководителю театра балета, хореографу Борису Эйфману.
Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей мирового балетного искусства. Человек щедрого и незаурядного дарования, вы сформировали свой авторский непревзойденный стиль, создали постановки, получившие широчайшее признание, отметил глава города. Он подчеркнул, что созданные Борисом Эйфманом театра балета и Академия танца по праву считаются мировым брендом, олицетворяющим достижения нашей национальной культуры. Александр Беглов пожелал Борису Эйфману крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых побед во славу российского и петербургского искусства. Петербуржцев и гостей нашего города пригласили в ботанический сад на новую выставку. Там появилась открытая экспозиция насекомоядных растений. Садоводы трудились над ее созданием около года, отметили в пресс-службе учреждения. Теперь хищников можно внимательно рассмотреть, разрешено сделать снимки на память, а вот трогать ядовитые растения не рекомендуют. Трогать и дразнить эти нежные растения нельзя. Количество срабатываний ловчих органов ограничено. Истощать силы венериной мухоловки – плохая идея, предостерегают в ботаническом саду. Растение расположено на субтропическом маршруте. Там, где хищники были раньше, появилась экспозиция видовых фуксий. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 23 июля, пасмурная погода с небольшим дождем. Температура воздуха днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 24 июля, пасмурная погода, возможен дождь и гроза. Днем 18-19 градусов тепла. Атмосферное давление 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь плюс 19-21. В пятницу гроза и дождь 18-19. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 24 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 24 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.
1: Через Лугу, Псков, мимо стен Смоленского Кремля дальняя дорога привела путников в деревню. Глинке хотелось проститься с матерью. Несколько дней они провели в Новоспасском, потом гостили в Беззаботье у родственников Гедеонова. В конце июня доехали до Варшавы и через Познань направились на Берлин. Там Глинка встретился с Деном, показал ему партитуру своих опер, и строгий контрапунктист остался чрезвычайно доволен трио «Не томи, родимый» из оперы «Иван Сусанин». То на почтовых лошадях, то по недавно открытой железной дороге Глинка и его спутники проехали через Кёльн и Ахен, ненадолго задержались в Брюсселе, вскоре промелькнули на Мюр и Монс, пересекли границу Франции и, наконец, Париж. Прекрасный удивительный город поразил и пленил Глинку. Опрятная квартира с видом на лучшую часть бульвара итальянцев сейчас же отыскалась на шестом этаже дома в оперном проезде. Разнообразные впечатления немедленно нахлынули на Глинку со всех сторон. Кто-нибудь из друзей сопровождал его при осмотре достопримечательностей, монументов и окрестностей города. Осенний день во дворце и садах Версаля он провел вместе с Михаилом Вельегорским и Элимом Мещерским. Вскоре по его приезде французский журнал сообщил читателям о том, что Михаил Глинка, знаменитый русский композитор, намерен провести зиму в Париже. И редакция журнала выражала надежду на то, что он сочинит что-нибудь для комической оперы. Но Глинке больше нравился итальянский театр. Лучший в свете, по его словам. К самому же французскому образу жизни Глинка вскоре настолько привык, что ему, как он уверял, казалось, будто он всегда так жил. Вскоре, однако, известие о том, что Лист отправился концертировать в Испанию, пробудило в душе Глинки давнее желание побывать там. Михаил Иванович стал изучать испанский язык, делая поразительно быстрые успехи. В Испании его влекли прежде всего соображения художественные. Как он писал матери в январе 1845 года, там он желал ознакомиться с испанскими народными напевами, потому что они настолько сходны с русскими и дадут возможность приняться за новый большой труд. Кукольнику Глинка сообщил о своих планах более подробно. Он писал: «Я решился обогатить свой репертуар несколькими, и если силы позволят, многими концертными пьесами для оркестра под именем «Фантазия живописная». Мне кажется, что можно соединить требования искусства с требованиями века и писать пьесы, равно докладные знатокам и простой публике. В Испании примусь за предположенные фантазии, оригинальность тамошних мелодий будет мне значительной помощью. Во всяком случае, постараюсь передать звуками свои впечатления».

Самым важным и интересным для него было общение с Гектором Берлиозом. В сущности, то было лишь возобновление давнего знакомства. Впервые они встретились в Риме в 1831 году, когда Берлиоз жил на вилле Медичи как пенсионер Римской премии. Теперь он находился в зените известности. Глинку он принял сначала холодно, но вскоре, вероятно, познакомившись с сочинениями русского композитора, изменил свое отношение на вполне дружеское. Помощь Берлиоза имела тогда для Глинки очень важное значение. Одной из целей его пребывания за границей было заинтересовать парижан собственными сочинениями, показать им, что действительно существует, и русская музыка, и русские композиторы. Поэтому, когда Берлиоз предложил Глинке включить какие-нибудь его произведения в программу третьего из устраивавшихся им музыкальных празднеств, Глинка переинструментировал лезгинку из «Руслана и Людмилы» и попросил певицы Соловьёва Вертель спеть по-русски арию Антонида из Ивана Сусанина. Концерт состоялся 4 марта 1845 года в огромном, чрезвычайно великолепном цирке Елисейских полей. Глинка, по его словам, дебютировал удачно. Отзывы прессы были благоприятными. Вечером 29 марта 1845 года нарядные туалеты русских дам превратили переполненный зал Герца в цветник. Тем не менее, расходы не окупились, и чтобы выйти из положения, Глинка вынужден был занять 1500 франков у Голицына. Это был еще один концерт Михаила Ивановича, в котором он решил, кроме отрывков из оперы, исполнить вальс «Фантазию». Через несколько дней в французской прессе появилась хвалебная статья Берлиоза, посвященная Глинке. В ней имя русского музыканта он назвал в числе превосходнейших композиторов нашего времени. Сочувственные и дельные отзывы появились и в других парижских газетах и журналах. Россию об успехах Глинки известили журнал «Иллюстрация», газета «Северная пчела», «Московские ведомости». Вскоре после концерта, сообщая матери о его результатах, композитор писал: «Может быть, другие будут счастливее в своих дебютах, но я первый русский композитор, который познакомил парижскую публику с своим именем и своими произведениями, написанными в России и для России». Последние полтора месяца, прожитые Глинкой в Париже, были полностью заняты приготовлениями к отъезду в Испанию. К тому времени он, по его мнению, по-испански говорил лучше, чем по-итальянски. Евгению Андреевичу он просил выслать ему дополнительную сумму на путешествие. Все прочие хлопоты взял на себя парижский мажордом Глинки Дон Сантьяго Эрнандес, рекомендованный ему как человек честный и расторопный. 13 мая 1845 года Глинка, Дон Сантьяго и его 9-летняя дочка Росарио выехали в Орлеан, а оттуда на почтовых в 3 дня добрались до По. При виде восхитительной южной природы Глинка ожил. Дубовые и каштановые рощи, аллеи из тополей, фруктовые деревья в цвету, хижины, окруженные огромными розовыми кустами, все это более походило на английский сад, нежели на простую сельскую природу. Наконец, Пиренейские горы с покрытыми снегом вершины поразили меня своим величественным видом, описывал Глинка свои дорожные впечатления в письме к матери. Из По, последнего большого города Франции. 20 мая Михаил Иванович и его спутники пересекли испанскую границу. Верхом на лошадях, через самые высокие горы, по тропам среди неприступных скал, над ущельями, где неслись пенистые потоки и низвергались водопады, порой настигаемые грозами, путешественники достигли первого испанского города Памплуны. Здесь все было для Глинки ново. Дома и их убранство, яркие цвета одежд. Испанцы показались ему добрыми и радушными, а если иногда и вспыльчивыми, то ненадолго. По мнению Глинки, из всех иностранцев они больше всех соответствовали его характеру. В театре Глинка впервые видел испанские танцы. Более близкое знакомство с народной музыкой Испании вскоре началось в Альядолиде. Вечерами там, в доме родных Сантьяго, собирались соседи, соседки и знакомые, звучали народные песни, дробь кастаньет сопровождала оживленные пляски. Глинка услышал тогда мелодию и вариации танца «Арагонская хота», бойко сыгранного ему гитаристом Феликсом Кастильей. Вскоре, уже в Мадриде, на этой основе он создал знаменитое блестящее каприччо для большого оркестра или «Арагонскую хоту», иначе еще называемую «Испанскую вертюрой номер 1».

Небезопасный переезд в столицу Испании, по живописной, но дикой местности, в недавнем прошлом, кишевший разбойниками, Глинка совершил благополучно. Мадрид показался ему городом прелестным, хотя не с первого взгляда. Зато вскоре он оценил этот Петербург в малом виде, красоту его садов, площадей, фонтанов, живописное оживление уличной жизни, театры, даже варварское зрелище боя быков. А главной достопримечательностью стал для Глинки музеум Прадо, богатейшее собрание превосходных картин, прежде всего испанских художников, какого нигде нет. Осматривал Глинкой примечательные предметы в окрестностях города, побывал в Аранхуэце, роскошнейшей из королевских резиденций, в живописно расположенном полувосточном Толедо, с узкими улицами без окон, в арабском вкусе и беломраморным собором с цветными витражами, где в тишине осеннего дня Глинка играл на органе. Также побывал в суровом дворце-монастыре Искуриали, усыпальнице испанских правителей. Приятное течение смирной жизни в Мадриде, здоровый климат, удаленность от петербургских дрязг смягчили в душе Глинки тяжелые воспоминания и утешили физические страдания. Теперь он мог спокойно заняться изучением испанской народной музыки. Днем и по вечерам до поздней ночи в комнате Глинки звучала гитара и слышалось пение. Национальные напевы он тотчас же записывал в особенной для этого книжке и впоследствии в своем творчестве неоднократно ими пользовался.

От сырости зимнего Мадрида Глинка решил укрыться на юге Испании, в древней, полной мавританских отголосков Гранаде. Дождевые тучи висели над однообразием равнинной Ла-Манчи. Они сопровождали Глинку и Дона Сантьяго до вершин хребта Сьерра-Морена. Но там за ним лежала залитая солнцем Андалузия. По склонам гор зеленела трава, теснились оливковые и апельсиновые рощи, вечно зеленые дубы и пальмы, опрятный двухэтажный домик с бельведером, который Глинка и его спутник наняли в предместье Гранады, у подножия Альгамбры, от северного ветра защищала старинная башня Вермеха. Из своих окон Глинка видел теснившиеся внизу городские крыши и подернутые дымкой далекие горы. Верный своему намерению знакомиться с подлинно народной музыкой, Глинка нашел в Гранаде богатый материал для занятий. Вскоре по приезде он познакомился с приталантливым гитаристом Мурсиано, а затем с Долорес Гарсио, славившейся пением народных песен. Пение и танцы он слышал и видел также у знакомых, когда спускался в город и присутствовал при домашних увеселениях или на праздниках, наблюдая народные обычаи. Плясать к себе он зазывал цыган и цыганок и сам учился танцевать. В то время, по словам русского архитектора Бейне, по-испански Глинка говорил как испанец.

Собираясь возвратиться в Мадрид весной 1846 года, не без гордости он сообщил матери, что некоторые из его пьес, с которыми он намеревался познакомить мадридскую публику, будут в испанском роде. Действительно, как верно заметил в том году Кукольник в журнале «Иллюстрация», никто, как Глинка, не умеет сохранить целости национальных мелодий, не обезображивая их ни одним посторонним звуком. Однако в Мадриде Глинка вскоре убедился в том, что выступить публично ему вряд ли удастся. Теперь там больше, чем когда-либо его враги итальянцы, то есть итальянская опера. Они владели и лучшим театром в Мадриде, и испанской публикой. Из сочинений Глинки в годы его жизни в Испании исполнено было лишь трио «Ах, не мне бедному» из оперы «Иван Сусанин» в придворном концерте осенью 1846 года. Зато в Мадриде он нашел необходимые условия для жизни – полную свободу, свет и тепло. Нашел на прелесть ясных летних ночей, зрелище народного гуляния при звездах в Прадо. Памятью о них стала испанская увертюра номер 2, известная под названием «Воспоминания о Кастилии» или «Ночь в Мадриде». Так же, как и «Арагонская охота», эта увертюра – глубоко поэтическое отражение в музыке испанских впечатлений Глинки.

0: Мадриде в мае 1846 года Глинка встретил человека, на несколько лет ставшего неизменным спутником его жизни. Дона Педро Фернандеса Хеласка Сендина представил его один из знакомых. Человек добродушного и покладистого характера, он приехал совершенствоваться в музыке из провинции. Вместе с ним, побывав на ярмарке в Мурсии, Глинка и Дон Педро отправились на зимнее время на юг, в Севилью, город, которого, по словам Глинки, нет веселее из всех, какие он посетил в Испании. А про севильских танцовщиц он писал матери, что все виденное доселе в этом роде ничего в сравнении с здешними. Весной 1847 года Глинка познакомился в Севилье со знаменитым норвежским скрипачом Ули Булем. В середине мая Глинка и Дон Педро оттуда, с сожалением, уехали. После недолгого пребывания в Мадриде через Сарагосу и Памплуну они отправились во Францию. Верхом на лошадях проехали по горным тропам среди скал Пиренеев и 6 июня 1847 года добрались до По. 3 недели в Париже, по несколько дней во Франкфурте, Киссингене, Вене, Варшаве и, наконец, вероятно, 28 июля приезд в Новоспасское. В жизненном пути великого русского композитора завершился еще один очень значительный период.
1: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Победитель», «Я здесь и на зелье» и «Ночной зефир» в исполнении Константина Лаптева, Григория Неллипа и Ивана Козловского, а также 2 испанские увертюры «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: в исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Александра Скарлатти прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 до минор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл вручил епископу петерговскому Силуану патриаршую грамоту. Епископ Митрофан совершил литургию в Никольском храме поселка Котлы. При храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах создан сайт «Солунские чтения». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 июля, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, по окончанию божественной литургии на соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл в тронном зале патриарших покоев Лавры вручил церковные награды ряду архиереев, игумений ставропигиальных монастырей и клириков, особо потрудившихся на благо Святой Церкви и отмечающих в текущем году памятные даты. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 40-летием со дня рождения епископ Петерговский Силуан, викарий Санкт-Петербургской епархии, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, председатель Сената.

0: Дальней комиссии по биоэтике был награжден благословенной патриаршей грамотой. Его преосвященство принимал участие в торжественных богослужениях, проходивших в Троице-Сергиевой лавры. В сам день памяти преподобного Сергия Радонежского епископ Силуан сослужил за божественной литургией в Покровском академическом храме митрополиту Воронежскому и Лискинскому Леонтию. Накануне праздника владыка-ректор сонмом архиереев читал акафист преподобному в трапезном храме лавры. 19 июля, в неделю седьмую по Пятидесятнице, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Котлы Кингисеппского района. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Николай Вахрушев, иеромонах Пантелеимон Вахрушев и протоиерей Вячеслав Санин. На сугубо Иктини были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения было совершено славление празднику, после чего владыка обратился к верующим со словом проповеди. Сотрудники пархиального отдела по взаимодействию с казачеством архимандрит Гавриил Коневиченко 20 июля принял участие в заседании комиссии по работе с общественными объединениями Совета по делам казачества при президенте России в ситуационном центре администрации президента. Петербургское казачество также представлял начальник штаба Невской сечи Юрий Серебриев. Присутствовали представители органов власти, духовенства, реестрового казачества и общественных организаций, работники сферы высшего образования. Председатель комиссии Виктор Водолацкий изложил план мероприятий по консолидации объединений казаков на 2026-2028 годы. Были заслушаны сообщения об инициативах по развитию беспилотной авиации в казачьей молодежной среде, повышению статуса героических станиц, усилению медийной активности. Отец Гавриил представил студию при духовно-просветительском центре Сестрорецка, создавшую более 400 фильмов, которые показывают телевизионный канал «Союз» и местный канал «Залив ТВ». Священник предложил формировать казачьи отряды территориальной обороны, обучая их работе с беспилотными летательными аппаратами в сотрудничестве с ДОСААФ, у которого есть региональные представительства по всей России. Членам комиссии была подарена изданная в Санкт-Петербурге книга «Хранители истории и традиций казачества и православных ценностей». Насельник Александра Невской лавры принял участие в 15-м военно-патриотическом фестивале «Памяти предков будем достойны». Фестиваль прошел 18 июля в Сиверском. Он посвящен герою Отечественной войны 1812 года, спасителю Санкт-Петербурга, генерал-фельдмаршалу Петру Витгенштейну. Праздник открыл член Александра Невского братства, инициатор и бессменный руководитель проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко. Духовник Ленинградского областного отделения братства игумен Макарий Зеленков передал собравшимся приветствие и благословение от наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина. Он отметил, что подобные мероприятия играют большую роль в сохранении исторической памяти и духовно-патриотическом воспитании подростков и молодежи. На фестиваль приехали представители Союза потомков российского дворянства и белорусских исторических клубов. Члены патриотических организаций пришли в костюмах XIX века. В рамках фестиваля прошли урок живой истории «Сказ о защитнике града Петрова», торжественная встреча, посвященная десятилетию открытия памятника Петру Витгенштейну в Сиверском, историческая реконструкция Клястицкого сражения 18-20 июля 1812 года, выступление Центра казачьей джигитовки «Багмут», концерт памяти защитников Отечества и другие мероприятия. Памятник генерал-фельдмаршалу Петру Витгенштейну был установлен в Сиверском в 2016 году. Здесь полководцу принадлежали земельные владения. Их центром служила усадьба Дружноселье, которую после окончания войны с Наполеоном он купил на деньги, поднесенные ему в дар петербургским купечеством. Средства на создание памятника собирали жители и дачники Сиверского, гости и друзья, местные предприниматели. Проект безвозмездно разработал петербургский архитектор Александр Морозова, автор скульптуры полководца, народный художник России Альберт Чаркин. Это точная копия бюста Витгенштейна, установленного в 2014 году возле Псково-Печерского монастыря. 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, день престольного торжества Казанского храма в поселке Вырица, у стен этого храма состоялся концерт-спектакль «От меня это было», положивший начало масштабному проекту «Душа русской цивилизации». Проект приурочен к 160-летию со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого, который похоронен на территории Казанского храма поселка Вырица. С приветственным словом к зрителям обратился епископ Гатчинский Лужский Митрофан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Концерт посетили ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан и декан факультета церковных искусств, проректор Академии по культуре Елена Михайловна Гундяева. На сцене выступили камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством Раисы Гундяевой. В качестве музыкального приветствия академический хор исполнил произведение Павла Чеснокова «Тебе необоримую стену» и стихиры «Всем святым в земле русской просиявшим». Музыку для спектакля написал композитор Петр Корягин. Создан сайт «Солунские чтения» при храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Третий год приход организует конференцию с целью обмена опытом между богословами, историками, искусствоведами, преподавателями вузов и школьными педагогами. Первые чтения были приурочены к 635-летию представления святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Вторые – к 100-летию представления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. 8-10 октября состоится конференция, посвященная 120-летию Коломяжской церкви и 90-летию Приморского района. Доклады будут посвящены истории храма и его окрестностей. Материалы докладов публикуются в сборнике «Солунские чтения». К печати готовятся статьи второго выпуска. На сайте будет публиковаться информация о прошедших, идущих и предстоящих конференциях. Там же можно оставить заявку на участие, ознакомиться с первым выпуском сборника, узнать о возможности присутствовать в качестве слушателя. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге». Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 147-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 10 и 11 глав.
1: «Братья, если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа».
0: Послушайте 69-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельское чтение о крестоношении всем нам так хорошо известно, что практически каждый из нас может процитировать его наизусть. Но чтобы прочувствовать всю важность этого наставления Господа лично для каждого из нас, следует взглянуть на ту ситуацию, в которой это наставление было произнесено. Лишь постепенно и исподволь Господь Иисус Христос начинает раскрывать перед Своими учениками истинные понятия о Себе Самом и о цели Своего дела в этом мире. Кем был их Учитель? Подобно всем Своим современникам, ученики Христовы были убеждены в том, что Спаситель Мессия должен явить Себя как славный царь из рода Давида, наделенный божественной силой и властью. Он соберет рассеянных чад Израиля, восстановит их царство и, быть может, покорит Израилю весь мир. Эта мысль увлекала, питала надежду и льстила национальному чувству униженного народа. Ученики втайне надеялись на то, что их любимый учитель и есть такой царь, который вот-вот откроет себя Израилю и миру, Этот устойчивый предрассудок, столь по-человечески понятный, следовало искоренить хотя бы в узком кругу ближайших учеников. «За кого вы почитаете меня?» – спрашивает Господь своих учеников. Петр отвечает за всех: «Ты Христос». Господь не противоречит, но только запрещает говорить об этом народу, чтобы не будить в толпе ложных надежд. Ученикам же Иисус начинает разъяснять истинную судьбу Мессии. Он говорит о предстоящем ему страдании, позоре и смерти. Это было абсолютно непонятно. Зачем? Разве могущество Христа недостаточно, чтобы изменить не только свою человеческую судьбу, но и судьбу всего мира? Петр не выдерживает и начинает прикословить Господу: «Да не будет этого с тобой!» И в этих словах Петра Иисус слышит давно знакомый, искушавший его некогда в пустыне голос, предлагавший ему красивые, приятные и удобные пути к славе. Неудивительно, что Иисус резко отвечает Петру: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Господь пришел на землю не для того, чтобы наслаждаться радостями и удобствами жизни, хотя и не избегал их специально, но для того, чтобы спасти людей. Спасение же других всегда означает жертву. Это мы знаем даже из нашей повседневной жизни. Спасающий утопающих, спасающий из огня, спасающий от войны, спасающий от разорения – всякий спасающий рискует собою, своим благополучием и даже своей жизнью. Средство спасения всех людей всего мира – великая искупительная божественная жертва Сына Божия. Не сам Иисус, как человек, измыслил, избрал этот путь. Он взял на себя крест по воле своего Отца. От него зависел не личный выбор пути, но добровольное согласие с тем путем, который был для него предназначен Богом Отцом. Теперь он к этому же призывает своих последователей – отказаться от своих личных желаний и взять тот крест, который на каждого из нас возложен Богом. «Возьми крест свой». Первая мысль, которая нам приходит в голову, когда мы слышим эти слова – мысль о кресте, то есть о скорбном жизненном пути. При этом мы реже думаем о самопожертвовании во имя Господа, но чаще о тех трудностях, великих и малых, которые выпадают нам на долю. Мы не можем понять, почему наши скорби – не те, которые мы придумываем или изыскиваем себе сами, но те, которые не зависят от нашего желания, спасительны для нас. Почему нельзя двигаться по жизни без креста? Да потому, что жизнь в этом, лежащем возле мире, в принципе, есть жизнь, исполненная скорби. Жизнь с ее зыбкой почвой опасностей, соблазнов и пороков напоминает болото, которое постоянно грозит поглотить человека, увлечь в свою трясину. Мы живем, то есть так или иначе должны идти этим болотом, не миновать, не обойти которое нет никакой возможности. Жизнь есть жизнь. Обычно люди либо прыгают бездумно с кочки на кочку, либо ищут место по суше, поудобнее. Но и тех, и других дорога, которой, собственно, и нет, приводит к трясине, из которой нет выхода. Другие люди пытаются найти путь собственными силами. Они самоуверенно ступают в болото, кузнецы собственной жизни и счастья. Они говорят: мы сами проложим дорогу к прекрасному будущему. Никто не даст нам избавления. Некоторые настолько самоуверены, что, делая вид, будто знают дорогу, не только идут по болоту, выдуманным ими путем, но и других увлекают за собою. Кончают они тем, что вместе со своим человеческим стадом забираются в ту же трясину, из которой нет выхода. Реальность этого мира такова, что никто не знает своей дороги. Будущее закрыто для всех. Никто не может сказать, что день грядущий ему готовит. Поэтому человек мудрый будет искать руководство. Даже увязнув в трясине, человек еще может быть спасен. Это только сказочный барон Мюнхгаузен мог вытащить из трясины сам себя за свои волосы. Реальному человеку нужна посторонняя помощь. И такую помощь нам всегда готов оказать наш единственный Спаситель, который сказал о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Слабый и ограниченный человек никогда сам не найдет настоящего пути в жизни. Его самостоятельный путь всегда будет лишь путем к смерти. Такова реальность этого мира. Ему остается одно – взять свой крест и следовать за проводником, за Господом. Правда, и та дорога, которой Господь ведет человека по жизни, тяжела и опасна – это крест. Но и тогда, когда она кажется невыносимой, не следует выпускать руки Господней, ведущей и поддерживающей нас. Мы можем быть уверены в Господе, что Он не даст нам искушений выше наших сил. Крест есть у всякого человека, но каждому дан крест точно по его мерке. Только наша нетерпеливость и непокорность делают его слишком тяжелым. Смысл совершающихся с нами событий обыкновенно сокрыт от нас, и наши суждения чаще всего бывают ошибочными. Только взглянув в наше прошлое, мы можем обнаружить целесообразность и пользу всего, что происходило с нами, если мы жили с Господом. Когда человек пытается жить по своей воле, это приносит ему множество огорчений и разочарований. Когда мы сами пытаемся выбрать жизненный путь, мы всегда остаемся недовольны. Нам всегда кажется, что мы сделали неудачный выбор. Мы завистливо смотрим на других, забывая о том, что хорошо там, где нас нет. И только тогда, когда мы полагаемся на волю Божию, открытую нам во Христе, мы понимаем, что наш крест, наше место и занятие, которое выпало нам на долю, самое лучшее для нас. Там, где человек пытается сам управлять своей судьбою, он непременно навредит себе и потеряет душу свою. Так неразумное дитя, предоставленное самому себе, непременно попадет в беду, ибо сказано нам: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 июля, 10 июля по старому стилю, празднуется память множества мучеников. Аполлония, пострадавшего в III веке, а также 45 мучеников, пострадавших в начале IV века в Никополе Армянском, Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ионикита, Сесиния, Минея, Верилада и прочих. Также сегодня вспоминаются мученики того же времени Вианор и Силуан. Сегодня прославляются несколько преподобных, жившие в IV веке египетские пустынники, погибшие от огня и дыма, имена которых неизвестны. Великий Антоний Киево-Печерский, начальник всех русских монахов, подвязавшийся в XI веке, и преподобный Силуан Схимник Печерский, скончавшийся в начале XIV века и погребенный в дальних Феодосиевых пещерах. В этот день вспоминается положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. С 1625 года ежегодно 10 июля по старому стилю риза Господня торжественно выносилась из Успенского собора для поклонения. После литургии ризу уносили на прежнее место. В этот день полагалась также служба животворящему кресту Господню, поскольку положение ризы в Успенском соборе в 1625 году свершилось на крестопоклонной неделе. Сегодня совершается празднование в честь Каневской иконы Божией Матери. В XIV веке этой святой иконой святого Арсения, основателя Каневской обители, благословил афонский игумен Иоанн. Преподобный Арсений, постриженник Новгородского Лисогорского монастыря, 3 года подвязался на Святой Афонской горе. Перед возвращением на Русь он получил в благословение от игумена Иоанна Зидона икону греческого письма. Икона имеет с одной стороны изображение Божьей Матери с Богомладенцем Иисусом на руках, держащим в своей руке 2 голубиных птенцов. А с другой — нерукотворный образ Спасителя греческого письма по темно-голубому фону. Эта икона называлась на Афоне Акафистной. В 1610 году при нашествии шведов на новгородскую землю чудотворный образ по благословению Исидора, архиепископа новгородского, был перенесен из Каневской обители в новгородский деревянецкий монастырь. В этом монастыре ежегодно 10 июля совершалось празднование Пресвятой Богородицы ради ее святой иконы. В 1709 году по благословению митрополита Петербургского и Новгородского Гавриила чудотворная икона была возвращена в Каневскую обитель. Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь – один из самых древних в нашей Санкт-Петербургской епархии. Он расположен на острове Каневец в Ладожском озере, в 170 километрах от Петербурга, 40 из которых нужно плыть по Неве, а далее по Ладоге. В конце XIV века, возвращаясь с Афона, преподобный Арсений искал место для монастыря на севере Руси. Сам он был новгородец и отправился сначала на Валаам. Но, найдя здесь многолюдную обитель, святой инок вышел в плавание вдоль берега Ладоги, ища пустынного острова, пригодного для иноческого жительства. Судно, на котором плыл Арсений со святой иконой, прибило ветром к пустынному острову Каневец. Арсений прежде всего водрузил крест и стал вести жизнь отшельника. Вскоре вокруг собрались монахи. По делам обители Арсений довольно надолго отлучился, так что братья даже хотели разойтись. Вот тогда сама Божия Матерь явилась на острове, как некогда на Афоне, и ободрила братью. В конце XVIII – начале XIX века при устройстве собора на Каневце икона была богато украшена. К венцу на нерукотворном образе был подвешен ковчежец с частью святой ризы Господней. В 1917 году Каневец оказался в составе Финляндии, а во время войны 1939-1940 годов братья была эвакуирована с острова финскими властями. Вместе с собой монахи взяли и чудотворную Каневскую икону. И до ныне она находится в Нововалаамском монастыре в Финляндии, а на Каневце можно видеть лишь список с нее, выполненный в недавнее время. Каневский монастырь имеет подворье в Петербурге на Загородном проспекте. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются священномученики Петр Зефиров и Стефан Луканин, священники, и Георгий Бегма и Нестор Гудзовский, диаконы, пострадавшие в 1918 году. Священник Петр Зефиров родился в 1879 году в Ярославской губернии. После окончания Ярославской духовной семинарии он 3 года работал учителем в церковно-приходской школе. Затем женился и был рукоположен в иерея к Никольской церкви в селе Никола на Идоме Романно-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. У них с супругой родилось 6 детей. Одновременно со служением на приходе отец Петр состоял заведующим и законоучителем в местной церковно-приходской школе и законоучителем в Ауловской земской школе. В 1909 году отец Петр был избран членом Благочиннического совета. В июле 1918 года священник Петр Зефиров был арестован большевиками. В заключении он находился недолго, в Романо-Борисоглебской тюрьме. Вскоре во дворе тюрьмы был произведен его расстрел. Сведения о расстреле поступили от членов Ярославского епархиального совета в комиссию по гонениям на Русскую православную церковь, созданную при Священном соборе 17-18 годов, который еще продолжал тогда работать и уже начал собирать свидетельства о новомучениках. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о положении ризы Господа Иисуса Христа в Москве. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Честную ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным его хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был перенесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мхетского патриаршего собора Свети Сховелли. Празднование в честь хитона Господня совершается 1 октября. Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией, животворящим столпом. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, как и хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от хитона, риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Свети Сховелли вплоть до XVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и ризу Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила Федоровича, шах прислал в 1625 году ризу Господню в дар патриарху Филарету и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским, Феофаном, прибывшим из Византии, и Аникеем, греком, в особенности же чудесными знамениями, явленными Господом над больным через принесенную святыню. Впоследствии две части ризы Господней находились в Петербурге, одна в соборе Зимнего дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы в Киево-Софийском соборе в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. Хотя риза Господня была перенесена в Москву в марте из-за бывшего в те дни Великого Поста, празднование положения честной ризы в Москве было установлено 10 июля в канун Дня Возведения на Царство Михаила Феодоровича.

0: Наш церковный календарь завершит чтение жития преподобного Антония Печерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Антоний Печерский в миру Антипа является основоположником русского монашества. Родился в 983 году в местечке Любиче, близ Чернигова. Помышляя о монашестве, Антипа отправился в ранней юности странствовать и достиг святой горы Афон. Существует предание, согласно которому он принял иноческий постриг с именем Антоний в небольшом монастыре Есфигмене и проходил монашеское послушание как отшельник под руководством старца-игумена Феоктиста. Мудрый старец Феоктист, прозрев в святом Антонии будущего великого подвижника, благословил его возвратиться на Русь, чтобы передать русским подвижникам иноческие традиции святой горы. Святой Антоний поселился в пещере в Берестове, в той, где до него подвязался пресвитер Илларион, впоследствии святой митрополит Киевский, автор «Слова о законе и благодати». Здесь в полном уединении и безмолвии преподобный Антоний возрастал духовно, совершенствуясь в подвигах богомыслия, поста и молитвы. Святая жизнь преподобного Антония привлекла к нему многих православных, которые стали приходить к нему за советом и благословением. Некоторые оставались жить около него. В числе первых были преподобные Никон и Феодосий, 20-летний юноша. По словам летописца, преподобный Антоний всех принимал и желающих постригал. Так собралось 12 братьев. Ученики преподобного Антония под его руководством построили храм и соорудили кельи, первоначально находившиеся в пещерах. Поэтому монастырь получил название Киево-Печерского. Устроив жизнь в обители по строгим иноческим уставам, преподобный Антоний, неизменно стремившийся к отшельничеству, поставил братья игуменом Варлаама, а сам удалился в затвор. Высота духовности и святости, на которую вошел преподобный Антоний, была засвидетельствована по милости Божией многими чудесами. Известно чудо, связанное с построением соборного храма Печерской обители, когда сама Пресвятая Богородица предстала преподобным Антонию и Феодосию в Волгохерском храме в Константинополь, куда они были чудесно восхищены, и обещала не отлучаться от Печерского монастыря. При этом явлении преподобному Антонию было открыто близкое время его кончины. Однажды преподобному Антонию Феодосию явились из Византии мастера-каменщики. Они рассказали, что были вызваны во Влахерну царицей, которая, будучи окружена множеством воинов, в числе их были святые Антоний и Феодосий. Послала их на Русь строить ей храм и дала с избытком золота, а также мощи святых мучеников и на местную икону. Слушавшие греков прославили Бога. Преподобный Антоний объяснил им, что произошло чудо. Они со святым Феодосием никуда не выходили из обители. Место будущего соборного храма обители открылось по молитвам преподобного Антония, причем он явил себя духовно подобным древним пророкам Гедеону и Илии. В первую ночь молитвы Господь явился ему и открыл, что преподобный обрел благодать перед ним. Тогда святой Антоний молитвенно просил, чтобы на утро по всей округе, за исключением места будущего храма, выпала роса. Так и произошло. На другую ночь преподобный Антоний просил, чтобы случилось наоборот, и на святом месте оказалась роса. На третий день, помолившись, измерили золотым поясом длину и ширину храма, и преподобный Антоний низвел молитвой огонь, который очистил означенное место от растительности. Так было положено основание соборного храма, Киево-Печерской обители. В своем затворническом подвиге преподобный Антоний победил немощи падшей человеческой природы и получил от Господа дар исцеления и изгнания бесов. Дар целителя преподобный передал своему ученику святому Агапиту, который прославился как искуснейший врач. В 1073 году преподобный на 90-м году жизни представился ко Господу. Мощи преподобного Антония по промыслу Божию остаются сокрытыми.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Недавно в Приозерске прошел исторический фестиваль «Крепость Карела». Именно так называлась крепость в этом городе в древние времена. Темой праздника был XIII век. Программа, причем, очень насыщенная. На ристалище выходили рыцари, закованные в латы. Происходили бои всадников. Гостей ждал концерт аутентичной средневековой музыки. Выступали средневековый театр. Проходили мастер-классы по танцам. И все это на фоне сложенных из валунов, башен и крепостных стен. Праздник продемонстрировал, что наряду с жесткостью и силой характера людям прошлых веков был присущ романтизм. Ведь за каждым рыцарем стояла дама его сердца, которая в случае победы приносила возлюбленному розу. Итак, погружаемся в праздник.

0: Директор музея крепости Карела Бекетова Светлана. С 1 июля 2025 года музей «Крепость Карела» стал филиалом Выборгского объединенного музея-заповедника. И, планируя на этот год наш традиционный летний фестиваль, решили сменить программу, чтобы он был более историческим, чтобы люди не только увидели какое-то развлечение, но и могли окунуться в историю крепости Карела в первую очередь. И поэтому программа составлена на двудневный фестиваль с упором на абсолютно разную возрастную категорию. Здесь есть и танцы, есть и турниры вызова, сражения воинов разных сословий на оружиях, есть конный турнир, а также средневековый театр. И на протяжении двух дней наши посетители окунаются в атмосферу средневековья. Организаторами у нас выступает Выборгский объединенный музей-заповедник, музей-крепость Карела, а также организация «Доблесть веков». То есть, допустим, конный турнир, то у нас приглашены гости даже из Москвы. Есть музыкальные коллективы «Dark River». Это коллективы из Выборга и из города Санкт-Петербурга. Если мы говорим об исторических танцах, об исторических представлениях, о мастер-классах музыкальных, то мы должны сказать о команде творческой студии «Персона Вива» из города Санкт-Петербург. Также в рамках фестиваля гостей города встречает большая широкая ярмарка. И здесь вы можете приобрести продукцию в первую очередь мастеров-прикладников из Приозерского района, а также из Санкт-Петербурга, из Новгорода и даже из Беларуси. Конный турнир в первый день фестиваля состоит из двух блоков. Это конные состязания, конные дружины и рыцари. Но это все-таки эпоха 13 века. Помимо состязаний и сражений воинов разных сословий, у нас будет проходить рыцарский турнир 13 века. Но и также у нас есть стрельба из арбалета для взрослых и для подростков, для тех, кто интересуется этим видом.
1: Добрый день, меня зовут Марина Сусанова, и я со своими коллегами Станиславом и Ричардом представляю ансамбль «Алькантер». Ансамбль, который занимается средневековой музыкой, музыкой раннего времени, византийской, исторической музыки разных стран и эпох. Ансамбль включает в себя большое количество участников, которые частенько специализируются на какой-то одной эпохе. Есть более широкие музыканты, более широкого профиля. Например, те ребята, которые занимаются медными инструментами, они охватывают эпохи от Древнего Рима и до нового времени, когда уже роговая музыка расцвела во всей своей красе. Ансамблю «Алькантер» более 15 лет. И начинался он с других коллективов, которые тоже специализировались на средневековой музыке, на ранней музыке, на музыке исторической. Конечно, оно включает в себя не только исследование музыкальных источников, это работа из литературы того времени, потому что большая часть материала она представлена лишь текстами песен, балладами, не сохранила зачастую мелодической составляющей. Также это большая работа с реконструкцией инструментов того времени. Ансамбль «Алькантер» сотрудничает и с мастерами, которые занимаются реконструкцией музыкальных инструментов, и отталкиваясь от их конструкции, от их звучания, уже более полно восстанавливается звучание тех эпох, тех времен и тех стран, регионов, которого вот сейчас исполняли.
2: Какие инструменты конкретно сейчас звучали?
1: Сегодня мы играли на фестивале «13 век» и представляли волыночную площадную музыку. С нами были три волынки. Самая старая, самая древняя – это испанская гайта, галисийская гайта. Она там о 10-х, о 9-х веков уже по источникам прослеживается. Мы играли на германском дудельзаке. Это волынка, которая объединяет в себе ряд волынок средней эпохи, Северной Европы. И характерна своим более низким, в отличие от гайты, звучанием. И закончили мы, конечно, большой шотландской волынкой. Она уже не относится к эпохе Средневековья, но является самой знаменитой волынкой. Той самой волынкой, которую все представляют, когда произносится слово, название инструмента волынка. Вот. Нам аккомпанировал средневековый барабан «Давул», он называется, да. Он пришел в Европу с восточных стран. И еще один наш участник представлял в основном медные инструменты. Это рог, сигнальный рог. Это салпингс, инструмент, известный еще с римских времен. И была труба, которые тогда только появлялись как медный инструмент и представляя собой закрученную уже трубу, когда длину пытались как-то не уместить в компактный размер закрученные. Потом уже стали появляться кулисы и сагбуты. Сагбуты мы, к сожалению, не привезли. Вот. И на ней уже, конечно, можно более сложную, интересную музыку сыграть. Вот. И они между собой вот уже могли в более позднее время соединяться в ансамбль. то образование, которое нужно вот для исполнения этой музыки, по большей части приобретается музыкантами самостоятельно. Это работа с источниками, это работа с манускриптами, это работа с записями коллег, которые вообще существуют. Это работа с теми, кто делает музыкальные инструменты, мастерами. Это работа с музеями, конечно. Вот, потому что многие музейные экспонаты частенько договаривались, что можно или взять, чтобы снять реконструкцию, чтобы понять, как работает инструмент, как он играет. Классическое музыкальное образование, конечно, облегчает эту задачу, этот процесс, но надо помнить еще о том, что музыка средневековья, она часто была народной. Это та музыка, которую можно было напеть после тяжких, тяжелых работ, наиграть на первых инструментах, которые были уже такие доступные для простых людей, да, не только профессиональными музыкантами использовались. Вот. И она зачастую очень родственна народной музыке. Вот. Поэтому она доступна каждому, и мы приглашаем там, если вы заинтересованы, тоже поучаствовать в музицировании историческом.
2: Исторические платья на вас, я вижу.
1: Да, это длинную одежду носили тогда большей части мужчины и женщины, позже мужчин стало короче, это связано с необходимостью ездить верхом, вот. Но тем не менее, Европа тогда бывала их довольно холодной, и в замке сами понимаете, было холодно, а под длинной одеждой сохранить тепло и защититься от солнца было гораздо проще. Вот, тем более, что тогда уже великий шелковый путь нам помог, да, тогда тканей становилось все больше и больше, не только шерсть, которую от местных овец можно получить, но и хлопок там привозили, шелк привозили, вот, и лен, естественно, который был доступен простым.
3: В принципе, хочется отметить, что 13 век – это время, когда музыканты было профессией редкой, достаточно уважаемой, инструменты были очень дорогие. И поэтому труд музыкантов очень хорошо оплачивался, и одежда музыканта тоже должна была соответствовать. То есть музыканты в 13 веке одевались дорого. Уже потом, в позднее время, уже в эпоху Возрождения, когда музыка стала больше и больше распространяться, то это стало такой больше профессией, скажем так.
2: Уличной?
3: Да.
2: Эти костюмы вы сами шьете или как?
1: Да, мы занимаемся в свободное время. Иногда, конечно, что-то там покупаем, потому что у нас есть, например, литые или кованые вещи, или, например, обувь. Обувь мы доверяем, все-таки...
3: Обувь делает, как правило, кто-то, кто занимается только обувью.
1: Да, есть.
3: Шиться в основном все шьются сами. Вот. Кто умеет шить, тот на себя и шьет.
1: Если рассказать еще о наших костюмах, которые на нас сегодня, да, действительно, пошить костюм чаще всего проще самостоятельно. Вот, обувь, естественно, на мастерами, у которых есть инструменты, у которых есть колодки, на которых можно делать, у которых есть полный цикл производства. И есть у нас, у мужчин, оба были наши музыканты одеты, в тирольские так называемые шапки. Это вяленая шерсть, то есть валяние, процесс. И этим, как правило, тоже занимались отдельные мануфактуры, но тогда еще не мануфактуры.
2: Мастерские мануфактуры.
1: Мастерские, ремесленники. Ну, из корняжного у нас еще вот пояса с накладками, которые тоже кузнечное дело, литье и ковка отдельными профессионалами изготавливались.
2: Это все до мелочей.
1: Все до
2: продумано.
1: Мелочей. Да, все до мелочей. И это действительно было так и в средние века, если лен, шелк и женщины по вечерам, долгими зимними ночами шили и готовили себе в принципе, заполняли сундуки сукном, скажем так. Что-то, конечно, могло закупаться.
4: Меня зовут Александрова Екатерина, я руководитель танцевальной студии «Персона Вива» Санкт-Петербург. Ну, на самом деле, студия танцевальная, но мы занимаемся не только танцами, мы занимаемся и театром очень много лет. Наша студия исполнилась в прошлом году 20 лет, я сама занимаюсь танцами уже 30 лет. У нас самые разные танцы, то есть мы занимаемся историческими танцами от Средневековья до 20 века. И по всем направлениям мы делаем какие-то проекты, то есть по Средневековью мы делаем средневековые спектакли. Уличные спектакли. Мы делаем салоны, проводим по 18 веку, салоны по 19 веку, по началу 20 века. У нас была масса таких проектов. Мы занимаемся детскими праздниками, тематическими детскими праздниками, всегда костюмированные, очень красивые. Танцы, помимо исторических, у нас есть народные. Народные танцы самых разных стран. То есть я не останавливаюсь на чем-то одном, мне скучно, мне хочется заниматься разными направлениями, разными странами. Поэтому у нас и Россия, и Белоруссия, и Израиль, и Франция, и Англия, Шотландия. Вот я беру все. Откуда берется материал, собственно говоря? Много лет в Санкт-Петербурге проводились фестивали, анадомини фестиваль по народным и по историческим танцам. И на него приглашались педагоги из разных стран. Поэтому в самом начале я брала материал от этих педагогов. педагогов, то есть они приезжают, и мы от них учимся. Теперь я езжу сама в Европу на фестивали разные, оттуда беру разные танцы. Но вообще уже много литературы по этим направлениям, по историческим танцам, они переводятся с оригинальных их языков на русский язык. И, в принципе, это уже можно все довольно легко делать. В интернете теперь много информации стало.
2: Вот за последний час зрители что видели, эти два сюжета?
4: Последний, у нас сегодня было три спектакля. Первый был «Майская сказка», и последние два спектакля были «Нечестивый монах» и, так между собой мы называем второй спектакль, «Здравствуй, майское дерево». «Нечестивый монах» — это спектакль, поставленный на основе «Кантик». «Кантиги» — это песнопение 13 века, было очень много написано «Кантиг» Альфонсом X, и мы просто, сложно брать что-то одно, то есть иногда бывает «Кантига», и к ней прямо музыка уже, но мне лично кажется это скучновато, поэтому я беру сюжет какой-то, может быть, разный, соединяю их и беру, подбираю разные мелодии, которые мне кажутся подходящими под выходы разных актеров. В этом был спектакль про нечестивого монаха, как довольно такой популярный сюжет. Жил был монах, исповедь не соблюдал, пьянствовал безмерно и забрали его черти в ад. Пришла за ним смерть. Ну, как-то так. А второй спектакль был такой шуточный совсем. Его написала моя коллега в какой-то момент. Текст просто написала, текст сама. Тоже, ну, он очень такой подходит по средневековью. «Здравствуй, майское дерево». Шуточная такая вот. Ее назвали здесь пасторалью. Ну, можно сказать и так. Мы ее играем в разные костюмы. Сегодня у нас были такие специально комические персонажи. Нищенка и нищий, которые изображали как бы девушку и юношу, которые не могут познакомиться, да, без участия духов. Обязательно кто-то должен молодым помочь. Здесь у нас были добрый дух и злой дух. Как-то так.
2: И потом всех пригласили на мастер-класс.
4: Круг — это вообще прям вот очень традиционный танец, действительно у всех народов. Вообще танцы разных народов похожи, потому что, ну, у нас всего там две ноги, две руки, как бы, да, и получается, что сложно придумать что-то новое. Но всегда отличается, скажем, музыка, да. Вот. А ну, круговые танцы, круг — это просто, ну, не знаю, это святое для танцев. Это же солнце, да, то есть круг по солнцу, против солнца. Все берутся за руки. Это такая энергетика, когда танец круговой, все держатся за руки, это просто, ну, иногда она прям чувствуется, когда ты ведешь танцы. И вот она пошла, энергия, она собралась, концентрировалась, и все такие, вау, энергия, вот она, и все ходят радостные. То есть танцы для меня — это танцы для радости, в первую очередь. То есть я, когда веду танцы, для меня важно, чтобы люди потом ушли такие, приходят уставшие, такие, ой, я еле дошел, не хотел с работы никуда идти, а пришел такой, два часа потанцевал, ура, энергия появилась. Ну, как-то так.
2: Ой, большое.

Вы только что услышали звуки волынок и рогов с фестиваля «Крепость Карела», который недавно прошел в городе Приозерске. Древние валы и стены, сложенные из валунов, как нельзя лучше являются декорацией для этого исторического действа, уносящего нас в XIII век. Программа была насыщена. Это и бои, иконные состязания, и выступления театра –

0: прозвучала пьеса для фортепиано «Прялка» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Маэстро Юрий Башмет и солисты Москвы привезли в Вырицу Ленинградской области музыку Петра Корягина. Концерт-спектакль «От меня это было» состоялся 21 июля у храма Казанской иконы Божьей Матери. В постановке приняли участие хор Петербургской духовной академии и актер Андрей Мерзликин. Спектакль создан по духовному завещанию преподобного Серафима Вырицкого, написанному в 1937 году в разгар гонений на церковь. В поселке Вырица монах пережил военную оккупацию и продолжал служение до своей смерти в 1949 году. Место его упокоения особенно почитается верующими. Этим спектаклем открылся духовно-исторический проект «Душа русской цивилизации», который пройдет в разных регионах России. Основная идея – представить духовную историю страны в формате масштабных музыкально-театральных постановок, созданных под художественным руководством Юрия Башмета в последние годы. Снимал концерт телеканал «Россия Культура», на котором намечены его показы. С 16 по 19 июля в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива прошел 11-й международный фестиваль короткометражного кино «Кинолес», событие, объединившее молодых кинематографистов, профессионалов индустрии и тысячи зрителей. Фестиваль реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга в партнерстве с Союзом кинематографистов Российской Федерации и Приморским культурным.

0: культурным центром. В конкурсной программе были представлены 17 короткометражных картин из России, Казахстана, Латвии и Армении. Жюри 11 сезона возглавил продюсер и режиссер Сергей Члиянц. В состав также вошли Наур Гармелия, Полина Кондратьева, Антон Мамыкин и Алиби Мукушев. Гран-при фестиваля получил фильм «Разъезд» режиссер Мария Миленевская. Этот же фильм получил приз зрительских симпатий. Председатель жюри Сергей Члиянц подчеркнул, огромное количество картин в современном мире снимается фактически без режиссера. А то, что происходит здесь у вас, это фильмы с режиссерами. Это сообщество надо укреплять. Член жюри Полина Кондратьева отметила уникальность формата. Кинолес – это потрясающий формат. Кинозал немного ограничивает. А здесь, благодаря непривычной для кинопросмотра атмосфере, чувствую себя по-новому, как зритель. Программный директор фестиваля Николай Котяш сообщил, что фокус программы был направлен на возможности для режиссеров переходить от короткого метра к полному. Ключевым событием деловой программы стала конференция «Возможности для дебютантов. Опыт интеграции в киноиндустрии». Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры приняло решение отменить действующий грант в размере 2 миллионов евро для Венецианской биеннале после того, как весной на форуме мирового искусства в ограниченном формате возобновил работу «Павильон России». Многолетний грант составлял 2 миллиона евро, это лишь малая часть бюджета Венецианской биеннале, но само решение, обсуждавшееся с марта, может стать весьма неприятным для биеннале. Об окончательном решении 21 июля объявил представитель Европейской комиссии Тома Ренье. Для России это было первое участие с 2019 года. Сначала биеннале отменялось из-за коронавируса, а потом в 2022 году российские художники сами решили отказаться, почувствовав неуместность российского присутствия на форуме в новых реалиях. В марте текущего года организаторы биеннале объявили, что Россия вернется на мероприятие, которое открылось в мае и продлится до 22 ноября. В итоге российский павильон открылся для посетителей только на неделю предварительного показа выставки. На нем была представлена экспозиция под названием «Дерево укоренено в небе», включавшая выступления музыкантов из России и других стран, исполнявших музыку в самых разных стилях, от фолка до техно. По данным «Нью-Йорк Таймс», сейчас посетителям биеннале запрещено входить в павильон, но они по-прежнему могут смотреть видеозаписи оригинальных выступлений на экранах, видимых через окна. Посетители также могут проголосовать за Россию, чтобы она получила приз за лучший национальный павильон. Парижский музей «Лувр» собирается создать специальное охраняемое помещение для драгоценностей после ограбления в 2025 году. Директор музея Кристоф Лерибо сообщил, что новое хранилище будет без окон и обеспечит надежную безопасность. В зале планируется выставить корону императрицы Евгении, которая пострадала во время ограбления и сейчас находится на реставрации. Также музей вернет галерею Аполлона, откуда и были похищены драгоценности, в ее прежний пышный вид. Кроме того, директор музея хочет добавить новый вход и улучшить систему кондиционирования. Анонсирована дополнительная плата за просмотр «Джоконды», чтобы лучше распределить потоки людей и не затмевать другие произведения искусства. На обновление музея уйдет 15 лет, при этом требуется привлечь 360 миллионов евро от меценатов в ближайший год. Лерибо заключил, если наши будущие руководители не поддержат проект нового Лувра, нам однажды придется его закрыть. Условия работы и посещения ставят просто ужасными, и музей утратит привлекательность. В Австрии открывается 80-й Брегенский фестиваль, известный необычными декорациями к оперным постановкам. В этом году на плавучей сцене Боденского озера установили огромное разбитое зеркало, которое стало одной из самых масштабных декораций в истории фестиваля. Центральным событием 80-го смотра станет опера Верди «Травиата», которая никогда не ставилась на этой водной сцене. Режиссером постановки является итальянец Дамиано Микелетто, который вдохновился гламурным духом эпохи Гэтсби и перенес действие в ослепительный мир ревущих 20-х. Брегенский фестиваль пройдет с 22 июля по 23 августа. В здании «Фестшпильхаус» будет представлена опера «Путешествие пана Броучика» на музыку чешского композитора Леуша Яначика. Сервис генерации изображений и видео при помощи технологии искусственного интеллекта «Grok Imagine», разработанный компанией XIA, создаст в 2026 году фильм по мотивам поэмы «Одиссея» Гомера. Об этом сообщил вчера глава компании Илон Маск. До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера, написал он в социальной сети X. «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд кассовые сборы от проката фильма составили 264 миллиона 100 тысяч долларов. Роли в картине сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Шарлиз Терон и другие. «Одиссея» рассказывает о царе Итаке, который после Троянской войны пытается вернуться домой к Пенелопе, преодолевая гнев богов, природные стихии и встречи с мифическими чудовищами. В завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 23 июля, пасмурная погода, небольшой дождь, 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 24 июля, пасмурная погода, возможен дождь и гроза, плюс 18-19. Атмосферное давление 753-755 миллиметров, относительная влажность воздуха 78%, ветер до 2 метров в секунду, северо-западный. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, плюс 19-21, в пятницу пасмурно, возможен дождь и гроза, плюс 18-19. Атмосферное давление в пятницу начнет понемногу расти. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса Монгаре «Вечерний шорох». Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас. И в студии у нас, в студии радио «Град Петров», Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Постоянный участник программ «Город и время», заслуженный архитектор России, доцент архитектурно-строительного университета. Что еще, Владимир Кузьмич, я не упомянула?
1: Ну, можно дальше.
0: Вы еще профессор Международной академии архитектуры, член Градсовета. Владимир Кузьмич знает очень хорошо наш город, как житель города, как специалист, как краевед. Ну и, кроме того, с Владимиром Кузьмичем мы сделали уже очень много передач в течение ряда лет. Мы бродим по городу, и вот сейчас мы подошли к району Пески. И здесь очень много интересного мы встречаем в наших вот этих путешествиях, радиопутешествиях, и сегодня мы опять продолжим. Я напомню, что передачу с Владимиром Кузьмичем провожу я, Людмила Зотова, а Мария Сорокина выводит нас в режим прямого эфира. И, Владимир Кузьмич, мы довольно долго уже с вами ходим по пескам, и все новые и новые моменты мы открываем. Вот наша позапрошлая передача была посвящена улице Бакунина. Вот казалось бы, ну что там на Бакунина можно встретить? Однако так много интересного было, кое-что мы утратили, и кое-что еще осталось, на что стоит обратить внимание наше, жителей, гостей города. И вы обратили на это внимание. Но по Бакунина мы вышли на
1: Синопскую набережную,
0: которая когда-то была Калашниковской набережной. И вот давайте с нее опять начнем. Мы чуть-чуть ненадолго туда заглянем опять.
1: Ну да, хочется дополнить то, о чем мы рассказывали, одной очень важной новостью. А именно, когда мы говорили о Бакунина, то упоминали две бывшие там церкви. Одна церковь стояла на перекрестке Бакунина со Второй Советской, как раз о которой мы сегодня поговорим, и такой сложный перекресток трех улиц, и она стояла прямо посреди этого перекрестка, очень красивая церковь, белая в таком псковско-новгородском стиле. Она называлась Никола Болградская, Барградская. Или Никола Мерликийская по святому Николаю. А другая церковь, которая была и которая была уничтожена в 20 веке, находилась уже на набережной, на Калашниковской набережной. Я напомню, мы рассказывали о том, что там были причалы для судов, нагруженных зерном, амбары, склады, таможни, все, что было связано с торговлей зерном прежде всего. И купцы, которые были там богатые, торговали, они построили на Калашниковской набережной, ныне Синопской, большую свою купеческую церковь. Церковь была построена в конце XIX века, даже в начале XX, и очень нарядная, в нее было вложено очень много средств на украшение ее и снаружи, и внутри. И я позвонил на днях архитектору Михаилу Александровичу Мамошину, который бывает у вас в передаче, насколько я знаю, время от времени, и слушает эту передачу. И Михаил Александрович мне сообщил замечательную новость. Оказывается, вот эта церковь, которая называется Борисоглебская, она будет восстановлена. И более того, уже полный проект восстановления выполнен Мамошиным в его архитектурной мастерской. И сейчас находится на согласовании, экспертизе. Так что можно ждать в самые ближайшие годы восстановления этой церкви. Это очень важный элемент архитектурно для большой панорамы Невы, для вида на Синопскую набережную с другого берега Невы, да и для самой Синопской набережной, для ее пространства, которое сейчас очень унылое, однообразное, а это такой важный акцент в застройке, который сделает эту среду очень привлекательной.
0: Ну вот те, кто видели панораму Невы тех лет, когда еще этот храм стоял, очень красивый храм. И, конечно, видно, насколько эта церковь украшала эту набережную. Была такой тоже доминантой вот в этом районе. И, конечно, вид изменится набережной. Да. И можем себе представить и порадоваться заранее, что вновь она будет на этом месте.
1: А что касается Николы Мерликийской, к сожалению, вряд ли ее удастся когда-нибудь восстановить, даже при всем желании, при наличии средств. Дело в том, что когда-то, как мне объяснил Мамошин, снесли ее под предлогом того, что нужны трамвайные пути на этих улицах, и она мешала, значит, вот развороту и размещению трамвайных путей. Действительно, там сейчас остался маленький газон такой в центре перекрестка, и церковь была больше, чем этот газон, поэтому восстановление ее означает заужение проезжих частей для автомобилей. Трамвая там сейчас нету, но вот эта проблема с автомобилями, она всеобщая в историческом центре города, во многих местах невозможно восстановить церковь так, как она на том месте, где она была, идентична, именно из-за того, что, конечно, автомобили заполонили все улицы. Так что с этим, наверное, ничего не получится.
0: Скорее всего, нет, да. А церковь небольшая, очень красивая, она была
1: очень
0: небольшая.
1: Очень красивая и небольшая, но, да, тем не менее, она потребует...
0: Теперь уже в современной...
1: Ну и кроме того, чтобы в нее войти, придется пересекать проезжую часть. Это тоже тормозит движение, да. Может быть, светофоры устанавливать. Ну, в общем, если
0: пока
1: только взять и запретить все автомобили, вот тогда
0: пешеходную сделать,
1: да, сделать пешеходную зону в этом месте, да, например, может быть, когда-нибудь это и случится.
0: Почему
1: с улицей Бакунина или со второй Советской.
0: Да, и вот если говорить о большой церкви Бориса и Глеба,
1: да,
0: которая будет восстановлена, фундамент, судя по всему, там, значит, какие-то
1: наверняка,
0: остатки есть.
1: Наверняка,
0: да?
1: Фундамент сохранился, но кроме того, сохранилось достаточное количество чертежей, фотографий, фотографий интерьера, в том числе отделки, поэтому была возможность воссоздать.
0: Да.
1: Будет возможность воссоздать.
0: Это очень хорошая новость, Владимир,
1: да,
0: Кузьмич.
1: Это приятно,
0: спасибо,
1: да,
0: что
1: для
0: вы
1: этого
0: нам
1: района
0: сказали.
1: Очень важная.
0: Да, да, будем ждать, да.
1: Угу.
0: А вот у нас уже есть сообщение ВКонтакте от Марины. Марина пишет: «Добрый вечер, дождались». Я думаю, что не одна Марина, но и многие наши радиослушатели вновь ждали этой встречи с вами, Владимир Кузьмич, и дождались.
1: Ну, она, наверное, не меня дождалась, а того, что церковь будет восстановлена.
0: Нет, она еще до этого написала свое сообщение, так что дождалась передачи. Прошлое, да, ну тогда я сразу от Дмитрия зачитаю сообщение. Добрый вечер. Среда – самый лучший день. Владимир Кузьмич и Людмила, спасибо вам огромное. Любим вас.
1: Ну,
0: Дмитрий,
1: вы нас
0: спасибо.
1: Захвалили.
0: Начало положено.
1: Да, так. Спасибо.
0: Спасибо, дорогие друзья. Итак, прошлая наша передача была посвящена уже третьей Советской, ныне Советской, когда-то Рождественской улице. И мы сейчас вот ходим по советским теперь улицам. И сегодня мы пойдем по второй Советской, которая изначально имела разные названия, в том числе и называлась Глухой улицей, затем Первой Рождественской. Ну, а вот теперь с 1812 года, если я не ошибаюсь, вторая Рождественская, а теперь уже вторая Советская улица. И, Владимир Кузьмич, мы готовы вас слушать.
1: Спасибо. Мы начнем с самого начала, как положено. Это значит, что есть два угла в начале второй Советской. Один с нечетной стороны начинается с номера 1, а другой с четной стороны начинается с дома номер 2. Дом номер 2 по второй Советской – это один из корпусов гостиницы
0: Октябрьской.
1: Все эти революционные названия,
0: да,
1: замещаются. Гостиница Октябрьская, к которой давно мы все привыкли и которая встречает приехавших с Московского вокзала. Очень важное здание, неказистое само по себе по архитектуре, не бог весть какой шедевр. И, кроме того, это здание с очень сложной судьбой, и здание очень большое, состоящее из разнородных частей. Значит, главная часть, конечно, выходит на площадь Восстания, А корпус, стоявший рядом по Лиговскому проспекту, как раз угол Второй Советской, это корпус отдельный, со своей собственной судьбой. Но и то, и другое здание первоначально было построено в середине XIX века, 1857 год окончания строительства. Архитектор с такой малоизвестной фамилией Гемилиан. Я, во всяком случае, вот как-то раньше никогда не встречал его постройки, хотя, может быть, специалисты и знают. Но на этом месте, до того, как была построена гостиница и другие корпуса, находилось замечательное сооружение, которое называлось «Слоновый двор». Это как раз здесь жили слоны, подаренные российскому императору персидским шахом. Максимально их там было штук 15 слонов. Вот Петербург сейчас, к сожалению, в зоопарке не имеет ни одного слона. Да. Это стыд и позор для 6-миллионного города. И, конечно, все города такого типа, такого размера в мире, они, как правило, имеют большие зоопарки. Ну, а мы попутно, значит, посожалеем, что наш зоопарк маленький, в плохом состоянии, несмотря на попытки там строить новые павильоны. И уже лет 20 или 30 существует проект строительства большого нового зоопарка на окраине города, в Юнтелово, да, рядом с Лахтой, вот в том районе, в Приморском. Но никак вот средства на него не выделяются, к сожалению. Проекты, был конкурс международный, были проекты очень интересные, есть из чего выбрать. И вот, ну, вот слоны, значит, жили на этом месте, на нынешней площади Восстания почти. И здесь был слоновый двор, где для них были построены деревянные бараки. Их очень хорошо кормили, как это описано. Они тут, в общем, процветали, несмотря на холод. Бараки отапливались, у них в рационе даже было вино, которое полагалось им, значит, по диете, фрукты и овощи завозили. И, в общем, они тут жили, здравствовали, их выводили время от времени на улицу погулять и продемонстрировать публике. Так что был аттракцион замечательный в Петербурге такого рода.
0: И одно время проспект, который сейчас Суворовский, носил тоже
1: слоновый. Да, он назывался Слоновый, да, да. Мы об этом говорили, когда говорили о Суворовском, как об оси такой центральной района Песков. Ну, гостиница была построена, значит, вот корпус, который выходит на площадь, а корпус, который выходит на Лиговский проспект и на Вторую Советскую, это был жилой дом, но построенный по проекту того же архитектора в те же годы. И то, и другое многократно перестраивалось. Ну, например, вот в этот жилой дом можно себе представить корпус по Лиговскому проспекту. В нем были две большие арки. Через одну из них или даже через обе можно было попасть внутрь, во двор этого комплекса. И через эти арки въезжала конка. То есть городской транспорт с рельсами заезжал прямо в этот двор. У них там было депо, так сказать, остановка конечная конки. Но при перестройках эти арки были заложены, сейчас их нету, и перестройки были многочисленными. Гостиница меняла название. Сначала она называлась «Большая Северная», в отличие от другой Северной, которая была на углу улицы Восстания и Невского. Там она была в советское время, еще до строительства большого универмага «Невский центр». Потом она называлась «Знаменская» по названию площади, которая произошла от церкви. Большая пятикупольная церковь стояла на месте станции метро. Вот. Ну и перестройки эти, гостиницы, которая уже в советское время называлась «Октябрьская», они довольно непростые были. Во-первых, исторически у главного здания сверху был большой купол. То есть силуэт здания был совершенно не такой. Мы несколько раз уже обращали внимание, mm-hmm. что многие исторические здания в 20 веке потеряли свой силуэт, и из-за этого застройка улицы, площади в данном случае кажется более монотонной. Ну, если к этому вспомнить еще, что колокольни церквей уничтожены многие, то, конечно, силуэт центра Петербурга во многих местах очень выровнялся и стал более монотонным. Во-вторых, значит, кроме утраты этого купола, были переделки фасадов неоднократные в связи с внутренней перепланировкой, а иногда и в связи с архитектурной модой. Например, в 30-е годы, в советское время, когда был в моде конструктивизм, то фасад этой гостиницы был решительно переделан в стиле конструктивизма. Вот это видно на фотографии. Причем этим занимался очень крупный архитектор Гегелла. Он, например, был автором Дома культуры имени Горького у Нарвских ворот и многих других построек. В Москве очень много строил. Так что крупный был архитектор. Вот переделали гостиницу вот так, по моде, так сказать. Ну, а уже в, по-моему, в 80-е годы она была подвергнута полной реставрации, реконструкции внутри, а реставрации фасада, приближенной к первоначальному виду. Так что сейчас, за исключением купола, мы видим более или менее первоначальный фасад. Фотография вот с переделанным фасадом интересна еще тем, что нужно вспомнить, что посреди площади стоял памятник. И вот здесь его видно, памятник стоял в советское время.
0: Удивительно.
1: Царскому лицу, значит, Александру Третьему, и стоял до 1935 или 1937 года. Очень долго.
0: Невероятно.
1: То есть 20 лет советской власти он здесь простоял. Сейчас его можно видить перед зданием Мраморного дворца во дворе таком парадном, вот, ну, который относится к Русскому музею, и поэтому его сохраняют как такой шедевр скульптуры, немножко шаржированный, безусловно, с памятником связано много всяких стишков обидных и поговорок. Его сравнивали с бегемотом, такая лошадь там откормленная. И Александр Третий был очень крупный мужчина. Вот. Так что площадь выглядела, конечно, иначе. Не было обелиска, который сейчас стоит.
0: А обелиск ровно на месте этого памятника.
1: Точно на месте памятника.
0: Площадь имела, конечно, с памятником совершенно другой вид.
1: Конечно, когда кто была знает. Церковь, когда был да. памятник, площадь была заполнена по-другому совсем. Угу. И когда был купол над гостиницей, да. это пространство выглядело гораздо интереснее, чем сейчас. Но сейчас еще забито транспортом все, и к центру не подойти. Но вот в интерьере гостиницы и в одном корпусе, и в другом сохранились какие-то, как это говорят, остатки прежней роскоши. Угу. То есть какие-то вот скульптуры одинокие среди современного более-менее интерьера, там еще какие-то сохранились.
0: Это родные
1: элементы, да, да, которые там были, да, первоначально. Но все остальное резко изменилось, поэтому скульптура выглядит странновато так на этом фоне. Ну, вот что можно сказать именно об этом комплексе. Он, значит, достаточно крупный, видный в масштабе всего города, всего центра. Фасад довольно монотонный, особенно его часть по Лиговскому проспекту и по второй Советская, о которой, собственно, мы и говорим. Второй угол в начале Второй Советской гораздо интереснее, ну, с моей точки зрения. Он интереснее и архитектурно, и по своей истории. по истории этого места, этого комплекса и так далее. Причем это одно из очень важных для всего города зданий, которые знают большинство жителей, особенно давно живущих в городе. К сожалению, приходится иногда обращаться в это здание с детьми, потому что там находится крупная детская больница. Она называется больница имени Раухфуса, который был, ну, тем, что сейчас называют главный врач больницы, а он стоял у истоков создания этой детской больницы, которая строилась под покровительством кого-то из лихтенбергских, каких-то, значит, из этой семьи благотворителей больших, знатной семьи. И строилось вот как раз по тем принципам, которые заложил этот детский врач Раухфус, что было для XIX века, для середины и второй половины XIX века большим новшеством специализированных педиатров, как сейчас говорят, детских врачей, до этого момента практически не было. Были все врачи общие и для взрослых, и для детей. Ну, вот вторая половина XIX века в медицине очень важный такой момент. Появились всякие научные знания об инфекционных заболеваниях, о том, как нужно изолировать, значит, больных при инфекциях, как организовывать больничное все хозяйство. Ну и потом появились всякие новшества в строительстве, новые системы отопления, вентиляции. Поэтому эта больница была настолько передовой в свое время, что она получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже где-то в 70-е годы XIX века. Значит, архитектор очень известный по фамилии Кавос. Архитектор Кавос в Петербурге известен прежде всего тем, что он проектировал здание Мариинского театра. Ну, старого, естественно, Мариинского театра на Театральной площади. Вот это, значит, его чрезвычайно большой, сложный, известный такой проект. Ну, вот оказывается, что у него были другие очень крупные постройки. Крупные потому, что это больница имени Раухфуса, она состоит из многих корпусов. А не только тех, которые выходят на Вторую Советскую и на Лиговскую. Вот. Это главное здание с главным входом со стороны Лиговки, таким торжественным, с колоннами. Это довольно интересная неоклассическая архитектура, с большим вкусом выполненная. Кавос был архитектор со вкусом такой. Вот. Но другие корпуса выходили, значит, проходили вдоль Второй Советской и выходили еще на Греческий проспект. И даже на Четвертую Советскую. Огромный комплекс. А Третья Советская утыкалась как раз в Греческий проспект, в здание вот этой больницы. И со стороны Греческого проспекта была тоже такая необычная часть этой больницы. Это были квартиры для врачей и всего медперсонала. И победнее, и побогаче. То есть в программу строительства входило и жилище для врачей. Это тоже, конечно, была новость в мировом масштабе такая. Ну и все техническое оборудование было на высоте, значит, центральное отопление, хорошая вентиляция, что очень важно для больных, и так далее.
0: И этот врач еще знаменит чем? Вот вы тоже сказали.
1: Ну что... да, есть такое еще, нюанс такой. Может быть, легенда, а может быть, и действительно так, что поскольку он был передовой такой научный работник в области медицины, заботился о гигиене, вроде бы Раухфус первый в мире принял решение, что врачи и медицинский персонал должны носить белые халаты. Вот это началось вот здесь у нас, на Второй Советской, а потом пошло по всему миру. Белые халаты, но сейчас даже во многих случаях они уже не белые, а зеленые бывают, форма да, да, такая, да. Или голубая медицинская форма, разная во всяком случае. Но вот это само выражение «белый халат» означает всегда медицинского работника.
0: Да.
1: Но есть еще одна деталь такая забавная, чисто архитектурная. Поскольку вот там была усиленная новая система вентиляции, то на крыше здания, соответственно, появилось довольно много таких труб. Это не дымовые трубы, а это вентиляционные шахты разного рода. И в том числе, к сожалению, утраченная появилась вот такая деталь, которую сейчас видно. Были шахты такой винтообразной скульптурной формы, напоминающей какую-то абстрактную скульптуру. Но при очередном ремонте в последние десятилетия эта форма утрачена, ее ликвидировали. Очень жаль, потому что было бы интересно понять, когда она возникла с самого начала. Ковоз это так развлекался, или это какие-то другие архитекторы при очередных перестройках. Вот. Но, во всяком случае, это зафиксировано на фотографиях, на старых.
0: Да, интересно. Ну,
1: советского времени уже.
0: А вы не помните
1: такого? Нет, я не видел. Но, во всяком случае, не обращал внимания, хотя вроде такая заметная очень деталь.
0: Да.
1: Ну, это интересно для архитекторов, потому что вентиляционные трубы в виде скульптур на крыше – это такой фирменный знак одного очень известного испанского архитектора Антонио Гауди, которого знают все архитекторы и дизайнеры очень хорошо. Это конец XIX века. И если бы вдруг оказалось, что была какая-то связь, какая-то перекличка между Кавосом в середине еще, ну, в общем, к концу XIX века, или кем-то из российских скульпторов, и с этим испанцем Гауди, это был бы очень интересный факт.
0: Да, интересно. Владимир Кузьмич, вот у нас тут несколько сообщений еще. Ну, во-первых, Владимир благодарит, тоже присоединяется к благодарности. Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, Мария. Спасибо вам за ваш труд. Татьяна присоединилась к приветствию от Дмитрия. И Дмитрий написал вопрос. Владимир Кузьмич, а что еще спроектировал Гимелиан? Есть ли еще строение этого архитектора? Спасибо.
1: Ну, вы знаете, надо поискать, но вот так навскидку я даже сказал, раньше. Я не встречал ни разу этой фамилии. Ну, может, это мое неведение такое. Но то, что он не очень популярный архитектор, и это уж точно, потому что мы бы о нем слышали что-то.
0: Да.
1: Вот Кавос тоже, может, не очень много построил, но зато такие сооружения заметные, и памятные, Если мы двинемся дальше по Второй Советской улице, то рядом с больницей, а мы все время будем сейчас упоминать то больницу, то какие-нибудь медицинские учреждения. Это какая-то вот особенность целой зоны вдоль Второй Советской улицы. Значит, вот почетной стороне по левой будет небольшой сквер. И, в общем-то, он ничем не примечателен, кроме одного. В этом сквере стоит трансформаторная подстанция, или будка, как ее чаще называют. И эта трансформаторная подстанция в последние годы стала местом для граффити, то есть для того, чтобы такие уличные художники, которые специализируются на картинках, не просто надписи там какие-то непонятные или хулиганские, а живописные произведения, настоящее искусство. Уличное искусство, так это и называется, стрит-арт. Вот они выбрали эту будку, и там чередуются одно за другим разные изображения. И вот сейчас, вроде бы, если в последнее время не уничтожено или не перекрыто, там очень интересное изображение огромного лица ребенка, поскольку рядом детская больница, с такими круглыми, значит, гигантскими глазами, выразительными очень. Если заглянуть в глаза этого ребенка и прочитать надпись,
0: надпись
1: там такая, над ним, ага. «Что видит твой ребенок?», то оказывается, что в глазах этого ребенка отражается в одном глазу кулак сжатый, угрожающе занесенный над ребенком, а в другом глазу сердце, которое символизирует обычно любовь и какую-то ласку. И поэтому это не просто так нарисованное лицо, а лицо вот с подтекстом таким, что бывает насилие над детьми, бывают угрозы насилия или реальное насилие, а бывает и любовь к детям. Да. И это очень как-то вот перекликается с расположенной рядом больницей детской и со всей этой зоной вдоль Второй Советской, ну и с развитием нашей культуры в общем, где сейчас очень много об этом пишут, говорят, и это такая больная тема для нашего общества.
0: Так. Ну, наверное, хорошо, что есть такие вот места, где художники могут не только свои способности показать, но и какие-то социальные свои мысли вот выразить. Вот
1: Ну, двигаемся дальше по Второй Советской. И следующий комплекс в доме 4 по Советской улице. То есть это тоже угол Греческого проспекта сразу за этим небольшим сквером. А начинается большая территория, на которой исторически размещался городской рождественский барачный лазарет. То есть просто большая больница, а в виде таких не очень капитальных зданий, многочисленных, барачный, то есть бараками называли не только что-то такое временная постройка, она могла быть достаточно капитальной, но означало, что этот комплекс больницы или лазарета, он состоит из нескольких построек. И занимало это все мероприятие огромную территорию и вдоль Второй Советской, и вдоль Греческого, и вдоль Третьей Советской. В общем, большой квартал, от которого до сих пор сохранилось немного, но несколько зданий сохранилось. Они не очень презентабельные, но вот как историческая память довольно важны для застройки города.
0: А время постройки?
1: Строилось вот это здание, которое мы сейчас видим, небольшое, в 1866 году. То есть это все вот вторая половина XIX века, когда очень сильно развивалось медицинское такое строительство.
0: А сейчас?
1: Сейчас архитектор был Андерсон. Андерсон. Только не Андерсен, как сказочник, а Андерсон. Конечно, швед по происхождению. И архитектор очень важный для Петербурга, потому что именно он проектировал шведскую церковь. Шведская церковь эти же годы построенная в Малой Конюшенной улице. И рядом с ней шведский дом, так называемый.
0: Чудесный, красивый очень.
1: Но не тот, не, там два шведских дома. Один очень красивый в модерне.
0: Да.
1: Его проектировал другой швед Лидваль, петербургский профессор знаменитый. А Андерсон проектировал так называемый дом Андерсона. Это угол шведского переулка.
0: Понятно.
1: Справа от церкви.
0: Да.
1: Так что там один дом слева от церкви, другой справа от церкви. Там сейчас бизнес-центр, там размещалось шведское консульство до недавнего времени.
0: Да.
1: Во всяком случае, вот церковь, такая напоминающая средневековые церкви Европы, очень необычная для Петербурга, у нас таких мало в таком духе зданий. Вот с большим залом, конечно. Конечно, в советское время приспособленная под спортивный зал, с сильными перестройками, пока не восстановленная.
0: По-моему, восстановленная.
1: Там нет, вот она посещаемая.
0: Да.
1: Я там был даже на концерте однажды. Там проходят богослужения какие-то. Протестантские, по-моему,
0: да,
1: по-прежнему,
0: церковь.
1: Лютеранские. Вот. Но все это значит, с какими-то временными лесенками, с поднятым полом. В общем, в перестроенном виде она остается и требует, конечно, реконструкции и реставрации.
0: Ну вот архитектор Андерсон как раз был
1: вот
0: автором.
1: Вот он был проектировщик, да, еще и вот этих медицинских объектов здесь, на Второй Советской улице. Ну и, как я уже упомянул, мы обнаруживаем, что вдоль по Второй Советской улице оказывается целая череда медицинских учреждений, причем исторических, еще в XIX веке возникших. Они будут еще и дальше впереди. И вот это одно из них. Но и мы видим, что сейчас, вот судя по надписи «Женская консультация», эти здания по-прежнему используются, и другие используются в каких-то медицинских целях.
0: То есть профиль сохранился.
1: Профиль сохранился, да. Это вот такая большая зона медицинских учреждений в самом центре города. Ну, вот этот рождественский, естественно, от названия рождественских улиц и церкви, барачный лазарет, он, как я уже сказал, состоял из многих зданий. И вот одно из зданий в перестроенном виде, оно вот такое высокое, многоэтажное.
0: То есть его надстроили, да?
1: Да. Угу. Оно было первоначально построено в 1907 году и было пониже. Но все равно было многоэтажное. И вот, а в нем какая-то была больничная функция. А уже в советское время, но точной даты неизвестно, оно было надстроено и реконструировано, и приобрело вот такой вид. Очень крупный комплекс, в котором сейчас находится северо-западный центр гигиены и здоровья. То есть это научно-исследовательский институт медицинского профиля, возможно, с каким-то стационаром или амбулаторный прием там бывает, я подробностей не знаю, но во всяком случае вот заняты гигиеной, здоровьем, профессиональным здоровьем, значит, вредностями, которые люди получают для здоровья разных профессий. Вот это их профиль. И занимает огромный комплекс, он туда идет в глубину, среди деревьев поперек Второй Советской улицы. Ну и если двигаться дальше по той же стороне Второй Советской, опять медицинское учреждение. На углу Суворовского проспекта находится здание, о котором мы говорили, когда шли по Суворовскому. Поэтому сейчас просто упомянем его. Это училище фельдшериц и лекарских помощниц. Значит, женское учебное заведение медицинского профиля, которое тоже было создано во второй половине XIX века, построено в 1885 году. Архитектор очень крупный, Томишко. Он много очень построил самых разных зданий в Петербурге и доходные дома в том числе. Но вот это было учебное заведение, которая очень успешно работала, подготавливала, значит, женщин. В эту эпоху высшего медицинского образования женщины, по-моему, еще не могли получить. Они могли получить только вот в такого рода заведении среднее медицинское образование, но очень качественное. Там все ведущие врачи Петербурга преподавали, и Раухфус, и Пирогов, и упомянуто было в литературе очень много людей, которые там занимались преподаванием для женщин. Ну и можно отметить архитектурно, хотя мы об этом тоже говорили, что домовая церковь была, конечно, и в больнице Раухфуса, прямо в главном корпусе на третьем этаже. Вот. А вот здесь домовая церковь тоже была на третьем этаже. Это видно по фотографии. Там, значит, такой подъем этого здания, небольшой купол с крестом. И она обслуживала персонал значит, и слушателей вот этих курсов училища. Этого.
0: Да, но раньше во всех учебных заведениях и при больницах, естественно,
1: всегда были придомовые церкви.
0: И сейчас идет такой процесс, что восстанавливается, да, где это возможно.
1: Да, это очень важно. Ну, а в медицинских, в больничных зданиях это было обязательным, конечно. Это входило и в психотерапию, да. И вообще соответствовало образу жизни верующих. Ну, и можно отметить, что это здание по-прежнему используется как медицинская, только там сейчас поликлиника. Поликлиника, относящаяся к больнице Раухфуса. То есть прием поликлинический вот происходит как раз здесь. Так что вот мы уже...
0: Это детская поликлиника получается?
1: Да, для детей, да, да.
0: Да, вот мы здесь
1: уже... Мы уже двигаемся, да. И все идут одно за другим медицинские учреждения. Очень интересная особенность вот этого, да, участка, да, улицы.
0: И, ну, как еще что интересно, все эти...

0: подходит к концу. Еще нам пришли сообщения от Дмитрия. Спасибо за очередную интереснейшую передачу. И спасибо, вероятно, за тот ответ, который он получил на свой вопрос. Мы сегодня прошли с вами, дорогие друзья, по Второй Советской улице, некогда Рождественской улице, и мы для себя сделали, наверное, открытие, как много лечебных учреждений вмещало в себя
1: эта улица. Мы еще не все упомянули, дальше еще будут.
0: Да, мы дошли до Суворовского проспекта, и продолжение путешествия наше будет в следующую нашу встречу с Владимиром Кузьмичем. Владимир Кузьмич, я присоединяюсь к нашим радиослушателям, я благодарю вас за то, что вы так вот
1: спасибо.
0: Приходите, интересно всегда рассказываете. Дорогие друзья, всем вам спасибо. Мы прощаемся. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: память святителя Иоанна Шанхайского почтили по местной православной церкви в Канаде. Болгария оплатит медицинскую страховку монахам Зогровского монастыря на Афоне. Католическая церковь переводит богослужебные тексты на казахский язык. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Священнослужители нескольких православных церквей в Канаде 18 июля собрались на совместную молитву в Виндзоре, провинции Онтарио, где почтили память святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, небесного покровителя Братства православного духовенства региона Виндзор-Эссекс. Литургию в кафедральном соборе во имя святого Георгия Победоносца и святителя Андрея Шагуны возглавил епископ канадской румынской православной церкви Иоанн Касьян. Ему сослужили клирики румынской, константинопольской, сербской, македонской православных церквей, а также православной церкви в Америке. По окончанию богослужения епископ Иоанн рассказал о жизни и миссионерском подвиге святителя Иоанна Шанхайского, подчеркнув, что его пример остается особенно актуальным для православной миссии в современном североамериканском обществе. Председатель Братства православного духовенства Виндзор-Эссекс протосингел Корнилий Андрашко поблагодарил архиереев и священнослужителей за совместную молитву, назвав ее свидетельством единства православных разных юрисдикций. Власти Болгарии с 1 августа 2026 года возьмут на себя оплату медицинского страхования всех насельников болгарского монастыря Святого Георгия Зогров на Афоне. Соответствующую поправку в бюджет Национальной кассы медицинского страхования единогласно поддержала бюджетная комиссия Народного собрания Болгарии. Инициатором изменений выступил депутат Костадин Ангелов. Как сообщают болгарские СМИ, в ходе более чем шестичасового заседания комиссии эта поправка стала единственной, получившей одобрение всех представленных политических сил. Благодаря принятому решению 36 монахов Зогровского монастыря получат непрерывное медицинское страхование, а соответствующие взносы будет оплачивать государство. На фоне рассмотрения законопроекта игумен монастыря

0: архимандрит Гавриил, находящийся с визитом в Болгарии, встретился с заместителем министра иностранных дел Иванкой Ташевой. Стороны обсудили проекты по сохранению и реставрации монастырского комплекса, а также цифровизацию его рукописного, архивного и библиотечного собрания. Зографский монастырь Святого Георгия – единственная болгарская обитель на горе Афон и один из важнейших духовных центров Болгарской православной церкви. Создана специальная комиссия по переводу богослужебных текстов на казахский язык. Об этом рассказал в интервью информационному агентству «Фидес» директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер. Исторически сформировавшийся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня католическая церковь в Казахстане все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Караганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. Однако в литургии, катехизации и повседневной церковной жизни пока преобладает русский язык, поскольку католическая церковь еще не располагает официальными переводами священного писания и богослужебных книг на казахский. Поэтому перевод миссала и богослужебных текстов на казахский язык стал одним из приоритетов местной церкви. Специальная комиссия епископата уже занимается этой задачей, подбирая необходимые богословские термины. Впервые пост премьер-министра Великобритании занял католик, 56-летний Энди Бёрнем. Он стал первым в истории премьер-министром Великобритании, открыто исповедующим католицизм с детских лет. Бывший глава правительства Борис Джонсон также католик, но перешел в лоно католической церкви в зрелом возрасте, а Тони Блэр, премьер-министр с 1997 по 2007 год, стал католиком уже после ухода с высокого поста. Энди Бёрнем родился в пригороде Ливерпуля. Он унаследовал веру от матери ирландского происхождения. Дети Бёрнема учились в католической школе. По его словам, он периодически посещает мессу. В 2012 году он заявил, что видит миссию лейбористской партии в том, чтобы воплотить в жизнь катехизис церкви. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

трубы трубят под Киевом. Изумляя зверье в лесах, трубят под Киевом трубы. Что такое? На Перуновом холме режут быков, ягнят, голубей. Ах, хорош баран, которого ведут, пиная на закланье, упитан и кудряв, и венок из цветов напялен на рога. Ах, красивый был баран. Быки ревут в предсмертном ужасе, мелко блеют ягнятки, лишь голуби трепеща умирают молча. Струями толстыми и капельными льется кровь, стекается в ручьи, пенится и дымится. Господин Олег идет на Царьград. Он собрал войско из всех подвластных племен. Он снарядил 2000 кораблей, по 40 человек на корабле. Что было шуму, когда они раскропили Днепр веслами, тронувшись в путь? Весла взлетали, как одно, а трубачи сидели на носу кораблей, и щеки у них от натуги лопались. Войску предстояло, одолев первые пороги, перед неясытем вытащить корабли на берег и 6000 шагов нести на плечах. За порогами, близ Крарийского перевала, сидели печенеги, высматривали купцов, чтоб ограбить и угнать в плен. Там всегда приходилось сражаться. Но против такой грозной силы печенеги, конечно, и не сунутся. Будут вслед смотреть из укрытия, а зависть зубами скрежеща. Затем корабли должны были идти под парусами вдоль западного берега Русского моря, мимо Канапы, Константии, устья Варны и Дицины, в греческий город Мисенврию, лежащий на островке, а уж оттуда к Царьграду. Так перевозились товары, и этим же путем некогда ходили на греков Аскольд и Дир. Но то несчастливые были князья. Они вернулись с остатками своего отряда, разбитые бури, которую наслала мать греческого бога, Богородица. Старики помнили, какой тогда в Киеве был плач. Олег, князь счастливый, до седых волос дожил, побеждая. Волхвы гадали по его оружию и предсказали ему удачу. От крови жертв, что воины его принесли перед отплытием, размяк, растекался зловонный жижий холм у подножья Перуна. И Перун пересилил Богородицу. Олег воротился с победой и с войском, кроме тех, что погибли от греческих ядовитых стрел, либо кончились в корчах, поев греческого овоща через меру. С победой возвращается господин Олег, и, отдыхая до беспамятства, пьют они навезенные вина и угощают щедро, и певцы восхваляют их деяния. И гомон стоит на наших торгах, где воины распродают свою добычу, и съехались к нам отовсюду купцы. Меж ними печенежские, лунно расплющенные лихи, глаза щелями, и хазарские, завитые бороды, вкрачивые речи, и еще бороды, крашеные огненной краской, и челмы, и верблюды с высокой кладью на горбах. И Ольга ходит в своем доме среди раскиданных даров, то за одни серьги схватится, то за другие. Серёге достались пригоршни, примеряет перстни, навезены связками, как грибы сушеные, надкусывает иноземные плоды, сладкий сок из них каплет на пол.

«Слушайте, как дело было», — поют певцы. «Страшнее бури мы предстали перед Царьградом. Моря не было видно под нашими кораблями. Император Лев, о воинском деле гораст книги писать, а выйти на нас не посмел. Запер гавань цепью, да разве от нас запрешься? Высадились мы в окрестностях и пошли по суху. А которые корабли Олег велел поставить на колеса, а ветер был попутный, и возопили греки на городской стене, увидев, что наши паруса мчатся на них сушей. Теми кораблями мы подвезли махины, и кто к ним приставлен, стали махинами стены бить, а мы разошлись по селам, а села там прибогатые, и погуляли всласть. Каменное строение, думаете, худо горит? Хуже деревянного, само собой. Но всякое дело спорится, коли взяться умеючи. Мы их смолой поливали, чтоб бойчей горело, и все чисто пожгли, чего унести нельзя. Ни дома жилого, ни церкви не найдете кругом Царьграда, одни пепелища. А что унести можно, подбирали с отчаянием, и теперь оно тут, в Киеве. А сады на костры извели. «Слушайте, слушайте, как было!» «Выслал к нам Лев своих бояр», — говорят. «Господи, почему не торговать нам мирно, как торговали? Что вам надо? Все дадим, не губите город!» И вынесли угощение, якобы в дружбу. Но Олег сказал нам: «Не ешьте!» И кинули псу. И сдох пес. После того пошли в город послы Олеговы. И договор был написан на русском языке, чтобы греки не могли нас обмануть. Император поставил свою подпись, а наши послы, за кого писцы подписали, а кто умел, тот сам. В этих случаях означено правды ради. Подписал своей рукой. И по этому договору, знаете, получают уклады все города, где сидят князья наши, и все корабли, ходившие на Царьград, по 12 гривен на корабль. По сию пору сидят греческие казначеи, отсчитывают нам золото. Столько того золота, что пальцы у них заболели считать, считают лопатками. А когда мы, вострубив в трубы, отплывали из Царьграда, великий князь Олег прибил свой щит к его воротам, чтоб помнили. Должно быть, греки содрали щит, когда наши паруса скрылись в морской дали. Но мы этого не видели и не знаем. И знать не хотим, и поем «Щит Олегов на вратах Царьграда».

Господина Олега укусила змея, и он умер, прокняжив 30 лет и 3 года. Его похоронили на Щековице, и киевским князем стал Игорь. В золотом корзне сел на Олегово место. Ольга рядом. «Чего, Лада, хочешь?» — спросил. «Говори». «Дворец каменный», — сказала Ольга. «А что ж», — сказал Игорь. И позвали мастеров из Греции, умельцев по части каменных палат. Через толмача Ольга им сказала: «Постройте нам дворец, как у вашего императора». Мастера были степенные, трезвые, с многоумными, обширными лбами. «Как у нашего императора», — сказали, — «на это всего твоего достояния не хватит, княгиня». «Неужто?» — сказала Ольга. «Так», — подтвердили они, — «ты бы в этом убедилась, если бы съездила в Константинополь. Но можем тебе построить дворец славный и крепкий, могущий простоять при благоприятных обстоятельствах не одну сотню лет, удобный для жития и отрадный для глаз». «Будет ли он достоин нашего звания и могущества?» «Не сомневаюсь, он будет таков, что любой европейский король за честь бы почел в нем жить. Чтоб непременно, — сказала Ольга, — была при нем башня-смотрильня, нам без нее нельзя». «Хорошо, — согласились мастера, — построим тебе башню-смотрильню». И стали строить. По их указаниям рабы копали яму, месили известь и глину. С Волги от болгар повезли белый камень, его резали и обтесывали, делали красивые ровные плиты. Обернутые в солому издалека прибыли стекла для окон, узорчатые, цветные. Только печи клали наши печники. Русских печей греки класть не умели. Славно работали ученые мастера. Поработав, ходили молиться в христианскую церковь святого Илии на Аскольдову могилу. Возвели дворец, какого в Киеве еще не бывало, медной кровлей и цветными окнами сиявшей, как жар птица, со многими покоями для спанья, перов и беседы.

А меж тем негодные древляне отказались платить Киеву дань. То было племя дикое и темное, как темны и дики были их леса. Они обитали под боком у Киева, но не стремились перенимать добрые у киевлян, жили по своему лешичьему обычаю. Богаче многих племен, имея множество скота, они продавали кожи, а сами предпочитали ходить в лаптях, не в сапогах, не имели, значит, понятия о благолепии и чести. Они приносили богам человечьи жертвы из самых пригожих своих отроков и отроковиц. И не то, что при тяжких бедствиях, когда кроме этого уже ничем, как известно, не поможешь горю, а просто так, походя, распевая песни и отплясывая. У них невесту не привозили к жениху по-хорошему. Они умыкали себе невест на весенних гульбищах у вод. Выбегали из лесов и умыкали девиц из других племен тоже. И еле падали, ну, как псы. И в довершение всего их жонки ходили простоволосые, с голыми шеями. Олег, с которым шутки были плохи, примучил древлян, и они ему платили, хоть и роптали. Самое дорогое в их дани были черные куницы, и их брали на расхват во всех странах. Больше 100 лет назад госпожа Забиида, супруга калифа Гаруна аль-Рашида, стала носить шубы на русских мехах, и с тех пор все знатные госпожи и господа следовали ее примеру. А черная куница шла почти в цену соболя. Теперь древляне затворились в своих городах и не хотели давать что бы то ни было Игорю и его мужам. «Уж и князь у вас, Нони, — говорили, — чуть не до сивой бороды прожил у Олега за спиной, на орать не ходил, только на охоту с кречетами. Не разочли лапотники, был жив Олегов дух в Киеве. Бывалые воеводы поседали на коней и, взяв с собой Игоря, ударили на древлян. Отважней старых воевод был молодой, Свинельд, лез вперед через любую опасность». Они победили древлян и взяли куниц, белок и прочее. После того, разохотившись, решил Игорь сходить на Царьград. 2 раза ходил. Первый раз удачи не было. Еле до дому добежал с остатками дружины. Без золота и без славы. Думал, так же просто управиться и с греками, как с древлянами. Пошел малой силой, на немногих кораблях. И греки пожгли эти корабли своим греческим огнем. В другой раз кликнули варягов из-за моря и наняли печенежскую конницу. На этот раз что-то принесли домой. Греки не стали ждать разорения, заплатили, и был заключен договор о мире и любви. А пока Игорь воевал, Ольга сына родила. Положили его в зыбку, при зыбке сели сторожить мамушки, запели про серенького волчка, про кота-воркота, про богатство. Будешь в золоте ходить, чисто серебро носить. Имя дали сыночку Святослав.

0: Прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» прозвучит аудиозапись лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 18 февраля 2026 года в конференц-зале радио «Град Петров».
1: Тема, которую сегодня хотелось бы озвучить, звучит следующим образом. История Библии, длинное тире, история европейской культуры. И вы знаете, по сути, вся лекция будет посвящена вопросу о том, что поставить на место тире. История Библии, тире, история европейской культуры. Как они связаны между собой? История Библии – это история европейской культуры, либо история Библии внутри этой культуры, либо как составная часть. В общем-то, правильному уяснению вот взаимосвязи этих двух понятий будет посвящена, в общем-то, вся эта лекция. Ну, это главный будет вопрос, на который, вы знаете, как недавно один наш преподаватель в Духовной Академии такую мысль процитировал одного какого-то ученого, который сказал, что до тех пор, пока я не напишу текст, я не знаю, как я думаю. И действительно, мне кажется, каждый, кто занимался практикой ведения дневника, либо каких-либо конспектов, записей, понимает, что до тех пор, пока мысль не высказана, пока она не записана, ее и самому-то понять, в общем-то, сложно. Так что надеюсь, что мы с вами совокупными усилиями попытаемся на этот вопрос ответить. Ну, и я должен, конечно, оправдаться за то, что, как было сказано, тема какая-то не очень православная. Да, ну, на самом деле, конечно, ничего не православного, противоречащего православию в ней нет, но я должен говорить сразу про слово «европейское». Вообще-то, изначально я хотел назвать лекцию «История Библии как история культуры в целом». Но тут сразу бы можно было бы сказать, ну, а что вы знакомы с китайской культурой, японской, и так далее, с нашим ближним, и не только ближним, Дальним Востоком. И здесь, чтобы быть чуть-чуть скромнее, я все-таки сказал о европейской культуре только потому, что, наверное, она нам из нашего Санкт-Петербурга видна как будто бы чуть лучше, да, возможно, это предположение. И блаженный Иероним Стридонский, изображенный данной картине Караваджо, это картина первого десятилетия 17 века, которая называется «Пишущий святой Иероним», замечательного художника Караваджо, который знаменит своими библейскими сюжетами и не только. Я думаю, она олицетворяет все то, о чем будем говорить сейчас в этой лекции. Вот давайте я спрошу вас, а что делает святой Иероним здесь? Правильно. Блаженный Иероним известен тем, что он стал автором латинского перевода Библии, и, по сути, блаженный Иероним является одним из тех редких примеров святых отцов, которые в совершенстве владели древнееврейским языком. Как правило, большинство наших святых отцов, например, Сицилиан Златоуст, они читали Библию по-древнегречески, для них это был родной язык. И поэтому, как правило, они пользовались греческим текстом Библии. Блаженный Иероним известен тем, что он сличал текст Ветхого Завета с древнееврейским, и поэтому видим здесь три томика. Это еврейская Библия, греческая и латинская, которую он пишет. Поэтому блаженный Иероним, о нем будет сказано еще впоследствии, может в принципе быть назван, наверное, главным библеистом европейского средневековья и, пожалуй, главнейшей, важнейшей фигурой в деле развития библейского наследия и развития европейской культуры в частности. Именно поэтому образ блаженного Иеронима столь полюбился художникам. В нашем Эрмитаже есть тоже несколько картин, изображающих святого Иеронима. И он известен тем, что обычно он изображается со львом, здесь льва нет, а лев изображается по той причине, что в его жизнеописании содержится такая история, что он помог льву, вынул занозу из его лапы, и тот был ему очень благодарен за это дело. А те, кто из вас знают святого Герасима Иорданского, могут провести параллель между житием святого Иеронима Стридонского и Герасима Иорданского. Ну и череп, да, Мементо море, помни о смерти, да, все в классических таких тонах Караваджо изображает блаженного Иеронима. Итак, в нашем разговоре будут два понятия: история Библии и история культуры европейской. Ну, в общем-то, я должен сразу сказать, что я не искусствовед, не культуролог. Я занимаюсь историей Библии, собственно. Поэтому большая часть нашего разговора будет посвящена, собственно, истории Библии как таковой. Но обычно, когда говорят про Библию и культуру, обычно понимают следующее. Как библейские образы, сюжеты были отражены, скажем, в литературе, в живописи, в музыке и так далее. И этому посвящен, в частности, цикл работ замечательного нашего исследователя, отца Александра Мени, который до сих пор, на мой взгляд, является непревзойденным в области вот исследований именно этой стороны культуры. Да, он является автором нескольких статей, изданных в замечательном журнале «Иностранная литература». Я думаю, что здесь есть, значит, среди нас, те, кто с этим журналом знакомы, не понаслышке. Отец Александр Мин написал ряд статей для журнала «Иностранная литература», посвященных интерпретации образа Иисуса Христа в разных литературных произведениях. И у него получилось замечательно. Но главный вывод, к которому он склоняется на протяжении всех своих работ, посвященных этой теме, его работы на этот счет обобщены в таком зелененьком томике, который называется «Библия и литература». Может, кто-то видел у отца Александра Мини такой зелененький маленький томик «Библия и литература». И главный вывод, к которому он приходит, следующий, что, в общем-то, никому не удалось создать адекватный образ Иисуса Христа, который отражал бы всю глубину евангельского повествования и в то же время был интересен с точки зрения современных литературных норм. Ни одно литературное произведение, которое пыталось подойти к этой проблеме, отца Александра не устраивало, и я здесь склонен с ним согласиться. И именно поэтому, во-первых, потому что я не искусствовед, во-вторых, потому что я немножко прочитал отца Александра Мини, я позволю себе посвятить нашу лекцию не тому, о чем можно было бы догадаться, предположить, что будет рассказано про иллюстрации к Библии Караваджо, Рафаэля, Нестерова, наших русских и так далее, а будет рассказано о том, как внешняя история Библии, то есть история Библии с точки зрения ее, простите, материальной части, тесно переплетена с самыми основными вехами, собственно, человеческой в целом и конкретно европейской культуры. Конкретно мы поговорим о том, как с точки зрения вот внешней истории создавалась Библия. Поговорим об истории самых интересных, важных, значимых для нас библейских рукописей, переводов Библии, изданий Библии и о том, как эти издания повлияли на европейскую культуру. Надеюсь, я смог обозначить то, о чем я буду говорить. Итак, давайте приступим. Что такое Библия? С точки зрения нас, как христиан, Библия – это Слово Божие, Священное Писание, которое лежит на престоле, которое является откровением от Бога, данным израильскому народу, а через этот израильский народ – всем нам. Но с точки зрения своей материальной части, Библия – это свод книг. И для начала, чтобы нам разобраться в этой сложной истории, я позволю себе немножко напомнить нам о том, откуда взялось само слово «Библия». Вообще-то слово «Библия» по-гречески означает «книги», «Библия». И только уже начиная с латинских переводов, затем у нас в Геннадьевской Библии и так далее, это слово «Библия», которое изначально было множественного числа, книги, стало пониматься в собственном смысле Библия как конкретный свод книг. Да? Для, знаете, недавно я был в школе и общался с старшеклассниками, и один из старшеклассников задал мне вопрос: а как вы относитесь к книгам Библии, написанным после смерти Иисуса Христа? Вот такой был коварный вопрос. Наверное, автор вопроса предполагал, что это поставили какое-то неловкое положение, что вот, дескать, как-то подделали Библию, да, значит, Иисус Христос умер, да, как же Библия после Него написана? Вот, ну, в общем-то, для нас, как христиан, нет никакой проблемы, потому что новозаветная часть написана десятками лет позже смерти и воскресения Иисуса Христа. Однако ветхозаветная часть, как нам известно, написана гораздо раньше. Так вот, само слово «Библия», греческое слово «библос», откуда наша библиотека, восходит, вероятно, да, этимология – это вещь очень неблагодарная. Вообще можно рыться в этимологии очень долго, и потом какой-нибудь ученый 21 века тебя оспорит, скажет, что все это неправильно. Но все-таки попробую немножко даст этимологию. Так или иначе, слово «Библия» – «библос» – связано с городом Гевал, или, по другому произношению, город Библ. Город Библ – это был замечательный финикийский город, очень древний город, который также у нас фигурирует в нашем Священном Писании. Древняя Финикия, второе тысячелетие до Рождества Христова. Финикия прославлена тем, что это морская держава, торговая держава, которая ведет активную морскую торговлю. И, естественно, самый близкий сосед, те самые Тир и Сидон, о которых мы так много читаем в нашем Священном Писании, естественно, самый близкий сосед, помимо киприотов, это, естественно, Египет. По-еврейски Мицраим. И именно с Египтом финикийцы ведут активную торговлю. Чем же они торгуют? Ну, много чем, конечно. В частности, изготавливаем в Египте папирус. Папирус изготавливается из тростника, из стебля тростника. Это пищематериал, который изготавливается следующим образом. Берется стебель тростника, его специальным образом разрезают и сдавливают между собой. Таким образом получаются такие небольшие полотна сантиметров по 30. И их склеивают друг с другом, и получается такой длинный лист папируса. Так вот, именно в город Библ привозили из Египта папирус, который был основным пищематериалом уже начиная с второго тысячелетия до Рождества Христова. И именно, вероятно, по этой причине слово «библос» – книга, связана с городом Библ, в который привозили папирус, и в этом городе изготовляли, собственно, книги. По другой версии, в общем-то, все было ровным счетом наоборот. Само слово какого-то догреческого происхождения, а город Библ назвали потому, что в нем делали книги. В общем, как я сказал, темология вещь не очень благодарна. Но то, что связь между этим городом и словом «библос» – книга есть, это совершенно однозначно мы можем говорить. Таким образом, само слово «библос» оно входит в обиход древнегреческого языка, и уже в эпоху нового, в христианскую эпоху, это слово, та Библия, то есть эти книги, начинают применяться к Священному Писанию. Ну, я вот говорю книги, книги, а все-таки Библия – это сколько книг? Как вы думаете?
2: 27.
1: А это Новый Завет, отлично. Так, 60 или не совсем? 40. Разные версии. Или тысячи книг. Ну, на самом деле, достаточно определенные цифры мы можем назвать. Новый Завет действительно – это 27 книг, 4 Евангелия, книга Деяний, 7 соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис. Ветхий Завет состоит из двух частей. 39 книг еврейского канона и 11 книг, которые входят в раздел так называемых неканонических книг. Это те книги, которые не признаются Священным Писанием у евреев, но входит в христианскую Библию. Таким образом, 39 плюс 11 – 50, 50 плюс 27 – 77. 77 книг, если уберем неканонические, будет 66. Это те книги, та Библия по-гречески, которая образует свод Священного Писания. И для нас, конечно, вот эта внешняя история играет, ну, как бы, вроде бы, второстепенную роль. А для нас Библия – это, в первую очередь, откровение от Бога. Фрески из замечательной синагоги в местечке в Сирии, которое называется Дура Европос. Дура – это крепость. И в этом месте, в III веке, были изготовлены эти фрески, которые сейчас экспонируются в Национальном Дамасском музее. И на этих фресках самые древние изображения сцен из Ветхого Завета. И вот одно из них, фреска III века, которая иллюстрирует исход евреев из Египта. Евреи, переплывающие через Черное море, не путать с Черным морем и с Красным морем, да. Через то самое Черное море они вот перебираются, а по центру это Моисей. И насколько мы можем судить, вот эта фреска III века является первым изображением Моисея, дошедшим до наших дней, середина III века по Рождеству Христу. Что интересно на этой фреске? Мы знаем, согласно второй заповеди, Деколога, было запрещено изображать Бога. Не сотвори себе кумира. Никакого изображения того, что на небе вверху, и так далее, и так далее, и так далее. Изображать Бога было строго запрещено. Ну, в общем-то, по вполне практичным соображениям. Потому что наш брат с вами падок на обожествление всяких символов. И представим себе, что какие-нибудь наши евреи второго тысячелетия до Рождества Христова, получив некое изображение Бога, естественно, были бы склонны это изображение абсолютизировать, обожествить тем самым. Понятно, поэтому вполне практичность и глубина смысла второй заповеди, но все-таки как-то же нужно изображать действие Бога. Вот здесь мы видим, как это изображено. Руки. В верхней части фрески вот эти самые руки. Что изображают эти руки? Действие Бога. Моисей, он берет жезл, ну, то есть трость, посох, простирает его над водами Черного моря, и он, и эти воды расступаются, и войско фараона тонет в них. Но это же не сила самого Моисея. Это же сила Бога, верно? И вот эту Божью силу мы видим изображенную здесь, вот в образе этих самых рук. Читая внимательно псалмы, мы слышим выражение «мышца Господня», «рука Господня», образы определенные, да, которые пытаются донести до нас очень важную идею, то, что Бог вмешивается в человеческую историю, как протягивает руку, как на той самой знаменитой фреске Микеланджело, где Адам и Бог соединяют свои руки. Так вот, Священное Писание для нас – это, конечно, вторжение Бога в историю, это откровение от Бога. По-гречески слово «откровение» означает «апокалипсис», буквально «откровение». Но мы сегодня попытаемся посмотреть, как это откровение от Бога обрело конкретную материальную форму – историческую, географическую, филологическую. И если мы попытаемся понять, каков мир Библии, то окажется, что мир, знакомый библейскому еврею, может уместиться в понятие, ну, скажем так, восточное Средиземноморье, ну, с некоторыми примечаниями. Но надо сказать, что здесь мы не должны терять бдительности. То, что, скажем, Пакистан упомянут в Библии, это не значит, что библейские евреи о нем очень много знали. Конечно, имеется в виду земля, на которой находится современный географический объект. Другие страны, современные, естественно, упомянуты не по их современным названиям, а по тем регионам, которые были известны в древности. На самом деле, конечно, собственно, история Библии протекает в регионе, который у нас, благодаря англоязычной терминологии, принято называть Левант. То есть, собственно, Передняя Азия. Если мы поместим всю историю, скажем, от Авраама до Иисуса Христа, то она, в принципе, уместится в этот самый Левант. Здесь у нас и Ур Халдейский, и земля Гесем в Дельте Нила, и Иерусалим, и Иерихон, наша Палестина. То есть, в принципе, помещается все это дело. Но если мы уже берем историю Нового Завета, то здесь у нас открываются миссионерские путешествия апостола Павла, это Кипр, это Малая Азия, это европейские путешествия, наконец, Рим. Предание о том, что он путешествовал даже до Испании и так далее. Так вот, мир Библии – это, в общем-то, в первую очередь, этот самый Левант. Почему же мы говорим о европейской культуре, если Библия – это плоть от плоти, продукт, ну, скажем так, с точки зрения, с человеческой своей стороны, именно Передней Азии? На это есть множество причин. И в первую очередь потому, какова история рукописи Библии и ее изданий и переводов. Но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Мне бы хотелось также сослаться на замечательного преподавателя, профессора Юрия Григорьевича Циркина, который преподавал также в нашем Петербургском университете и который издал замечательную монографию, которая называется «История библейских стран». И вот в этой монографии автор настаивает на том, что он предпочитает название не Левант, а именно библейские страны. То есть тот самый регион, который я упомянул, он называет библейскими странами. Мне нравится это название. Предлагаю взять на вооружение и с ним работать. Итак, но если с точки зрения географии мы с вами определились, то хотелось бы определиться с точки зрения языка. Библия, на каком языке она написана? На самом деле, преимущественно Ветхий Завет, если мы берем вот собственно книги еврейского канона, ну и не только, некоторые неканонические книги тоже, были написаны на древнееврейском языке. Здесь я должен немножко пояснить. Вот давайте с вами уясним, обговорим, договоримся о некоторых понятиях. Язык. Есть понятие «письмо». А есть понятие алфавит. Вот эти понятия вроде бы очень близкие друг к другу, на самом деле обозначают немножко различные вещи. Да? Ну, например, в нашей истории мы говорим о древнееврейском языке, но каким письмом этот древнееврейский язык был записан? Оказывается, что за время своего существования древнееврейский язык использовал как минимум два, может быть и больше, способа письма. Здесь мы видим современное еврейское письмо, тот самый иврит, если вы приедете в Израиль, вы увидите там, скажем, какие-то надписи, вот именно на современном еврейском языке. Вот алеф, бет, хей и так далее. Современное еврейское письмо восходит к арамейскому квадратному письму. Об арамейском языке чуть-чуть позже поговорим. Однако до того, как древнееврейский язык стал записываться на вот этом квадратном письме, видите, разница между вот этими двумя столбцами очень небольшая. Да, вот алеф, алеф, ну практически одинаковые. Ну практически очень близки друг к другу. Если мы сравним с другими, то кажется, что гораздо больше. Хотя они есть, безусловно. До того, как древнееврейский язык стал записываться вот этим квадратным арамейским письмом, существовало палео. Ну, палео означает буквально древний. Отсюда у нас наука палеография. Палеос – греческий, графу пишу. Древнее писание – палеография. Так вот, палеоеврейское письмо, древнееврейское письмо, оказывается, что оно по своему алфавиту, да, вот здесь мы третье понятие применяем, язык, письмо, алфавит. Алфавит такой же, как и в современном еврейском языке. Количество букв такое же. Сам палеоеврейское письмо, по всей видимости, восходит своим алфавитом к финикийскому алфавиту, который до 20 века считался первым алфавитом вообще человеческой истории. Возможно, в учебнике истории 5 класса вы так и услышите, что финикийский алфавит – это первый алфавит вообще существующий, самый древний алфавит. Так считали действительно до 20 века. У нас наш замечательный современник Алексей Тимович Левданский, замечательный ученый, библеист, гибраист, филолог, является автором исследований по истории западно-семитского письма. У него замечательное исследование за счет статьи в российской, большой российской энциклопедии, в православной энциклопедии. Он преподает в Высшей школе экономики в Москве. И вот он пишет о том, что, в общем-то, до 20 века действительно считал, что финикийский алфавит – это самый первый алфавит, самый древний алфавит. Однако находки первой половины 20 века, а именно обнаружение протосинайского письма, были обнаружены некоторые памятники, которые называют протосинайским письмом. Тексты, написанные протосинайским письмом, датируют примерно начало второго тысячелетия до Рождества Христова, 1800-е годы до Рождества Христова. И здесь мы видим основание считать, что не протосинайское письмо произошло от финикийского, а скорее наоборот, финикийское от протосинайского. Ну откуда возникло протосинайское письмо? Оно, в свою очередь, восходит к древнеегипетским иероглифам. Да, мы видим очень похожую взаимосвязь. Буква «Алиф» буквально означает «голову быка». Само слово «Алиф», как и в других языках, в еврейском языке буквы означают, название букв обозначает конкретные слова. Например, «Алиф» — это «бык», «Бет» — это «дом» и так далее. «Реш» — «дева» и так далее. И почему все это очень важно? Еще, пожалуй, до XIX века

0: И что важно, давайте еще раз, да, отметим, в чем принципиальная разница между иероглифами и алфавитным письмом. В иероглифическом письме иероглифы обозначают конкретные понятия. В алфавитном письме они обозначают звуки, буквы. Мы можем, конечно, записать нашу Библию, скажем, на языке древнеегипетских иероглифов. Но это будет очень большой текст и будет очень сложно читать. Алфавитное письмо – это огромная революция в деле записи вообще любых текстов. И поэтому тот факт, что протосинайское письмо было обнаружено, играет очень важное значение. Кстати, здесь обращу ваше внимание на то, как в протосинайском письме обозначается буква «тау». Греческая буква «тав» обозначает цифру 300. И в христианской традиции толкования вот это сходство цифры 300 и христианского креста, оно было очень давно обнаружено. И у святых отцов есть ряд толкований, аллегорических, связанных именно с этой буквой. Вот здесь мы видим, это самая древняя рукопись Библии, которая у нас есть вообще в нашем распоряжении. Это отрывок из книги чисел, 6 глава, 24 стих и далее. Благословение, священническое благословение. Почему оно до нас дошло? Вообще удивительно, как вообще ученые смогли это расшифровать. Вот что вообще понятно? Вот это то самое палеоеврейское письмо. Так вот, здесь мы видим, что это очень узкий вот такой отрывок материала, на котором палеоеврейским письмом запечатлен текст этого священнического благословения. Текст был скручен в такую небольшую как бы, трубочку. Речь идет о так называемых тефилин и мезувот. Это такие, простите за термин, аксессуары, да, которые носят иудеи, строго следуя 6 главе книги чисел, которая гласит, что заповеди твои должны быть перед глазами твоими постоянно. Они поняли эту заповедь буквально и реально записали их на небольших листочках бумаги, скрутили небольшую трубочку и повесили на своей голове. Вот, собственно, вполне буквальное исполнение этой заповеди. Если спросят, где ваша заповедь, можно достать из ушка, значит, текст и сказать вот здесь. Ну, при всем уважении к еврейской традиции, да, надеюсь, это не будет воспринято как-то превратно. Но именно благодаря этой замечательной традиции до нас дошел этот текст 6-7 века до Рождества Христова, собственно, одна из древнейших библейских рукописей. А вот эта потрясающая рукопись называется «Большой свиток Исаии». Это 7 метров папируса, 7 метров, на котором записана почти полностью вся книга пророка Исаии. Здесь мы видим как раз то самое квадратное арамейское письмо, уже не палеоеврейское, а вот то самое квадратное арамейское письмо. Большой свиток Исаии представляет из себя именно свиток. То есть это мы видим как раз тот самый, очень хорошо видно технику изготовления свитков. Листы папируса, соединены друг с другом и свернуты в большой длинный свиток. Ну как вы думаете, удобно ли использовать свиток? Вот я попрошу вас, найдите там главу 39, стих 3. Сейчас разверну, да. Свиток.
1: Читали по очереди, каждый день
0: читали. Свиток наматывался на две специальных палки. Очень, очень вполне понятное приспособление, да, свиток. Вполне надежное. Тот факт, что это древнейшая рукопись, это рукопись до христианской эпохи, эта рукопись была найдена в Кумранских пещерах в 40-х годах 20 века. А эти рукописи были сохранены только по одной причине. Про них забыли. Значит, свитки, библейские свитки, возможно, Иерусалимского храма, библиотеки Иерусалимского храма, были помещены в специальные сосуды,

0: и сверху закрыты специальным материалом и погружены, оставлены в пещерах. А после того, как Иерусалим был разрушен в конце 1 века, 70-м году нашей эры, иудеи эти свитки, в общем-то, так или иначе, забросили, и случайные, значит, бедуины нашли эту пещеру, ну, подумали, что в этих сосудах находится, ну, может быть, деньги, какой-то клад, начали их доставать. Эти бесценные рукописи, которым больше 2000 лет, стали рассыпаться прямо на их глазах. Но, слава богу, все-таки не все они, значит, разрушили. И очень быстренько люди все-таки сообразили, что перед ними бесценные манускрипты. Однако содержание этих манускриптов, тех самых кумранских рукописей, очень долго было скрыто от широкой общественности. В 47 году первые рукописи были обнаружены. Как вы думаете, когда они полностью были опубликованы? В 91 году. Почти 50 лет. Мы снимаем квартиру, и в этой квартире жила замечательная бабушка, которая очень интересовалась Библией. Так получилось. Совершенно не связана со мной никак. Не связана бабушка, которой, к сожалению, уже нет на свете. В этом доме мы с супругом обнаружили огромное количество книг, связанных с библеистикой. Представляете? Вот так вот. Всякие еврейские энциклопедии исписаны, Библия исписанная, прямо вот выписаны номера заповедей, какие-то комментарии к Библии ручкой проставлены. Представляете? Вот такие тексты. И замечательная библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова. Может быть, сталкиваться с ней. Такая библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова, еще 19 век. И вот замечательное издание, и там куча газет. Вырезок из газет, чувствую, что она сама своими ручками вырезала ножницами, писала что-то. И там, значит, такая газета. Судя по тому, что на обратной стороне речь идет какую-то кубинскую историю, это 60-е годы прошедшего столетия. И там, значит, такой заголовок. Кумранские рукописи. Конец христианства. Значит, и замечательная статья, в которой прекрасный автор описывает, что вот, буквально еще пару лет, максимум 5 лет, и, наконец, весь мир узнает о том, что христианство – это подделка, Иисус Христос – это просто сектант из кумранской общины. На самом деле все это придумано, значит, только осталось вот просто расшифровать эти кумранские рукописи. Вот буквально чуть-чуть, пару-тройку лет, и все, наконец, христианство будет покончено. Такой, знаете, оптимизм такой, да, человек. В 91 году, наконец, мы получаем первое опубликованное собрание всех кумранских рукописей. Ну, опять-таки, то, что их опубликовали, это же древнееврейский язык. Ну, там есть и древнегреческие рукописи и так далее. Их же нужно еще перевести и расшифровать, интерпретировать, понять, в общем, это очень долго работает. Так вот, сейчас, в 2026 году, можно вполне со 100% уверенностью гарантировать, что в истории христианства кумранские рукописи ничего с ног на голову не переворачивают, а скорее даже наоборот. В чем уникальность кумранских рукописей? Кумранские рукописи – это древнейшие свидетели еврейской Библии, которые во многом подтверждают ее христианское прочтение. Дело в том, что вас, может быть, удивит тот факт, что, собственно, до 20 века древнейшие еврейские рукописи, полные, которые мы располагали, это 10-11 век по Рождеству Христову. Давайте вспомним, когда жил библейский Моисей. Есть две датировки. Обычно, традиционно, это 15 век до Рождества Христова. Есть еще другая датировка, это середина 13 века. Так вот, между библейским Моисеем и самой древней рукописью Библии у нас получается сколько? 2500 лет. 2500 лет. Представьте себе. Ну как же так? Где же все рукописи? Спросите вы. Ответ следующий. Оказывается, что в постхристианскую эпоху евреи, после того, как был разрушен Иерусалимский храм, евреи были распространены по Средиземноморью, не только, образовали диаспору. И у них возникла проблема, то, что в отсутствии единого религиозного центра рукописи Библии становятся все более непохожими друг на друга. Ну, вы знаете, попробуйте переписать конспект вашей подруги слово в слово. Вы сделаете с десяток разночтений, я уверен. Даже я пытался переписывать свои собственные там, какие-то тексты. И знаете, пропустишь строчку, два раза напишешь одно и то же слово. Ну, то есть, такие бытовые ошибки. А представьте, сколько таких ошибок закопится за 1000 лет. Огромное количество. Но евреи – народ мудрый. И поэтому они приняли следующее решение. Дабы вот предохранить текст Библии от такого вот бесконечного размывания и такого вот наслоения этих разночтений, необходимо текст унифицировать. Что значит унифицировать? Привести в единый формат. И поэтому уже позже, несколькими столетиями позже, начинается работа еврейских ученых масоретов. Масора по-еврейски означает предание. Масореты тщательнейшим образом переписывают текст Библии. И они добились того, что текст Библии, восходящий вот к X веку, совершенно точно унифицирован. То есть одна и та же Библия лежит на полках наших замечательных синагог, именно благодаря тому, что древние еврейские ученые, эти масореты, сожгли все остальные рукописи и тщательно следили за тем, чтобы текст был похожим на себя самого. Итак, кумранские рукописи, благодаря тому, что они очень древние, открыли для нас, во-первых, то, что вот масоретский текст, еврейский текст, оказывается очень надежным, он очень похож на то, что содержится в этих рукописях, да, протомасоретский текст. И, наконец, они открыли для нас то, что христианская традиция прочтения Библии имеет историю гораздо раньше, чем, собственно, сама христианская вера. Об этом, может быть, чуть позже вернемся к этому. Я бы хотел прокомментировать тезис о том, что Библия написана преимущественно на древнееврейском языке. Замечательный ученый Хагай Мисгав, филолог, у которого есть замечательные лекции по Таре, то есть по Пятикнижию, и который открыл очень интересную деталь. Давайте вспомним историю Иосифа Прекрасного. Помним, да, кто такой Иосиф? Иосиф, сын Иакова, был продан в Египет. Там он был при Потифаре возвышен. Затем, собственно, благодаря той же жене этого Потифара, он был посажен в тюрьму. И там, давайте вспомним, какие спутники у Иосифа. Виночерпий и хлебодар. Главный хлебодар фараона и главный виночерпий фараона. Чем известен Иосиф Прекрасный? Он толкователь снов. Иосиф Прекрасный видел сны, ну, мы тоже видим сны, но Иосиф Прекрасный умел их толковать. То есть имел этот замечательный дар истолкования снов. И вот к нему эти два его спутника, сокамерника, Хлебодар и Виночерпий, говорят о своих снах. Значит, сон Виночерпия, что он наливает вино в чашу фараону, и тот пьет из этой чаши. Иосиф говорит, что через 3 дня фараон тебя освободит, и прошу тебя, вспомни обо мне, когда ты выйдешь на свободу. Хлебодар говорит о другом сне. У него 3 некоторых, значит, решетчатых корзины, в которых на его голове, ну, несут, значит, на голове корзины с хлебом, и птицы клюют этот хлеб. И что говорит Иосиф? 3 корзины – это 3 дня, а через 3 дня тебя поведут к фараону, тебя убьют, и твое тело будут клевать птицы. Ну, такой трагичный сон. Почему сейчас я вспомнил эту историю? Вот давайте еще раз детали. Сон хлебодара – птицы, хлеб. Иосиф говорит о его теле, который видит, что тело клюет птицы. То есть тело, хлеб и птица. Все зафиксировали. Три детали. Хлеб, птицы и тело. И оказывается, что на древнеегипетском языке есть такой замечательный словарь древнеегипетских иероглифов. Слово «смерть» записывается тремя иероглифами. Как вы думаете, какими? Птица, хлеб и тело. Представляете? Уникальная взаимосвязь между древнеегипетскими иероглифами и сном хлебодара, который толкует Иосиф. Если мы внимательно будем читать подробности и жизнеописание Авраама, те обычаи наследования, брака, которые существовали в то время, то мы совершенно точно обнаруживаем те обычаи древности, которые не то что там каким-то вавилонским иудеям, даже сейчас нам с нашей Википедией совершенно незнакомы. О чем это говорит? Что те предания, на основе которых написаны библейские тексты, имеют очень древнее происхождение, очень древнее.
1: Прозвучала первая часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года. Полную видеоверсию лекции можно также найти на странице «Радио Град Петров» ВКонтакте в разделе «Видео».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Недавнее выступление в Санкт-Петербурге Гарри Яковлевича Бардина, режиссера, сценариста, продюсера, лауреата Государственной премии Российской Федерации, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и 5 премий «Ника» за лучший анимационный фильм, завершилось показом нового фильма «Русский вальс» на известную музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мультфильмы «Летучий корабль», «Шайбу, шайбу», «Гадкий утенок», «Приключения Хомы», «Прежде мы были птицами», «Конфликт» и многие-многие другие зрители знают и любят давно. Расспросить режиссера о том, кто его поддерживал с самого начала, помогал формироваться, удалось после премьеры новой картины.
2: Кто меня сделал? Мама. Мама. Потому что всем лучшим я обязан маме, не папе. Маме. Музыка – это мама. Юмор – это мама. Музыкальная память – все песни украинские, советские. Я еще и пел, у меня даже записи есть. Но я пел, сейчас уже нет, но я обязан маме. И она верила в меня. Она верила в меня, но она застала мое восхождение. Папа уже нет, не был на свете, а мама застала. И «Золотую пальму ветви», и выход на мировой уровень. Это все мама застала. И я каждый раз, когда кланялся, получая призы, я их мысленно отсылал маме. А сейчас некому. И когда возникает вопрос в фестивале, я сторонюсь. Ну, и сын говорит, ну куда тебе? Что ты их солить будешь, призы? Куда их? Ну, действительно, хватит. Я доказал, что я есть, что я состоялся, и мне этого достаточно.
1: Вопрос форматности. И «Гадкий утенок», он тоже, он все не попадает в формат. Ну вот, но не подходит он по меркам.
2: Ну, что ж делать, да?
1: А что ж делать-то ему?
2: Да ничего, ничего. Делай, что должно, и будь, что будет. Это мой принцип. Я не стремлюсь попадать в чей-то след. Я не стремился ни на кого быть похожим. Я искал самого себя. Искал то, в чем я состоюсь, в чем я сильнее кого-либо. Я нашел музыкальное. Я понял, что музыка – это мое. Когда я понял это, возникли музыкальные фильмы. Потом я ушел от каких-то больших объемов. И вот последние годы я... Ну, каждый раз на какую-то классическую музыку, но я в какой-то степени, любя классическую музыку, я выступаю культ-регером. Я дарю зрителю, непосвященному, дарю и Сен-Санса, и Бетховена, и Чайковского. Я их познакомил с таким количеством хорошей музыки. Я приступаю к ней, трясясь от страха, потому что это ответственность, это всегда риск. Ну вот как-то была такая замечательная писательница Марианна Гончарова. У нее была замечательная литература. Мы с ней были знакомы. Организация, где я выступал. И я знал, что там будет Марианна. А мы до этого читали с женой ее книжки и были восхищены. И что значит родство душ? Мы приехали, вошли в отель. Я иду по отелю, сидит женщина. Я говорю ей, вы Марианна? Она говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, я Гарри Барс. Боже мой. И я ей ответил на ее вопрос. Она спросила меня, как вы думаете, что такое творчество? И я мгновенно сформулировал то, что потом вошло в ее следующую книгу. Она процитировала меня. Я сказал, это хождение по канату. Ты идешь по канату, ты можешь сорваться. Внизу стоят те, которые хотят, чтобы ты сорвался. Которые завидуют, что ты умеешь ходить по канату, а они ходят по асфальту. Но главное другое, что канат натянут снизу вверх. И важно не только не сорваться, а идти вверх. И ей это очень понравилось. Ну, наверное, это точно. Ты рискуешь каждый раз. То, что ты делаешь, ты бросаешь вызов самому себе. Ты перечеркиваешь все, что было, из белого листа якобы искусно. Ты создаешь собой белый лист. и нарождаешься в другом качестве в следующем фильме. Надо перечеркивать весь прошлый опыт и рисковать. Если не рисковать, то неинтересно.
1: Для режиссера это всегда так.
2: А так же, да.
1: Есть в этом, когда вы чувствуете, что это вам доставляет радость, удовольствие?
2: Конечно.
1: И от этого вам хочется, собственно, это и делать.
2: Конечно,
1: так?
2: Конечно. Последний фильм, обычно я делаю так, я делаю режиссерскую свою раскадровку и не отклоняюсь ни на шаг, как задумано, так и делаю. С этим фильмом последним я все время носил коррективы. Приходили какие-то не новые идеи, а поправки. А какой-то чуть-чуть, которое требовало изменения. И я все время правил в течение всей съемок фильма.
1: Про русский вальс мы говорим.
2: Русский вальс. Я хотел до идеала довести гармонию всего этого дела. Как вам фильм?
1: Вам это удалось.
2: Вот,
1: и фильм, и вечер. Вы осчастливили, вы дали возможность на эти минуты почувствовать, что ты в другом времени, в другом пространстве. Это такая, знаете, легкая анестезия. Гарри Яковлевич, вы говорили раньше, что вы любите кураж.
2: Да.
1: Где вы сегодня этот кураж?
2: Нахожу, и когда я уже вхожу в состояние съемок, это кураж. Это кураж, это желание сделать качественно, достойно, на моем уровне. И есть опасность. Есть опасность, которую я, честно, для себя я чувствую. Опасность в том, что никогда режиссер не знает, где кончается его потенциал. Не знает. Он к себе не объективен. Так было с моим другом Эльдаром Рязановым. Последние 20 лет это фильмы мимо. Мимо. Это не уровень «Берегись автомобиля». Это совершенно ниже уровень. Но он без этого не мог жить. И, конечно, ему многое прощалось, как Эльдар Рязанов. Но он снизил планку. Я каждый раз боюсь. Я делаю фильм, показываю первый. Мой зритель – это мой сын, мой строгий судья. Он тоже режиссер, хороший режиссер игрового кино. Он сказал: «Папа, на уровне». Я спокоен. Я не уронил собственную планку. Ну, важно сойти с дистанции вовремя. Вовремя. Ну, как тот же Никита Богословский. Человек жил, а композитор уже давно умер. Так же, как Нарштейн. Человек живет, а режиссера нет. Где кончается твой потенциал, когда нужно остановиться?
1: Может быть, там, где кончается твоя честность?
2: Это ты тоже сам. Ты сам себя уговоришь. Ты сам уговоришь себя. Потому что, когда я смотрю на этих ребят, которые говорят чудовищные вещи, если они верят в это, они дураки. Если не верят, они подлецы. Ничего хорошего. И так плохо, и так плохо.
1: Гарри Яковлевич, вы познали себя?
2: Не знаю, не могу сказать, насколько познал. Я знаю, что в том, что я делаю, я честен. Я ни разу, на вашем случае, на моей памяти такого не было, чтобы я пошел против совести, против своих убеждений, против своих принципов. Нет, такого не было. Я стремлюсь быть честным с моим зрителем. Я не могу бросить моего зрителя. Потому что он не верит. А если я говорю одно, на случай, если что-то, я брошу свой зритель, нет, я не брошу. Это моя сторона, это мой зритель. В этом смысле я патриот. Я не люблю это слово, но я патриот. Это моя сторона.
1: Какой самый легкий, самый счастливый для вас период? И фильм, может быть, в который вы делали в этот период?
2: Легкого не было. Потому что я каждый раз изобретал что-то новое. На студии считали «Союзмультфильм», что я выпендриваюсь. А я не выпендривался. Мне было интересно попробовать все. Поэтому одни говорили, что границы мультипликации безграничны. Но они говорили, а я отодвигал границы. Мне это было интересно.
1: Они говорили, а вы работали.
2: А я работал, я делал. И делал вопреки. Делал вопреки. Вопреки обстоятельствам, вопреки многим вещам.
1: Если бы вопреки не было, вам бы было неинтересно?
2: Ну, я спортивный азарт есть, конечно. Конечно, есть. Доказать, ну, никогда я под аплодисменты моего коллектива я не двигался. Почему я ушел с измучением? Потому что там невозможно было, атмосфера была накалилась. Такая неприятие и зависть. Но я понимал, если мне завидуют, значит, я правильно живу. Значит, я делаю то, что нужно. Если бы я делал серые фильмы, никто бы не завидовал. Да просто не обращали внимания. А раз я делал что-то заслуживающее зависть, значит, все правильно.
1: Вот уж не могла бы подумать, что ваши коллеги могли...
2: История была, когда меня выдвинул Союз кинематографистов на госпремию после получения «Золотой пальмовой ветви». Они написали, 29 моих коллег, режиссеры, операторы, мультипликаторы, требования не давать. Завернули это. И подать название заслуженного деятеля, все завернули и дали мне госпремию в 99 году, спустя 11 лет. А звание так и не получил, у меня нет звания. Однажды мне лет 16-17 назад позвонили из Союза кинематографистов, из которого я уже вышел. Они позвонили, ну где ваши документы, говорит. Я говорю, какие документы? Ну, название, заслуженный деятель. Я говорю, да вы опоздали. Как опоздал? Так я уже народный. А кто вам дал? Я говорю, народ. Ну, что делать? Да, у меня нет звания, но у меня есть имя. Это дороже. Я этим дорожу. И это единственное, что я оставлю в наследство моему сыну. Призы и фамилию.
1: Вы же сами это понимаете, вы знаете, что у вас христианское кино.
2: Христианское?
1: Да.
2: Это мне говорила Катя Генева, моя подруга покойная, директор библиотеки иностранной литературы. Она говорила, хотя ты отвергаешь, что ты, я не религиозный, не выцерковный. Ты более выцерковный, чем ты думаешь. Ты более религиозный, потому что христианское как бы все заложено.
1: Все пропитано.
2: Да, ну, так получилось. Это случайность. Совпал.
1: То, что в ваших фильмах все заканчивается хорошо, есть свет.
2: Иногда да, иногда нет.
1: Ну, чаще всего. Это что, это тоже кураж или это ваше мироощущение, вы так всю жизнь живете?
2: Ну, я живу с ощущением того, что все впереди, а иначе жизнь. И так как у меня в «Гадком утенке» я заканчивал уже кино, я прочитал в режиссерском записанную фразу, мною. Мы прощаемся с нашим героем, но не прощаемся с надеждой, что в каждом гадком утенке живет прекрасный лебедь. А иначе зачем жить? И это я прочитал своим голосом в финале. Вот это мое кредо. Да.
1: Это была недолгая беседа с Гарри Яковлевичем Бардиным, режиссером, сценаристом, продюсером после премьеры нового анимационного фильма «Русский вальс» на встрече с петербургскими зрителями. С благодарностью за интервью Елена Обламская. До свидания, дорогие слушатели радио «Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Вот уже много недель, как живет мир в припадке ненависти, страха, угроз, голого и страшного насилия, дышит воздухом, этим страхом и этой ненавистью отравленным. Но страшнее всего это уже каким-то водопадом заливающая мир ложь. Уже давно потеряли свой смысл слова «свобода», «мир», «человеческие права» и так дальше. Ибо именно эти слова, казалось бы, великие, священные по своему смыслу, больше всего облеплены ложью, превращены в какую-то трагическую, кровавую, словесную карикатуру. И вот неизбежно в душе, в сознании каждого из нас возникает вопрос. В этой темной, страхом и ненавистью, ложью и злобой пронизанной атмосфере, что можем мы, христиане, мы, исповедующие Христа, как Господа, Учителя и Спасителя мира? Увы, в ответ на этот вопрос христиане оказываются сами разделенными. И, может быть, в это разделение нам и нужно вдуматься прежде всего. Ибо разделение это касается самого важного, действительно решающего вопроса. В чем состоит верность Христу в мире, про который в самом Священном Писании сказано, что Он во зле лежит? Есть христиане, которые на этот вопрос отвечают приблизительно так. Дела этого мира нас не касаются. Наше дело – спасать свою душу, а не думать о мирских делах. Мы должны хранить свою душу для вечности. И сам Христос не вмешивался ни в какие политические или общественные конфликты и утверждал, что царство Его не от мира сего. Но есть среди христиан и такие, которые на этот вопрос дают другой ответ. Этот другой ответ гласит, христианам не может быть безразлична судьба, страдания, искание мира, про который Христос сказал, что это мир, который так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единственного. Христос призвал нас к исполнению заповедей любви, к заботе о голодных, больных, страждущих, бедных, заключенных в тюрьме. И только тот, кто потеряет душу свою, то есть отдаст себя служению ближнему, только тот спасет ее для вечности. Итак, мы видим два ответа, два призыва. Уйти от мира в некие духовные катакомбы и в них жить Христом и со Христом в ожидании имеющего наступить в конце времени Царства Божьего. Или наоборот, отдать себя во имя Христова, бороться за добро, милосердие, свободу, дух, отдаться борьбе, вечно идущей в мире. Какой же из двух этих ответов правильный? Но, может быть, сам этот выбор неправильный, или, вернее, неполный, не выражающий подлинного учения Христа о нашем христианском Христовом пути в мире сем, прелюбодейном и грешном. Может быть, прежде всего, мы должны понять относительную правду, и не только правду, но и неправду каждого из этих двух ответов. Может быть, мы должны прежде всего понять, что Христов путь состоит в кажущемся по-человечески парадоксальными, но на деле единственно истинным сочетанием обоих в одном ответе. И этот, по видимости, парадоксальный ответ можно выразить так. Да, высшей и последней ценностью, сокровищем сердца для христиан, вне всякого сомнения является грядущее Царство Божие, ради которого мы призваны, если нужно, оставить все мирское. Да, наша жизнь, по слову апостола Павла, скрыта со Христом в Боге, и мы призваны прежде всего к внутренней свободе от мира. В свете Христа и им открытого, явленного, дарованного Царства Божьего все мирские ценности стали относительными и проходит образ мира сего. Да, Христос никогда не говорил, что совершенство, справедливость, свобода и так дальше восторжествуют в этом мире, на этой земле. И не от него та легкомысленная, но вместе с тем и страшная теория прогресса, во имя которого заливают мир кровью. О небесном помышляйте, не о земном, говорит апостол Павел. И потому наш первый ответ на все в мире всегда: да приидет царствие Твое. То есть верность, вера, надежда. Но и тут наталкиваемся мы на парадокс из вечно присущей христианской вере. Сама эта свобода от мира, сама эта верность царству обрекает нас на постоянную борьбу в мире. Если бы Христос проповедовал просто духовный уход от мира, заботу только о внутренней духовной жизни, то он не был бы распят на кресте. Его бы не возненавидела земная власть. Он не оказался бы в ее глазах преступником. Ибо в том-то и все дело, что мир, который Евангелие называет «мир сей», не допускает никакой от себя свободы, что он в лице не только своих правительств и владык, но также и своих идеологий, своих ценностей, своей культуры, своих идей, требует от нас, чтобы мы подчинились ему, сделали бы его своим идолом. Ибо свобода от мира, это для нас, христиан, означает, что мы должны в мире сем поступать, как Христос. А Христос проповедовал. Христос обличал зло, ложь и лицемерие. Христос исцелял. Христос учил. И всем этим непрерывно бросал вызов миру сему. И за это мир сей распял его. Нам говорят: у вас есть храмы, вам никто не мешает молиться в них, а остальное не ваше дело, не ваша забота. Но что же нам делать, если как раз в храме, в молитвенном уходе от мира мы и слышим слова Христа: «Шедьте в мир сей, проповедуйте Евангелие всей твари, любите, помогайте, служите, не принимайте зла и не служите идолам». Что нам делать, если то Царство Божие, ради которого мы призваны бросить все, есть Царство любви, и это значит служение, самоотдачи, жертвы вплоть до отдания жизни за други своя. Поэтому правы и те, и другие, дающие и один, и другой ответы, но правы только, если держат вместе как одну обе правды. И правду свободы от мира, правду не от мирного царства, но и правду нашей христианской ответственности в мире. Только в этом трудном двуедином ответе раскрывается нам путь Христов в мире сем. В мире, про который Христос сказал: «В мире вы печально будете, но мужайтесь, я победил мир».
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

«Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций и цикл занятий по истории государства российского и русского общества. Напоминаю о том, что мы говорим об очень важном царствовании в истории России, об эпохе царя Алексея Михайловича. Сегодня наша 96-я программа в рамках нашего систематического курса, и мы вот опять возвращаемся к событиям середины 17 века. О чем бы мне хотелось поговорить сегодня, и что будет, какая тема будет предметом нашего разговора сейчас? Напомню, что в наших предыдущих программах мы говорили о социальных волнениях в эпоху царя Алексея Михайловича, мы говорили о выдающихся личностях этого царствования. И сегодняшний наш разговор мне бы хотелось посвятить социально-экономической политике при Алексее Михайловиче, вот какому-то общему обзору этой очень важной темы, которая позволит нам в очередной раз, да, попытаться задуматься над тем, какие варианты развития, какие перспективы преобразования России открывались перед современниками вот в эпоху Алексея Михайловича. Я говорил уже неоднократно в наших программах о том, что эпоха Алексея Михайловича была в известной степени такой порубежной эпохой, и в его царствовании проблема, или, скажем так, курс сближения московского государства с Европой, преобразовательский курс, реформаторский дух времени, в полной мере уже принял свои совершенно определенные черты. Вряд ли от этого курса можно было отказаться, потому что Россия шла совершенно естественным путем к нему, едва ли не с эпохи Бориса Годунова. Но, как я еще раз говорю, проблема заключалась в методике, в средствах вот этого сближения, эволюция или революция. Давайте посмотрим, как вот этот дух преобразований, дух грядущих перемен отражался на экономической политике Алексея Михайловича. В первую очередь необходимо сказать о том, что в царствовании Алексея Михайловича в значительной степени отечественная торговля стала пользоваться защитой русского правительства, и правительство Алексея Михайловича совершенно сознательно проводило такой экономический курс, который бы защищал отечественную торговлю от конкуренции иностранных товаров. Этим целям служили и таможенные, и новоторговые уставы, о которых пойдет речь дальше. В основу этой политики, как потом, позднее уже скажут политэкономы, был положен принцип протекционизма, то есть защиты. Но, к сожалению, вот, наверное, серьезным, конечно, просчетом экономической политики в царстве Алексея Михайловича, мы об этом говорили, была попытка такой, в общем-то, непродуманной эмиссии, попытка выпуска медных денег по цене серебряных. Это привело к медному бунту 1662 года в Москве. И, в общем-то, эти непродуманные решения были отменены. Но интересно, что вообще экономическая политика Алексея Михайловича уже начала приобретать какие-то особенности, отличия от экономической политики в предшествующее царствование. Надо отметить, что для этой политики в эпоху Михаила Федоровича, ну, в общем-то, были характерны такие весьма простые принципы. Понятно, что вся задача была подчинена восстановлению государства после смуты, поэтому, естественно, главным образом был сбор налогов, опустевшую казну, развитие государственных отраслей экономики и такая система организации общественной жизни, которая бы позволяла осуществлять весьма эффективное налогообложение. Алексей Михайлович, может быть, отчасти под влиянием Ордина-Нащекина, будет вносить какие-то уже новые нотки в этот экономический курс, новшества. Какие, об этом вот речь у нас сегодня и пойдет. Значительное внимание и Михаил Федорович, и Алексей Михайлович уделяли развитию так называемых дворовых властей. Отсюда поставлялось весьма большое количество припасов, отсюда шло и рожь, и овес, и пшеница, и проса, и конопля, бараны, свинина, куры, яйца, сыры, масло, хмель, а также продукция весьма такого примитивного производства. Вожжи, лыка, хомуты, оглобли, дрова, сено. Все это поставлялось из так называемых дворцовых или государственных властей. Все, что не хватало, закупалось в Туле, Калуге, в Кашино, Переславле-Залесском. Доставка припасов в Москву, например, каких-то редких, таких как там орехи или там конопляное масло, была связана с целой церемонией посылки специальных людей, которые занимались заготовкой такого рода припасов. В Можайске и Вязьме у посадских и всяких чинов людей и людишек и в помещичьих, и в крестьянских садах покупались фрукты, яблоки, груши, сливы, вишни. Редкий достаточно виноград привозили из Астрахани. Причем интересно, что попытка покупки винограда была сделана попытка превратить даже в государственную монополию. С конца 40-х годов 17 века появляются царские сады. Опять-таки вот существует такой распространенный стереотип, что, дескать, садоводство начинает развиваться только при Петре Великом. Это, в общем, именно стереотип. Опять-таки, некоторые иностранцы уже довольно активно обозначают свое присутствие в русской экономике. И не в петровское время, а в 1659 году некий француз Подовин учил русских людей виноделию. А появлялись и иноземцы, которые учили русских выделке шелка. В 17 веке появились первые краски из растений. И эту краску даже было велено продавать в казну. Малороссиян в Москве учили разводить анис. Контроль над всеми приходами и расходами государевой казны осуществлял специальный счетный приказ. Тем более, что весьма много денег нужно было на содержание самих приказов. Ну, достаточно упомянуть о том, что в каждом приказе в среднем могло быть 100 или даже больше дьячков и подьячих. Понятно, что служить в Москве было более престижно и более приятно, потому что там легче просто было кормиться. Вот. Однако, к сожалению, и это остается историческим фактом, последствия и наследие смутного времени, а также и внешнеполитических конфликтов, которые были при Михаиле Федоровиче, которые достались по наследству Алексею Михайловичу, потому что те внешнеполитические задачи, которые нужно было решать, они никуда не делись. Все это, увы, делало московское государство весьма бедным. И, по всей видимости, дефицит бюджета был неотъемлемой чертой русского государства. Россия была страной земледельческой, но развитие этой отрасли натыкалось на целый ряд серьезных проблем. Дело в том, что как бы главным социальным институтом того времени оказывалось войско, вооруженная сила, и поэтому огромные силы и ресурсы отвлекались на кормление войска. Соответственно, и, например, взгляды Афанасия Лаврентьевича Ордена на Щекина, такие либерально-экономические, о которых мы говорили в нашей позапрошлой программе, они формировались именно под влиянием того, что Ордин на Щекин был чрезвычайно смущен тем, как неразумно расходуются производительные силы и ресурсы страны. Таким образом, с точки зрения Ордена на Щекина, неприятность-то главное заключалась в том, что все другие отрасли какие-то хозяйственной жизни, они развивались не для того, чтобы возрастали производительные силы, не для того, чтобы расширялась торговля и производство, а для того, чтобы кормить боеспособную армию, решать ее проблемы. На самом деле, ну тут уже как бы вот роль личности в истории, еще необходимо сказать о том, что сам Алексей Михайлович весьма много средств и денег тратил на раздачу милостыни. Например, перед Рождеством, на Пасху царь устраивал пиры, раздавал милостыни. И нередко сам ходил с раздачей милостыни и к больным, и в тюрьму, и даже к военнопленным. Когда Алексей Михайлович вступил на русский престол, положение хозяйства оставалось весьма-весьма тяжелым. И города, и торговые сотни торговых людей с трудом оправлялись после смутного времени. Новые тяжелые войны забирали любой едва намечавшийся прибыток. Даже из богатых городов приходили новости, что, в общем-то, не хватает денег на покрытие издержек, не хватает средств на жалование служащим, военным, подьячим. И в конце 40-х годов, когда обозначился очередной недород и падеж скота, было решено не сократить расходы, а сократить жалования служащим. Понятно, что возмущение общественное от этого принесло больше вреда, чем пользы. Вместо прямых налогов была попытка ввести налог на соль, и это очень сильно ударило по тяглому населению. Следствием чего был так называемый соляной бунт, мы об этом тоже уже говорили. К счастью, от этого налога очень быстро отказались. Кроме того, нужно сказать, что тягловые люди, то есть та часть населения, которая несла тягло, постоянно были вынуждены платить. Платили дани, оброки, платили деньги на выкуп русских пленных, платили деньги на содержание стрельцов, имские деньги, то бишь на содержание почты, на корм воеводов, подмогу подьячим, сторожам, палачам, целовальникам, платили настроение воеводских дворов, губных исп и тюрем, в приказную избу на свечи, платили за бумагу, за чернила, дрова и так далее. Я уже не говорю о многочисленных повинностях, связанных с постройками крепостей, крепостиц, починкой и строительством мостов. За недоимки человек мог лишиться своего и так небогатого имущества. И, соответственно, если денег не хватает на содержание, допустим, дворянского полка, дают землю служилым людям, однако, так сказать, земля сама по себе без рабочих рук не дает никакого дохода, тогда прикрепляют и крестьян к этой земле. В свою очередь, прикрепление крестьян провоцирует бегство на окраины. Круг получается замкнутым. И в то же самое время, именно начиная с середины 60-х и на протяжении 70-х годов 17 века, несмотря на все перечисленные обстоятельства, намечается совершенно явный перелом в положительную сторону, перелом, свидетельствующий о развитии внутренней торговли и промышленности даже. Надо сказать, что взгляды Ордин-Нащёкина в этом смысле оказали достаточно серьезное влияние на экономическую политику, потому что в какой-то момент русское правительство стало понимать, что и купцы, и промышленники, вообще торговые люди, то бишь налогоплательщики, если использовать современный термин, они являются, их богатство является главным источником и государева дохода. Так, например, на рубеже 40-х и 50-х годов московские черные сотни торговые добились ряда льгот перед привилегированным слоем гостей, как называли купеческую элиту. В свою очередь, купечество видело решение своих проблем в освобождении торговых людей из-под административных притеснений, из-под административного гнета. Хотя понятно, что гости, немногочисленные, в общем-то, немногочисленная купеческая элита, она была бы не прочь добиться монополизации в своих руках всей русской торговли. Если бы это удалось сделать, это был бы, конечно, антилиберальный экономический шаг, потому что как раз стимулом к развитию экономики является поддержка духа всеобщего предпринимательства. Ну вот, например, с другой стороны, амбиции купечества носили позитивный характер. В каком смысле? В том, что они, купцы, протестовали против ограничения собственной деятельности. И очень важно, мне как раз представляется, что государство было готово слышать своих торговых людей. Так, например, в 1645-46 годах купцы, которые ездили для промысла в Сибирь, во главе с Исааком Ревякиным, Кириллом Басым и Василием Федотовым, они просили царя в специальной челобитной освободить их при проезде в Сибирь от власти воевод и дьяков. И надо сказать, что самоуправление в торговых делах, подчинение выборным торговым людям давало свои плоды. Ну и вот как раз очень серьезной проблемой для русского бизнеса в эпоху Алексея Михайловича, в начале этой эпохи, была конкуренция с русскими дешевых иностранных товаров на внутреннем рынке.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: После 1648-49 года весьма, так сказать, приближенный к Алексею Михайловичу Илья Данилович Милославский, о котором мы уже говорили, как пишет один из историков, начал дружески общаться с важнейшими из граждан, приглашал по несколько человек ежедневно из сотен, то есть, по сути, своих прообразов цехов, к своему двору, вел с ними разные беседы, устраивал для них угощения. И здесь 1649 год является таким важным моментом в эпохе Алексея Михайловича, важной рубежной датой. В этом году издается указ, по которому удовлетворяется одно из главных требований купеческой элиты. Во внутренней торговле ликвидируется конкуренция иностранных, ну, в первую очередь, английских товаров. И иностранные английские купцы оказываются в достаточно тяжелом положении. Еще во времена Ивана Грозного в Англии была создана так называемая «Московская компания», которая получила эксклюзивное право беспошлинной торговли на территории России. И вот указом 1649 года все торговые привилегии английским купцам отменялись. Интересно, что это было сделано не просто так, а формально по политическим мотивам. Весьма любопытна мотивировка этого указа. В частности, в указе говорилось, что такое прещение налагается за то, что они, то бишь английские купцы, государя своего Карлуса короля убили до смерти. Действительно, казнь короля Карла I Стюарта 30 января 1649 года, как следствие длительного конфликта королевской власти и лондонского сити в предшествующие годы, она вообще произвела очень тягостное впечатление в московском государстве. И за такое злое дело, как говорилось в указе, в московском государстве вам быть не довелось. По соборному уложению 1649 года

то и посадские люди черных слобод, черных сотен, ремесленничество, торговля. Но проблема заключалась в том, что население белых слобод не платило повинностей. И понятно, соответственно, что их положение, материальное положение, было принципиально иным. В том же 1649 году ликвидация белых слобод постепенно началась. Это означало расширение сферы действия посадского тягла, был даже создан специальный сыскной приказ. И, в общем-то, эта реформа проводилась до избрания патриархом Никона, который выступал как раз яростным противником подобного рода преобразований, поскольку они затрагивали интересы церковных институтов. Все остальные слои тяглого населения правительство интересовало ровно постольку, поскольку они обеспечивали поступление налогов в государственную казну. И вот как раз процесс сближения основных групп тяглых людей с крестьянами начинается в середине XVII века, но будет завершен только при Петре Великом. Очень важным позитивным шагом в эпоху Алексея Михайловича как раз в 50-е годы XVII века было восстановление Московской торговой сотни, такой своеобразной корпорации, куда по всем городам русского государства опять начинают призывать лучших торговых людей. Но вот в 1653 году был введен первый в России торговый устав, я о нем уже упоминал, и этим торговым уставом отменялось совершенно множество великое всяких мелких пошлин. И мытые, сотые, тридцатые, десятые, свальные, складки, повороты, статейные, мостовые, гостиные. И вместо всех вот этих множества мелких пошлин, например, так сказать, там, на содержание мостов или там на десятину и прочее, был введен единая рублевая пошлина или, так сказать, рублевый налог. Более высокой пошлины, чем русские облагались и иностранцы. И в результате, в общем-то, введение этой единой рублевой пошлины 10 копеек с рубля за продажу соли и 5 копеек со всех остальных товаров, понятно, что это был очень такой серьезный стимул для развития предпринимательства и торговли. Здесь мы видим принципиальное отличие экономической политики эпохи Алексея Михайловича от политики его сына Петра Алексеевича. Если Алексей Михайлович будет стремиться к объективно стремиться к уменьшению налоговых тягот и упорядочиванию налогов, то как раз в Петровское царствование, в Петровскую эпоху начнется стремительное ужесточение налогового бремени, которое приведет фактически к полному разорению торгового сословия и серьезному нанесет серьезный ущерб предпринимательскому делу. На основании торгового устава 1653 года через год была издана уставная грамота, в соответствии с которой было запрещено взимать проезжные пошлины в владениях и светских, и церковных на территории, соответственно, чужих вотчин. Это был тоже очень важный шаг, потому что внутренние все таможенные барьеры и пошлины, естественно, они вели к тому, что люди, которые производили один товар, провозя его на крупные ярмарки или рынки, платя за провоз этого товара соответствующие пошлины, были вынуждены закладывать их цену в стоимость товара. Понятно, что вот эта уставная грамота объективно тоже служила интересам русского предпринимательства. Таможенные преграды ослабли, хотя они не исчезли полностью, и полное упразднение внутренних таможен в российском государстве произойдет только во второй половине XVIII века в царствовании императрицы Елизаветы Петровны. Но, тем не менее, вот эта и уставная грамота, и торговый устав способствовали развитию внутренних рыночных связей. Ну и ограничивалась, опять-таки, роль иностранных купцов. В 1667 году, не без участия Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащекина, был введен новоторговый устав, который еще больше потеснил иностранцев на русском рынке. По этому уставу для наблюдения за торговлей создавался приказ Большого прихода. Дьяки и подьячие должны были наблюдать и за тем, чтобы налоги не превышались, которые взимались торговцам. При этом, в общем-то, устав преследовал двоякую цель. С одной стороны,
естественно, фискальные цели преследуют.

0: Требовались пополнения казны, но при этом налогоплательщики не должны были ни в коем случае разоряться. Вот. И устав новоторговый строго и досконально регламентировал торговую деятельность зарубежных купцов. Они могли торговать только в пограничных городах, то есть это Архангельск, Псков и Новгород. Они не могли заключать торговые сделки между собой, не могли производить розничный торг. Для въезда во внутренние области страны они должны были получить специальную царскую грамоту и заплатить двойную пошлину. И кроме рублевой пошлины должны были еще платить и проездную пошлину. Понятно, что новоторговый устав имел ярко выраженный такой протекционистский характер и целиком формировался вот в рамках той идеологии, ярким представителем которой был Ордин Нащёкин. Ордин Нащёкин как раз считал, что Россия крайне нуждается в постепенном накоплении денежного капитала, не в тратах, а именно в накоплении. Накопление этого капитала и будет объективно служить, грубо говоря, развитию производительных сил. Поэтому как раз вот эта политика в конце царствования Алексея Михайловича становится все более очевидной. Ее будут продолжать и Федор Алексеевич, и Софья Алексеевна. Она найдет, к сожалению, свой конец в Петровскую эпоху. Ордин Нащёкин сделал очень важный вывод о том, что для обеспечения богатства страны нужно привлекать в нее денежные металлы. Я напомню, что бумажных денег тогда еще не существовало, они появятся только в 18 столетии, это уже реалии следующей эпохи, петербургского периода русской истории. Но и, конечно, очень важный вывод Ордина Нащёкина заключался в необходимости поддержания положительного внешнего торгового баланса. При Алексее Михайловиче происходит еще очень важное событие. Конечно, оно произошло намного позже, чем в Европе, но этот факт ни в коем случае нельзя игнорировать. В Москве торговое купеческое сословие выделяется в особенную группу городских или посадских людей. В свою очередь, эта группа делится на гостей, гостиную, суконную сотни и слободы. Самое высшее и почетное место в русской торговой иерархии принадлежало так называемым гостям. В эпоху Алексея Михайловича, о котором идет речь, их было примерно более 30 человек. Если использовать современную терминологию, хотя она мне очень не нравится применительно к реалиям 17 века, но чтобы нашим слушателям было понятно, это представители крупного бизнеса, олигархи. Только отличие этих людей от современных олигархов заключалось в том, что капитал, который они сколотили, он все-таки был зачастую связан действительно с огромными личными усилиями, стараниями, зачастую и с высокими жизненными рисками. Если говорить, например, о торговле солью, за которой нужно было отправлять обозы далеко на север. Значит, звание гостей получали самые крупные предприниматели, имевшие торговый оборот не менее 20 тысяч рублей. Все эти люди были приближены к Алексею Михайловичу, они были свободны от уплаты пошлин, которые должны были вносить купцы рангом пониже. Нередко их приглашали на службу по государственным финансам. Они имели право купать земельную собственность. Ниже гостей стояли члены гостиной и суконной сотни, которых насчитывалось примерно 400 человек, пользовавшиеся большими привилегиями. Они занимали весьма видное место в русской финансовой иерархии, торговой, но уступали гостям в чести. Они имели свое самоуправление, и их общие дела вершили выбранные головы старшины. На нижней ступеньке русской торговой иерархии стояли жители черных сотен и слобод, преимущественно ремесленники, то есть те, кто занимались торговлей непрофессионально. И здесь как раз нужно сказать, что именно вот эта категория русского торгово-промышленного класса составляла весьма сильную конкуренцию купцам, ибо поскольку между ними и покупателем не было посредников, они могли продавать свою продукцию гораздо дешевле. Это было достаточно выгодно для всех, и для производителей, и для покупателей. Поэтому они были весьма сильной конкуренцией купцам, в общем-то, в первую очередь использовавших посреднические определенные возможности для закупки крупных партий того или иного товара и для их реализации на внутреннем рынке. И впоследствии, если говорить о реалиях следующих веков русской истории, вот из этой категории будут выходить и довольно известные представители русских торгово-промышленных династий и промышленники более высокого класса. Надо сказать, что весьма позитивным, на мой взгляд, и важным итогом самоорганизации купечества как совершенно важного специфического русского сословия была их именно самоорганизация, корпоративность. Они увеличивали свою сплоченность, они расширяли свои навыки и опыт в области самоуправления. Наличие таких корпоративных групп объективно служило развитию традиций гражданской свободы в русском обществе. Да, можно говорить о том, что организация сотен носила несколько запутанный характер. Можно говорить о том, что какие-то, так сказать, правила внутри сотен могли казаться пережитком, они могли задерживать социальный прогресс, однако правила-то можно было изменить, а вот все эти корпорации купеческие способствовали развитию страны не только в экономической области. Очень важно, что материальный достаток как бы расширял кругозор этих людей. С какого-то времени они уже выходили за рамки своего коммерческого предприятия и начинали интересоваться вещами и проблемами, происходившими за рамками бизнеса, что, в общем, совершенно естественно. Русские купцы гордились большими затратами на общественные цели, и в равной степени они были очень горды тем, как они организуют экономичное расходование общественных ресурсов. Им нравилось составлять общественные бюджеты, и они постоянно интересовались тем, как сделать систему налогообложения более справедливой, основанной на разумных деловых принципах. Поэтому я, наверное, не преувеличу, если скажу, что в царствовании Алексея Михайловича в России начинает формироваться социальная группа очень важная, которая, в общем-то, прокладывала путь России к современной промышленной цивилизации, той цивилизации, которая окончательно явила себя в России в эпоху Столыпинской модернизации. И понятно, что если бы на пути этих людей было гораздо меньше помех, а их главное достижение – любовь к свободе и деловым принципам были в неприкосновенности, то, конечно, Россия избежала бы очень многих социальных и экономических проблем в последующие десятилетия. Вот. И, к сожалению, вот история русского бизнеса, история русского предпринимательства, которые, на мой взгляд, уделяют все-таки по-прежнему мало внимания, она и остается вот такой еще ненаписанной историей возможного цивилизованного развития России и развития, которое могло бы позволить избежать катастрофы 1917 года, в результате которой погибли лучшие производительные силы страны.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Надо сказать, что, безусловно, что отмечали иностранцы, и многие русские историки, такие как Василий Осипович Ключевский, например, помимо, собственно, ведения бизнеса, помимо предпринимательства, вот представители этих торговых корпораций, они научились и учились интересоваться и другими вещами, которые, собственно говоря, торгово-хозяйственных операций непосредственно не касались. Купцы гордились и большими расходами, затратами на общественные цели. Они участвовали в составлении каких-то общественных местных бюджетов, в разработке справедливой системы налогообложения. И в то же самое время, конечно, стремились к тому, чтобы общественные деньги расходовались достаточно разумно. Это все было, на мой взгляд, таким зарождением ростков, в общем-то, цивилизованного предпринимательства в России, без которых невозможно было возникновение и развитие полноценного гражданского строя, конечно, неотъемлемой чертой которого является дух предпринимательства, дух экономической свободы, частной хозяйственной инициативы. Один из историков пишет: если бы русские купцы двигались в своем направлении без помех, сохранив свою первую главную цель – любовь к свободе и социальному равенству, они бы, вероятно, уже давно разработали решение многих социальных и экономических проблем, с которыми мы до сих пор сталкиваемся. Однако, к сожалению, без помех и без очень серьезных проблем, в первую очередь, в отношениях с государством, в политике, которая была в значительной степени направлена на подрыв частной хозяйственной инициативы, уже в следующее царствование весьма и весьма драматической, трагической Гойя-Петровской эпохи, русское хозяйство не могло развиваться. Если говорить о промышленности, то здесь необходимо сказать, что вместе с торговлей развивалась и промышленность, правда, конечно, носила совершенно по понятным причинам, в первую очередь, казенный характер. Надо сказать, что некоторые мануфактуры 17 века были уже достаточно крупными предприятиями, где применялось даже разделение труда, и на них трудились достаточно многочисленные работники. Так, например, еще в конце 15 века в Москве возник пушечный двор. А в 30-х годах 17 века, вот в конце царствования Михаила Федоровича, на пушечном московском дворе работало более 100 человек. В начале 17 века здесь было изготовлено первое нарезное оружие, бронзовая пищаль с спиральными нарезами в канале ствола. Заряжалась эта пищаль с казенной части. Кроме того, кроме пушечного двора, в Москве действовали и другие предприятия, которые можно отнести к мануфактурам. Это оружейная, золотая, серебряная палата, денежный двор, хамовный двор, текстильная мануфактура. В 17 веке появляются мануфактуры за пределами столицы, в районах Тулы, Каширы, Воронежа, Соликамска. И всего же для 17-го столетия известно примерно 60-65 мануфактур, которые занимались изготовлением железа, меди, стекла, кожевенных, суконных и других изделий. Появляется в царствовании Алексея Михайловича и даже еще до царствования Алексея Михайловича первые частные мануфактуры, основывавшиеся главным образом купцами. Одновременно развивался и опыт сотрудничества с иностранцами. В общем-то, еще на рубеже 16 и 17 веков и при царе Федоре Иоанновиче, и при царе Борисе Годунове получил известность в Москве такой венецианец Марк Чинопи, приглашенный царем Федором для ткания парчей и бархатов. Его мастерская находилась в самом Кремле, недалеко от колокольни Ивана Великого. Однако, к сожалению, в общем-то, нужно, конечно, признать, что все подобные опыты ценные сами по себе с точки зрения, так сказать, какого-то такого прогрессорства, да, и начала частного бизнеса, все равно они носили все-таки достаточно такой локальный характер, не дали каких бы то ни было весьма ощутимых результатов. И, в общем-то, московский ремесленник еще по-прежнему привыкал работать в одиночку и только по необходимости был готов брать рабочего или ученика к себе. Надо сказать, что именно в царствовании Алексея Михайловича вот ремесленное ученичество приобретает достаточно широкое распространение в связи с тем, что в Москве появляются специалисты из Польши, из Западной Европы, и поскольку они были иноверцами, то селились такими своеобразными слободами под Москвой. Обучение велось как и ремеслам разным, так и другим профессиям, торговле, пушному делу, грамоте, лекарству, реже, правда. Девочек учили вышивать золотом. Очень важно отметить, что между мастером и учеником отношения их закреплялись в таком своеобразном договоре, и если мастер злоупотреблял своими поучениями, скажем так, то можно было даже подать на него в суд. Правда, бывали, естественно, и противоположные случаи, когда ученики просто обворовывали своих хозяев и бегали от них. И надо сказать, что, в общем-то, вот при всех там отрицательных каких-то характеристиках понятно, что и хорошие, и плохие формы ученичества, которых уже известно применительно к 17 веку, они дожили благополучно и до 20 века. Здесь и там пьянство мастеров, которые издеваются над своими учениками, и, соответственно, ремесленники, бегающие от своих хозяев с их добром. Понятно, что здесь-то как раз видится именно черты такой подготовки мастеров для казенной надобности, для казенных производств, а не для самостоятельного ведения дел. В конце царствования Михаила Федоровича уже, в общем-то, можно говорить о процессе первоначального накопления капитала. Это как раз свидетельствовало о постепенном восстановлении страны после тяжелого смутного времени. И если, например, развитие торгового капитала делить на какие-то градации, на какие-то ступени, то вот на самой низшей ступени этого процесса находился купец, который распределял производимые товары и зарабатывал какие-то средства с оборота этих товаров. Более высокой ступени развития уже торговля господствовала над производителем и очень сильно влияла на рынок потребления. Ну и, соответственно, когда товаров становилось много, понятно, что торговля гораздо более важным и серьезным следствием вот концентрации товарных средств становилось их перемещение в промышленность. Промышленность начинала уже тогда серьезно влиять на состояние экономики. Вот, собственно, при переходе от второго этапа к третьему, к более высокому, соответственно, когда заработанный на торговле капитал начинает вкладывать в промышленное производство, вот тогда и начинается процесс, названный первоначальным накоплением капитала. Такой процесс и происходил в русском государстве в 30-е, 40-е, 50-е и последующие десятилетия 17 века. Появляются скупщики, появляется рынок, причем появление этих двух институтов, института скупки и перепродажи товаров и рынка взаимосвязанные вещи неразрывно. Непонятно, что там успешный человек, знатный, предприимчивый, он входил уже в дело, там, в рынок с накопленным капиталом, в то время как бедные и незнатные люди попадали в экономику, в рынок именно через перепродажи, которые позднее начнут называться спекуляциями. Налоги в царствование Алексея Михайловича состояли из двух видов. Это окладные и неокладные денежные сборы. Значит, соответственно, окладными налогами назывались те налоги, по которым заранее назначался определенный для плательщика размер платежа или оклад. Вот, и к окладным относились все прямые, основная часть косвенных налогов. Все остальные налоги были неокладными. В середине 17 века, в первые годы царствования Алексея Михайловича, в 50-е годы 17 века существовало по крайней мере 9 видов окладных налогов. Это пошлинная подать, или еще ЕСАК она называлась, которую платило не русское население, это был основной вид прямого налога. Стрелецкие деньги, которыми облагались люди на жалование стрельцам. Пищальные деньги, соответственно, на приобретение оружия. Поланные деньги, или поленичные еще их называли, соответственно, прямое обложение на выкуп русских пленных. Имские деньги, соответственно, почтовые сборы на содержание средств внутригосударственной связи. Городовое дело требовало, да, соответственных выплат, соответственно, деньги собирались на постройку укреплений. Ямчужное дело, сбор на изготовление порохов. Таможенные и кабацкие деньги, это был основной косвенный налог на торговые операции внутри страны и продажу крепких алкогольных напитков в царских кабаках. Пятинные деньги, соответственно, известные хорошо со времен смутного времени, это 5-я, 10-я или 20-я деньга, экстренные внеочередные сборы, которые могли равняться 50 или даже 20% от стоимости имущества налогоплательщиков. Неокладными налогами были разные экстренные сборы или запросные деньги в виде добровольных взносов населения на содержание судов, торговые пошлины, тамга, подъемные, побережные, свальные и многие другие. В системе косвенных налогов весьма заметное место играли оброки, в первую очередь натуральные, славок, кузнец, мельниц, солеварен и разных, так сказать, промыслов, промысла рыбы, промысла бобров, добычи меда, сенокосов и так далее. Надо сказать, что на протяжении всего царствования первых Романовых и Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, количество прямых налогов постепенно увеличивалось. Но надо сказать, что все-таки первое место в пополнении бюджета страны занимали косвенные окладные налоги, таможенные и кабацкие сборы. В 1680 году при царе Федоре Алексеевиче доля вот этих поступлений составляла примерно 56% от всех других собиравшихся налогов. Надо сказать, что большая роль в сборе косвенных налогов ложилась на финансовых агентах правительства. Ими, как правило, были лица, которые избирались посадом из числа весьма таких достойных и заслуживающих уважения граждан. Тут еще расчет-то был на то, что эти финансовые агенты, ими могли быть и излюбленные головы, верные головы, и целовальники, они как бы должны были покрыть в случае необходимости своим имуществом недостающую часть сбора в случае неудачного финансового года. Другое дело, что, понятно, подобного рода деятельность, она могла быть весьма выгодной избираемому лицу. Надо сказать, что, в общем-то, правительство Алексея Михайловича решало, пыталось, во всяком случае, решать и задачи, которые носили совершенно новаторский характер для московского государства. Было бы неправильно об этом упомянуть. Ну, например, дальнейшее совершенствование и развитие Ямской службы. Или вот мы о чем уже говорили применительно в связи с историей Разинского бунта. В конце 60-х годов 17 века на Оке в селе Дединове было построено судно «Орел». Это был первый русский корабль, который сгорел в Астрахани во время Разинского бунта. Некоторые историки упоминают об обсуждении проекта сооружения канала для соединения разных водоемов. Расширялись связи с Западной Европой, активно приглашались иностранные специалисты, в общем-то, постепенно уже выезд русских людей за границу переставал быть чем-то совершенно невероятным. И надо сказать, что, в общем-то, развитие социальное, предпринимательское развитие России шло возвратно-поступательным темпом, но, в общем, в целом, несмотря даже вот на политику, о которой мы уже говорили, 50-х годов, которая привела, в общем, к достаточно большой инфляции, медному бунту, тем не менее, все равно естественное стремление предприимчивых людей действовать, оно находило свое воплощение в социально-экономической жизни. И русские люди, которые были носителями такого активного, деятельного начала в самых разных областях социальной жизни, они показали свою самостоятельность, состоятельность и готовность к переменам. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что вопрос о сближении России с Европой, он ни в коем случае не стоял как проблема какого-то вот такого глобального выбора. Это сближение с Европой естественным путем и образом шло. И развитие было вполне естественным, без каких-то оснований, которые бы позволяли говорить о возвращении в историческом, конечно, смысле назад, да, в уходе от тех тенденций, тех традиций, которые, в общем-то, становились уже частью социально-экономической и общественной жизни. И я говорил в наших предыдущих программах о том, что как раз в царствовании Алексея Михайловича были люди в русской политической элите, которые считали вот такой спокойный, нормальный путь, он и отвечает наибольшим потребностям и нуждам и обществу, и государству. Майордин Нащекин в первую очередь, конечно. Но, к сожалению, все такие позитивные тенденции, они оказались в последующие десятилетия просто подмяты поспешностью, торопливостью, страстностью, которые привели общество и русский бизнес, конечно, к очень многим печальным результатам. Об этом мы в перспективе тоже будем говорить. На этом, дорогие друзья, братья и сестры, мне бы хотелось на сегодня пока остановиться. Мы продолжим разговор о политике Алексея Михайловича в наших следующих программах. Благодарю вас за внимание и напоминаю вам, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. Мы говорим об эпохе царствования Алексея Михайловича в рамках нашего систематического курса лекций и занятий по русской истории и русскому обществу. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: 25 июля приглашаем на большую экскурсию по Гатчине. Вы посетите императорскую резиденцию с ее знаменитым дворцовым ансамблем, Большим Гатчинским дворцом и Мальтийским замком Приорат. Познакомитесь с очаровательной старой Гатчиной. На тихих, уютных улочках по сию пору сохранились деревянные домики, украшенные ажурной резьбой и наличниками окон, ограждений балконов и крылечек, изящные башенки с флюгерами, застекленные веранды и балкончики придают особое очарование этим районам города. Вы побываете в Павловском и в Покровском соборах, в Егерской слободе и церкви Покрова Божией Матери в Мариенбурге. Экскурсия пройдет 25 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: У микрофона Марина Подольская, а рядом со мной в студии радиостанции «Град Петров» инок Троицы Сергиевой Приморской мужской пустыни, отец Феофан Коноплев. Добрый день, отец Феофан.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Мы остановились непосредственно перед входом в храм преподобного Сергия.
1: Подъем по лестнице уже сообщает нам о том, что вход в селение праведных совершается не без труда. Для этого нужно предпринять какие-то действия. Ведь и здесь для нас уже назидание. И дальше, когда мы попадаем в верхний храм в честь преподобного Сергия Радонежского, мы оказываемся в западной его части, напротив алтаря. И, соответственно, храм предстает пред нами во всем величии. Напомню еще раз, архитектура верхнего храма совершенно для нас нетипичная, непривычная для нашего русского глаза. Это базилика. И мне хочется обратить внимание радиослушателей на то, как Горностаев интересно провел историческую линию. Вспомню, что на первом этаже зарождающийся катакомный храм, на втором – первый храм христианской эпохи, потому что базилика – это действительно первый храм христианской эпохи. А снаружи он выполнен в романском стиле, то есть внешне выглядит как здание именно того времени, когда базилики стали храмами.
0: Из IV века.
1: Да-да-да, времени Константина Великого. Здесь нужно обратить внимание, что у Горностаева этой задачи стояли, во-первых, из практических соображений, потому что в таком же стиле здание уже было. Ему нужно было выполнить именно в этом.
0: И вписать в существующие храмы монастыря.
1: Да. И плюс это все совпало и с интерьером. На это тоже нужно внимание обратить, потому что это не сам Горностаев только придумал. Вот оно так и сочеталось.
2: Как отмечает старший научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга, особняк Румянцева, Надежда Львовна Катсон, существует два традиционных типа христианских храмов. Крестово-купольный храм обычно считается восточно-христианским типом церковного здания, а базиликальный тип считается западным типом храма. До XVIII века в России не строили базилики. Первые храмы базиликального типа появляются в начале XVIII века. Для них характерен свободный обзор пространства. Но в конце XIX века у такого архитектора, как Алексей Максимович Горностаев, появляются базилики классического типа, характерного для ранней общехристианской древности, то есть с двумя рядами колонн и повышенным средним нефом.
0: В предыдущих программах Пальмовника, когда мы с вами говорили об истории обители, и вы подробно рассказывали об Игнатии Малышеве, вы рассказали практически житийную историю о том, как будущий архимандрит Игнатий Малышев изыскал гранит для вот этих колонн, которые разделяют пространство храма на три части.
1: Да, эта история действительно житийная. И эта история, она продолжает удивлять и поражать не только наших русских паломников, но и иностранцев, которые также часто приезжают. Найден был гранит в тех местах, где никогда вообще куска гранита никто не находил. И все это было найдено именно в последний день поисков Игнатия Малышева, когда он уже просто потерял всякую надежду. Но такое чудо Божие и благословение Божие на строительство этого храма, оно не оставляет, конечно, никого равнодушным. Этот факт все отмечают, и он действительно трогает абсолютно каждого человека.
0: А сколько вообще колонн в храме?
1: 8 колонн. 4 справа, 4 слева. И это тоже не случайно. Как на первом, так и на втором этаже интерьер храма, он наполнен богословской символикой, как я уже говорил. Это была одна из важнейших задач Игнатия Малышева. И вот эти колонны, они задают нам движение от притвора к алтарю. И выполнены они в стиле древ. Гранитная колонна – это ствол древа, а широкие арки – это его крона. Поверхность арок украшена узором виноградной лозы и 4 оплечными изображениями святых угодников, помещенных в круглые медальоны. Изображения в медальонах – это плоды на древах, плоды стяжания Духа Святаго. И еще одной конструктивной особенностью базилики является совершенно необыкновенный потолок. А точнее, потолка-то как раз и нет. Огромные стропила, они соединены балками деревянными. которые располагаются поперек храма, на они самом верху. Но это они сейчас темные. А тогда они были все-таки не темные. Их было, вернее, их и сейчас есть, как раз 9, хотя могло быть разное количество. Вот бывает в базиликах 5, бывает их 20. Здесь у нас их ровно 9. И на каждой из них по золотому фону большими буквами было написано по одной заповеди блаженств, которых, как мы знаем из Евангелия, как раз 9.
0: На церковнославянском.
1: Все они были написаны на церковнославянском. Вот сейчас даже сквозь краску иногда мы замечаем, как проступают вот эти буковки. Видны они до сих пор. Таким образом, вот подводя некоторый итог, первый, хочется отметить, с чем сталкивался человек, который попадал в храм. Вспомним, зайдя на первый этаж, он настроился на покаянный молитвенный лад. Сама обстановка первого этажа к этому нас располагает. Остановившись у лестницы, получил великую весть о том, что врата в Небесное Отечество отворены. И далее храм продолжает назидать человека. Колонны задают нам путь, показывая, что двигаться нужно к алтарю. Алтарь символизирует собой Царство Небесное. Посмотрев на потолок, человек видел, как этим путем можно пройти. Балки являются лесенкой. От заповеди к заповеди, изменяя свое духовное состояние, человек приближается к Царству Божию. И главное, он видел, что этот путь вполне возможно пройти для каждого из нас. Как доказательство, это изображение святых, которые тоже были людьми, такими же, как и мы, но смогли себя изменить.
0: Чьи изображения там находятся?
1: В основном это святые, относящиеся к Санкт-Петербургской епархии или к нашему монастырю. То есть это все наши самые близкие святые.
0: Ну, кроме Сергия Радонежского, это...
1: Дело в том, что сейчас, после передачи монастыря церкви в 93-м году, когда вновь началась реставрация, в этих же медальонах изображены святые уже новомученики, прославленные церковью уже в 20 веке. Поэтому не все сохранились те святые, которые были раньше.
0: Я помню изображение Александра Свирского и святого благоверного князя Александра Невского. Это святые Санкт-Петербургской епархии.
1: Там и вся царская семья, там и отец-философ Арнацкий. Они все бывали в Сергиевой пустыне. Еще несколько новомучеников, которые все являются нашими небесными покровителями нашего города. Вся эта картина, о которой я вам говорил, открывалась перед человеком, когда он находился в самом начале храма, в притворе. И здесь же, над молящимися, располагается клирос, или балкон, где во время богослужения находится хор.
0: Надо сказать, что притвор в храме преподобного Сергия Радонежского, он не отделен никакой преградой. То есть он отделен только символически.
1: Разделительная его часть, вот, видимо, и проходит по клиросу, по вот этому балкону. Дело в том, что клирос находится в начале храма практически везде. Но вот вы знаете, у нас это не просто балкон, а целый, во-первых, второй этаж. Главное, что действует он особенным образом. Этот клирос вот несколько, знаете, угнетает, давит своей массой. Вот хочется побыстрее даже дальше как-то пройти. Я помню, когда я только первый раз попал в храм, и поначалу я всегда думал, как бы было бы хорошо, если бы его разобрали, ну, чтобы не было его здесь. Ну, как-то вот неуютно. Но знаете, каково было мое удивление, когда я прочитал в описании старого храма, что клирос существовал на этом месте исторически, а главное, также несет свою смысловую нагрузку. Еще раз напомню, что притвор – это место, где стояли оглашенные люди, еще не свергшие себя в таинстве крещения тяжелое греховное иго. И вот балкон, угнетающий своей массой, является образом бремени греховного.
0: Это вот такая идея была у Игнатия Малышева.
1: Абсолютно верно. Это была именно его идея. И это еще не все. И вот сразу, естественно, возникает логический вопрос: а как от этого бремени освободиться? А для этого необходимо сделать шаг в центральную часть храма и присоединиться к верным, то есть к тем, кто жизнью исповедует православную веру. Но ведь о вере-то нужно сначала узнать, ей нужно научиться. И вот перед человеком открывается новая картина. Он видит 8 столпов и учителей церкви. 8 святителей изображены по одному над каждой колонной. 4 вселенских учителя. Справа это Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и святитель Афанасий Великий. И 4 русских святителя – Петр, Алексей Иона и Филипп Московский – с левой стороны. Все они изображены с Евангелием в руках, кроме святителя Афанасия. Он держит в руках раскрытую хартию или свиток, и на этом свитке следующая надпись: «Иже хочет спастися, прежде всех подобает ему держати кафолическую веру». А исповедание православной веры заключается в символе веры, который и написан был над святителями, и написан он таким образом. Изображены 12 ангелов, каждый из них держит архиерейский амофор, на котором начертан один из членов символа веры. Вот их, как мы знаем, конечно же, 12. И вот если мы решимся свергнуть с себя греховное бремя, присоединиться к верным и сделаем первый шаг из притвора в среднюю часть храма, сразу же ощутим, что стало легче, свободнее. Мы в просторной средней части. Я это всех паломников, можно сказать, прошу это сделать, это отметить. Балкона над нами уже нет. Ничто не нависает, ничто не давит. Это изменение от угнетенности к свободе является некой метафорой духовной жизни. Вот когда человек свергает с себя греховное иго в таинстве крещения или в чистосердечном раскаянии, душа освобождается от внутренней тяжести. Вот, может быть, кто-то вспомнит из своей жизни, потому что многие верующие вспоминают и рассказывают о том, как легко было делать первые шаги на пути воцерковления, как Господь внутренне укреплял, облегчал, вот какая радость была на сердце. И вот видите, на эти образы акцентируют внимание храмоздатели. Чтобы вот это не прошло незамеченным, по поверхности центральной арки поперечной, под которой мы сейчас с вами мысленно прошли, были начертаны слова 117-го псалма: «Глаз радости и спасения в селениях праведных». И вот это некий, может быть, ответ на то недоумение, которое возникает у человека, откуда это такая нежданная радость, почему так легко стало. Он освободился от тяжести своих грехов. Вот видите, на первом этаже в земле изгнания плач и сетование, на втором – в селении праведных – радость и ликование. Но одной веры, как мы знаем, недостаточно. И вот вера без дел мертва есть, как нам апостол Иаков об этом еще говорит. И в подтверждение этих слов над ангелами со свитками символа веры уже под самым шатром средней части изображены 2 ряда святых. По 33 угодника Божия с правой и левой стороны. Вот здесь представители всех чинов и всех сословий, и всякого пола, и возраста, и монашествующие, и миряне, и цари. Все они изображены в полный рост, в руках держат свидетельство своего спасения. Мучеников — это крест, у святителей — Евангелие, у кого-то свиток с описанием его подвига — это те, кто право и непорочно сохранил православную веру, несмотря ни на какие трудности, препятствия. Вот здесь для нас величайшее назидание. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит такие слова: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» И по объяснению этого места святыми отцами на страшном суде Христовом каждый увидит среди святых человека, который был в тех же условиях, в тех же обстоятельствах, что и он, но тем не менее, вот видите, остался верным Христу. Тот же характер, ту же нехватку времени, те же материальные трудности. Все то же самое, оказывается, было у них.
0: Отец Феофан, эта роспись, о которой вы говорите, она и сейчас присутствует в храме? Или мы говорим о том, что было задумано и воплощено в середине XIX века при строительстве храма преподобного Сергия?
1: И было воплощено, и сейчас это присутствует, к сожалению, в таком виде, что без подсказки, к сожалению, не увидишь.
0: Ну вот эти 12 ангелов со свитками, где на каждом свитке член символа веры изображен, это все присутствует, да?
1: Это все присутствует.
0: Это можно увидеть.
1: Это можно увидеть, но прочитать непосредственные слова сами уже невозможно, потому что это все было покрыто несколькими слоями масляной краски, и, соответственно, после того, как все открыли, вот чудом какие-то силуэты все-таки сохранились, но, безусловно, не в той мере, как это было раньше. Но, тем не менее, все-таки видно.
0: А святые?
1: И святые тоже.
0: Тоже все. В шатровой части, в средней, они
1: да,
0: тоже видны.
1: Все то, что я говорю, я рассказываю о средней части.
0: Это вот была фресковая живопись.
1: Дело в том, что Игнатий Малышев, он воспитанник Академии художеств. Поэтому, безусловно, это академический стиль. Это немножечко другой стиль, в котором расписан храм сейчас. Об этом чуть попозже я еще упомяну. И вот уже теперь, заканчивая рассказ о священных изображениях, нужно вспомнить, что в архитектуре заложено движение. Храм направляет человека от притвора к алтарю, от новоначалия к обожению. И роспись усугубляла это действие. Над самим алтарем было изображение Христа Спасителя, как его изображают на иконах Страшного Суда. Христос на престоле, в предстоянии Божией Матери и святого Иоанна Предтечи. Вообще идея Страшного Суда в храме четко видна. В четырех углах средней части изображены группы ангелов с трубами, готовые по первому требованию вострубить и собрать из четырех концов земли всех на Страшный Суд Христов. Перед самим алтарем еще одна поперечная арка, которая отделяет центральную часть храма от алтарной, и она же является еще одними вратами. Сверху снова появляются слова 117-го псалма: «Сия врата Господня, праведницы внидут вня». А по внутренней поверхности этих врат изображены два стража, от пола приблизительно двухметровые изображения апостола Петра с ключами от Царства Небесного и апостола Павла со словами из его послания к Солунинам о страшном суде и всеобщем воскресении. И сами группы святых сверху, о которых вот я только что говорил, стоят на облаках, в полоборота направлены ко Христу. Вот вы знаете, такая немолчная картина. Все замерло в ожидании повеления от Господа собрать и представить на суд все народы. И вот храм своей внутренней наполненностью помогал каждому человеку проникнуться ощущением присутствия Божия, близостью страшного судилища Христова, вот неминуемого, оказывается, все к нему уже готово. И вот удивительно еще то, что архитектура базилики делает храм легко просматриваем. Из любой части храма видна цельная композиция и надписи, и изображения, то есть замысел архитекторов, он везде узнаваем. Вот до сих пор не покидает ощущение, знаете, целостности такой. И цельную картину храм представляет не только благодаря единой духовной идее росписи, но и благодаря материалам отделки. Вот первое – это единый золотой фон для всех изображений. Все росписи делались по золоту. То, знаете, даже в XIX веке нечасто можно было встретить храм, стены и потолок которого были покрыты сусальным золотом. А второе – это гармония цвета. Гранитные колонны в центре, они задают нам тон во всем. И в цвете тоже. И имеют отголоски в своем вот коричневом цвете и в росписи потолка, и в мозаике пола. Вот пол, слава богу, сохранился, так как и многое авторский проект архимандрита Игнатия. И третье объединяющее начало – это гармония линий и форм интерьера. Арки средней части пропорциональны аркам окон и аркам иконостаса. Круглое окно западной части храма на противоположной стороне имеет отголосок в круглой иконе Благовещения Пресвятой Богородицы в иконостасе.
0: Кстати говоря, отец Феофан, я думаю, нужно про иконостас отдельно рассказать. Это тоже проект архимандрита Игнатия Малышева?
1: Да, безусловно, иконостас – это проект Игнатия Малышева. И самое главное, как он был выполнен. По замыслу отца Игнатия, иконостас должен был быть каменным. Вот чтобы напоминать о том камне, который был привален к пещере гроба. Потому что алтарь, дело в том, что имеет еще одно символическое значение самой этой пещеры гроба, где был погребен Господь. И вот поэтому для Игнатия Малышева было важно, чтобы иконостас был мраморный. Но вот денег на это уже давно не было. И Игнатий Брянчанинов, настоятель, предложил ему сделать дубовый резной иконостас, как, в общем-то, это все в традиции того времени и было. Но Игнатий Малышев никак на эту идею не соглашался, и вот тогда он уже решил прибегнуть к последнему средству. Тут нужно вспомнить, мы уже немножечко упоминали об этом, но сейчас я немножечко расскажу подробнее. Художественное образование он получил в Академии художеств. Был одним из любимых учеников Карла Брылова. По окончанию учебы Брылов подарил ему одну из своих работ «Поясное изображение Божией Матери». Это большая достаточно картина. И вот эту-то картину постоянно упрашивала у Игнатия Малышева благотворительница монастыря, жертвовательница, княгиня Зинаида Юсупова. Но он ей каждый раз отказывал, и поймите, это подарок моего любимого учителя, я с этим расстаться не могу. Ну, когда понял, что денег на его идею с каменным иконостасом нет, что же делать? Картину под мышку, едет в Петербург, картину продал, и вот на эти деньги был поставлен иконостас. Огромный иконостас от Парланд. Кстати, работая над интерьером «Спаса на крови», он использовал идею Игнатия Малышева. Там
0: вот
1: тоже
0: мраморный пятичастный
1: иконостас. Вот что самое главное. Ну и, безусловно, всех, естественно, приглашаю посетить наш храм, увидеть это все вживую. В иконостасе, о котором мы сейчас говорим, особенно удивляют царские врата. На них изображены все 12 апостолов. По традиции на царских вратах изображают 4 евангелистов, архангела Гавриила и Божию Матерь. То есть 6 иконочек, а здесь все 12. Вот знаете, такого навряд ли где-то еще можно увидеть. Был необыкновенный случай в жизни Игнатия Малышева. К тому времени, во-первых, когда храм уже был назначен к освящению, Игнатий Брянчанинов стал епископом, уехал на Кавказ, и вся братья выбрала Игнатия Малышева в настоятели. И вот приезжает митрополит посмотреть, как идет подготовка к освящению. Были приглашены и лица императорской фамилии. Освящение этого храма ждали в печати. Приехал владыка, посмотрел, ему все очень понравилось. Единственное, царские врата находились в мастерской, и к ним писали эти 12 иконочек. Он заходит, посмотрел. Слушай, говорит, а что же у тебя царские врата такие нестандартные? Так же, говорит, не делают, надо переделать. И уезжает. Вот можете себе представить состояние Игнатия Малышева. Как их переделать?
0: То есть это накануне освящения переделать?
1: Ну, это меньше месяца оставалось.
0: Ничего себе.
1: Да что я говорю, 2 недели оставалось до освящения. Ни средств, ни времени, никакой возможности нет вообще. Сейчас мы их сделали деревянные, тогда это была настоящая ювелирная работа. Ну, он подумал, что ладно, поеду в понедельник к владыке, извиню и скажу, что ничего сделать невозможно. А в воскресенье вечером ему привозят телеграмму, что митрополит скоропостижно скончался.
0: Это о каком митрополите идет речь?
1: Владыка Никанор Клементьевский.
0: Ага, то есть это он скончался в сентябре?
1: Он скончался 17 сентября, а 26 сентября уже было назначено день освящения этого храма.
0: Так.
1: И представляете, состояние Игнатия Малышева. Волю архипастыря выполнить не может, и извиниться не может, человека уже нет. И день освящения уже назначен. И вот он находился просто в подавленном состоянии. Тут произошла необычная ситуация. Подходит как-то к Игнатию Малышеву его брат. А у него брат тоже священником Сергия Пустыни, иеромонах Платон, который ничего не знал об их разговоре с митрополитом. Подходит и говорит, ты знаешь, мне какой-то странный сон сегодня снился. Подходит ко мне ночью наш покойный владыка, берет меня за руку и говорит, ты передай своему брату, чтобы он царские врата не переделывал. Тут у меня просто камень от сердца забрали, что называется. Как раз к этому времени иконы уже привезли, их поставили на свое место, и было торжественное освящение этого храма. И вот восстанавливают этот храм, мы, естественно, царские врата выполнили в том же самом стиле, и очень многие по-прежнему все это отмечают, удивляются и красоте, особенно необычности этой идеи. Ну и самое главное этому потрясающему действительно случаю.
0: Ну да, в рамках исторического анекдота церковного получается.
1: Ну, настоящий церковный анекдот и есть.
0: А нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Марина Подольская. До свидания, отец Феофан.
1: До свидания, уважаемые радиослушатели.

прозвучала передача с участием иеромонаха Филарета Коноплева из цикла «История Троицы Сергиевой мужской приморской пустыни». Вела передачу Марина Подольская. Продолжение слушайте завтра в 22:30.

0: Или концерт композитора Александра Никольского «Господь просвещение мое» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл вручил епископу Петерговскому Силуану патриаршую грамоту. Епископ Митрофан совершил литургию в Никольском храме поселка Котлы. При храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах создан сайт «Солунские чтения». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 июля в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского по окончанию божественной литургии на соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в тронном зале патриарших покоев Лавры вручил церковные награды ряду архиереев, игумений, ставропигиальных монастырей и клириков, особо потрудившихся на благо Святой Церкви и отмечающих в текущем году памятные даты. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 40-летием со дня рождения епископ Петерговский Силуан, викарий Санкт-Петербургской епархии, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, председатель синодальной комиссии по биоэтике, был награжден благословенной патриаршей грамотой. Его преосвященство принимал участие в торжественных богослужениях, проходивших в Троице Сергиевой Лавры. В сам день памяти преподобного Сергия Радонежского епископ Силуан сослужил за божественной литургией в Покровском академическом храме митрополиту Воронежскому и Лискинскому Леонтию. Накануне праздника владыка-ректор с сонмом архиереев читал акафист преподобному в трапезном храме Лавры. 19 июля, в неделю седьмую по Пятидесятнице, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Котлы Кингисеппского района. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Николай Вахрушев, иеромонах Пантелеимон Вахрушев и протоиерей Вячеслав Санин. На сугубой Иктине были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения было совершено славление празднику, после чего владыка обратился к верующим со словом проповеди. Сотрудники пархиального отдела по взаимодействию с казачеством архимандрит Гавриил Коневиченко 20 июля принял участие в заседании комиссии по работе с общественными объединениями Совета по делам казачества при президенте России в ситуационном центре администрации президента. Петербургское казачество также представлял начальник штаба Невской сечи Юрий Серебриев. Присутствовали представители органов власти, духовенства, реестрового казачества и общественных организаций, работники сферы высшего образования. Председатель комиссии Виктор Водолацкий изложил план мероприятий по консолидации объединений казаков на 2026-2028 годы. Были заслушаны сообщения об инициативах по развитию беспилотной авиации в казачьей молодежной среде, повышению статуса героических станиц, усилению медийной активности. Отец Гавриил представил студию при духовно-просветительском центре Сестрорецка, создавшую более 400 фильмов, которые показывают телевизионный канал «Союз» и местный канал «Залив ТВ». Священник предложил формировать казачьи отряды территориальной обороны, обучая их работе с беспилотными летательными аппаратами в сотрудничестве с ДОСААФ, у которого есть региональные представительства по всей России. Членам комиссии была подарена изданная в Санкт-Петербурге книга «Хранители истории и традиций казачества и православных ценностей». Насельник Александра Невской Лавры принял участие в 15-м военно-патриотическом фестивале «Памяти предков будем достойны». Фестиваль прошел 18 июля в Сиверском. Он посвящен герою Отечественной войны 1812 года, спасителю Санкт-Петербурга, генерал-фельдмаршалу Петру Витгенштейну. Праздник открыл член Александра Невского братства, инициатор и бессменный руководитель проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко. Духовник Ленинградского областного отделения братства игумен Макарий Зеленков передал собравшимся приветствие и благословение.

0: от наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина. Он отметил, что подобные мероприятия играют большую роль в сохранении исторической памяти и духовно-патриотическом воспитании подростков и молодежи. На фестиваль приехали представители Союза потомков российского дворянства и белорусских исторических клубов. Члены патриотических организаций пришли в костюмах XIX века. В рамках фестиваля прошли урок живой истории «Сказы защитники града Петрова», торжественная встреча, посвященная десятилетию открытия памятника Петру Витгенштейну в Сиверском, историческая реконструкция Клястицкого сражения 18-20 июля 1812 года, выступление Центра казачьей джигитовки «Багмут», концерт памяти защитников Отечества и другие мероприятия. Памятник генерал-фельдмаршалу Петру Витгенштейну был установлен в Сиверском в 2016 году. Здесь полководцу принадлежали земельные владения. Их центром служила усадьба Дружноселье, которую после окончания войны с Наполеоном он купил на деньги, поднесенные ему в дар петербургским купечеством. Средства на создание памятника собирали жители и дачники Сиверского, гости и друзья, местные предприниматели. Проект безвозмездно разработала петербургский архитектор Александра Морозова, автор скульптуры полководца, народный художник России Альберт Чаркин. Это точная копия бюста Витгенштейна, установленного в 2014 году возле Псково-Печерского монастыря. 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, день престольного торжества Казанского храма в поселке Вырица, у стен этого храма состоялся концерт-спектакль «От меня это было», положивший начало масштабному проекту «Душа русской цивилизации». Проект приурочен к 160-летию со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого, который похоронен на территории Казанского храма поселка Вырица. С приветственным словом к зрителям обратился епископ Гатчинский Лужский Митрофан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Концерт посетили ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан и декан факультета церковных искусств, проректор Академии по культуре Елена Михайловна Гундяева. На сцене выступили камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством Раисы Гундяевой. В качестве музыкального приветствия академический хор исполнил произведение Павла Чеснокова «Тебе необоримую стену» и стихиры «Всем святым в земле русской просиявшим». Музыку для спектакля написал композитор Петр Корягин. Создан сайт «Солунские чтения» при храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Третий год приход организует конференцию с целью обмена опытом между богословами, историками, искусствоведами, преподавателями вузов и школьными педагогами. Первые чтения были приурочены к 635-летию представления святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Вторые – к 100-летию представления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. 8-10 октября состоится конференция, посвященная 120-летию Коломяжской церкви и 90-летию Приморского района. Доклады будут посвящены истории храма и его окрестностей. Материалы докладов публикуются в сборнике «Солунские чтения». К печати готовятся статьи второго выпуска. На сайте будет публиковаться информация о прошедших, идущих и предстоящих конференциях. Там же можно оставить заявку на участие, ознакомиться с первым выпуском сборника, узнать о возможности присутствовать в качестве слушателя. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах На острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, поднимитесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 147-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 10 и 11 глав.
1: «Братья, если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа».
0: Послушайте 69-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельское чтение о крестоношении всем нам так хорошо известно, что практически каждый из нас может процитировать его наизусть. Но чтобы прочувствовать всю важность этого наставления Господа лично для каждого из нас, следует взглянуть на ту ситуацию, в которой это наставление было произнесено. Лишь постепенно и исподволь Господь Иисус Христос начинает раскрывать перед Своими учениками истинные понятия о Себе Самом и о цели Своего дела в этом мире. Кем был их Учитель? Подобно всем Своим современникам, ученики Христовы были убеждены в том, что Спаситель Мессия должен явить Себя как славный Царь из рода Давида, наделенный божественной силой и властью. Он соберет рассеянных чад Израиля, восстановит их царство и, быть может, покорит Израилю весь мир. Эта мысль увлекала, питала надежду и льстила национальному чувству униженного народа. Ученики втайне надеялись на то, что их любимый учитель и есть такой царь, который вот-вот откроет себя Израилю и миру, Этот устойчивый предрассудок, столь по-человечески понятный, следовало искоренить хотя бы в узком кругу ближайших учеников. «За кого вы почитаете меня?» – спрашивает Господь своих учеников. Петр отвечает за всех: «Ты Христос». Господь не противоречит, но только запрещает говорить об этом народу, чтобы не будить в толпе ложных надежд. Ученикам же Иисус начинает разъяснять истинную судьбу Мессии. Он говорит о предстоящем ему страдании, позоре и смерти. Это было абсолютно непонятно. Зачем? Разве могущество Христа недостаточно, чтобы изменить не только свою человеческую судьбу, но и судьбу всего мира? Петр не выдерживает и начинает прикословить Господу: «Да не будет этого с тобой!» И в этих словах Петра Иисус слышит давно знакомый, искушавший его некогда в пустыне голос, предлагавший ему красивые, приятные и удобные пути к славе. Неудивительно, что Иисус резко отвечает Петру: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Господь пришел на землю не для того, чтобы наслаждаться радостями и удобствами жизни, хотя и не избегал их специально, но для того, чтобы спасти людей. Спасение же других всегда означает жертву. Это мы знаем даже из нашей повседневной жизни. Спасающий утопающих, спасающий из огня, спасающий от войны, спасающий от разорения – всякий спасающий рискует собою, своим благополучием и даже своей жизнью. Средство спасения всех людей, всего мира – великая искупительная божественная жертва Сына Божия. Не сам Иисус, как человек, измыслил, избрал этот путь. Он взял на себя крест по воле своего Отца. От него зависел не личный выбор пути, но добровольное согласие с тем путем, который был для него предназначен Богом Отцом. Теперь он к этому же призывает своих последователей – отказаться от своих личных желаний и взять тот крест, который на каждого из нас возложен Богом. «Возьми крест свой». Первая мысль, которая нам приходит в голову, когда мы слышим эти слова – мысль о кресте, то есть о скорбном жизненном пути. При этом мы реже думаем о самопожертвовании во имя Господа, но чаще о тех трудностях, великих и малых, которые выпадают нам на долю. Мы не можем понять, почему наши скорби – не те, которые мы придумываем или изыскиваем себе сами, но те, которые не зависят от нашего желания, а спасительны для нас. Почему нельзя двигаться по жизни без креста? Да потому, что жизнь в этом, лежащем возле мире, в принципе, есть жизнь, исполненная скорби. Жизнь с ее зыбкой почвой опасностей, соблазнов и пороков напоминает болото, которое постоянно грозит поглотить человека, увлечь в свою трясину. Мы живем, то есть так или иначе должны идти этим болотом, не миновать, не обойти которое нет никакой возможности. Жизнь есть жизнь. Обычно люди либо прыгают бездумно с кочки на кочку, либо ищут место по суше, поудобнее. Но и тех, и других дорога, которой, собственно, и нет, приводит к трясине, из которой нет выхода. Другие люди пытаются найти путь собственными силами. Они самоуверенно ступают в болото, кузнецы собственной жизни и счастья. Они говорят: мы сами проложим дорогу к прекрасному будущему, никто не даст нам избавления. Некоторые настолько самоуверены, что, делая вид, будто знают дорогу, не только идут по болоту, выдуманным ими путем, но и других увлекают за собою. Кончают они тем, что вместе со своим человеческим стадом забираются в ту же трясину, из которой нет выхода. Реальность этого мира такова, что никто, никто не знает своей дороги. Будущее закрыто для всех. Никто не может сказать, что день грядущий ему готовит. Поэтому человек мудрый будет искать руководство. Даже увязнув в трясине, человек еще может быть спасен. Это только сказочный барон Мюнхгаузен мог вытащить из трясины сам себя за свои волосы. Реальному человеку нужна посторонняя помощь. И такую помощь нам всегда готов оказать наш единственный Спаситель, который сказал о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Слабый и ограниченный человек никогда сам не найдет настоящего пути в жизни. Его самостоятельный путь всегда будет лишь путем к смерти. Такова реальность этого мира. Ему остается одно – взять свой крест и следовать за проводником, за Господом. Правда, и та дорога, которой Господь ведет человека по жизни, тяжела и опасна – это крест. Но и тогда, когда она кажется невыносимой, не следует выпускать руки Господней, ведущей и поддерживающей нас. Мы можем быть уверены в Господе, что Он не даст нам искушений выше наших сил. Крест есть у всякого человека, но каждому дан крест точно по его мерке. Только наша нетерпеливость и непокорность делают его слишком тяжелым. Смысл совершающихся с нами событий обыкновенно сокрыт от нас, и наши суждения чаще всего бывают ошибочными. Только взглянув в наше прошлое, мы можем обнаружить целесообразность и пользу всего, что происходило с нами, если мы жили с Господом. Когда человек пытается жить по своей воле, это приносит ему множество огорчений и разочарований. Когда мы сами пытаемся выбрать жизненный путь, мы всегда остаемся недовольны. Нам всегда кажется, что мы сделали неудачный выбор. Мы завистливо смотрим на других, забывая о том, что хорошо там, где нас нет. И только тогда, когда мы полагаемся на волю Божию, открытую нам во Христе, мы понимаем, что наш крест, наше место и занятие, которое выпало нам на долю, самое лучшее для нас. Там, где человек пытается сам управлять своей судьбою, он непременно навредит себе и потеряет душу свою. Так неразумное дитя, предоставленное самому себе, непременно попадет в беду, ибо сказано нам: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 июля, 10 июля по старому стилю, празднуется память множества мучеников. Аполлония, пострадавшего в III веке, а также 45 мучеников, пострадавших в начале IV века в Никополе Армянском. Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ионикита, Сесиния, Минея, Верилада и прочих. Также сегодня вспоминаются мученики того же времени Вианор и Силуан. Сегодня прославляются несколько преподобных, жившие в IV веке египетские пустынники, погибшие от огня и дыма, имена которых неизвестны. Великий Антоний Киево-Печерский, начальник всех русских монахов, подвязавшийся в XI веке, и преподобный Силуан Схимник Печерский, скончавшийся в начале XIV века и погребенный в дальних Феодосиевых пещерах. В этот день вспоминается положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. С 1625 года ежегодно 10 июля по старому стилю риза Господня торжественно выносилась из Успенского собора для поклонения. После литургии ризу уносили на прежнее место. В этот день полагалась также служба животворящему кресту Господню, поскольку положение ризы в Успенском соборе в 1625 году свершилось на крестопоклонной неделе. Сегодня совершается празднование в честь Каневской иконы Божией Матери. В XIV веке этой святой иконой святого Арсения, основателя Каневской обители, благословил афонский игумен Иоанн. Преподобный Арсений, постриженник Новгородского Лисогорского монастыря, 3 года подвязался на Святой Афонской горе. Перед возвращением на Русь он получил в благословение от игумена Иоанна Зидона икону греческого письма. Икона имеет с одной стороны изображение Божьей Матери с Богомладенцем Иисусом на руках, держащим в своей руке 2 голубиных птенцов. А с другой — нерукотворный образ Спасителя греческого письма по темно-голубому фону. Эта икона называлась на Афоне Акафистной. В 1610 году при нашествии шведов на новгородскую землю чудотворный образ по благословению Исидора, архиепископа новгородского, был перенесен из Каневской обители в новгородский Деревянинский монастырь. В этом монастыре ежегодно 10 июля совершалось празднование Пресвятой Богородицы ради ее святой иконы. В 1709 году по благословению митрополита Петербургского и новгородского Гавриила чудотворная икона была возвращена в Каневскую обитель. Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь – один из самых древних в нашей Санкт-Петербургской епархии. Он расположен на острове Каневец в Ладожском озере, в 170 километрах от Петербурга, 40 из которых нужно плыть по Неве, а далее по Ладоге. В конце XIV века, возвращаясь с Афона, преподобный Арсений искал место для монастыря на севере Руси. Сам он был новгородец и отправился сначала на Валаам. Но, найдя здесь многолюдную обитель, святой инок вышел в плавание вдоль берега Ладоги, ища пустынного острова, пригодного для иноческого жительства. Судно, на котором плыл Арсений со святой иконой, прибило ветром к пустынному острову Каневец. Арсений прежде всего водрузил крест и стал вести жизнь отшельника. Вскоре вокруг собрались монахи. По делам обители Арсений довольно надолго отлучился, так что братья даже хотели разойтись. Вот тогда сама Божия Матерь явилась на острове, как некогда на Афоне, и ободрила братью. В конце XVIII – начале XIX века при устройстве собора на Каневце икона была богато украшена. К венцу на нерукотворном образе был подвешен ковчежец с частью святой ризы Господней. В 1917 году Каневец оказался в составе Финляндии, а во время войны 1939-1940 годов братья была эвакуирована с острова финскими властями. Вместе с собой монахи взяли и чудотворную Каневскую икону. И до ныне она находится в Нововалаамском монастыре в Финляндии, а на Каневце можно видеть лишь список с нее, выполненный в недавнее время. Каневский монастырь имеет подворье в Петербурге на Загородном проспекте. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются священномученики Петр Зефиров и Стефан Луканин, священники, и Георгий Бегма и Нестор Гудзовский, диаконы, пострадавшие в 1918 году. Священник Петр Зефиров родился в 1879 году в Ярославской губернии. После окончания Ярославской духовной семинарии он 3 года работал учителем в церковно-приходской школе. Затем женился и был рукоположен в иерея к Никольской церкви в селе Никола-на-Идоме Романно-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. У них с супругой родилось 6 детей. Одновременно со служением на приходе отец Петр состоял заведующим и законоучителем в местной церковно-приходской школе и законоучителем в Ауловской земской школе. В 1909 году отец Петр был избран членом Благочиннического совета. В июле 1918 года священник Петр Зефиров был арестован большевиками. В заключении он находился недолго, в Романо-Борисоглебской тюрьме. Вскоре во дворе тюрьмы был произведен его расстрел. Сведения о расстреле поступили от членов Ярославского епархиального совета в комиссию по гонениям на Русскую Православную Церковь, созданную при Священном Соборе 17-18 годов, который еще продолжал тогда работать и уже начал собирать свидетельства о новомучениках. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о положении ризы Господа Иисуса Христа в Москве. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Честную ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным его хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мхетского патриаршего собора Свети-Сховелли. Празднование в честь хитона Господня совершается 1 октября. Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией животворящим столпом. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, как и хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от хитона, риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Свети-Сховелли вплоть до XVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и ризу Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила Федоровича, шах прислал в 1625 году ризу Господню в дар патриарху Филарету и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским, Феофаном, прибывшим из Византии, и Аникеем, греком, в особенности же чудесными знамениями, явленными Господом над больным через принесенную святыню. Впоследствии две части ризы Господней находились в Петербурге, одна в соборе Зимнего дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы в Киево-Софийском соборе в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. Хотя риза Господня была перенесена в Москву в марте из-за бывшего в те дни Великого Поста, празднование положения честной ризы в Москве было установлено 10 июля в канун Дня Возведения на Царство Михаила Феодоровича.

0: Наш церковный календарь завершит чтение жития преподобного Антония Печерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Антоний Печерский в миру Антипа является основоположником русского монашества. Родился в 983 году в местечке Любиче, близ Чернигова. Помышляя о монашестве, Антипа отправился в ранней юности странствовать и достиг святой горы Афон. Существует предание, согласно которому он принял иноческий постриг с именем Антоний в небольшом монастыре Есфигмене и проходил монашеское послушание как отшельник под руководством старца-игумена Феоктиста. Мудрый старец Феоктист, прозрев в святом Антонии будущего великого подвижника, благословил его возвратиться на Русь, чтобы передать русским подвижникам иноческие традиции святой горы. Святой Антоний поселился в пещере в Берестове, в той, где до него подвязался пресвитер Илларион, впоследствии святой митрополит Киевский, автор «Слова о законе и благодати». Здесь в полном уединении и безмолвии преподобный Антоний возрастал духовно, совершенствуясь в подвигах богомыслия, поста и молитвы. Святая жизнь преподобного Антония привлекла к нему многих православных, которые стали приходить к нему за советом и благословением. Некоторые оставались жить около него. В числе первых были преподобные Никон и Феодосий, 20-летний юноша. По словам летописца, преподобный Антоний всех принимал и желающих постригал. Так собралось 12 братьев. Ученики преподобного Антония под его руководством построили храм и соорудили кельи, первоначально находившиеся в пещерах. Поэтому монастырь получил название Киево-Печерского. Устроив жизнь в обители по строгим иноческим уставам, преподобный Антоний, неизменно стремившийся к отшельничеству, поставил братья игуменом Варлаама, а сам удалился в затвор. Высота духовности и святости, на которую вошел преподобный Антоний, была засвидетельствована по милости Божией многими чудесами. Известно чудо, связанное с построением соборного храма Печерской обители, когда сама Пресвятая Богородица предстала преподобным Антонию и Феодосию в Волгохерском храме в Константинополь, куда они были чудесно восхищены, и обещала не отлучаться от Печерского монастыря. При этом явлении преподобному Антонию было открыто близкое время его кончины. Однажды преподобному Антонию и Феодосию явились из Византии мастера-каменщики. Они рассказали, что были вызваны во Влахерну царицей, которая, будучи окружена множеством воинов, в числе их были святые Антоний и Феодосий, послала их на Русь строить ей храм и дала с избытком золота, а также мощи святых мучеников и на местную икону. Слушавшие греков прославили Бога, преподобный Антоний объяснил им, что произошло чудо, они со святым Феодосием никуда не выходили из обители, место будущего соборного храма обители открылось по молитвам преподобного Антония, причем он явил себя духовно подобным древним пророкам Гедеону и Илии. В первую ночь молитвы Господь явился ему и открыл, что преподобный обрел благодать перед ним. Тогда святой Антоний молитвенно просил, чтобы наутро по всей округе, за исключением места будущего храма, выпала роса. Так и произошло. На другую ночь преподобный Антоний просил, чтобы случилось наоборот, и на святом месте оказалась роса. На третий день, помолившись, измерили золотым поясом длину и ширину храма, и преподобный Антоний низвел молитвой огонь, который очистил означенное место от растительности. Так было положено основание соборного храма к Киево-Печерской обители. В своем затворническом подвиге преподобный Антоний победил немощи падшей человеческой природы и получил от Господа дар исцеления и изгнания бесов. Дар целителя преподобный передал своему ученику святому Агапиту, который прославился как искуснейший врач. В 1073 году преподобный на 90-м году жизни приставился ко Господу. Мощи преподобного Антония по промыслу Божию остаются сокрытыми.

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире. 13 июля – день памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 00:05 в рубрике «Непридуманное» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.
3: Любимые книги, любимые писатели. Часто ли мы возвращаемся к ним? Программа «Перечитывая заново» даст нам возможность не только вновь перечитать любимые страницы, но и увидеть за знакомыми строчками новый смысл. Русская и зарубежная классическая литература с христианской точки зрения. Программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать, на что я могу надеяться? Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа

Милостыня есть царица добродетелей, весьма скор возводящая людей на самое небо, наилучшая защитница, говорит святой Златоуст. Она любезна Богу и находится близ Него, легко испрашивая милость тем, кому хочет. Сила ее такова, что она умоляет за падших и согрешивших. Она разрешает узы, разгоняет мрак, погашает пламень, умерщвляет червя, избавляет от скрежета зубов. Для нее беспрепятственно отверзаются врата небесные. Как у входящей царицы, никто из стражей, приставленных к двери, не смеет спрашивать, кто она и откуда, но все тотчас принимают ее. Так точно бывает и с милостыней. Она поистине есть царица, делающая людей подобными Богу. «Будьте, — сказал Господь, — милосердны, как и Отец ваш Небесный, милосерден». Она легка и быстролетна, имеет золотые крылья и полет, услаждающий ангелов. У нее, говорит псалмопевец, крылья, как у голубя, посеребрены, и перья покрыты чистым золотом. Она летает, как голубь, золотой и живой, одаренный нежным взглядом и кротким оком. Нет ничего прекраснее этого ока. Прекрасен павлин, но в сравнении с этим голубем он ворона. Так прекрасна и удивительна эта птица. Она постоянно взирает горе и окружается со всех сторон великой славой Божией. Она и есть дева с золотыми крыльями, разукрашенная и имеющая лицо белое и кроткое. Она легка и быстролетна и предстоит престолу царскому. Когда мы подвергаемся суду, она внезапно прилетает, является и избавляет нас от наказания, осеняя своими крыльями. Велик полет у милостыни. Она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там не останавливается, напротив, проходит и небо, обтекает и сонмы ангелов, лики архангелов, и все вышние силы, и предстает самому престолу царскому. Научись этому из самого Писания, которое говорит: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». А слова «пред Богом» значит вот что: «Хотя у тебя много грехов, но как милостыня твоя защитница, то не бойся, ни одна из высших сил не останавливает ее. Она требует долга, держит у себя в руках собственное рукописание. Это глаз самого Господа, кто сотворил, — говорит он, — одному из меньших, тот мне сотворил». Таким образом, сколько бы ни было у тебя грехов, твоя милостыня превышает все. Если бы не было утешения в милостыне, то как горько плакали бы мы, совершив множество грехов и сделав себя достойными наказания. Не говорили ли бы мы: «Все мы сделали бы, если бы деньгами можно было очистить грехи», не пощадили бы имущество, если бы деньгами можно было отвратить гнев Божий. Итак, очистим себя милосердием, говорит святой Григорий Богослов, отрем сим прекрасным злаком нечистоты и скверны душевные, и убелимся одни, как волна, другие, как снег, по мере благосердия нашего. И если разбойник и мучитель душ наших на пути твоем из Иерусалима в Иерихон или в другом каком-либо месте, напав на тебя безоружного и не готового к обороне, до того, может быть, изранил тебя, что ты должен сказать: «Смердят и гноятся раны мои от безумия моего». Если ты в таком состоянии находишься, что ни уврачевания не ищешь, ни средств к исцелению твоему не знаешь, это уже подлинно великая язва и крайнее бедствие. Но когда ты еще не вовсе предался отчаянию и не сделался совершенно неисцельным, прибегни к врачу, умоляй его, лечи язвы язвами, грехи помощью бедным, привлеки подобное подобным, милость Божию милостью к ближним. Или лучше сказать: малыми средствами уврачуй большие болезни. И он,
речет душе твоей, я — спасение твое. Скажет, вера твоя спасла тебя, ты выздоровел. И утешит тебя сладостью глаголов человеколюбия, если только увидит, что и ты, человеколюбив, к болезнующим. Блаженны, говорит, милостивые, ибо они помилованы будут».

Милосердие, старшая дочь Царя Небесного. На 16-м году моей жизни, говорил святой Иоанн Милостивый, находясь еще на острове Кипре, я увидел во сне девицу дивной красоты, облеченную в блистательную одежду с масличным венцом на голове и с лицом, сияющим светлее солнца. Она подошла к постели моей, коснулась ребр моих и разбудила меня. Тогда, видя ее уже наяву, я подумал, что это какая-нибудь женщина, и, оградив себя крестным знамением, спросил, кто она и как осмелилась прийти к спящему юноше. Она взглянула на меня светлым взором и сказала с улыбкой, «Я старшая дочь царя великого». При сих словах я поклонился ей, и она продолжала, «Если ты будешь мне другом, я приведу тебя пред лице царя, ибо никто не имеет у него такой силы и дерзновения, как я. Я низвела его с неба на землю и побудила облечься в плоть человеческую, дабы спасти человеков». Сказавши сии слова, она скрылась. А я, пришедший в себя, уразумел, что значило это видение, и сказал себе, «Верую, что под видом сей девицы являлось мне милосердие. Это подтверждают и слова явившиеся, что она Бога низвела на землю и побудила облечься в плоть человеческую. Тотчас я оделся, пошел на рассвете дня в церковь и, встретив на пути нищего, дрожащего от холода, отдал ему свою верхнюю одежду из козьей шерсти, сказав сам себе, «Теперь я узнаю, истинно ли было мое видение, или это был только обман нечистого духа». Я не дошел еще до церкви, как встретил человека в белой одежде, который отдал мне 100 серебряных монет в кошельке, говоря, «Возьми это, брат мой, и употребляй по своему желанию». Я взял их с чрезмерной радостью. Однако же, подумав, что не имею в них нужды, хотел было возвратить их незнакомцу, но его уже не было. Тогда я сказал сам себе, «Видение мое не обманчиво». С того дня я часто подавал милостыню братьям моим нищим и говорил, «Увижу, отдаст ли мне Бог старицы, как обещал он в Евангелии». Таким образом, искушая Бога, я получал несколько раз при различных обстоятельствах более, нежели сколько желал. И, наконец, сказал самому себе, «Перестань, душа моя, искушать Господа Бога твоего». Столько несомненных удостоверений получила смиренная душа моя. В самый день кончины блаженного патриарха один благочестивый отшельник по имени Савин, находясь в Александрии, в духовном восхищении видел святого Иоанна в полном святительском облачении и с зажженными свечами в сопровождении клира, выходящим из архиерейского дома и идущим к царю, к которому звал его царский сановник, имущий вид евнуха. Святителя вела за руку девица, блистающая, подобно солнцу, и увенчанная масличной ветвью. Придя в себя после дивного видения, прозорливый пустынник уразумел, что оно означает кончину святого патриарха. Впоследствии узнали, что святитель в тот самый день и час скончался в Амафунте. Так сбылись слова, слышанные святым Иоанном в юности его от небесной девицы, «Если ты будешь мне другом, я приведу тебя пред лице царя».

о милостыне вдовам и сиротам. Святой Златоуст, увещевая оказывать помощь вдовам, говорит: «Хочешь ли знать, как важна вдова, как она почтенна пред Богом и любезна Ему, сколь великая она заступница, как она, появляясь, избавляет и примиряет с Богом осужденных и отвергнутых, не имеющих дерзновения, ненавистных Ему и лишенных всякого оправдания, и не только приносит им прощение и избавление от наказания, но и великое дерзновение и славу, соделывает их чистейшими солнечных лучей, хотя бы они были не чище всех людей. Послушай самого Бога, который говорит к иудеям: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу вас, ваши руки полны крови». Однако с этими преступными, человекоубийцами безответными, бесчестными, он обещает примириться, если они станут помогать обиженным вдовицам. Ибо после того, как сказал «закрываю очи мои и не слышу», он говорит: «Защищайте сирот, вступайтесь за вдовицу, тогда приидите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Видишь ли, какую силу имеет вдовица? Читаем у святого Златоуста, где она оказывает свое заступление не перед начальником и царем земным, но перед самим царем небесным. Какой она может прекратить гнев, примирить Господа с неизлечимо больными, избавить от невыносимого наказания и душу, оскверненную нечистотой грехов, омыть от этой нечистоты и довести до высшей чистоты. Посему не будем презирать вдовствующей жены, но будем оказывать ей великое почтение. Истинная вдовица есть наша заступница. Вдовицы беззащитны, и потому Господь много о них заботится. Они, конечно, могли бы вступить во второй брак, но из страха Божия они переносят скорби вдовства. Подадим же им руку помощи, все мы, и мужи, и жены, чтобы и нам самим когда-нибудь не подвергнуться тяжкой участи вдовства, или, если подвергнемся ей, иметь полное право ожидать человеколюбия. Немалую имеют силу вдовицы, они могут отверзать само небо. Не будем же обижать их, не станем увеличивать их несчастье, но будем оказывать им всевозможную помощь. Если будем поступать таким образом, то доставим себе совершенную безопасность и в настоящей жизни, и в будущем веке. Не только здесь, но и там они послужат для нас защитой. За оказанные благодеяния они избавят нас от большей части наших грехов и дадут нам возможность с дерзновением предстать пред судищем Христовым.

о милостыне монахиням. Преподобный Исидор Пелусиотский говорит: «Подающий милостыню монахиням получит награду во сто раз большую, нежели подающий милостыню слепым, хромым и прокаженным, по той причине, что инокини ради любви Божией презрели мирскую гордость, возненавидели молву и мятеж мирских селений, предпочли любовь к Христовым заповедям, наслаждению прелестями мира, возлюбили нетщеславное житие, оставили неправедное богатство, стяжание, имение, всю суету мирскую, сопряглись Христовой любви, пренебрегли серебром и золотом, не захотели иметь рабов и рабынь напротив того, поработили сами себя в служение иным ради любви Божией. Посему могущий подавать милостыню монахиням получит от Бога награду и венец великий. Хотящий подавать милостыню монахиням да подает им хлеб, крупу, деньги, шерсть и прочее потребное. Такая милостыня доставляет иноку возможность безмятежно безмолвствовать в келии. Такая милостыня есть милостыня совершенная и благоприятная Богу.

Милостыня совершается не одними деньгами. Милостыня, говорит святой Златоуст, совершается не только деньгами, но и делами. Можно ходатайствовать, можно подать руку помощи. Часто даже больше денег помогало ходатайство. Приведем все роды милостыни. Можешь деньгами оказать помощь, немедли. Можешь ходатайствовать, не говори, что у тебя нет денег, это ничего не значит. И то много значит, весьма много. Будь только расположен, как бы подавал деньги. Можешь услугой, сделай и это. Например, ты врач по званию, позаботься о больных, и это много значит. Можешь советом, это гораздо важнее всего, совет тем лучше и выше всего, что большую он приносит пользу. Ибо им мы избавляем не от голода, но от лютой смерти. Им и апостолы были особенно богаты. Посему раздаяние потребностей они верили низшим, а сами пребывали в служении слову. Есть награда и за слова, даже и за самые вздохи. И об этом Иов говорит: «Я плакал о всяком немощном и воздыхал, видя мужа в бедах». «Ничего не имеешь, — говорит Григорий Богослов, — утешь слезой. Великое ворчевство злополучному, когда кто от души пожалеет о нем. Несчастье много облегчается искренним соболезнованием. Весьма сильно облегчает скорби, ибо как содействие тому, кто один несет тяжесть, облегчает того бремя, так и во всем прочем. Иногда одно слово может восстановить истомленного скорбями не менее, чем деньги. Имеющий человеколюбивое и милосердное расположение, ежели у него есть деньги, подает нищим, видит, кого в несчастье, плачет и проливает слезы, встречает обиженного, заступается за него, находит бедствующего, подает ему руку помощи. Так как у него есть сокровище благ, человеколюбивая и милосердная душа, то он изольет из нее все потребное для ближних и получит все уготованные Богом награды.

милосердный и на земле, в славе. «Никто не бывает столь знаменит и славен, — говорит святой Златоуст, — как человек милосердный. Если хочешь, представь, с одной стороны людей, расточающих свое имение на конных ристалищах и зрелищах, а с другой стороны человека милосердного, и увидишь, каков плод того и другого. Как последнего все постоянно превозносят и удивляются ему, считая его общим отцом и прибежищем. А первых, если и похвалят в течение одного только дня по непристойному и безрассудному увлечению, потом порицают, как людей бесчеловечных, жестоких, тщеславных, как служителей невоздержания и рабов нечестия. В собраниях, когда начинается речь об этом предмете, первых упрекают за издержки и бесполезную трату, а последнего всякий, даже самый бесстыдный, преступный, жестокий и бесчестный, хвалит и выражает ему удивление. Такова добродетель. Она получает похвалы даже от тех, которые не предаются ей. Посему людей расточительных не хвалят даже те, которые пользуются от них. Блудницы, наездники, актеры. А напротив, отзываются о них худо. Милосердных же не только бедные, получающие от них, но и все, не пользующиеся их щедростью, превозносят и любят. Как жестокие и бесчеловечные бывают ненавистны не только тем, которые обижены ими, но и тем, которые ничего не потерпели от них, а только сострадают обиженным и осуждают обижающих. Так и сделавших много доброго хвалят не только те, которые облагодетельствованы ими, но и те, которые ничего не получили от них. Итак, старайся иметь многих, облагодетельствованных тобой. Пусть все говорят о тебе: он такого-то избавил от бедности, такого-то от опасности, такой-то погиб бы, если бы по милости Божией не получил его помощи. Он такого-то исцелил от болезни, другого освободил от клеветы, странника принял в дом, нагого одел. Такие отзывы лучше неисчетного богатства и многих сокровищ. Они привлекают всех гораздо более, нежели золотые одежды, лошади и рабы. Последнее представляется несносным и делает человека ненавистным, как общего врага, а первое показывает его общим отцом и благодетелем. И что важнее всего, такие благодеяния всегда сопровождают благоволение Божие. «Пусть один говорит о тебе: он помог мне выдать дочь замуж. Другой: он постарался вывести сына моего в люди. Третий: он спас меня от опасностей». Такие слова лучше золотых венцов, и суть как бы бесчисленные проповедники твоего человеколюбия в целом городе. Такие слова гораздо приятнее и сладостнее голоса вестников, предшествующих повелителям. Слова «Спаситель», «Благодетель», «Покровитель» — названия, свойственные Богу, а не «Корыстолюбец», «Гордец», «Ненасытный скупец». Будем, увещеваю вас, добиваться названий не этих последних, а противных им. Ибо если такие отзывы еще на земле делают человека столь славным и знаменитым, то когда они будут написаны на небе, и Бог провозгласит их в день судный, представь, какая будет тебе честь, какая слава!

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

православная церковь канонизировала немецкого антифашиста, одного из организаторов «Белой розы» Александра Шмареля. В Мюнхене состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского. Так теперь следует называть Александра Шмареля, который вместе с другими участниками группы антигитлеровского сопротивления был казнен 13 июля 1943 года. Ему было 25 лет.

Белые розы стоят круглый год на могиле Александра, похороненного недалеко от Мюнхенского собора. Игорь Храмов. Русская душа белой розы.

Провал. Может показаться странным, что группа студентов, которых никто не учил навыкам конспирации или подпольной работы, на протяжении столь длительного времени водила за нос гестапо. При этом никто из ребят не прибегал к каким-то особым ухищрениям. Все происходило быстро, изящно, без лишних слов. С 9 февраля, после того, как надписи появились в городе во второй раз, за Мюнхенским университетом было установлено постоянное наблюдение. Через 2 дня начала работать специально созданная особая комиссия гестапо под руководством старшего окружного криминального секретаря Роберта Мора. Появление относительно большого количества листовок в столице движения вызвало огромное беспокойство в высших эшелонах власти, рассказывал он в 1951 году. Как-то утром в кабинете Мора раздался звонок руководства. Оказавшись через пару минут у старшего правительственного советника Шефера, Мор увидел груды листовок, штабелями разложенные на столе шефа. «Бросьте все дела, займитесь вот этим, немедленно». К исполнению приказа приступили немешкая. Спустя некоторое время удалось установить, что все конверты, в которых рассылались листовки, были изготовлены на Мюнхенской конвертной фабрике. Бумага, на которой печатались тексты, продавалась, вероятно, только в городе. Вдобавок к этому, группа Мора получила сведения о том, что в 23-м почтовом отделении некто приобретал необычно большое количество почтовых марок по 8 пфенингов. 17 февраля особая комиссия передала 5-ю, 6-ю по счету листовки «Белой розы» профессору Хардеру, специалисту по древнегреческим авторам, для проведения анализа текстов с целью составления политико-социологического портрета искомых преступников. Портрет получился на редкость привлекательным. Оба текста отличаются необыкновенно высоким уровнем. Это пишет человек, в совершенстве владеющий немецким языком, продумавший предмет до мельчайших подробностей. Автор точно знает, чего он хочет. Он знаком с деталями. Это немец, причем не иммигрант. Он очень точно ориентируется в политических и личностных взаимосвязях, особенно в Мюнхене. На 5 страницах заключения Хардер неоднократно восхищается языком листовки. Автор пишет великолепным немецким стилем, которым может пользоваться лишь человек, давно занимающийся немецкой литературой, предположительно ученый в области духовных наук или теолог. В заключении эксперт сделал утешительный вывод, что целью пропаганды, по-видимому, являлись академические круги и студенчество, но узкая направленность листовок и излишняя абстрактность формулировок не могли позволить широкой общественности последовать провозглашаемым преступным лозунгам. Неизвестно, сколько времени и какие еще методы понадобились бы гестапо для того, чтобы выйти на белую розу. Первый звонок раздался вдали от Мюнхена. 17 февраля штутгартское отделение полиции задержало Ганса Гирцеля. Двое его знакомых, с которыми он поделился намерениями распространить листовки в Штутгарте, донесли на него в полицию. Гестапо немедленно разыскали Гирцеля и допросило. Впервые в официальном протоколе было зафиксировано имя Софи Шоль. Вечером того же дня Гансу удалось сообщить о случившемся родителям Шолей, жившим в Ульме. Но это еще не был провал. По-настоящему роковым для «Белой розы» стал следующий день, четверг, 18 февраля. Утром брат и сестра Шоль отправились в университет. С собой у них был коричневый чемоданчик и портфель, заполненные листовками. Кроме текста 6-й листовки, они взяли остатки тиража 5-й. Теперь уже никто не узнает, сообщили ли Ганс и Софи друзьям о своих намерениях, но распространяли они свой опасный груз в пустынных коридорах «Альма-Матер» в одиночку. Они спешили опустошить чемодан до окончания лекции и пачками раскладывали антиправительственные листовки около входов в аудитории. Не пропустив ни одной двери, Ганс и Софи оказались перед выходом на Амалиенштрассе. В чемодане оставалось несколько сот листовок. До перемены была еще пара минут. Недолго мешкая, брат и сестра побежали на 2-й этаж, выложили несколько пачек там. Софи поднялась этажом выше. Длинный коридор, одна сторона которого образовала лоджию, выходившую в просторный университетский холл, был пуст. Разложив на широкие перила десятки листовок, Софи разом опорожнила чемодан, сбросив остатки содержимого вниз в пустой холл. Это было роковой ошибкой.
Университетский слесарь Якоб Шмидт, случайно проходивший мимо, увидел парящие в воздухе листовки и бросился наверх по лестнице, надеясь застать хулиганов. Навстречу ему попались Ганс и Софи с пустым чемоданом. Шмидт тут же задержал их и не отпускал до прибытия полиции. Брат и сестра не сделали ни малейшей попытки бежать, только Ганс выразил свое удивление. «Это просто смешно, какая дикость! Арестовать прямо в университете!» Гестапо не заставило себя долго ждать и вскоре увезло обоих. Весть об аресте молнией разнеслась по университету. Некоторое время здания никого не пускали, выходы были тоже перекрыты, разбросанные по всему университету листовки собирали специальные группы. Все находки сдавали в ректорат. Александр узнал о случившемся в полдень, по пути на занятия. Судя по всему, происшествие стало для него действительной неожиданностью. «Они же не договаривались. Выходит, друзья в одиночку пошли на такой риск. Провал». Александр бросился к Вилле графу, но того тоже не было. Еще раз позвонил домой Шолем. Незнакомый голос ответил, что Ганса нет. Алекс тут же повесил трубку. Он прибежал к Лило, попросил ее связаться с родителями. На телефонный звонок отозвалась служанка Мария. Она была одна. Алекса, по словам девушки, никто не спрашивал. О том, как Александр узнал, что квартира была под наблюдением, мы, вероятнее всего, уже не узнаем. Как рассказывала Лило Рамдер, Алекс, услышав плохие новости, заметил: «Быстро же работает гестапо». Он уже понял, что нужно бежать, причем как можно скорее. Александру нужно было срочно делать новые документы. С этим помог его приятель Николай Николаевич Камасаспян, болгарский подданный, потомок русских эмигрантов армянского происхождения. Узнав об опасности, которой подвергался Александр, он дал ему свой паспорт. Друзья договорились, что в случае ареста, чтобы не пропадать вместе, они скажут, что паспорт Алекс украл, когда заходил на минуту к Николаю. Шмарель сдержал слово. Перед уходом Гомосаспян дал Александру немного денег и кое-что из одежды. По приключенческим романам Александр знал, что в паспорте надо переклеить фотографию. Легко сказать. Он вновь отправился на квартиру к Лило. Было около трех. Лила забрала с собой паспорт, новую фотографию Шмареля и отправилась к своей хорошей знакомой, у которой могла быть штампельная мастика. Вместе они осторожно отклеили фотографию Николая, заменили ее новой и подрисовали печать. Возились довольно долго. Вернувшись домой с готовым паспортом, Лило обсудила с Алексом дальнейший план действий. Шмарель собирался во что бы ни стало встретиться на следующее утро с Виллиграфом. Он еще не знал, что друг его к тому времени был уже арестован гестапо. Первые же допросы задержанных показали, что к ближайшему окружению Ганса и Софии Шоль принадлежали Вилли Граф и Александр Шмарель. Оба немедленно были объявлены в розыск. С Кристофом Пробстом дела обстояли еще хуже. Во время ареста в кармане Ганса был обнаружен рукописный вариант очередной листовки — вклад Кристофа в общее дело. Этот листок означал для Пробста смертный приговор. Его схватили, когда он пришел за увольнительный, чтобы посетить жену. У них как раз родился третий ребенок. Удивительно, что, несмотря на неожиданность случившегося и явную легкомысленность друзей, приведшую к провалу всей группы, никто из «Белой розы» не упрекал Ганса и Софи. Все восприняли происходящее как общее дело, как общую неудачу. Шмарель, когда родители Александра попытались заговорить с ним об этом в тюрьме, лишь махнул рукой. Для него все это было уже несущественно. Утром 19 февраля Алекс намеревался встретиться с Вилли на вокзале. Лила ожидала его неподалеку. Александр вернулся слишком быстро. Вилли не пришел. Вместо этого на перроне сотрудники гестапо проверяли документы. Назад шли пешком, опасаясь облавы в трамвае. В этот день Александр впервые не явился на утреннюю поверку, что лишь подтвердило опасения гестапо о его бегстве. Розыск Шмареля шел полным ходом. Дома в комнате Александра гестапо провело тщательный обыск. Во время осмотра вещей присутствовала его сестра Наташа. Усилия следователей увенчались успехом. Найденные материалы, копировальная бумага, большое количество почтовых марок, армейский револьвер русского производства с боеприпасами — все это, хоть и косвенно, но все же свидетельствовало о незаконной деятельности подозреваемого. Весь дом осматривать не стали. День Александр провел в доме Лила. Попытки связаться с Вилли не дали результатов. Надо было уходить. В ночь на 20 февраля
Александр покинул Мюнхен. Он добрался до Эбенхаузена около 3 часов ночи. Оттуда утренним поездом он уехал в сторону озера Кохель. О событиях этих дней Алекс подробно рассказывал следователю. В своих показаниях он старательно обходил все встречи, ни разу не назвав людей, приютивших его. О том, что ночевал он все же не в стогах сена, станет известно лишь гораздо позже от общих знакомых. В воскресенье 21 февраля Александр отправился пешком в Крюн, а оттуда в Эльмау. Попытка скрыться у знакомых Пробста оказалась неудачной. Алекса там не ждали. Пришлось обратиться к знакомому русскому кучеру, жившему также в Эльмау, и сразу же согласившемуся приютить Алекса на ночь. Это Александр тоже утаил во время допросов. Михаил, так звали кучера, помнил Алекса в немалой степени благодаря его любви к лошадям, ведь они с Кристофом частенько бывали здесь в прошлом. К несчастью, на второй день кто-то из местных узнал Шмареля и сообщил об этом в полицию. Еще раньше гестапо, осведомленное о связях Пробста с Эльмао, направило в местное отделение соответствующий запрос, поэтому двое полицейских немедленно последовали на проверку сигнала. Они потребовали документы незнакомца, но, к удивлению самого беглеца, не заметили подделки. Несмотря на удачный исход неожиданной встречи, оставаться в Эльмао дольше было опасно. Александр предпринял последнюю отчаянную попытку уйти в сторону границы. Попасть в нейтральную Швейцарию было бы верным спасением, но снежные заносы на горных дорогах и расстояние до Альпийской республики, примерно равное тому, которое он уже проделал за все эти дни от Мюнхена, вынудили его отказаться от авантюрного плана. Ситуация сложилась безвыходная, и он решил вернуться в Мюнхен. Около 10 вечера он прибыл в Мюнхен. Он уже был на подходе к дому своей знакомой, когда объявили воздушную тревогу. Сразу же после исчезновения Шмареля в гестапо взяло в разработку все возможные адреса, по которым мог объявиться беглец. Гестапо нагрянуло в дом Рудольфа Гофмана, родственника Шмарелей. Вполне лояльный гражданин Рейха был обескуражен таким визитом. Квартиру обладателя золотого партийного значка обыскивать не стали, но строго предупредили о необходимости немедленно сообщить гестапо в случае неожиданного появления Шмареля. Гофман, который с большой симпатией относился к племяннику, потом искренне сожалел, что Александр не обратился к нему за помощью. Он был наивно уверен, что ему, старейшему члену НСДАП, получившему высшую партийную награду не за какие-нибудь особые подвиги, а именно за принадлежность к одной из первых тысяч национал-социалистов, тайная полиция поверила бы на слово и не стала бы обыскивать дом. Одновременно с гестапо делом «Белой розы» занималось и высшее руководство вермахта. По указанию Рейхсляйтера Бормана из штаб-квартиры фюрера уже на следующий день после ареста Ганса и Софи Шоль, а также Вилли Графа, был отдан приказ о немедленном увольнении арестованных студентов из рядов вермахта. Армия должна быть чистой от подозрений в заговорах и антиправительственной деятельности. Уже 22 февраля состоялся первый, состряпанный на скорую руку, процесс по делу «Белой розы». Он длился не более 2 часов. Председательствовал на нем специально прибывший из Берлина шеф так называемого «народного суда» Роланд Фрайслер, считавший себя учеником советского коллеги Вышинского. Фрайслер устроил превосходное политическое шоу «Показательное судилище над 3 студентами». Вердикт, предопределенный самой целью процесса, гласил «смертная казнь». Приведение приговора в исполнение состоялось в день судебного заседания. А сообщение об очередной идеологической победе над врагом Рейха появилось во всех газетах уже на следующее утро. Вернувшийся 24 февраля в Мюнхен, Александр даже не мог предположить, до какой степени его личностью интересовалась государственная тайная полиция. В тот день одна из крупнейших газет Рейха вышла с портретом Шмареля. «Вознаграждение 1000 марок за поимку преступника», — гласил заголовок объявление о розыске бывшего студента, родившегося в Оренбурге и до недавнего времени проживавшего в Мюнхене. Клеймо уголовника, разыскиваемое полицией, проставленное таким образом на личность Александра, говорят, возмутило даже видавшего вида командира студенческой роты, который был прикомандирован Шмарель. Идеологи Гитлера в который уже раз наступили на больную мозоль руководства вермахта, ведь по закону
Преступления, совершаемые солдатами, должны были расследоваться соответствующими военными органами, а уж никак не криминальной или политической полицией. И вот, появившись в двух шагах от дома своей знакомой, Александр был застигнут врасплох воздушной тревогой. Спрятаться было некуда, и пришлось вместе со всеми проследовать в ближайшее бомбоубежище. До сих пор нет однозначной версии того, что же произошло в этом подвале. По одним сведениям, Алекса опознала та женщина, к которой он направился. По другим — городской бродяга. Как бы то ни было, кто-то поспешил сообщить в гестапо, увидев в толпе лицо разыскиваемого преступника. Через несколько минут, где-то около половины двенадцатого, Александра арестовали. В этот же день его брат, проживавший во Фрайбурге, обнаружил письмо из дома. Мама взволнованно сообщала, что Шоль и Пробст казнены, а Шурику удалось скрыться. Эрих, не веря своим глазам, еще держал развернутое письмо в руках, когда появившийся Фельдфебель сообщил ему, что он арестован. Первый вопрос, заданный Эриху офицером, гласил: «Известно ли вам, за что вас арестовали?» Эрих молча кивнул. «Откуда?» Шмарель пояснил, что он как раз успел прочитать письмо матери. Буквально через два дня его отпустили, но ненадолго. Первый допрос Александра состоялся в Мюнхенском отделении гестапо. По требованию следствия Александр подробно, в хронологическом порядке, описывал детали родственных связей, события своего детства и юности. Постепенно допрашивающие подобрались к сути предъявляемых обвинений. 12 страниц машинописного текста содержат четкие и ясные ответы на вопросы следователя. Родные Александра предполагают, что в день первого допроса он еще не слышал об ужасной судьбе своих друзей. Знай он о приведении в исполнение казни, может быть, не стал бы брать на себя некоторые из эпизодов антиправительственных деяний «Белой розы». Как бы то ни было, но поспешность судебного процесса и самой казни Ганса и Софи Шоль, а также Кристофа Пробста, привели к трениям между гестапо и вермахтом. Разгорелся спор по поводу разделения компетенций, и поэтому второй процесс по делу «Белой розы» готовили уже значительно дольше. Почти два месяца родные Александра надеялись на то, что ему все-таки сохранят жизнь. На происходившее с ними сами они внимания не обращали. 26 февраля вечером опять арестовали Эриха, родители и Наташа находились уже в тюрьме. Няни и служанки на месте не оказалось. В заключении семья Шмарелли провела около трех недель. Отпустили старших Шмарелли и Эриха вместе, так же внезапно, как и забрали. Они вернулись домой поздно, уже стемнело. В тот вечер к ним приходили соседи, приносили какие-то гостинцы, говорили что-то в поддержку. Все разговоры в последующей неделе крутились вокруг возможного исхода процесса, которого все ждали с внутренним напряжением и тайной надеждой. Спустя несколько дней после освобождения Эрих вернулся во Фрайбург. Когда он приехал в свою студенческую роту, то увидел, что все его сослуживцы уже получили повышение по службе. На следующее утро, во время общего построения, командир вызвал его перед строем. «Младший офицер Шмарель. Я. Вам присвоено очередное звание. Фельдфебель». Жизнь продолжалась своим чередом, а Александр ждал суда. На допросах Александр не скрывал своих политических воззрений. Более того, он обосновывал их, подтверждая примером всей своей жизни. Только так можно объяснить его подробный рассказ следователям о том, как он пытался отказаться от присяги на верность Гитлеру. Каждого из таких примеров могло бы хватить на пару лет тюремного заключения, чего стоило, например, заявление Александра о том, что он не стал бы с оружием в руках выступать против своих русских братьев. Борьба, прервавшаяся вдруг нелепо, неожиданно закончилась. Больше незачем было скрывать свои мысли, чувства. Александр говорил, а следователи фиксировали его мысли на бумаге. Единственное, чего старательно избегал Шмарель, это имен, фамилий своих знакомых, еще не взятых гестапо, в этот грандиозный следственный водоворот. Второй допрос 26 февраля был еще более длительным, чем первым. Подробным, неприятным. Александр по-прежнему подчеркивал свою приверженность России, неприязнь по отношению к большевизму и свое стремление остановить войну между двумя великими государствами любой ценой. Он не скрывал, что именно пропаганде этих идей
и должны были послужить листовки, в изготовлении которых он принимал самое непосредственное участие. В лице Ганса Шолли, по словам Александра, он нашел верного соратника. Призывами к сопротивлению и саботажу они пытались удержать военную машину, повернуть события вспять, найти оптимальные решения для обеих воюющих сторон. Четыре следующих протокола, датированные 1, 11, 13 и 18 марта, были посвящены уточнению деталей. В частности, речь постоянно заходила об отношении с Фальком Харнаком. Возможная связь «Белой розы» с «Красной капеллой» казалась такой очевидной, что следователи гестапо снова и снова отрабатывали каждый известный им факт, пытаясь поймать допрашиваемых на неточностях или противоречивых показаниях. Спустя несколько томительных недель, когда вопросы следователей иссякли, друзей распределили по разным тюрьмам в ожидании судебного процесса. Александра Шмареля, профессора Хубера и еще несколько человек перевели в следственный изолятор Нойдек. Таким образом, гестапо направило все дела в руки нацистской юстиции. Однако свое последнее слово Александр сказал, не дожидаясь итогов приговора Народного суда. 8 марта он написал политическое завещание, поставив тем самым для себя точку в этом деле и воспринимая всю последующую юридическо-административную суету следователей, тюремщиков, прокурора и судей как формальность, обусловленную правилами этого кошмарного идеологического спектакля. «Если вы меня спрашиваете, какую форму государственного устройства я предпочитаю, то я отвечу. Для каждой страны свою собственную, ту, которая соответствует характеру государства. Правительство, по моему мнению, является всего лишь исполнителем народного волеизъявления. По крайней мере, оно должно быть таковым. В этом случае оно, само собой разумеется, пользуется доверием народа, нравится народу. Оно же является его представителем, олицетворяет его мысли и волю. Оно — сам народ. А народ не может быть против такого правительства. В то же время оно должно быть его предводителем, ибо простой человек не может вникать во все сам, решать все самостоятельно, да и не собирается этого делать. Он доверяет своим представителям, предводителям, интеллигенции, которая разбирается в этом лучше него. Этот слой интеллигенции должен быть единым целым со своим народом, должен думать о том же самом, чувствовать то же, что и народ, иначе они не поймут друг друга, и интеллигенция будет проводить свою собственную политику, не обращая внимания на народ, не считаясь с его интересами, несмотря на то, что народ в любом случае будет являться большинством. Поэтому я ни в коем случае не причисляю себя к решительным сторонникам монархии, демократии, социализма, как бы ни назывались все эти различные формы. То, что хорошо и даже великолепно для одной страны, может быть для другой как раз наоборот. То, что меньше всего подходит ей. Вообще, все эти факты правления являются лишь внешней оболочкой. Поскольку я часто заявляла себе как о русском, то считаю, что единственной возможной формой государственного устройства России является только царизм. Я не хочу этим сказать, что форма правления в том виде, в каком она существовала до 1917 года, является моим идеалом. Нет. У этого царизма тоже были ошибки, быть может, даже очень много ошибок, но в основе своей он был верен. В лице царя русский народ имел своего представителя, своего отца, которого он горячо любил, и по праву. В нем видели не столько главу государства, сколько отца, кормильца, советника для народа, опять-таки с полным на то основанием, ведь именно таким было отношение между царем и народом. Непорядок был в России лишь с интеллигенцией, почти со всей, которая полностью потеряла связь с народом и никак не могла ее возобновить. Однако, несмотря на эту смертельно больную интеллигенцию, а следовательно и на правительство, единственной верной формой правления в России я вижу царизм. Безусловно, в государстве, которое я себе представляю, будет существовать и оппозиция. Она будет существовать всегда, поскольку очень редко весь народ бывает единого мнения. Но и ее необходимо терпеть и уважать. Ведь она вскрывает ошибки действующего правительства. А какое правительство не делает ошибок? Правительство должно быть просто благодарно за то, что ему показывают ошибки, которые нужно исправлять.
Вы спрашиваете меня, почему я не согласен с национал-социалистической формой правления? Потому что она, как мне кажется, не соответствует моему идеалу. По моему мнению, национал-социалистическое правительство делает слишком большой упор на ту власть, которую она сконцентрировала в своих руках. Оно не терпит оппозиции, критики, поэтому ошибки, которые допускаются, не могут быть распознаны и устранены. Кроме того, я считаю, что оно не является собой выражение народной воли. Оно делает невозможным для народа высказывать свое мнение, менять что-либо в нем самом, даже если он, народ, с чем-то не согласен. Оно создано, и в нем ничего нельзя критиковать, ничего нельзя менять. Это я считаю неверным. Правительство должно идти в ногу с народной мыслью, быть гибким и не только приказывать. По-моему, правительство, если оно видит, что народ не согласен с ним по какому-то вопросу, должно в первую очередь позволить самому народу высказать свою точку зрения и, во-вторых, исправить эту ошибку. В противном случае оно не отвечает воле народа и работает подчас против него, и тогда оно уже не представляет собой народ. Я считаю, что сейчас каждый гражданин просто боится высказать что-либо правительственным органам, ведь его накажут за это. Вот этого нужно избегать. Я даже склоняюсь к тому, чтобы отдать пальму первенства авторитарным формам государственного правления, а не демократическим. Ведь мы все знаем, куда завела нас демократия. Авторитарную форму я предпочитаю не только для России, но и для Германии. Только народ должен видеть в своем предводителе не только политического вождя, но и в большей степени отца, представителя, защитника. А в национал-социалистической Германии это, как мне кажется, как раз не тот случай. Когда началась война, я почувствовал, что немецкое правительство занялось насильственным увеличением своих территориальных владений. Это ни в коей мере не соответствует моему идеалу. Наверное, народ имеет право встать во главе других народов и возглавить это движение ко всеобщему породнению всех наций, однако ни в коем случае не насильно. Лишь тогда, когда он познает освобождающее слово, когда он произнесет его, и ему последуют добровольно все народы, постигшие истину и уверовавшие в нее. Я уверен, что этим путем, в конце концов, произойдет породнение всей Европы и мира, путем братства и добровольного следования. Вы можете представить себе, как больно мне было, когда началась война с Россией, моей родиной. Конечно, там царит большевизм, но тем не менее она остается моей родиной. Русские остаются моими братьями. Ничего не желал бы большего, чем если бы большевизм исчез бы. Но, конечно, не за счет потерь таких важных областей, какие Германия завоевывала до сих пор, которые, по сути, охватывает почти весь центр России. Я думаю, что, как немцы, вы не думали бы иначе, если, предположим, Россия захватила бы такую же большую часть Германии, как Германия сделала это на Востоке. Это же совершенно естественное чувство. Преступно было бы испытывать какое-либо другое чувство по отношению к своей собственной родине. Это доказало бы лишь, что вы человек без рода, без племени, какой-то интернациональный пловец, который стремится лишь туда, где ему лучше. Александр Шмарель. Игорь Храмов. «Русская душа. Белые розы». Продолжение следует.

Радио «Град Петров» продолжает свою передачу. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл осветил храм в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком монастыре. Состоялась встреча святейшего патриарха Кирилла с главой Республики Татарстан Рустамом Минихановым. По делу о хищениях при реставрации Соловецкого монастыря вынесли приговор. Теперь об этих новостях подробнее. 21 июля в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани в ходе первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Тульским, храм Николы Тульского, Казанского Богородицкого мужского монастыря и божественную литургию в новоосвященном храме. На площади у храма в Казанском Богородицком монастыре для участия в патриаршем богослужении собрались многочисленные жители Казани и паломники. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил верующих, после чего проследовал в храм. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление празднику. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл от лица архиереев, духовенства и верующих Татарстанской митрополии приветствовал святейшего владыка и преподнес в дар его святейшеству копию образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Тульским. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. В дар общине новоосвященного храма святейший владыка передал икону Успения Пресвятой Богородицы. Главе Татарстанской митрополии, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, святейший владыка вручил памятные кресты по ногам. Затем состоялось вручение церковных орденов. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл, архиереи, участвовавшие в богослужении, возложили цветы на могилу митрополита Феофана Ашуркова, который находится за алтарем Казанского собора, и пропели вечную память преснопамятному архипастырю. 21 июля по окончании литургии в храме в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца Казанского Богородицкого мужского монастыря в губернаторском дворце Казанского Кремля состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым. Во встрече приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. «Хотел бы поблагодарить вас, ваше святейшество, за высокую честь, которую вы оказали не только православным верующим, но и всем жителям нашей республики», — сказал глава Татарстана, приветствуя предстоятеля Русской Православной Церкви. «Ваш визит носит знаковый характер и связан с совершением чина освящения храма Николы Тульского. Не только татарстанцы, но и множество людей со всей нашей страны прибыли, чтобы оказаться рядом, даже не внутри храма, а просто постоять рядом. Благодарю вас сердечно, Рустам Нургалиевич, дорогой брат Камиль Хазрат, владыка», сказал в ответном слове святейший патриарх Кирилл. «Всякий раз, когда я приезжаю на эту благословенную землю, меня трогает, радует и в каком-то смысле немного удивляет то, как складываются межрелигиозные отношения на этой земле. Никаких конфликтов, никаких подозрений, никакой конкуренции. Никто никому не подставляет ножку, никто ни на кого не жалуется властям. Это удивительно». Святейший патриарх Кирилл назвал исторический опыт России уникальным цивилизационным опытом. Таганский суд Москвы огласил обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами, выделенными на реставрацию Соловецкого монастыря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Таганский районный суд города Москвы 20 июля признал Волкова Сергея Анатольевича виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей, говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Уголовное дело было возбуждено в 2018 году. В сентябре 2019 года Волкову было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Москве вынес решение о заочном аресте. В январе 2020 года Волков был объявлен в международный розыск. 17 мая 2024 года Камбоджа депортировала в Россию Сергея Волкова. В мае 2023 года Мещанский суд Москвы уже выносил приговор по делу о хищениях на Соловках, а именно бывшему начальнику департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры.

культуры Владимиру Цветнову, его бывшему заместителю Павлу Масалову, а также Татьяне Макдеевой и Сергею Семикову, чья компании выиграли тендеры на реставрацию Соловецкого монастыря. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Кита Джаррета прозвучала прелюдия и фуга ре-мажор Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. В гостях в нашей студии настоятель храма адмирала флота российского святого праведного воина Федора Ушакова, отец Аркадий Николя.
1: Добрый день.
0: Отец Аркадий является также членом Императорского православного палестинского общества, директором некоммерческого фонда Отечества.
1: Содействие флоту.
0: Как ваш путь начался?
1: В духовном сане?
0: Да.
1: Я когда-то в 10 лет играл машинки в деревне Тверской области и шел мимо покойника, у нас выносили на главную улицу, чтобы попрощались. Я так смотрелся на него, думал, что живем и умираем. Ну, пошел, слава богу, играть машинки. Не отвечать на этот вопрос. В 10 лет, я думаю, мое сознание бы не понесло ответы. Но в 15 лет мама моя почувствовала во мне какие-то способности. На курсы экстрасенсов я пошел. Тогда я, конечно, увлекся жестко интегральной йогой Шри Аурабинда, спасение физическом, просветленный разум. И так увлекся серьезно, даже с колдунами питерскими общался. Слава богу, никаких знаний от них не получил. Но, по крайней мере, я тогда поступил в институт СПГУФК. Тогда промыслительно хорошо ходили протестантские конфессии, да, они же все просвещали, рассказывали о Христе. Ну и меня зацепила история, связанная с Господом нашим Иисусом Христом. И я тогда пришел домой с их обработанным Евангелием. А в это время мой сосед приехал из Череменецкого монастыря. Он говорит, что это у тебя? Я говорю, вот, о Христе. Он говорит, заходи. Он мне дал работу Серафима Розу, где он, пройдя все эти истории, пути, четко ставил направление и один вектор в православие к Господу. Я уже через 10 дней бегал в храм на Волкуши. Я тогда жил в Купчино. Такой сейчас подпорожье батюшка. Отец Анатолий Лебедев нас руководил. Большая была кучка молодежи. Но я выпал, потому что я схватился сразу же за монашеское делание. И, соответственно, последний день помню, как я выпал из церкви. Сон. Еду в трамвае в храм. Мне подходит батюшка в рясе, подрезаю у него копыта. И он меня благословляет. Я говорю, вам же нельзя. Мне можно. И я выпал на 10 лет из церкви. Мне духовник говорил, ну, в наше время надо, чтобы оттолкнуться от дна и всплыть что-то такое. Был искушаемый, может, и искушаем по мощи на данный момент. Я очень четко это понимаю. Чтобы вернуться, толчок был простой. Меня сбила машина. Меня, видимо, потрясло что-то. Я начал медленно возвращаться. Но это было интересно. Так и было не ощущение, а явно, что меня вытаскивали из какой-то преисподней. Я начинал видеть свет. И там пошла такая история. Вся та молодежь, они уже воцерковились, которыми тогда стали многие батюшками. И один взял меня себе к чтецом. Я у него на подворье в это время. На подворье на это институт один появился. Я начал учиться. Потом закончил РХГА. А потом уже и нашу семинарию. Наверное, краткая история, если вот о духовном пути. Угу. Вот. Но сейчас, на данный момент, я в неком малом кризисе, хотя я все время радостный, поэтому я к вам приехал за лекциями и беседами отца Евгения Горячего, общественно-политические кризисы и религиозные в Священном Писании. Вот он мне всегда всю жизнь, он меня и учил везде. Вот, стоял на место, выравнивал, угармонизировал, придавал смысл. Меня держит фраза всегда в сложных ситуациях Феофана Затворника, она мне очень помогает, и на самом деле. А потом еще для меня, по крайней мере, Морис Миттерлинк раскрыл. Мы в этом году издали 80 лет снятия блокады, дневники моего прадеда, еще одного. Мне их было 10, как ни странно. Потом расскажу, почему. Он во время блокады возглавлял кафедру дерматологии и описывал события. А после дня, например, описывает день. Вот мертвые тела на следующий день проходят мимо, мягкие части отрезаны. Вот, и в конце какое-то рассуждение не от него. И он пишет: «Страдания, притворенные вашей душой в нежность, снисходительность, в улыбку терпения, больше к вам не вернется без духовных наград». Имеется в виду, что я вот оторвался от мысли о Феофане Затворнике. Он говорит, все, до мельчайших подробностей, в векторе промысла Божьего, ведущий вас к гармонии, к спасению. Сложность и мудрость – это обрести смысл. Mm-hmm. Вот здесь вот я частенько от Мориса Миттерлинка много чего получил. У меня была проблема у нас христианская. Мы то ли это проповеди наши церковные такие, то ли я начитал все время книг странных или выводы другие страны делал, что вот мы себя должны отдать другому. Ничего подобно. Жертвовать собой легко. Отдавать, например, масло из лампады. Попробуй греть и показывать путь. да, это лампадой. Вот это надо было. Я немножко, что в своей жизни немножко испортил, но сейчас выравниваюсь. И вот, как мы знаем, все в промысле Божьем, надо вот выходишь из этих путей благодаря, опять повторяюсь, вашему радио и лекциям о батюшке Евгении.
0: То есть вы еще и слушаете наше радио, являетесь нашим слушателем периодически?
1: Ну, я там в основном передвигаюсь на машине, я много чего подстроил в машине. Я там, вот у меня, рассказывал, у меня был переход в бывшее имение Рериха. Туда нужно было 2 часа ехать. 2 туда, 2 обратно. Я за это время, наверное, прослушал весь курс еще семинарии, ваших передач. Вот много слушал. Вот. Кирилл Михайлович Александр, да, отец Евгений Горячев, ну и многих-многих-многих.
0: Отец Аркадий, у вас очень интересная фамилия, Николя, необычная для нашего общества русского. Может быть, вы расскажете о вашей семейной истории, о ваших предках, о которых, наверное, стоит сегодня поговорить.
1: Ну, подробная информация где-то будет в следующем году. Я сейчас собираю книгу полноценную о нашем роде. Это выходцы из Франции. Мы больше, наш род уже служит больше 200 лет от России. Среди них очень известны и врачи, и педагоги, военнослужащие, вот, духовенство. По линии моей прабабули вообще не было, если мальчики, не было ни священников.
0: Православной церкви, да?
1: Да, то православной есть церкви, да. Вот, да, естественно. Ну, уже 200, больше 200 лет служим. Ну, самых так значимых фигур, да. Там владыка Николай Налимов, Суздальский, Владимирский, бывший Тверской. А у нас Александра Невская лавре, кладбище, забыл, как называется.
0: Никольское,
1: да, кладбище похоронен напротив владыки Снычева Ивана. Его брат Тимофей Налимов. Он после революции вот за границей во Франции Бердяев «Путь» возглавлял журнал «Путь». Он туда посылал свои статьи. У него интересные статьи. Самое интересное, вот он как раз затерян. Его, скорее всего, НКВДшники замучили. Но самое интересное, у меня такая связь с ним. Я всегда после литургии, ну, там, где служил, обращался, прихожал с теми словами, что он, с какими он обращался 100 лет назад. Это я недавно узнал просто. Я так здорово, я в интернете нарыл, там один владыка заграничный рассказ, вспоминая вот моего родственника. И он, и говорит, заикался, и такие странные вещи говорил. И повторяет мои же слова. Представьте, служба заканчивается, ну и, сами знаете, половина и не причастилась. Я говорю, что? Почему я жажду встречи со Христом? Почему вы не понимаете, что сейчас была пролита кровь Господня? Почему я жажду встречи, а вы нет? То же самое... Вот, портрет Тимофей Налимов говорил 100 лет назад. Он, кстати, за него было 208 голосов, а за Сергия Строгородского 302.
0: Вот, то есть он мог бы патриархом состояться. Да.
1: Вот.
0: А вот вы знаете, в Спас-Парголовской церкви был настоятель отец Александр Налимов.
1: Да, так это вот мой родственник. Это вот они и построили. Вот недавно я служил у отца Романа, да, и это было торжественно. Я первый раз служил в храме, который там везде Николя похоронены, там Юнаковский, Налиму, Николя здесь, Николя там, там сродники тоже моего троюродного брата, отца Александра Федорова, настоятель нашего Петропавловского собора, вот, и было особенно, это какое-то, я постоянно пребываю в неких сложностях, вот, мне так кажется. Вот, может быть, я усугубляю свои мысли. Но какое-то было утешение. Я там с прабабулей поговорил спокойненько. Мне было ясно, что она меня услышала. Потому что, ну, обратно я ехал особенно утешенный. Все на второй план ушло. Вот, все земное.
0: То есть вечное. У вас очень развито такое мистическое направление в вашей...
1: Может быть, я просто... Может быть, из-за того, что я иногда рифмую мысли, вот... Кто-то говорит, стихи пишет. Я-то, конечно, рифмую мысли. Вот какие там стихи. Я писал. Я тебя люблю. Прохладой зноя. Я тебя люблю на коленях стоя. Я тебя люблю утренней росой. Младенцем шлепая босой. Я тебя люблю осенним листопадом. Укрывшим землю цвета садом. Я тебя люблю, звездой павшей, желание загадавшей. Я тебя люблю всем сердцем, мечтая в ладони отогреться. Пока еще мечтаю, вот, много лет все мечтаю, вот. Это вот вы о роде спросили Николя. Вот. Когда-то история предания говорит, что во время французской революции француз некий Николя де Прикур или остался, или перешел на эту сторону. Ну, по крайней мере, один из вот, известных, это мой прапрадед. Он архитектор нашей консерватории. Вот, у него 10 детей было. Он как раз был архитектором и строителем вот этого... Во время коронации императорской, когда подавил это всех, да. Его сначала обвинили, но нашли виноватого. Но он от этого очень переживал и рано приставился. Вот. Но у него было 10 детей. Прямой мой прадедуля, он здесь так остался, я уже о нем говорил. Он известный врач. Вот, если бы остался жив после блокады, ну, он бы был... известен многим. Вот. Он писал дневник. А вот брат моего прадеда, он вводил русскую эскадру. Он начальник штаба Черноморского флота. Вот они вместе с командованием флотским спасли 150 тысяч человек. Ну, это однозначно. Историки так и говорят, что... И вот Максимилиан Волошин, не вспомню точно, так и пишет. И в тот год на Пасху в Крыму Бог не воскрес. Мы знаем все, кто остался, да? Всех безбожную власть уничтожила. И вот как раз вот в этом году мы отмечали... Отмечали, не отмечали? Да, отмечали. Вспоминали. В смысле отметить и осмыслить события. Ровно 100 лет назад наше государство безбожное признало Францию. Наши соотечественники, которые отступили... Вот, мой прадед с 33 кораблями дошел до Безерты и 5000 человек. Вот. Ну, кто где, да, знаете, Лемнос, Галлиполи, да. Вот. И там пришлось вот ровно 100 лет назад, 29 октября, спускать флаги. Наши соотечественники уже начали, вышли с кораблей, искали там место работы, где как. Ну, прадедулька, он там с прабабулей, они выдержали. Они там буквально через 2 года уже представились. Вот. Ну, я в этом году, мы это отметили концертами. У моего брата двоюродного библиотека Николя, музыкально-литературный салон. Я говорю...
0: А где он находится?
1: Ну, Петроградки, он прямо в квартире. Вот у него большая квартира, 200 квадратов. Ну, у него супруга, она концертмейстер известная, тоже Николя Марина, тоже в консерватории служит, работает. Он сам дантист, ну, слепки делает, ну, он больше музыкант, режиссер, сценарист. Я говорю, создай такую программу, чтобы люди почувствуют это. Это же вот люди, оставшиеся без родины родных, это же боль, она не прекращается, она всю жизнь с ними. И, несмотря на это, они созидали, мы здесь рушили храмы, они там в 1032 году первый храм построили, я его видел в Безерте, среди мусульман, да, показав вот это другую душу, гостеприимность, хлебосольную, да, они обрели не просто уважение, дружба, а потом дар, любовь, потому что семьи создавались, да. Вот, между, да, вот, вот через вот, вот такую душу, которая дарит, а не забирает, да, отдает, а не еще что-то делает нехорошее, вот. И вот они на свои скудные сбережения построили храм, и это такая святыня необыкновенно действующая. То отец Дмитрий Нецветаев руководит теми приходами. Сейчас образовался где-то уже 2 года африканский экзархат. Владыка-митрополит Константин Островский возглавляет. Вот мы в этом году не получили благословение. Вот съездили. Это, ну, это место особое, потому что обратно мы еле добрались. Искушение было такое количество. Все знаете, да, когда собрался двигаться к Богу, да, жди искушения. И вот обычно, да, когда-нибудь паломничество едет, кто-то один из группы получает по головам, по голове. Вот и все группы получили мы с моим отчимом. Ну, сейчас уже все восстанавливается, все, слава Богу. Но это говорит о том, что я... И самое интересное, там все люди, которые этим занимаются, они как не от мира сего, как юродивые. Вот есть такой фонд Анастасии Александровны Ширинской в Манштейне. Владыка Назарий. Мы когда-то его приглашали. Вот он этим занимался, там, Эльвира Владимировна Гудова. Вот, в Москве они предпринимались. Вот они все не от мира сего. Вот все. Там вот кто за музеем следит, тоже вот в хорошем смысле не от мира сего. Вот, нынешний директор Россотрудничества Юрий Владимирович тоже вот, молодой, энергичный, интересный человек, тоже не от мира сего. И как вот, да, вот в этом мире, вроде бы противодействием мусульманского, мы там, среди тунисцев, нас не просто почитают, уважают и любят, вот, всегда помогут. Вот. Как
0: то есть
1: странно.
0: Там вот православное это зернышко, которое было когда-то в начале 20 века посеяно, оно сейчас там произрастает?
1: Там же этих, с этими людьми, ну, меня, вот, мне легко говорить, у меня бабуля такая же была. Это же люди другой формации. Они, угу, как вот вроде у Толстого, у мудреца спрашивают, а какой человек для тебя важен? А тот, которым я сейчас общаюсь. Да?
0: Да.
1: Они же так и жили, да?
0: Да.
1: Вот. И вот моя тетушка, это сестра папы, она редактировала воспоминания Анастасии Александровны Ширинской, вот эта единственная девочка, которая была 8 лет в 1920 году. И когда мы приехали тогда 25-27 лет назад, ей было 8 с чем-то лет.
0: Вы с ней встречались?
1: Я нет. Угу. Я по фильмам я встречался, да. Ага. По фильмам я, считаю, встречался. Ну, мне тетушка рассказывает, она с ней работала. И я говорю, расскажи что-нибудь интересное. Ну, вот смотри, в то время все искали своих сродников, было же много судеб. Мама и папа уехали в Крым, а ребенка оставили в Москве. И все, больше никогда не видели, да? Вот, вот эти истории, они искали родных, связь какую-то. Ну, естественно, Лариса Сергеевна Никуля, тетка, связывалась с Анастасией Александровной Ширинской. И говорю, вот все люди, их большое количество, с кем я не общалась, и все, кто встречались с Анастасией Александровной, говорили одно и то же. Я говорю, что? А пообщавшись с ней там, может, час, может, два, может, кому-то повезло день-два. Вот. Отныне она для нас, и мы для нее самые близкие люди. Как так, да?
0: Да.
1: Это понятно как. Ну, так ты встречаешь как каждого человека как Бога после Бога. Это же важно, сейчас это утеряно, мы все друг от друга подальше. Ведь и я к чему веду же? Я в этом году, как раз 100 лет назад, Иван Алексеевич Бунин в Парижском географическом обществе, как я вот как раз недавно в нашем Санкт-Петербургском отделении географического общества, тоже он, я за ним произнес его речь вот, о миссии русской эскадры. Они отстояли свою русскую честь и русское достоинство. А самое важное, они показали всю миру, что это зло, которое скрывается под добро, надо ему сопротивляться. Ну, вроде бы ничего у них не получилось, да? Нет. Они же зафиксировали свои мысли, идеи в книгах, которые сейчас можно читать, интерпретировать. Ну, вот одна из самых моих любимых, Мария Скопцова, вот, «Таинство ближнего». Она же говорит, человека общение – иной вид Бога общения. Ну, это же обалдеть. Это же 3 слова – с него можно каждый день вставать и просыпаться радостным. Вот. Все это ж... И на работу бежать. Мне вот недавно приходили на исповедь. Ой, работа надоела. Я говорю, а смотри, если вот так вот человек общение, ну, вид Бога общения. Я говорю, да, может быть, и лучше, да? Вот. По-другому. То есть много чего выключено. Сейчас... А я вот ехал тут после встречи из Москвы с Владыкой Константином и пишу Кириллу Михайловичу Александрову. Говорю, все, я знаю, в чем дело. Вот целой нации заснула совесть. Надо ее разбудить. Вот этим мы и занимаемся.
0: Ну, достойное занятие. Хотели сказать, что легкое.
1: Да, это, ну, это, да. Я, когда, я, наверное, скажу, а потом пойму об ответственности.
0: Да. Вот. Отец Аркадий, вот вы упомянули Анастасию Ширинскую. Может быть, не все наши радиослушатели знают. В 2 словах напомните.
1: Ну вот в 1920 году в Крыму была эвакуация, повторяюсь, и занимался как раз там месяц исполняющий обязанности главнокомандующий, даже прадед был. Вот. И эвакуировали всех, кто ну, ничего не нашел общего с большевистской властью. Вот. Это было 150 тысяч человек на одном из кораблей. Жаркий или нет? Вот. Была семья Манштейн. Командир корабля папа Александр Сергеевич Манштейн. Я хорошо это помню, потому что мой папа тоже Александр Сергеевич. Mm-hmm. и Анастасия Александровна Шилинская. Ей было тогда 8 лет. Они отступили, дошли до Безерты, и она там на всю жизнь осталась. Она преподаватель, ну, я считаю, она всех дисциплин была, вот, потому что ее ученик и мэром Парижа был. И она получила от тунисских властей орден дружбы. Сейчас площадь Анастасии Александровны. Тут,
0: там есть, да?
1: Да, площадь Анастасии Александровны Ширинской. Или еще не назвали. Вот, вот задать так вопрос.
0: Такая
1: мы просто курировали этот вопрос. Мне кажется, уже вроде уже все уже сделано, да. Вот. И тут важно, о чем мы говорили, что вот эти общечеловеческие принципы, да, они. Uh-huh. Христианские, если просто даже не говоришь, что ты христианин, да, а жить этим.
0: Да.
1: Ты будешь любезен каждому. Каждому. Вот. Любезен. Это же какое хорошее слово. И вот, да, это вот пример. Я даже говорил, что через некоторое время по чину, да, ее можно будет поднять мощи, и она не будет нетленной там. Скорее всего, чин будет Анастасия Безерская. Вот, просто удивительный человек. Вот, я же, ну, слушайте, я совсем недавно говорю, кто бы с ней не встречался, и у всех душа оживала. У всех.
0: Точно. Да, вот все, кто действительно.
1: Даже по фильму там. Вот, да. Она сидит 88 лет, что-то объясняет, вдруг как по столу ударит, бум! Нет, вот энергично, да, вот.
0: Она прожила долгую жизнь.
1: Так и поэтому Господь ее продлил. Он же очень долго жил.
0: Вот, за 90,
1: чтобы все рассказать, да, да, донести. Да. Да. Угу. Из этих курпиночки. И вот воля Божия, это наш фонд, 27 лет этим занимается, фонд Отечества, фонд Анастасии Александровны Ширинской. Угу. У нас было несколько программ. Сначала Безерта Петербург в 97 году. В этом году официально поддержанная правительством программа Безерта «Символ веры». Вот. Ну, она начинается тем, что вот сейчас на данный момент построен и сдан в эксплуатацию, если можно так сказать, да. Вот. Единственный храм, посвященный этим событиям. Так при входе в храм и написано, что это храм-папник в честь моряков русской эскадры. И фразу точно не вспомню, но когда собирали на храм погибшим в Цусиме, император Николай пожертвовал некую сумму и сказал, что да будет память о них вечно, озаренное благостное сияние православной церкви, непрестанно обновляясь в молитвах, возносимых к престолу Божию. Я там это все написал. Вот.
0: Эти слова теперь в вашем храме,
1: те, да? Высечены при входе в храм. У нас музей в приторе. Корабли русской эскадры, пришедшие в Безерту, именно те фотографии сохраненные мы сделали покрупнее на 3 формата. Справа у нас награды нашего фонда. Вот мы в эту пятницу получили награду от Комитета внешних экономических связей «Золотой лев». Вот я среди известных людей стал тоже немножко известный. Вот нашему фонду, благодаря нашим прихожанам. Мой папа служил в Кингисеппском машиностроительном заводе. Вот их начальники. Анатолий, Михаил нам помогли достроить храм, и сейчас вот очень активно, надеюсь, будут действовать и дальше. Вот. Также я создал из найденных вот в документах у папы фотодокумент, который фонду по росписи передала сама Анастасия Александровна, вот, чтобы у нас хранилось. И фотоальбом сохраненных фотодокументов. Некоторым там, некоторые перепечатка, некоторые вот именно оригинал, подлинники, да. А при входе в храм справа у нас сейчас последние поиски говорят, что их больше. Ну, у нас на плите высечено 15 имен георгиевских кавалеров. Среди них мой прадед. У него было оружие, вот сабля золотое. Он был известным минером. Вот в одной из... В общем, был награжден, и со словами мы нашли документы, с ситуацией, граничащей, что он мог оказаться, вот, потерять свою жизнь. Это примерно так.
0: Это какие годы
1: смысл
0: были?
1: Ну,
0: значит, это мировая война? Нет?
1: Ну, наверное, да, может быть, да.
0: Вот. А где он воевал? На Балтике?
1: Нет, смотрите,
0: Минер.
1: Но если вот он из Крыма уходил, я вот этот документ только вот читал, вот, и помню из него то, что я вам сейчас выше сказал. Что вот,
0: предстоит еще вам заняться его историей.
1: Вот я вам говорил, что вот в следующем году к следующему году я уже более подробно о своем роде узнаю. Потому что, например, на самом деле только в этом году я узнал, что по линии прабабули моего прадедули прямого, да, не было ни священников. Я только в этом году узнал. Но это понятно почему, да? Все данные прятались, имена, фамилии менялись, ударения. Вот там у меня родственник недавно мы познакомились, он тоже по веточке Налимов. Он рассказал, что там ударение. Налимов. Вот всю жизнь звали там его, там, чтобы, ну, вот, зная, что он из рода духовного, да, или там военнослужащих бывших, да, императорской армии, чтобы вот как-то скрыть это все. Ну и вот в этом году... Много мне рассказала тетушка, что много чего сожгли специально, чтобы не видели. Вот.
0: Да, но опасно было хранить.
1: Да, опасно было, да. Ну, что-то вот я вот... Поэтому вот, если вот к следующему где-то, я думаю, к лету я подсоберу книжечку, я с удовольствием вам продолжу. Более внятно, четко, что, где, как и откуда бралось.
0: Но вот пока, на данный момент, вот то, что вам известно о ваших предках, есть ли какая-то традиция, которая сохранилась среди вот представителей вашей фамилии и которая для вас, может быть, какая-то черта, которую вы хотите нести дальше и которой вы остаетесь верны?
1: А я недавно как раз об этом говорил. Всегда вот род Николя, так как вот мой прадеда, да, было 10 детей, мы собирались у бабушки, у дедушки. Сейчас так получилось, у меня в том году представился папа, и он представился именно на день памяти святаго праведного воина Федора Ушакова. Он приехал к нам в храм, поснимал, и уже через 3 часа ехал к его мертвому телу. Я тогда еле выдержал.
0: Это какая дата?
1: 15 октября вот, в том году. Вот, еле выдержал. И мне брат говорит, я ему печалюсь, он говорит, ну ты же сейчас патриархом становишься, последний из Николя. Что самое интересное, фонд, сайт у нас, данные на меня уже там. И начали выходить люди на меня из нашего рода. Из нашего рода. Именно вот из веточки Николя. Вот и как-то именно вот в этом году, в начале этого года, мы уже обрели человек 10, как ни странно, да? Вот что это такое? Ну почему? Вот смерть рождения же в нашей церкви, да? И что самое интересное, все особенные люди, не просто так смотрящие на эту жизнь как-то вот как проходящая, а как обретение смысла. Поэтому вы у меня спросили, какое у нас вот особое кредо там может быть. Мы все ищем Бога. Вот как-то вот не странно.
0: Все, да?
1: Вот все. Может быть, но на данный момент как-то все очень образованы. Один в закрытом городе Саров, какой-то начальник, он даже не говорит. Другой известный онколог в Москве, детский. Ну, здесь вот музыканты, много филологов, глубоко мыслящих. Все вот ищут, да, не задают вопросы, это же важно. Главное еще ответы эти найти. Они все у нас на радио «Град Петров».
0: А среди современных представителей вашей фамилии священник вы один или есть еще?
1: Еще очень известный батюшка. Он даже, я считаю, его где-то моим духовником. Это троюродный мой брат, настоятель Петропавловского собора, совсем недавно возглавлял все, что связано в нашей митрополии с архитектурой и иконописью. Он преподает в Академии художеств.
0: И настоятель храма при Академии художеств.
1: Да, и настоятель храма при Академии художеств. Кстати, моя супруга родная тоже Академию закончила. Вот. Все вокруг нас именно творчески. А, вы задали вопрос, я тебя понял. Я недавно же понял, что у меня вся родня, все служащие. Вот не было неслужащих. Все. Или врачи, или педагоги, или духовенство, или военнослужащие. Все. Других не было. Там я был монтажником когда-то. Но это специально меня Господь провел. Я раньше ставил кондиционеры по уровню, без уровня. Ну, для того, что ты, с Божьей помощью на данный момент мы 3 храма построили. Вот первый я там все сам делал. И до сих пор я вот там у нас у храма перевезли недавно Михаил Александрович Володин там в океан прибор привез из Северодвинска якорь 3-тонный. Цепь я сам лично приваривал, там, крутил и вертел. Всем фотографировал, всем показывал, чтобы знали, что за бачка. Так что, ну да, вот, и вот, вот я только был, да, вот, связанный с этим.
0: С простой работой,
1: да,
0: с руками. Простой,
1: как вот ваш лектор, мой любимый учитель, отец Евгений Горячев, мои родственники, многие тоже то самое говорили. Говорит, вот по гвоздю не попаду молотком. Вот. Ну, не знаю, он сейчас меня услышит, но он, по крайней мере, рассказывал. Ну, вот мои сородники, они примерно так. А вот что-нибудь, что связано там с Древним Римом, там еще что-то расскажет. Я вот наоборот как раз. Меня вот покрутить, провертеть, посверлить, у меня вот в машине сейчас. У меня набор бачки, сварочный аппарат, шуруповерт, отрезная машинка. Вот. Ну, еще немножко пытаюсь додумать. Опять же, повторяюсь, рифмовать мысли. Это мое любимое дело. Ну, и я так, приводит в равновесие. Вот, что-нибудь срифмуешь, и хоп, смотришь, а, все это... Да. Или наоборот, надо глубже думать, еще кого-нибудь почитать.
0: Отец Аркадий, вот ваш храм, где вы являетесь настоятелем, посвящен Федору Ушакову, святому праведному воину Федору Ушакову. Почему вот такое посвящение, и что для вас значит этот святой?
1: Когда-то мне Господь перевел помощника, мы так активно помогал. Отец Александр Олесов сейчас вот рядом мы храм вместе построили, в Террово, рядом с поселком с нашим, сейчас возглавляет храм Валаамской иконы Божьей Матери. И он говорит, да ваш род, ваш прадед, георгиевский кавалер, это же Федор Федорович Ушаков. И он мне включил эту историю, и контакт с Федором Федоровичем Ушаковым меня зацепило ему приписываемые слова, опять же, мне важно вот что-то ёмкое. И вот если это он сказал, и, скорее всего, это так и есть, он говорит, смерть предпочитаю я бесчестному служению. Ну, для меня честь, это понятно, что это Евангелие, да, Нагорная проповедь, да? Для кого-то честь может быть что-то другое. Вот, и это же Евангелие в одной фразе, да? И я вот здесь рядом на Подоре Оптина служил. 6 лет никакого не было контакта с оптинскими святыми, пока я не потерялся там около Козельска. Крикнул, ой, батюшка Авросий, помоги! И тут же появился номер рядом города Орла, 57. Вот. Вот. А с Федором Ушаковым я как-то сразу же вот одной фразы, вот моего товарища, друга, о нем я проник в его судьбу, да, корабль, море, и услышанный Божий Спаситель наше упование всех концов земли, сущих море далече. И милости Боди о грехах наших. То есть море, это ужас остаться одному, да?
0: Он
1: умудрился монастырь создать, да? И ни одной потери, вот, и ни одного проигрыша. Это о чем-то говорит, да? Уж его дела там на Мальте, вот, просвещение там и все остальное со Спиридоном Трифонским, да, связано, да. Так что...
0: Да, вот вы знаете, вот. Вы говорите...
1: Мне, например, достаточно вот этой фразы, которую я только что произнес.
0: Да.
1: В ней вот все и достаточно, чтобы вот к нему обращаться за помощью. И сейчас вот мы все выходные молимся, обращаемся, чтобы на нашей земле, да, мир восторжествовал. Вот это сложное, что нам Господь подал. Ведь всему миру сначала подали пандемию, да, показав, что вы во что превратились, в скотный двор. Мы решили спастись вакцинами от того мира, который реально может молиться, что переживание о другом. Дана скорбь, чтобы расцвести. Самое важное. Да?
0: Да.
1: Страдания, они вот, помогают расцвести и стать прекраснее. Это, конечно, красивые слова. Но мне помогла Ольга Михайловна Фрейнберг. В этом году 80 лет блокады же. Вот она описывает, как она всю блокаду с мамой скандалила. А потом говорит, надо перерасти. Что поможет? Катастрофа. Надо перерасти, переродиться. Вот это искупление, оно же описывает, как она уже ухаживает за мамой родной. Когда мы стали одной материей. Да? Только что там друг друга поносили, называли всякими грязными словами, да? Стали одной материей. Это меня утешило. То есть все-таки свет в конце туннеля.
0: Несмотря это очень тяжелый путь. Вот просветление через такие трагедии, через такие скорби.
1: Бывает,
0: это очень тяжело.
1: Иногда бывает. Так хочется без этого. Данный момент мы же не можем вот, оказаться вне войны, да?
0: Да.
1: А раз она нам дана, значит, нам найти этот кризис, о чем я говорю. Суд, да? Суд над каждым сейчас.
0: Угу.
1: Это надо понять всем христианам, что сейчас над каждым, не над обществом, не вот, это самое,
0: на чем-то абстрактном, да?
1: Да,
0: а вот именно конкретно.
1: А именно каждым. Ты сейчас должен. определиться. Должен? Ну как ты, с кем? С Богом или нет? Там много вопросов уже затемнено, начиная с чего мы взяли с русской эскадры, как это было и чем закончилось. Заканчивая вообще история, связанная, да, с февралем. Пересмотреть просто, а ты как с Богом, то у тебя есть какие-то ориентиры хотя бы какой-то, какому-то абсолюту, какой-то высшей энергии, хотя бы вот это. Если ты не просто зверюшка, ты горизонтально живущий, да? Может, ты посмотришь, что ты вертикально ходишь, да? А может, ответ это не только вот смысл-то в деньгах-то. Есть же больше, да? Можно же, как, можно, ругаясь там друг друга, называть самыми грязными словами. А можно же так. То, что нас отличает от зверей? Речь? А высшая форма речи – поэзия, да? А можно же не ругаться, не кидаться. А может, ты изранила меня крылами, о мой ангел, улетая прочь. Ну, после этого уже и не кинешь, и не скажешь чего-нибудь плохого, да? Ну, хотя бы давайте так делать. В хорошем обществе можно среди интеллигентов какую-то грязь услышать. Ну, что такое-то? Ну, давайте хотя бы стараться просто читать стихи хотя бы, да? Ну, Мандельштам вроде хорошо говорил. Важно встретить в определенное время человека хорошего. И вот запомнить это. И он иногда покажет. Вот сложный момент. Главное не упустить эту встречу. Вот.
0: Отец Аркадий, вот для вас какие люди, реально живущие сейчас или жившие в прошлом, являются каким-то образцом, примером? Ну, знаете, что раньше говорили, мой герой.
1: Ну, я сегодня несколько имен назвал уже. Ольга Михайловна Фрейнберг. Я вот обожаю людей, ведущих передачу «Радио Арзамас» и все, что они там делают. Для меня, ну, если вот вы говорите, Максим Калинин, он о ней... Новооткрытые тексты Исаака Сирина со своим учителем Лазовским вроде. Но перепечатали. Владыка Лорен Алфеев тоже вот книгу издал. И эти люди, которым Господь дал такой дар, да. И отрадно, что можно с ними общаться, да. Ну, Сергей Сергеевич Аверинцев, может, что почитать. Ну, мой ныне здравствующий много лет родной человек, троюродный брат, отец Александр Федоров. Брат мой двоюродный Михаил с его женой Мариной Николя, они творческие люди, но необыкновенные. Там какие-то глубины в их сердцах и головах. Опять же повторяюсь, вот что вот Господь в этом году дал, встречи с Николя, они все какие-то вот, ну, индивидуальные. Уникальность внутреннего мира, он просто она выпирает. Ну вот настолько вот отрадно и вид... Вот.
0: Отец Аркадий, это ведь не только счастье принадлежать к такому роду, но еще и ответственность.
1: Ответственность огромная. Про ответственность. Я дело в том, что еще и почти 80% моих сродников все родились на какие-то большие церковные праздники. Я на Введение, сестра моя двоюродная на Казанскую, дочка старшая на Архангела Михаила. А Архангел Михаил – это 13 дней, что Введение раньше. Младшая она на Рождество, считай.
0: Вот. Ничего себе.
1: И посещает супруга Господь. На 8 марта.
0: Вот. А где ваш храм? Расскажите нам.
1: Храм у нас в Гатчинской епархии, поселок Пудость. Как странно, из местных жителей человек 10 только ходит. Вот основная масса. Ну, там и так у нас на периферии приходы маленькие, там 30 максимум. 5 человек. Ну, вот. Угу. Вот. Так, даже если мы тут пытаемся открыть храм, вот никто не приходит. Ну, такое место, видимо. Или мы еще не намолили. Угу. Как-то так.
0: Ну, можно приехать к вам в храм, да, и хотя бы на какое-то богослужение. Вы приглашаете так, наших,
1: конечно,
0: радиослушателей?
1: Да, приглашаем, да, по праздникам, по субботам, да. Воскресеньям, как всегда.
0: Можно приехать. Вот. А вы сказали, что 3 храма вы отстроили, а еще 2 какие?
1: Ну, на территории сначала маленький мы один построили, потом рядом в поселке тоже Подольское сельское поселение, такое большое, и на краю в поселке Терово, да, храм Валаамской иконы Божией Матери построили, mm-hmm. да. Считай, 3. Больше не буду, потому что это все связано с тем, что мы же отвоевываем, считай, не считай, отвоевываем кусочек от врага рода человеческого. Mm-hmm. И сложности такие бывают, что ой-ой.
0: Безнаказанно не проходит это отвоевание.
1: Ну,
0: да?
1: Ну, это, ну, у нас же воинствующая церковь, да. Да, на небе торжествующая. Воюем с реальными силами тьмы. Вот. Угу. И поэтому там иногда там даже вопрос не сформулировать. Вот настолько сложная история, что даже вопрос не сформулировать. А уж что говорить об ответе, да? Просто берешь, проживаешь и смотришь, угу. Время показывает. И вопросы, ответы, и содержание.
0: Открываются потихонечку.
1: Да, да. Угу. Главное вот крепко держаться. Угу. Но это вот выковывание веры.
0: Да.
1: Вот это важный момент такой. Она же у нас в зачаточке дана. Вот. Она должна еще выковаться. Мы должны вырасти за заповеди. Да? Так и сказано. Считайте себя рабами ни на что не годными, даже если все заповеди исполнены. То есть там где-то жить начинается только. Хочется хотя быстрее ее начать.
0: Ну, вот. Это уж не нам решать, как Господь. Не,
1: ну, как, да. Ориентир-то есть, да?
0: Ну, да.
1: Игнатий Бенчинин хорошо сказал, требуйте от своего сердца любви к другому. И все, да, ставишь? Стремясь к тщательному исполнению заповедей, да? От другого не надо ничего требовать, от себя. Вот это такой хороший, внятный ориентир, но, оказывается, сложно его так перенаправлять от себя. А что от тебя? А она?
0: Да.
1: Или а вот? А они? Что я-то все, да? А нет, от себя. Еще раз повторяю, от себя.
0: Другого не исправлять, по-нашему да, говоря,
1: ну,
0: да? Вот. Только
1: ну,
0: себя.
1: Ну, а батюшка Серафим хорош сказал, стяжи дух мирен, а у тебя вообще тысячи спасутся.
0: Да.
1: Нормально вышел, постижал дух мирен на площадь куда-нибудь, да? Тысячи вокруг тебя спасли.
0: Так просто.
1: Да.
0: Да. Отец Аркадий, вот наша передача подошла к концу. Ваше обращение к нашим радиослушателям.
1: Давайте я стихотворение прочитаю. У меня дед по другой линии грузин. Я эмоциональный. И попал я в аварию, там все разбилось. Я как-то жив остался. Мне нравится у Игнатия Бенчинина. Письмо пишет, так начинает. Пишу вам прямо из сердца. Я прощаюсь с Матерью Божией, естественно. Но запомните, пишу вам прямо из сердца. Простирая руки к небу, Матерь Божию зову. И так долго на коленях я дрожу. Не унять мне непогоду, сердце трепетном слеза застилает мне глаза. Мир надвинулся грозой, молния сверкает в ряд, а она, своей рукой мне чело обняв, шепчет тихо, не тревожься, скоро, скоро будешь рад. Ну и через год я женился.
0: Ну что ж, отец Аркадий, спасибо вам большое за эту встречу в нашей студии, за ваши интересные рассказы.
1: Мы или расстанемся, или навсегда друзьями останемся.
0: Вот, давайте останемся друзьями навсегда. Тем более, что вы давно уже являетесь другом нашего радио. И я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в нашей студии был настоятель храма адмирала флота российского.
1: Святаго праведного воину. Федора Ушакова, действительный член Императорского православного палестинского общества, директор фонда Отечества некоммерческого содействия флотов.
0: Отец Аркадий Николя, или, если полностью, Аркадий Александрович Николя.
1: Аминь.
0: До новых встреч. До свидания.
1: До новых встреч.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн опус 48 номер 1 до минор Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: оберегаемой большую часть нашего культурного наследия. По традиции, в этот день в Государственном Эрмитаже произошло несколько событий, связанных с реставрацией. Одно из них состоялось в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». Название говорит само за себя. В этот день здесь обучались по специально организованной программе студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Как рассказала координатор программы, заместитель заведующего отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Полевая, Государственный Эрмитаж и Академию Штиглица давно связывает тесное партнерство. И в день реставратора музей организовал, как знать, может быть, для своих будущих коллег, знакомство с некоторыми реставрационными практиками. Им была предоставлена возможность попробовать свои силы на мастер-классе по реставрации фрагментов настенных росписей древнего Пинджикента, а также познакомиться с реставрацией фотографий, выполненных в разных техниках. Об одной из малознакомых нам техник фотопечати, цианотипии, рассказывает художник-реставратор лаборатории научной реставрации фотоматериалов Ольга Мицкевич.
1: У нас сегодня в контексте Дня реставраторов будет проводиться мастер-класс, посвященный одной из старинных техник фотографии. Это цианотипия. Фотография, которая получается при помощи бессеребряного процесса на солях железа. Цианотипию впервые изобрел английский астроном Джон Гершель. И она довольно быстро вошла в обиход. То есть первый, например, художник, который начал работать с цианотипией именно как с художественным средством, это была Анна Аткинс, художница английского происхождения. Она была первой, во-первых, женщиной-фотографом в свое время, во-вторых, она впервые издала фотографию в формате книги. В книге содержались фотоснимки, полученные цианотипии с водорослями морскими английского, с английских побережий, которые на самом деле довольно сложно консервировать, то есть в контексте ботаники их было бы сложно зафиксировать и высушить, и сохранить их точную форму, но вот, соответственно, при помощи цианотипии она придумала наиболее точно сохранить все изгибы каждого из растения. Ну и довольно-таки быстро цианотипия, благодаря ее работам, нашла отклик у других художников и фотографов. Она входит и сейчас в практике художественной. То есть мы сейчас можем встретить довольно известных художников, которые с ней работают. Вот сегодня мы решили показать как раз молодым реставраторам, как вообще работает этот процесс, как можно сделать цианотипию в домашних условиях. Если в трех словах, то есть берется обычная бумага, лучше, конечно, взять акварельную поплотнее, она будет более удобна в использовании. Ее покрывают специальным раствором. Раствор это светочувствительный, поэтому вся работа должна производиться в темном помещении. Затем, после того, как раствор на поверхности бумаги полностью высыхает, можно на нее наложить какой-либо темный предмет, чтобы получить, соответственно, силуэт. После чего бумага с этим предметом выносится на свет, производится экспонирование. Она можно произвести под UV-лампой или же под, соответственно, солнечным светом, но нужно выбрать более солнечную погоду. И после того, как фотография попала под лучи, она начинает проявляться, то есть меняет свет из такого желтого оттенка в более синий. И после чего можно уже опустить ее в воду, зафиксировать процесс. В воде вымываются непрореагирующий раствор, то есть те места, которые были под темным предметом, они становятся белые, просвечивает бумага, а те, которые попадали под солнечный свет, они становятся синие.
0: То есть, по сути, это такое графическое изображение получается,
1: да.
0: И монохромное.
1: Да, это монохромная фотография, то есть, угу. Получается, у нас темное и светлое.
0: Понятно. А почему она из-за цвета?
1: Да.
0: Потому что... понятно.
1: Цвет был источником для названия.
0: Ну, понятно. А то, я думаю, надо же железом, а я думаю, это может, с цианидом связано или с чем-нибудь таким, что-нибудь опасное. А как вы сами попали в профессию?
1: Изначально я отучилась на художника-реставратора в художественном училище имени Рериха.

0: Там я закончила по четырем направлениям, то есть я изучала и реставрацию графики, и реставрацию темперной живописи, масляной и непосредственно золоченой резьбы, как раз по которой у меня был диплом. Вот, но после окончания я пришла в Эрмитаж, так как у меня уже была хорошая база работы с реставрацией бумаги, мне довольно было легко влиться в новый вид фотографии, и вот, соответственно, я работаю уже почти 9 лет. Да.
1: А технические знания, ну, все-таки вот раньше реставраторы в основном, кроме живописцев, да, реставрации живописи, приходили, насколько мне известно, либо с искусствоведческим образованием, либо чистые технари, но все-таки приходилось и тем, и другим, соответственно, дополнять, добавлять, доучиваться где-то, ну, факультативно, да, искусствоведы ходили на какие-то факультативные занятия в технологический институт, еще куда-то. Изучали в том числе петрографию, работу с камнями. Технари, наоборот, добирали искусствоведческие знания. Как сейчас вот происходит?
0: Я сразу оговорюсь, как раз-таки после окончания училища и прихода на работу в Эрмитаж я сразу же поступила в Академию художеств имени Репина. Там я закончила на искусствоведа, как и бакалавриат, так и магистратуру. Сейчас я пишу кандидатскую. Вообще, сфера моих интересов — это рубеж 19-20 века, как раз довольно-таки яркий период для изобретения фотографии и ее практики. Вот, но что касается практической работы с фотографией, я этим увлекаюсь, ну, еще с такого подросткового возраста. У меня папа занимался проявлением фотографии дома, то есть его сестра, она изначально тоже художник. У меня, мне кажется, больше идет такого из детства.
1: Хорошая именно практически.
0: Да, именно что касается практики с работы с фотографией, это вот все из детства.
1: Понятно. Вот. Ну и насколько я знаю, вот в Эрмитаже появилось много реставрационных лабораторий, и фотографическая, в общем, относительно недавно.
0: Да.
1: Сколько примерно?
0: Наша лаборатория появилась в 2011 году в результате довольно-таки большого проекта с американским фондом Эндрю Меллона. Изначально в контексте этого проекта в музее происходило выявление фотографических коллекций в различных фондах, то есть по всему Эрмитажу собирались как в русском отделе, так и в Восток и Запада фотографии выявлялись. Они производилась работа по их атрибуции, и после чего были созданы два больших фонда фотографий в русском отделе. Сейчас эти фонды, как раз-таки к нам большинство фотографий происходит именно из этих фондов к нам на реставрацию. Вот. Но это не означает, что в музее, например, в библиотеке или же в архиве нет фотографий. Конечно, они есть. Мы с ними со всеми работаем. У каждой фотографии есть своя специфика. Наша лаборатория занимается реставрацией в основном фотографий на бумажном носителе. То есть это отпечатки как раз-таки начиная с 1840-х годов и вот до современности. То есть бывает, что к нам приходят на реставрацию и современные отпечатки, но там не такие сложные разрушения, как у старинных техник. Вот. А также хочу отметить, что вот наша лаборатория занимается как раз вот вопросом того, что практичность работы. Вот, и мы занимаемся и реконструкцией старинных техник, то есть мы с моими коллегами имеем работу с полностью восстановлением, реконструированием процесса печати альбуминных отпечатков, соленых отпечатков, также коллодионных и многих других.
1: То есть у нас все старые техники осваиваются?
0: Да, мы стараемся, так как мы работаем с этим материалом для того, чтобы лучше его понимать, лучше понять, как он работает в наших руках. То есть какие-то такие нюансы, которые ты можешь осознать исключительно через непосредственное погружение.
1: А как вот материалы, например, допустим, та же бумага, фотобумага, да, если большинство не производится, вот как вы выходите? Допустим, растворы можно приготовить самостоятельно.
0: Да.
1: А та же фотобумага. Где ее взять?
0: Ну, во-первых, фотобумага сейчас продается в большинстве фотомагазинов, которые специализируются.
1: Ну, это современная бумага.
0: Да, она современная, конечно, но в основном мы бумагу подготавливаем сами, то есть мы берется обычный лист, и он покрывается уже растворами, то есть становится светочувствительная бумага.
1: То есть, по сути, вы технологии до конца, то есть и бумагу, в том числе и бумагу.
0: Да, конечно, вот начинаем с самого... Ну, мы бумагу, конечно, сами не изготавливаем.
1: Ну, я понимаю, да.
0: Вот, но...
1: Спасибо большое. С праздником вас.
0: Спасибо.
1: Это была Ольга Мицкевич, художник-реставратор лаборатории научной реставрации фотоматериалов. Человечество во все века ценило предметы старины. Как святыню, как память, иногда и как коммерческий объект. С течением времени, изменением взглядов, вкусов, политических прихотей, старину стали пытаться в каких-то случаях сохранить, а в каких-то даже приукрасить. До середины XIX века реставрация не носила системного характера. Но в XIX, начале XX века все изменилось. К реставрации стали подходить системно, с изучением предмета и материалов. Об этом рассказывает Татьяна Александровна Баранова, заведующая отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. У меня вопрос очень простой, но, по-моему, очень важный и практичный. Татьяна Александровна, вы, скажем так, вот вы человек, который видел неспешные изменения или развитие реставрации 20 века, и, допустим, я могу ошибаться, но мне кажется, что это так и было, техники, подходы, да, исследования, допустим, реставраторов 19 века, начала 20 века, они не очень сильно менялись в течение 20-го. К концу 20 века, конечно, были найдены какие-то новые способы, методы и подходы, но они разительно не отличались. 21 век, мы видим, сильно изменился. Вот насколько изменилась реставрация за последние, скажем так, 30-40 лет?
2: Но подходы, честно говоря, мы используем классические, которые основываются на 19 веке, на 20 веке. Но постепенно в нашу жизнь начала входить наука. Наука вошла еще до войны, когда в нашей области работали специалисты химики, физики, естественно, искусствоведы и все, которые разрабатывали новые методики, исходя из того, что появляется много новых материалов, новых технологий. Поэтому это имело развитие. После войны немножко это приглушилась тема, да? И сейчас как раз возродилась та же самая история, что мы понимаем, что без науки мы не можем уже двинуться в современной жизни. Все так быстро развивается. Технология, оборудование – это все играет очень важную роль. И не зря я говорю, что мы, наверное, теперь назначаемся отдел научной реставрации, и мы на данном этапе точно можем подтвердить, что да, отдел стал уже на рельсы именно научной реставрации, которая, конечно, требует к себе большого внимания. Для этого, ну, во-первых, нас поддерживает вся наша администрация, и Михаил Борисович поддерживает, Светлана Борисовна. То есть все, что мы выходим с какими-то предложениями, и это касается, опять-таки, я говорю больше о науке, нас поддерживают в этом вопросе. Да? Мы достаточно хорошо оборудовали новой техникой. Было дано разрешение, теперь у нас в отдел входит научная группа исследователей. Это физики и химии, которые непосредственно работают с нами. Именно они изучают те предметы, те коллекции, которые поступают в отдел реставрации. Большое внимание стало уделять наш МНИР, который как бы отвечает за научную часть, да. Когда мы получаем аттестацию, а у нас несколько стадий, чтобы дойти до высшей, реставраторы должны каждый свой шаг обосновывать. Перед тем, как приступить к реставрации, мы должны провести то, что могут сами реставраторы, ряд исследований, то, что могут уже на другом уровне, на очень высоком первоклассном оборудовании, да, произвести физики, химики. Это очень-очень важный момент. Поэтому, да, реставрация изменилась, хотя мы очень благодарны предыдущим поколениям. Вот такой, ну, я не знаю, подход очень вдумчивый, правильный. Мы не нарушаем, мы поддерживаем, мы читаем, мы обращаемся к документам и начала прошлого века, и в середине века, которые помогают нам в дальнейшем правильно применять уже новые какие-то технологии. И еще очень важный момент, потому что так или иначе все вещи старятся. Как бы мы ни охраняли их, как бы мы ни там реставрацией занимались, ни проводили консервацию, тем не менее, любой материал, который мы применяем, он, как все живое в этом мире, имеет так называемый процесс жизни и старения. И поэтому очень важно, мы должны знать, как работали люди перед нами, что они использовали, как нам выйти из того положения, чтобы, предположим, начать работать. Мы должны исследовать, если мы не знаем или не сохранилось каких-то данных, мы должны исследовать те материалы, которые они применяли. Только в зависимости от этого мы можем, извините, построить нашу дальше работу. Это такой очень кропотливый труд, и слава Богу, что нас поддерживают. Да, а уж сейчас как развивается технология, то я вообще боюсь говорить, к чему все это придет.
1: Татьяна,
2: ну, очень аккуратно надо быть в этих вопросах.
1: А вот что сейчас стало возможно, что было невозможно там еще 20, 30, 40 лет назад, ну, скажем так, в конце 20-го, начале 21 века, допустим, в реставрации еще что-то было невозможно, а сейчас это уже возможно. Но есть какие-то такие вещи?
2: Нет, ну, возможно, потому что, опять-таки, это же развитие других областей, да, той же химии и физики. Например, мы не могли, например, сейчас с помощью там РФА, мы, когда к нам поступает предмет из металла, да, мы проводим анализ, это делают даже сами реставраторы, да, когда определяют весь набор компонентов в данном материале, понимаете, в зависимости от того, и соотношение этих компонентов, или какие компоненты, да, мы уже можем ориентироваться и применять это. То, что в лаборатории станковой живописи, например, да, у нас есть прекрасные исследователи, Камила Брухановна Калинина, которая изучает эту живопись. И на ее разработках, на ее анализах строится дальнейшая программа. Те же шлифы, которые она исследует, те же пигменты. Ну, весь комплекс, да, это она проводит, у нее хорошее оборудование. Вот, и поэтому отсюда уже строится работа реставраторов. Ну и сами реставраторы в той же лаборатории овладевают какими-то техническими приемами для того, чтобы провести какие-то ряд каких-то исследований. Это все очень важно, но это такой долгий, кропотливый, спокойный. Я считаю, что ничего нельзя в области реставрации сказать, вот раз и мы сделаем это, раз и мы исследуем. Нет, это длительные процессы, к ним надо очень долго готовиться, все не так просто. Но постепенно, я думаю, что мы добьемся успеха. А новых технологий будут приходить, будем исследовать и думать, что делать.
1: Спасибо большое, с праздником вас.
2: Спасибо большое.
1: Это была Татьяна Александровна Баранова, заведующая отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. Труд реставраторов сокрыт от широкой публики, но результаты их кропотливой, терпеливой, тонкой работы мы можем видеть почти повсюду – в музеях, в библиотеках, в архивах, на улице наших городов, даже молодых городов, ведь почти в каждом населенном пункте есть какие-то памятники, и они требуют присмотра специалистов. Как правило, реставраторы – люди очень скромные, редко публичные. Их мало знают по именам. Поэтому появление такого праздника, как День реставратора, это заслуженная дань уважения к людям такой особенной и такой важной профессии. С праздником, дорогие российские реставраторы! В День реставратора – в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» побывала Екатерина Степанова. До свидания.

В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 101 ре мажор Йозефа Гайдна.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный становлению христианства на Руси. Православная христианская вера пришла на Русь из Византии в X столетии и прежде всего стала распространяться в столичном городе Киеве, который находился в то время в оживленных отношениях с Царьградом, то есть с Константинополем. В 957 году приняла христианство великая княгиня киевская Ольга, правившая государством в малолетство своего сына Святослава. А 30 лет спустя, в 988 году, внук ее, святой равноапостольный князь Владимир, крестился сам и крестил подвластных ему киевлян. После этого вера христианская стала быстро распространяться по всей Руси. Из Византии, откуда Владимир принял христианство, прибыл в Киев поставленный константинопольским патриархом митрополит со сонмом греческого духовенства, которое ревностно занялось устройством и просвещением своей новой паствы. Духовенство принесло с собой книги Святого Писания и богослужебные книги на славянском языке. Великое дело составление славянской азбуки и перевод книг с греческого на славянский язык было осуществлено ранее святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, просветителями славян. В конце X и в XI веке в целом ряде русских городов были учреждены епископские кафедры. Вначале все епископы были греками, но еще в 1051 году при великом князе Ярославе Мудром был поставлен первый митрополит из русских, Иларион, который, по выражению летописца, был муж благ, книжен и постник.

этому же времени относится и начало монашества на Руси. Преподобный Антоний, постриженник Афонской горы, положил основание Киево-Печерской лавре, вторым игуменом и устроителем которой был преподобный Феодосий. Созданная этими великими подвижниками Киево-Печерская лавра послужила высоким образцом для русских монастырей и имела огромное значение для развития церковной и общекультурной жизни Киевской Руси. Из ее стен вышел целый ряд выдающихся деятелей и подвижников церкви, и в ее же стенах получила начало русская письменность. В лавре составлялись духовные поучения и писались первые жития русских святых. Здесь зародилось и русское летописание, и тем, что мы знаем о древнейших временах нашего Отечества, мы обязаны в первую очередь просвещенным и трудолюбивым инокам Киево-Печерского монастыря, из которых самым известным был преподобный Нестор. Должно отметить, что творения древнерусских летописцев были не только религиозны, но и глубоко патриотичны. Так, например, летописец киевского периода, живший в эпоху политического раздробления русской земли на отдельные княжества, думает и пишет о Руси в целом, призывает князей к дружной защите всей русской земли против ее внешних врагов, умоляет о прекращении внутренних раздоров и междоусобий, прямо усматривая в них дело дьявола, врага и соблазнителя рода человеческого.

0: Вслед за Киево-Печерским на Руси возникает целый ряд других монастырей, особенно многочисленных в двух главных центрах тогдашней Руси, в Киеве и в Новгороде. Все они становятся не только духовными, но и просветительными центрами Руси того времени. Это происходит потому, что древние русские монахи смотрели на занятия книжным делом, то есть на составление житий, поучений, летописей, на перевод и переписку книг Священного Писания, богослужебных книг, творений отцов церкви, как на дело святое и богоугодное. «Велика, Бо, бывает польза от учения книжного», — пишет летописец, — «мы научены книгами пути покаяния, мудрость, Бо, обретаем и воздержание от словес книжных. Себо суть реки, напаяющие вселенную, в них, Бо, есть неисчетная глубина, сими, Бо, в печали мы утешаемся». Сразу после крещения киевлян по всей Руси стали строиться храмы и украшаться в соответствии с православной традицией. Потребности церковного строительства и церковной живописи привели к развитию зодчества и изобразительных искусств в Древней Руси. Вследствие этого были созданы многие замечательные памятники церковного искусства, как, например, Софийский собор в Киеве или церковь Пресвятой Богородицы во Владимире. Роль церкви в общественно-политической жизни страны была не менее значительной и плодотворна.
1: Возникшая в конце X и в начале XI века русская православная церковь имела дело с еще полуязыческим обществом с целым рядом варварских институтов и грубых обычаев. Примитивная форма брака, когда жены добывались умыканием или покупкой, многоженство, грубые формы рабства, когда с рабами обращались как с рабочим скотом, обычай кровной мести за убийство вместо наказания по суду, примитивная и лишенная идейной основы государственная власть, державшаяся лишь вооруженной силой своих дружинников, всего лишь некоторые примеры того, как регулировались общественные отношения в те времена. По словам известного русского историка Ключевского, не ломая прямо закоренелых привычек и предрассудков, церковь исподволь прививала туземному быту новые понятия и отношения, перевоспитывая умы и нравы, приготовляя их к восприятию новых норм и таким образом глубоко проникала в юридический и нравственный склад общества. Прежде всего, церковь на Руси установила христианскую форму брака и стремилась всячески упорядочить семейные отношения. Первые христианские князья передали в ведение церкви не только суд по делам о преступлениях или проступках против Бога и нравственности, но и суд по вопросам, касающимся семейного права. Считаясь с низким уровнем развития тогдашнего языческого общества, церковь не выступала прямо и категорически против рабства вообще, а стремилась к смягчению его грубых форм, призывая господ к милосердию и состраданию к рабам, считая грехом обременение их непосильной работой.

0: Проповедуя христианскую идею братства всех людей, как чад единого небесного Отца, Церковь призывала Господина видеть в лице раба живую человеческую душу, а не бессловесный и безответный рабочий скот. Восставая против обычая кровной мести, Церковь вместе с носителями светской власти стремилась ввести юридические нормы и установить соответствие наказаний с характером и мотивами преступлений. Служа примером для верующих и на много веков опережая развитие государственных институтов, Церковь с самого своего возникновения взяла на себя заботу о наиболее слабых и обездоленных элементах общества, которым угрожала гибель и рабское состояние в условиях жестокой и грубой борьбы за существование, свойственной варварской эпохе общественного развития. Убогие и бесприютные, нищие, калеки и странники находили убежище в церкви и получали постоянное вспомоществование. В области государственно-политической церковь стремилась поднять значение княжеской власти и придать ей в глазах как князей, так и подвластного населения более высокое религиозно-моральное обоснование. Русский князь до христианской эпохи был для своего народа не столько государем, сколько военным вождем, охранявшим границы своей области, или завоевателем-добытчиком, силами своей дружины, державшим в подчинении массы окрестного туземного населения и собиравшим с этого населения дань.
1: Церковь приносит на Русь и деятельно проповедует иные и более возвышенные взгляды на происхождение и сущность верховной государственной власти. Греческое, а за ним и русское духовенство – переносит на русских князей высокое понятие о государе, поставленном от Бога не для внешней только защиты страны, но и для установления и поддержания внутреннего общественного порядка. Князь должен защищать правосудие, обиженных и слабых, карать преступников. «Ты поставлен, еси от Бога, на казнь злым, а добрым на милование», — говорили епископы Владимиру. Упомянутый выше митрополит Иларион хвалит князя Владимира за то, что он часто с великим смирением советовался с отцами своими епископами о том, как установить закон среди людей, недавно познавших Господа. С целью более нравственного христианского подхода к делам князья стали призывать к себе на совет о всяких государственных делах наиболее видных и авторитетных представителей духовенства, епископов и игуменов. И эти представители церкви, заседая в княжеском совете вместе с княжами-мужами и старцами градскими, то есть старшими представителями княжеской дружины и городского населения, обсуждали и решали с ними вместе вопросы, касающиеся не только устроения внутреннего порядка русской земли, но и обеспечения ее внешней безопасности. Так, например, в 1096 году, задумав большой поход против главных врагов тогдашней Руси, половцев, великий князь Киевский Святополк Изяславович и его двоюродный брат Владимир Всеволодович Мономах послали к черниговскому князю Олегу Святославичу приглашение прибыть на совет. «Поиди к Киеву, да поряд положим о русской земли пред епископы и игумены, и пред мужи отец наших, и пред людьми градскими, дабыхом оборонили русскую землю от поганых».

0: Но не только внешние враги разоряли в то время и беспокоили русскую землю. Она распадалась на много отдельных княжеств, и князья нередко враждовали между собой, причиняя своими раздорами и междоусобицами новые беды и разорения своим подвластным. И здесь на долю духовенства выпала новая задача – примирение ссорившихся князей и укрощение междоусобиц. Церковь становится в земле русской высшим моральным авторитетом. В 1097 году, когда князья-союзники Владимир Мономах, Давид и Олег хотели идти войной на святополка Киевского, митрополит Николай по просьбе киевлян взял на себя посредничество по предотвращению междоусобной войны и обратился к князьям, шедшим с войсками на Киев, с горячим увещанием. «Молимся, княже, тебе и братома твоима не можете погубить русской земли, аще бы возьмете рать между собою поганей, то есть половцы, имут радоватися, и возьмут землю нашу, и уже беше стяжали отцы и деды ваши трудом великим и храбрством, поборяющая по русской земле ины земли приискиваху, а вы хочете погубить землю русскую». Слова митрополита возымели действие на Владимира. Князь внял его увещеванием и помирился со святополком.
1: Так древнерусское духовенство, возвышаясь над светским обществом, а иногда даже и над государственной властью своим религиозно-нравственным авторитетом, своими идеалами более справедливой и упорядоченной общественной жизни и своей образованностью, не замыкалась в церковной ограде, в стороне от общественной жизни с ее интересами, нуждами и тревогами, но пребывала в деятельном единении и сотрудничестве с народом. С другой стороны, многие русские князья настолько выделялись своим благочестием, что были признаны церковью подвижниками и угодниками Божиими и причислены к лику святых. Таковы равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир, князья-мученики Борис и Глеб, погибшие от руки братоубийцы Святополка, князья-воины Александр Ярославич Невский и Довмонт Тимофей Псковский, мечом защищавшие Русь от натиска крестоносцев, князья-мученики, погибшие в Татарской Орде, Михаил Всеволодович Черниговский и Михаил Ярославич Тверской. Все они, будь то устроители и защитники русской земли или страдальцы за землю русскую, стали по смерти своей небесными покровителями России.

0: Говорит голос православия. Мы вам только что передавали отрывок из статьи о значении православия в развитии нашего народа известного русского историка Сергея Пушкарева, преподававшего долгие годы в Пражском университете. А теперь прослушайте краткое описание начала нашей истории, взятое из журнала «Перезвоны», издававшегося в Риге в 20-е годы.
1: Вековые, дремучие, темные леса на севере, широкие, зеленые, бесконечные, безлюдные степи на юге – это наша родина, родная Русь, тысячи лет тому назад, а то и более. В лесах не то что проехать, пройти нельзя. Так поросли они деревьями-великанами, заплелись молодым подлеском да кустарником, да завалены валежником и вековыми деревьями, вывернутыми с корнем грозой и бурей. Ни дороги, ни тропинки. Страшно в этих лесных дебрях человеку. Легко в таких непролазных трущобах заблудиться и погибнуть. Зато хорошо и привольно дикому зверю, косматому мишке с медвежатами, дикому буйтуру, оленю с громадными рогами, быстроногому лосю, вепрю, серому волку, лисице. Крупного зверя много, а мелкого тьма тьмущая. Белка, норка, куница, хорек, заяц – всех и не перечислишь. Кто на деревьях гнездился, а кто в норках в земле ютился.
0: А на юге, в степях, ни деревца, ни кустика, только высокой зеленой травой покрыты они, и зверя мало в них. Дикая лошадь где-нигде пронесется, да малый зверек быстро юркнет или птица пронесется по голубому поднебесью. На севере, в лесу, в нескольких шагах, врага не видно, и спрятаться от него легко в дупле, в зверином логовище, в валежнике, в густой листве, на ветвях дерева. А в степи, наоборот, с небольшого пригорка, кругом далеко-далеко все видно, как на ладони. Врага близко не подпустишь, но зато и спрятаться от него негде, да и след, помятая трава, выдаст. Вот в этих-то лесах и степях жили славяне, предки русских. В степях, полях жили поляне, в лесах, деревьях жили древляне, северяне, дриговичи, кривичи, вятичи, а еще севернее – ильменские славяне. Места было всем вдоволь, тесниться было нечего, свободно можно было расходиться во все стороны.
1: Дорог в древности в стране нашей не было. Лучшими и удобными путями были реки. Легко было путешествовать по ним в лодке-однодревке. К тому же нельзя и заблудиться. А рек на Руси много. Как сеть раскинулись они по необъятной равнине, рассекая леса и степи. Рассеявшись на широком просторе по полям и лесам, славяне добывали себе пропитание где и как было удобнее. Селились не по многу, а семьями. Пробирается по реке семья людей. Приглянется им какое-нибудь место на берегу, остановятся, поживут несколько времени. Коль хорошо живется, можно добыть пищу, да не опасно устроить свои незатейливые жилища. И живут себе. А худо пойдут дальше искать новых мест. Разными промыслами занимались славяне. Где рыболовством, где охотой на пушного зверя и бортничеством. Мед от диких пчел добывали, где землепашеством, рожь, проса, гречиху и лен сеяли, а где и скотоводством.
0: Да плохо только жить отдельными семьями, опасно. Врагов всюду много, на севере за морем разбойники-варяги, на юге у самого моря хитрые греки, в степях дикие кочевники, хазары да печенеги, в лесах на севере литовцы и финны, к тому же и свои со своими плохо ладили. Коли чужого рода племени, значит и враг. ограбит, сожжет, а то и убьет. А защиты и власти нет никакой. При такой вечной опасности прокормиться еще кое-как можно. Уйдешь с семьей от врага в дремучий лес, пока не минует опасность. А улучшить хозяйство и разбогатеть нельзя. Для этого нужно накопить товаров своих и обменять на другие, то есть заняться торговлей. Для торговли же нужен порядок и безопасность, нужна охрана товаров и торговых караванов. Свои товары славяне готовили зимой и складывали их в защищенные места, городища и погосты на берегу рек. А весной, как только реки вскрывались, собирались они в большие караваны и пускались в своих лодках либо на юг по Днепру, в Византию, либо на север по реке Лавати, озеру Ильмень, реке Волхову, через озеро Нево в Варяжское море. Путь был удобный и хороший, но не безопасный. Называли его славяне «путь из варяг в греки».
1: Много страдали славяне от своих соседей и врагов. В особенности грабили их варяги. Страна варягов была суровая, неплодородная. С детства закаляли они себя, с юных лет привыкали искать добычу на стороне. Они пускались на своих лодках по рекам и морям, грабили торговые суда, разоряли прибрежные поселения и накладывали на покоренных тяжелую дань. А иногда, наоборот, целыми дружинами нанимались к былым врагам нести у них военную службу. Много терпели славяне от диких набегов варягов. Наконец, не в мочь стало жить людям. Собрались родовые старшины на общую сходку, на вечи, и порешили по совету старейшего из них Гостомысла поискать себе князя, который владел бы над ними и судил бы по правде. Снарядили посольство, как говорит предание, и отправили его к варяжскому племени Русь. Послы явились к вождям, конунгам этого племени, и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Идите княжить и владеть нами». Три брата – Рюрик, Синеус и Трувор – согласились, и в 862 году прибыли в землю северных славян. Рюрик сел сначала в Ладоге, потом в Новгороде, Синеус на Белом озере, а Трувор в Изборске. Через 2 года умерли 2 младшие брата Рюрика, и он стал княжить один.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Чувство, которое иногда называют чувством священного, подсказывает, что в мире очень много чего-то невидимого. Так и кажется, что все это из другого мира, не из нашего. Поэтому мы простодушно дивимся, создавая сказки и мифы, или благоговеем.